Напомню, что в честь сына Каина был назван первый город. Енох же из этой таблицы происходил из линии Сифа, известен своей праведностью. Но и в данной родословной действительно выделяется. Это единственный представитель до

Его сыновья Сим, Хам и Иофет тоже родились до потопа, но уже незадолго до него, поэтому они не имели такого же длительного контакта с предыдущими поколениями, как сам Ной. И тем не менее, что послужило такому резкому сокращению продолжительности жизни после потопа? На мой взгляд, именно потоп является одной из причин, а потому он и проиллюстрирован на данной схеме как рубеж между старым и новым миром. В библеистике нет единого объяснения долголетия допотопных патриархов. Существует несколько богословских и историко-культурных теорий. Согласно одной из точек зрения, длительность жизни допотопных патриархов – это не демографическая реальность, а некий элемент литературно-богословской конструкции текста. Главным в описательной части «кто сколько прожил» для таковых является не возраст, а количество поколений от Адама до Ноя, их ровно 10. Затем возраст того самого Еноха, который был взят Богом в 365 лет. Это число символично потому, как напоминает длительность солнечного годового цикла. Или то, что Ламех прожил 777 лет. Число 7 сакральное, а его тройное значение усиливает кульминацию перед потопом. Эта точка зрения часто сопоставляется с шумерской традицией, прежде всего со списком царей, где говорится, что до потопа в древнейших городах Шумера правили 8 царей, каждому из которых приписываются десятки тысяч лет. Судя по всему, долголетие, по мнению авторов этих текстов, это часть общего древневосточного способа описания той эпохи. В этом случае числа долголетия в бытие представляются куда более реалистичными. Однажды под одним из моих видео я встретил комментарий с предположением, что в возрасте библейских патриархов, живших до потопа, якобы добавлен лишний ноль или десяток, то есть, например, не 930 лет, а 93 года. Однако у такой гипотезы есть серьезные трудности. Если убрать ноль, то структура текста становится нелогичной. Например, Адам родил в 13 лет и жил потом 80 лет. Для древнего текста это выглядит крайне странно. Идея убрать ноль появилась уже в современных попытках согласовать текст с обычной продолжительностью жизни. Но она не имеет поддержки ни в древних рукописях, ни в текстологии. Однако многие креационисты, и я в том числе, рассматривают указанные в книге «Бытие» возрасты как буквальные годы. Ключевым аргументом служит предположение, что мир до потопа существенно отличался от послепотопного. В библейском повествовании именно Ной и его семья проходят через границу двух эпох, выступая свидетелями перехода от одного состояния мира к другому. Согласно одной из точек зрения, до потопа климат и состав атмосферы отличались от современных, что создавало более благоприятные условия для жизни и могло способствовать долголетию. Данная теория родилась не из воздуха, а имеет некоторое библейское подкрепление. Для этого обратим внимание на время творения. «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды». И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом, и был вечер, и было утро, день второй. И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. Это очень непростой текст. Твердь, названная небом в библейском описании, выступает как некая граница или пространство, разделяющее воды от вод. Одни воды находятся под твердью, это можно соотнести с мировым океаном, тогда как другие воды помещены над твердью, что указывает на существование особого слоя над атмосферой. В рамках креационистской интерпретации это часто понимается как водяной или парообразный слой, окружавший планету. Таким образом, изначальная структура мира представлялась трехуровневой. Воды под твердью, сама твердь как пространство атмосферы, и воды над твердью, своеобразный водяной купол или своеобразная внешняя сфера, которая выполняла ряд ключевых функций. Во-первых, она создавала эффект стабильного климата, действуя как тепличный экран и обеспечивая равномерную температуру по всей поверхности без резких перепадов. Во-вторых, такой слой мог служить защитой от космического излучения, ультрафиолет и радиация, что в креационистской логике используется как одно из объяснений долголетия допотопных людей. Предполагается повышенное атмосферное давление, при котором кислород лучше растворяется в крови. Ткани получают больше кислорода по принципу барокамеры в медицине, что также могло влиять на биологические процессы и продолжительность жизни. Наконец, при разрушении этой водной оболочки

что связывается с выражением «разверзлись источники великой бездны и окна небесные отворились», именно эти воды сверху могли стать частью катастрофы всемирного потопа. Таким образом, библейское описание творения рассматривается не просто как образный язык, а как указание на принципиально иное устройство ранней земли. Критики водяного купола указывают, что плотный слой водяного пара должен был вызвать сильный парниковый эффект и перегрев планеты. Их оппоненты утверждают, что допотопные условия могли существенно отличаться от современных, а потому прямое применение нынешних физических моделей к тому периоду не может быть корректным. И как бы ни была фантазийна теория водяной сферы над твердью, отмахнуться от нее сложно, потому как она опирается на конкретные библейские тексты. Конечно, вы вправе придерживаться той теории, которая вам кажется наиболее правдоподобной. Главное не подвергать сомнению авторитет Библии. И, пожалуйста, не стоит мне доказывать в комментариях, что Земля плоская. Придет время, и я разрушу теорию плоской Земли как библейскими, так и научными фактами. Продолжим. После потопа продолжительность жизни людей резко сократилась, но все равно до Эвера оставалась достаточно протяженной. В этой связи уместно вспомнить еще одну версию сокращения продолжительности жизни. Согласно ей, причина кроется не столько в особом допотопном климате, сколько в грехе. При этом такой подход может как сочетаться с теорией водной оболочки, так и рассматриваться независимо от нее. «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет». Складывается впечатление, что перед потопом Бог устанавливает верхний предел человеческой жизни в 120 лет. Однако уже после потопа мы видим, что многие люди еще на протяжении нескольких поколений жили значительно дольше этого срока. Возникает явная нестыковка. Поэтому существует и другая интерпретация. 120 лет – это не максимальная продолжительность жизни, а период времени, отведенный человечеству от момента Божьего решения о суде до самого потопа. Именно с этим связывают распространенную версию о том, что Ной строил ковчег в течение 120 лет. Хотя сам библейский текст прямо этого не утверждает. А потому это лишь предположение. Продолжительность жизни допотопных патриархов в библейском повествовании выглядит уникально не только сама по себе, но и в контексте передачи древней памяти от поколения к поколению. Благодаря значительному перекрытию поколений, устная традиция могла сохраняться через сравнительно небольшое число посредников. В этом смысле родословие бытия показывает не просто цепочку имен, а линию преемственности, уходящую к самым истокам человечества. Что я имею в виду? Показательно, что Ламех, отец Ноя, жил в одно время с Адамом и мог знать его лично. Однако он умер еще до потопа. Поэтому ключевым носителем этой традиции становится сам Ной, который принадлежал допотопному миру, пережил потоп и продолжил линию памяти уже в новой эпохе. Далее эту преемственность сохраняет Сим, чья жизнь пересекается уже с эпохой Авраама. Пятикнижие было записано значительно позже, но сама традиция, лежащая в его основе, могла передаваться устно через небольшое число поколений. Библейское родословие показывает не разрыв, а непрерывную линию памяти, которая сохранилась вплоть до момента ее письменной фиксации.

0: Well, good evening.
1: Добрый вечер.
0: Good evening.
1: Добрый вечер.
0: Good to see you here.
1: Классно видеть вас снова.
0: And I'm happy that you came this evening.
1: И я рад, что вы пришли этим вечером.
0: Because you're going to have a word of God. Amen.
1: Потому что вы получите слово от Бога. Аминь.
0: I just were on a conference last week.
1: Я был на конференции на прошлой неделе.
0: And we had a real outpouring of the Holy Spirit.
1: И у нас было излияние Духа Святого.
0: And it was great encouragement.
1: Это очень было сильное ободрение.
0: So to see people meet God.
1: Я видел, как люди встречались с Богом.
0: Receive more of the Holy Spirit.
1: И получали больше Духа Святого.
0: Amen. We can always have more.
1: И мы можем всегда иметь больше. Аминь.
0: And we need more.
1: И нам нужно больше.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So I'm happy to be here tonight.
1: И я рад быть здесь сегодня.
0: And thank you so much to Pastor Vladimir.
1: Спасибо пастору Владимиру.
0: For inviting me again.
1: За то, что меня снова пригласили.
0: And the whole team.
1: И всей команде.
0: Always giving me a new chance.
1: Всегда даете мне новый шанс.
0: Amen. And I love this church.
1: И я очень люблю эту церковь.
0: And you know, when Pastor Vladimir asked me the first time.
1: И знаете, когда пастор Владимир пригласил меня в первый раз, я почувствовал в сердце, что я стану вашим партнером. И что мы увидим вместе, как новый сезон приходит в эту церковь.
0: And I think this is what's happening.
1: И я думаю, вот что сейчас это самое происходит.
0: That

0: God will bring you to a new season.
1: Что Господь приведет вас в новый сезон.
0: You haven't seen the best yet.
1: Вы не видели лучшего еще.
0: Because Jesus is always serving the best wine last.
1: Потому что Иисус всегда дает лучшее вино в последнюю очередь.
0: Can you say amen to that?
1: Можете сказать аминь?
0: Amen.
1: Аминь.
0: Hallelujah. Thank you, guys.
1: Спасибо.
0: Thank you for your service. God bless you. I love the worship here.
1: И мне очень нравится прославление
0: здесь. It's wonderful. You get it to your just a few people playing, but it sounds like it's a whole orchestra. I like that.
1: Знаете, очень мало людей на сцене, но звучит как будто оркестр играет.
0: It's really nice, huh?
1: Это очень, очень здорово.
0: So, I'm full of inspiration.
1: Я полон вдохновения.
0: Because I see Jesus doing things in people's lives all the time.
1: Потому что я вижу, что Иисус делает в жизнях людей постоянно.
0: Now, of course, there are many challenges in life.
1: И, конечно, в жизни много трудностей.
0: And life is not always easy.
1: И жизнь не всегда легкая.
0: So it's not that I'm not saying that life is easy all the time.
1: Я не говорю, что жизнь всегда легкая.
0: Say, well, you people say to me sometimes.
1: Знаете, люди говорят мне иногда.
0: Well, you seem so happy.
1: Ты выглядишь таким счастливым.
0: Yes, and tonight I will tell you why.
1: И да, и сегодня я скажу вам почему.
0: Because I'm not playing.
1: Потому что я не притворяюсь.
0: It's not a platform thing.
1: Я не только на платформе такой.
0: It goes deeper.
1: Это идет глубже.
0: But you see, the other day I got a text from one of my church members.
1: Несколько дней назад я получил сообщение от одного из человека из моей церкви.
0: Well, my mother and father-in-law is here visiting me.
1: И он сказал, что моя отец и мама моей жены, они меня у меня остаются.
0: The mother-in-law told me.
1: И тёща сказала мне.
0: She said that 10 years ago.
1: Сказала мне, что 10 лет назад.
0: You were preaching in the church.
1: То есть это получается тёща Петра, она сказала, что ты проповедовал в церкви.
0: Yeah, and I came there to get prayer, she said.
1: И она сказала, я пришла, чтобы за меня помолились.
0: I had constant seizures of epilepsy.
1: И она сказала, у меня были постоянные приступы эпилепсии.
0: She said to me.
1: Она сказала мне.
0: But when your pastor prayed for me.
1: Она сказала, но когда твой пастор помолился за меня.
0: I was totally healed, she said.
1: Я была полностью исцелена, она сказала.
0: Amen, amen. Amen, amen. God can heal from epilepsy.
1: Господь может исцелить эпилепсию.
0: That was encouraging to hear.
1: И это было очень ободряюще услышать.
0: But she said also.
1: Но она также сказала.
0: Because of unbelief.
1: Из-за неверия.
0: I lapsed back.
1: У меня это снова произошло.
0: To sickness again after a few years, she said.
1: Через несколько лет у меня снова стала эпилепсия.
0: So she said. Could he pray for me again?
1: Она спросила, а он может помолиться за меня снова?
0: So she will come to a conference. I will pray for her again soon in our church.
1: Да, и она приедет на конференцию. Я снова помолюсь за нее.
0: So it's important that we know that Jesus can heal any disease.
1: Чтобы мы знали, что Иисус может исцелить любую болезнь.
0: Amen.
1: Аминь.
0: But we also have to keep what He has given to us.
1: Но нам также нужно держать то, что Он нам дал.
0: By trusting him, continuing to trust him.
1: Продолжая доверять ему.
0: And that's so important, you know.
1: Это настолько важно.
0: Because God is not giving us things.
1: Потому что Господь не дает нам вещи.
0: As just some present.
1: Как какой-то подарок.
0: But he's giving something that will kind of connect us to him.
1: Но он дает нам то, что соединит нас с ним.
0: And keep us close to him.
1: И будет держать нас близко
0: Amen?
1: К нему. Аминь.
0: You see, I never knew that this woman was healed.
1: Знаете, я не знал никогда, что эта женщина была исцелена.
0: I never heard that testimony before.
1: Я не слышал это свидетельство до того момента.
0: And so I was unaware.
1: И я не знал.
0: But you see, I know.
1: Но видите ли, я знаю.
0: Jesus is doing his stuff.
1: Что Иисус делает?
0: If I step out in faith.
1: То, что Он обещает, если я выступлю в вере.
0: So tonight it can be your night.
1: И сегодня может быть твой
0: your
1: вечер.
0: Night to be healed.
1: Это твой, может быть твой вечер,
0: your
1: когда
0: night
1: ты
0: to be restored.
1: Когда ты будешь восстановлен.
0: Your night to get a breakthrough.
1: Когда у тебя будет прорыв.
0: Your night to receive receive a word from God.
1: Когда ты получишь слово от Бога.
0: Amen.
1: Amen.
0: This can be your night.
1: Это может быть твой вечер.
0: Well, how can it be my night, you say?
1: Ты спросишь, а как это может быть у меня сегодня?
0: By you receiving in faith.
1: Это произойдет, если ты примешь это в вере.
0: You have to receive in faith.
1: Тебе нужно получить это в вере.
0: If you receive in faith.
1: Если получишь это в вере.
0: Isn't that what Jesus said?
1: Неужели это то, что Иисус сказал?
0: He said that you will be my witnesses.
1: Он сказал, вы будете моими свидетелями.
0: Because you will receive.
1: Потому что вы примете.
0: You will receive.
1: Потому что вы примете силу.
0: You will receive power.
1: Вы примете силу. Аминь.
0: Power is something you receive.
1: Сила — это то, что ты принимаешь.
0: Amen.
1: Аминь.
0: It is given from God.
1: Бог дает это.
0: But you need to receive.
1: Но тебе нужно принять. По вере.
0: So it becomes yours.
1: И тогда это становится твоим.
0: So I can preach myself blue and yellow today.
1: И я могу очень много и долго проповедовать.
0: But if you do not receive in faith,
1: но если ты не примешь это в вере,
0: it will not help you.
1: Это не поможет тебе.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Because God will not force you.
1: Потому что Господь не заставит тебя.
0: To things that you do not want to receive.
1: Взять вещи, которые ты не хочешь принять.
0: I have found.
1: И я обнаружил,
0: when I the world,
1: когда я путешествую по миру,
0: that in those places,
1: что в тех местах,
0: where they have great revival,
1: где есть великое пробуждение,
0: let's say in Africa,
1: давайте скажем, например, Африка.
0: Я
1: проповедовал в Африке.
0: I don't know how many people we are here now,
1: я не знаю, сколько сейчас людей здесь.
0: Usually, when I go to Africa,
1: но обычно, когда я еду в Африку,
0: it's between 20 and 50,000 people on the meetings.
1: Примерно 20-50 тысяч человек.
0: Amen.
1: Amen.
0: And you know, so I wonder.
1: И вот я интересуюсь.
0: Why does so many things happen?
1: Почему так много вещей происходит?
0: And why does so many people get touched by God?
1: Почему там так много людей, Господь их касается?
0: And you know, I came to a conclusion.
1: И знаете, я пришел к такому заключению.
0: It's not that they are better people than we.
1: Не значит, что они лучше
0: and
1: нас.
0: And it's not that they have a bigger or another God than we. It's not that they have a bigger or another God than we.
1: Это не значит, что у них есть какой-то более сильный Бог, чем у нас.
0: Amen. Jesus Christ is the same.
1: Аминь, потому что Иисус Христос, он один и тот же.
0: What he can do there, he can do here.
1: То, что он может сделать там, он может сделать здесь.
0: But it is in the realm of faith.
1: Но это на уровне веры.
0: Because you see, the moment I step into that room,
1: потому что в тот момент, когда я вступаю в ту комнату,
0: everyone believes,
1: каждый верит,
0: that I carry their miracle,
1: что я несу их чудо.
0: Do you understand?
1: Понимаете?
0: Not because they think I'm a special man from Sweden,
1: не потому что они думают, что я особенный человек,
0: but because they believe,
1: но потому что они верят,
0: that when the word of God,
1: что когда слово Божье,
0: comes through the minister of God,
1: исходит из служителя Божьего.
0: The power of God is released.
1: Сила Божья высвобождается. Аминь.
0: But in my country,
1: но и в моей стране,
0: all people, they are so suspicious.
1: Люди настолько подозрительные.
0: So they find something that they can criticize the preacher for.
1: И они всегда ищут что-то, за что они могут критиковать пастора или проповедника.
0: Something they can say, well, that, I don't think that was so good.
1: И они иногда говорят, ну, я не знаю, если эта
0: or
1: проповедь была такая хорошей.
0: So special.
1: Или это не было таким особенным. Аминь.
0: But you see,
1: но видите ли,
0: God honors,
1: Господь почитает,
0: the way you honor him.
1: Когда ты почитаешь Его.
0: Amen.
1: Аминь.
0: When you honor the Holy Spirit,
1: когда ты почитаешь Духа Святого,
0: he will honor your desire.
1: Он будет почитать твое желание.
0: Аминь. Jesus said it.
1: Иисус сказал это.
0: In what Jesus said.
1: Это то, что Иисус
0: сказал.
1: So it's
0: not just a modern gospel.
1: То есть это не то, что я сказал сейчас.
0: Jesus said, whoever receives a prophet,
1: Иисус сказал, кто примет пророка,
0: because he is a prophet,
1: потому что он пророк,
0: he will receive the prophet's reward.
1: Он получит награду этого пророка.
0: Amen. Can you think about that?
1: Аминь. Можете подумать
0: he
1: об этом?
0: He will receive the prophet's reward.
1: Он получит награду этого пророка.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So it is the way. The way we come in contact with God,
1: и вот как мы контактируем с Богом,
0: and in the level we will experience His power,
1: то есть так как мы контактируем с Ним и так как мы переживем Его силу,
0: is in the level we learn to receive.
1: это зависит от того, насколько мы готовы принять.
0: If we have an attitude,
1: если у нас есть отношение,
0: of knowing better,
1: что как будто мы знаем лучше,
0: of being a bit suspicious or critical,
1: или быть такими критичными или подозрительными,
0: or, you know, hesitant,
1: или сомневающимися, и пытаться проанализировать все.
0: Our reward will be stolen from us.
1: Наша награда будет украдена у нас.
0: The reward is not in right theology.
1: Потому что видите, награда не в правильной теологии.
0: The reward is in the power of God.
1: Награда в силе Божьей.
0: Amen.
1: Amen.
0: We can figure out things.
1: Ты можешь попытаться выяснить.
0: It's correct to test everything.
1: Да, ты можешь проверять, ты можешь задавать вопросы.
0: But Paul says.
1: Но Павел говорит.
0: Keep.
1: Держи.
0: Keep, he says.
1: Держи, он
0: keep
1: говорит.
0: The good things. Amen?
1: Держи благое, благо, которое ты получил.
0: So important.
1: Это было настолько, это настолько важно, когда Дух Святой работает.
0: So this is what I want to address with you.
1: И то, что я хочу, о чем сегодня хочу поговорить сегодня, об этих
0: now,
1: вещах.
0: Go with me to John, chapter 4.
1: Давайте откроем от Иоанна 4 глава.
0: You're ready for some word of God?
1: Готовы услышать Слово Божье?
0: Amen?
1: Amen.
0: And your heart is ready to receive.
1: И ваше сердце готово принять.
0: Because God can do anything.
1: Потому что Господь может сделать все что угодно.
0: God can do anything.
1: Господь может сделать все что угодно с вами.
0: If you receive in faith.
1: Если вы получите в вере.
0: Amen.
1: Amen.
0: So in John 4 we have this famous conversation between Jesus and a Samaritan woman.
1: И есть известная беседа между Иисусом и самаритянкой.
0: And they are talking.
1: И они говорят.
0: And Jesus is saying to her in verse 14.
1: И в 14 стихе Иисус говорит самаритянке.
0: 13. I'm sorry.
1: 13.
0: Jesus answered and said to her, "Everyone who drinks of this water will thirst again."
1: Иисус ответил: "Кто пьет эту воду, тот опять захочет пить."
0: But whoever drinks of the water that I will give him shall never thirst. But the water that I will give him will become in him a well of water springing up to eternal life.
1: Тот же, кто пьет воду, которую я дам ему, никогда больше не будет мучим жаждой. Вода, которую я ему дам, станет в нем источником, текущим вечную жизнь.
0: And in chapter 7,
1: и в 7 главе от Иоанна,
0: verse 37,
1: от Иоанна, 7 глава, 37 стих,
0: these famous words also. Now on the last day, the great day of the feast, Jesus stood up, cried out, saying, "If anyone is thirsty, let him come to me and drink."
1: Последний и самый торжественный день праздника Иисус встал и громко возгласил: "Кто хочет пить, пусть приходит ко мне и пьет."
0: He who believes in me, as the Scripture says, from him innermost being will flow rivers of living water.
1: Кто верит в меня, как говорит Писание, у того и сердца потекут реки живой воды.
0: So Jesus is connecting some things here.
1: И Иисус он соединяет определенные вещи здесь.
0: He's connecting water.
1: Он соединяет воду
0: with the spirit
1: с духом
0: and with thirst.
1: И с жаждой.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So he's connecting these things.
1: То есть он соединяет эти вещи.
0: Now, when I was, everything actually we are reading in the New Testament.
1: И знаете, все, что мы читаем в Новом Завете,
0: have some kind of reference back to the old, what we call the Old Testament.
1: Мы можем увидеть это, когда это говорится в Ветхом Завете.
0: Jesus came to fulfill everything in the Torah. You remember that?
1: Потому что Иисус пришел исполнить все, что в Торе сказано. Помните об этом, да?
0: God has not. It was not that God had an old thing here.
1: Это не значит, что у Бога тогда было что-то свое.
0: And then all of a sudden he came to a better idea.
1: И неожиданно он пришел к какому-то новому умозаключению.
0: Then he ditched the old things and did a new thing.
1: Да, как будто бы он оставил Ветхий Завет и сделал что-то совсем новое.
0: Sometimes people say to me.
1: Иногда люди мне говорят.
0: Well, that's in the Old Testament.
1: Ну, знаешь, это в Ветхом Завете.
0: So that means that's irrelevant now.
1: Это значит, это неважно сейчас.
0: But that's not true, of course.
1: Но, конечно же, это неправда.
0: Because the Lord has always have one plan.
1: Потому что у Бога всегда есть один план для одного народа.
0: Amen. All the time.
1: Всегда.
0: So we, if we want to understand what God is doing,
1: если мы хотим понять, что Бог делает,
0: we have to understand it in a continuation way.
1: Нам нужно понимать это как будто в проекции,
0: so
1: то есть,
0: see,
1: начиная от начала.
0: Is talking about a well,
1: и когда Иисус говорит о колодце,
0: very well known for the Jewish people.
1: Это было очень хорошо известно для евреев.
0: Because in Jeremiah, the book of Jeremiah,
1: потому что если мы идем к книге Иеремии, глава 2,
0: Jeremiah had talked about God as the well of the people.
1: Иеремия говорил о том, что Господь является колодцем для народа.
0: And he's talking, let's see what verse this is in my English Bible here. Am I in chapter 2? Yes, I am. Very good. Well, he's talking about them being that they have rejected the well. Yes, here it is. In verse 13, I'm sorry.
1: Стих 13.
0: Or we can actually start in verse 11.
1: А давайте начнем с 11.
0: Has a nation changed gods when they were not gods, but my people have changed their glory for that which does not profit?
1: Менял ли какой народ своих богов, хоть они и не боги вовсе, а мой народ променял свою славу на ничтожных идолов?
0: Be appalled, O heavens, at this, and shudder, be very desolate, declares the Lord.
1: Поразитесь этому, небеса, содрогнитесь от ужаса, возвещает Господь.
0: For my people have committed two evils.
1: Два греха совершил мой народ.
0: They have forsaken me, the fountain of living waters, to you for themselves cisterns, broken cisterns that cannot hold water.
1: Он оставил меня, источник живой воды, и вытесал себе водоемы, разбитые водоемы, которые не могут хранить воду.
0: So the Lord describes himself,
1: и Господь описывает себя
0: as a fountain of living water,
1: как фонтан живой воды.
0: And the people have committed two sins.
1: И люди совершили два греха.
0: First of all,
1: во-первых,
0: they have left their true well.
1: Они оставили свой настоящий источник живой воды.
0: But not only that, he says.
1: Но и не только это.
0: Not only that they have left it,
1: не только что они оставили,
0: but they have made substitutes.
1: Но они сделали замену.
0: They try to satisfy themselves.
1: Они попытались удовлетворить себя
0: from other things,
1: другими вещами,
0: than the presence of the Lord.
1: То, что не является присутствием Божьим.
0: And this is a double sin.
1: И это двойной грех.
0: And he says, let the heavens be appalled.
1: И он говорит, что небеса, они должны содрогнуться от ужаса.
0: How can they do that?
1: Как они могут делать
0: leaving
1: это?
0: Their source of life.
1: Оставили свой источник жизни.
0: When I was a young minister,
1: когда я был молодым проповедником,
0: I remember I was a pastor at a place.
1: Я был пастором в одной церкви.
0: And I read a book.
1: И я прочитал книгу.
0: It was by a famous American author and preacher.
1: Это, то есть, автором был известный американский проповедник.
0: His name was David Wilkerson.
1: Его имя было Дэвид Уилкерсон.
0: Have you heard about David
1: Wilkerson? Слышали о Дэвиде Уилкерсоне?
0: So he wrote a book.
1: И вот он написал книгу.
0: And it came out when I was young.
1: И когда я был молодой, эта книга выпустилась.
0: The title of the book was.
1: И названием этой книги было.
0: Blow the trumpet.
1: Трубите в трубу.
0: And it was kind of a prophetic book.
1: И это была как бы пророческая книга.
0: I remember it began with this scripture.
1: И эта книга началась с этого стиха.
0: And David Wilkerson, he thundered with his preaching. He thundered with his preaching.
1: И Дэвид Уилкерсон, он как бы разгромил место своей проповедью.
0: And he said, "Woe to the ministers!"
1: И он сказал, горе служителям.
0: Because they have left the true well of God.
1: Потому что они оставили настоящий источник Божий.
0: And they have put themselves to find comfort in other wells.
1: И они стараются искать комфорт в других вещах.
0: They have left the presence of God.
1: Они оставили присутствие Божье.
0: And now they are sitting watching their TV instead.
1: И они сидят и смотрят телевизор вместо этого.
0: And he went down in the book. He went on in the book.
1: Да, и он продолжал и продолжал в книге об этом говорить.
0: And I just felt, you know.
1: И я чувствовал вот так.
0: The presence of God.
1: Присутствие Божье.
0: So you see, I had this TV.
1: Потому что у меня был телевизор.
0: That I have received from my parents.
1: Которые мне родители подарили.
0: And I was living, you know, I was maybe 20 years of age.
1: Может, мне 20 лет было всего.
0: And I was living in this city.
1: И я жил в городе.
0: And I was a pastor there.
1: И я был пастором там.
0: And I usually left for home.
1: И обычно приходил домой.
0: 9 in the morning. 9 in the morning I left from home.
1: Я обычно приходил в церковь в 9 утра.
0: And then I often came home at 9 at night or something.
1: Да, и в общем, в 9 я уходил из дома, в 9 утра, и в 9 вечера я возвращался.
0: Because you know, I needed to be in church and
1: потому что мне нужно было в церкви быть и где еще угодно.
0: When I came home,
1: и когда я приходил домой,
0: I usually made myself some food, some, you know, sandwiches or something like that.
1: Знаете, я готовил себе ужин, может, бутерброды или что-то такое.
0: And then I put on the TV.
1: И я включал телевизор.
0: Because I you know, some company.
1: Ну, потому что чтобы мне было не скучно, чтобы компания какая-то была.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Nothing bad at all.
1: То есть, ну, ничего
0: and
1: плохого.
0: At this time, you know, there were no streaming channels.
1: Знаете, там не было никаких сериалов или чего-то такого.
0: No Netflix.
1: Там не было Netflix.
0: Only, you know, we had three state channels.
1: У нас всего было три канала.
0: But anyway.
1: Но в любом случае.
0: But when I read this book.
1: Когда я прочитал эту книгу. Я почувствовал.
0: Should I, you know, waste my time?
1: Неужели я должен тратить свое время?
0: Sitting an hour looking at TV.
1: Целый час сидя перед телевизором и смотря это.
0: When I can be with Jesus.
1: Когда на самом деле я могу провести время с Иисусом.
0: I have nothing against looking at TV. Don't misunderstand.
1: Еще раз, не поймите меня неправильно. Я ничего не имею против телевизора.
0: I just felt in my heart.
1: Но я просто почувствовал в сердце.
0: I want to drink of the living water.
1: Что я хочу пить из живого фонтана.
0: So I took my TV.
1: И вот я взял телевизор.
0: And I drove 500 kilometers.
1: Я поехал 500 километров.
0: To my parents' place.
1: К моим родителям.
0: And I came to my dad.
1: И я приехал к моему отцу.
0: And I said, you can have my TV back.
1: Я сказал, все, можешь забирать. Это твое.
0: I don't need a TV.
1: Он сказал, мне не нужен телевизор.
0: I already have two TVs.
1: У меня уже два телевизора.
0: Now you have three, I said.
1: Я говорю, а теперь у тебя будет третий. Все, бери.
0: Because I don't want I didn't want an idol in my home.
1: Потому что я не хотел, чтобы у меня идол был дома.
0: I was very young and naive, you know.
1: Я был молодым и наивным.
0: But you see, this time are forming you. You understand?
1: Но понимаете, это время, оно формирует тебя.
0: Today I absolutely watch TV sometime.
1: И сейчас еще раз я смотрю телевизор. Да.
0: You see, I understood something.
1: Но поймите, я понял что-то.
0: That in order for my life.
1: Для того чтобы моя жизнь.
0: To become what it should become.
1: Стала такой, какая она должна быть.
0: I have
1: быть.
0: To have the right source in my life.
1: У меня должен быть правильный источник в жизни.
0: Listen to me.
1: Послушайте меня.
0: Whenever the Holy Spirit.
1: Чтобы Дух Святой не показал тебе, тебе нужно это делать без вопросов. Потому что твой рациональный ум говорит, ну, неужели что-то плохого посмотреть немножко
0: It's
1: телевизора?
0: Totally innocent.
1: Но это же без
0: And you're
1: беда.
0: Alone.
1: Ты же один.
0: And you need some company,
1: тебе
0: do you understand?
1: Нужна компания какая-то.
0: Totally fine. I agree.
1: И еще раз, я понимаю, я согласаюсь, я соглашаюсь без проблем. Но
0: when I read that book,
1: когда я прочитал эту книгу,
0: the Holy Spirit spoke to me.
1: Дух Святой проговорил ко мне.
0: And he said to me,
1: и он сказал мне,
0: shouldn't you give this time to me?
1: Может тебе отдать это время мне?
0: Amen.
1: Аминь.
0: And I responded.
1: И я ответил ему,
0: because I felt,
1: потому что я почувствовал,
0: it can so easily
1: это может настолько легко,
0: be that we replace
1: это может быть настолько легко,
0: our place of comfort,
1: что мы заменим
0: our place of rest,
1: наш источник комфорта
0: our place
1: и отдыха,
0: of encouragement,
1: наш источник ободрения
0: with something
1: чем-то
0: in the world,
1: в мире,
0: instead of the Lord himself.
1: Вместо самого Господа.
0: So the people of God, they rejected their true source.
1: И люди Божьи, народ Божий, он отверг настоящий источник.
0: And recognize what Jeremiah says.
1: И поймите, что говорит Иеремия.
0: You have rejected.
1: Вы оставили.
0: They have forsaken me.
1: Они оставили меня.
0: The fountain of living waters.
1: Источник живой воды.
0: Isn't that exactly?
1: Неужели это точно
0: what Jesus said to this woman?
1: Это то же самое, что Иисус сказал этой женщине.
0: Imagine.
1: И представьте.
0: This little woman.
1: Вот эта женщина.
0: So hurt.
1: Она,
0: so hurt.
1: Она настолько обижена.
0: So wounded.
1: Настолько ранена.
0: So destroyed by life.
1: Настолько разрушенной жизнью.
0: Such an outsider.
1: Она настолько такой аутсайдер, ее никто с ней не разговаривал.
0: She gets this word from the living, the Messiah.
1: Она получила это слово от Мессии.
0: The Lord.
1: От Бога.
0: And he comes to her.
1: И он пришел к ней.
0: And you know, not only does he say.
1: И не только сказано.
0: I will be your living water.
1: Что я буду твоей живой водой.
0: Through the Torah.
1: Через Тору.
0: Through the commandments.
1: Через заповеди.
0: No, he says to her.
1: Нет, он говорит ей.
0: You can drink.
1: Ты можешь пить.
0: Of the water.
1: Воду.
0: That I give to you.
1: Которую я дам тебе.
0: And it will become a well.
1: Это станет источником.
0: Inside of you.
1: Внутри тебя.
0: Amen.
1: Аминь.
0: It will become a well inside of you.
1: Это станет источником внутри тебя.
0: That you can drink of.
1: Откуда ты можешь
0: пить? And you will never be thirsty again.
1: И ты никогда больше не будешь жаждать.
0: My dear friend, there is nothing.
1: Послушай, здесь
0: that can satisfy you.
1: Нет ничего, что может удовлетворить тебя.
0: Water coming from the Holy Spirit.
1: Так как живая вода, которая идет от Духа Святого.
0: Nothing can satisfy you.
1: Ничто не может тебя удовлетворить.
0: You are built.
1: Видишь, ты построен, сделан для Духа Святого.
0: You are built.
1: Ты построен,
0: carrier of the Spirit.
1: Чтобы нести Дух Святой.
0: And nothing but the presence of the Spirit.
1: И ничто, как только присутствие Духа Святого,
0: can really satisfy you.
1: Может по-настоящему удовлетворить тебя.
0: But you see, the problem is.
1: Но видите ли, проблема вот в чем.
0: That when you substitute the Spirit. And the presence of God.
1: Когда вы заменяете присутствие Бога и Духа Святой другими вещами,
0: not only do you forsake the living water,
1: не только ты оставляешь эту источник живой воды,
0: but you replace it,
1: но ты заменяешь
0: with something inferior,
1: чем-то незначительным.
0: You understand?
1: Понимаете?
0: You see, every person in life,
1: видите ли, каждый человек в жизни
0: hungers for satisfaction.
1: Он нуждается в удовлетворении.
0: They hunger for a meaning in life.
1: Людям нужна значимость в
0: They
1: жизни.
0: Hunger for purpose.
1: Им нужен смысл.
0: They hunger for being loved and accepted.
1: И они хотят быть любимыми и принятыми.
0: This is the driving force in every human.
1: Это вот эта сила, которая ведет вперед, и она находится в каждом человеке.
0: You cannot stop that.
1: Мой дорогой друг, ты не можешь это остановить.
0: I'm thinking, you know, Buddhism.
1: Видите ли, я думаю, ну вот буддизм.
0: It's the religion of Buddhism.
1: Религия буддизма.
0: Is to get methods.
1: Это получить методы.
0: To quench the thirst for life.
1: Чтобы удовлетворить жажду к жизни.
0: Isn't that something? They had the eightfold way.
1: У них есть восьмишаговый путь.
0: To kind of close down the desires.
1: Чтобы прекратить, остановить эту жажду.
0: And by closing the desires,
1: и когда они останавливают
0: they can
1: эту
0: come
1: жажду,
0: to nirvana,
1: они приходят в нирвану.
0: That when they lose their individuality, so to say.
1: Когда они, ну, так, иным образом, они теряют свою
0: and
1: индивидуальность.
0: Into something, you know, something out there.
1: Они пытаются присоединиться к чему-то более
0: Basically, it's
1: высокому.
0: To kind of get rid of yourself.
1: Но на самом деле это они просто
0: Because
1: освобождаются от себя.
0: The passion that you carry,
1: потому что
0: the longing
1: желание,
0: that you carry,
1: жажда, которая у тебя внутри,
0: creates a suffering.
1: Оно создает
0: a suffering.
1: Страдание.
0: You understand? So Buddha, he understood this.
1: И Будда, он понимал
0: He said,
1: это.
0: I go around,
1: что я езжу.
0: And I long for this,
1: я иду куда-то.
0: And I long for that,
1: мне хочется этого, мне хочется
0: and
1: этого.
0: I thrive for that, and I strive for that.
1: И я пытаюсь получить это и это.
0: But there is no remedy,
1: но нету лекарства.
0: Just disappointment.
1: Только неудовлетворение.
0: Amen?
1: И разочарование.
0: So he came to the conclusion,
1: и он пришел к заключению,
0: true happiness
1: что настоящее счастье
0: is to be relieved from the passion and longing in life.
1: Это чтобы у тебя не было этого желания и этих, этих желаний, которые у тебя есть сейчас.
0: How depressing.
1: Насколько это депрессивно.
0: The Bible has another message.
1: Но видите ли, у Библии, в Библии есть другое послание. Это говорит тебе,
0: that you were created for passion.
1: Что ты был создан для жажды.
0: You were created to long for things.
1: Ты был создан, чтобы жаждать
0: какие-то вещи. You were created to desire.
1: Чтобы хотеть чего-то.
0: You were created to hunger and thirst.
1: А ты был создан, чтобы жаждать.

0: был создан,
1: to have desires,
0: чтобы у тебя были желания,
1: you are created to long,
0: чтобы ты хотел чего-то,
1: for something that is real and wonderful,
0: чтобы ты хотел чего-то
1: Amen.
0: Чудесного и прекрасного.
1: And my dear friend,
0: и мой дорогой друг,
1: you cannot do anything about it.
0: Ты не можешь ничего с этим поделать.
1: The problem is just this,
0: проблема только вот в чем.
1: That if you replace it,
0: если ты заменишь это
1: with the wrong source,
0: неправильным источником,
1: you see wrong desires that are not godly will, you know, arise in you.
0: Желания, которые не от Бога, они будут приходить тебе все больше
1: and
0: и больше.
1: They will become substitutes for the true living water.
0: И вот эти желания, которые не от Бога, они станут заменой вместо живой воды.
1: Then you will begin to desire wrong things.
0: И потом ты захочешь неправильные вещи.
1: Because you have turned to a well that has wrong water.
0: Потому что ты как бы повернулся к источнику, у которого неправильная вода.
1: Contaminated water.
0: Зараженная вода.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Are you with me?
0: Понимаете, о чем я?
1: And the Lord says.
0: И Господь говорит.
1: No, turn to the right source.
0: Нет, а теперь вернись к правильному
1: But
0: источнику.
1: But now Jesus says.
0: И Иисус говорит,
1: you know what?
0: Знаешь что?
1: I'm going to make a change.
0: Я кое-что изменю.
1: A revolutionary change.
0: Революционное изменение.
1: I'm going to place this water
0: я помещу эту воду
1: not

0: Я кое-что изменю.
1: A revolutionary change.
0: Революционное изменение.
1: I'm going to place this water
0: Я помещу эту воду
1: not

0: about living water.
1: И евреи, они когда говорят о живой воде,
0: моим шаим.
1: Они используют слово моим шаим.
0: Моим шаим, say. You can say that to the neighbor. Моим шаим.
1: Скажите моим шаим.
0: Amen. That's living water.
1: Это живая вода.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So that means.
1: Это значит.
0: They, when they were hearing that.
1: Когда они слышат это.
0: They thought of a, you know, of a well.
1: Они думали о колодце.
0: A well spring, a spring of water.
1: Колодце, из которого идет вода.
0: That constantly came with fresh water.
1: В котором постоянно идет чистая вода.
0: The water was never still.
1: Вода никогда не оставалась без движения. Она постоянно была
0: свежей.
1: Она постоянно была свежей.
0: Well, that's the well inside of you.
1: Так вот этот источник внутри тебя.
0: You know, contained water from 40 years ago.
1: Это не зараженная вода, которая осталась 40-летней давностью.
0: You have living water, spring of water inside of you.
1: У тебя есть источник живой воды внутри тебя.
0: With fresh water.
1: Со свежей водой.
0: And Jesus is promising this woman.
1: И Иисус обещает этой женщине.
0: And he says to her.
1: И он говорит ей.
0: If you drink of this water.
1: Если ты будешь пить от этой воды.
0: You will not be thirsty again.
1: Ты никогда не больше не будешь жаждать.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So how can this longing?
1: И как это жажда,
0: this desire,
1: это желание,
0: this satisfaction,
1: это удовлетворение,
0: how can it come?
1: Как это может прийти?
0: How can my all the things that I have in my life, how can they be satisfied?
1: Как вот эти вот, как я могу быть удовлетворен?
0: You're saying, well, if people recognize me.
1: Ну, ты можешь сказать, но если люди будут узнавать меня, если я стану важным, значимым,
0: if I become rich,
1: может, если я стану богатым,
0: if I have a lot of money, hallelujah,
1: может, у меня будет много денег, аллилуйя,
0: maybe if I become famous,
1: а может, если я стану известным,
0: maybe if I gather a lot of children,
1: может, если у меня будет много детей,
0: and so on and so on, you understand?
1: И так далее, понимаете?
0: Amen. But those are substitutes.
1: Но вот это и есть замена.
0: They will never quench your thirst.
1: Это никогда не удовлетворит тебя.
0: I don't say that they cannot be that they cannot give you joy and enjoyment.
1: Я не говорю, что эти вещи не могут дать тебе просто радость.
0: But they are not enough to quench your you know inner thirst.
1: Но этих вещей недостаточно, чтобы удовлетворить твою внутреннюю жажду.
0: You see, your longing.
1: Видишь ли твое желание?
0: To become satisfied.
1: Стать удовлетворенным.
0: Is too great.
1: Оно слишком велико.
0: So either you have to do like Buddha.
1: И либо ты должен вести себя как Будда.
0: You have to try techniques to get rid of it.
1: Использовать техники, чтобы вообще полностью избавиться
0: or
1: от этого.
0: You have to do like the people in the world.
1: Или тебе нужно поступать как люди в мире.
0: You have to find alternative wells.
1: Ты будешь искать альтернативные источники.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Or
1: либо
0: you can learn how to drink.
1: Ты можешь научиться, как пить.
0: It has shocked me.
1: Это шокировало меня.
0: How, when I looked at people,
1: когда я посмотрел, следил за людьми,
0: how believers in Jesus Christ,
1: как люди, которые верят в Иисуса Христа,
0: are so bad at drinking.
1: Они настолько не умеют пить.
0: I mean, this really shocks me.
1: Это действительно меня шокирует.
0: Now, how can you say so, Pastor Peter, you say?
1: И вы спросите, пастор Питер, как вы можете
0: Because
1: такое говорить?
0: I look at their lives.
1: Потому что я смотрю на их жизни.
0: I look how unsatisfied they are.
1: И я смотрю, насколько неудовлетворены они
0: I
1: есть.
0: Look at how striving they are.
1: Я смотрю, насколько они пытаются чего-то достичь.
0: I look at how tired they are.
1: Я смотрю, насколько они уставшие.
0: Look at the small amount of strength and faith they have.
1: Я смотрю, насколько у них мало силы и веры.
0: I look at how dependent they are upon approval from other people.
1: Я смотрю, насколько они зависимы от одобрения других людей.
0: And I think,
1: я думаю,
0: my God,
1: мой Бог,
0: why are we so bad?
1: почему мы настолько не умеем пить?
0: Because Jesus doesn't say,
1: потому что Иисус не говорит,
0: that if you become approved by people,
1: что если ты, тебя

0: одобрять люди,
1: if you become an important person,
0: если ты станешь известным человеком,
1: if you become famous or rich,
0: может, ты станешь богатым,
1: you will become satisfied.
0: Что ты получишь удовлетворение.
1: No, you will not.
0: Нет, ты не получишь
1: you
0: это.
1: Will not. It will just be a substitute.
0: Это будет просто заменой.
1: And you will need more of it.
0: И тебе нужно будет больше и больше этого, понимаешь?
1: The only way.
0: Единственный путь.
1: To truly satisfy your heart.
0: Чтобы по-настоящему удовлетворить твое сердце.
1: How to drink.
0: Это научиться как пить.
1: Because in the living water, Jesus promises.
0: Потому что в живой воде Иисус обещает.
1: Your thirst.
0: Твоя жажда.
1: Will be quenched.
0: Она будет удовлетворена.
1: And you will live a life. Satisfaction.
0: И ты будешь жить удовлетворенной жизнью.
1: Can you think about this right now?
0: Подумай об этом прямо сейчас.
1: Each and every one of us.
0: Что каждый из нас.
1: Is already carrying.
0: Уже несет.
1: The key.
0: Ключ.
1: To being living a satisfied life.
0: Чтобы жить полностью удовлетворенной жизнью. Аминь.
1: Every one of us.
0: Внутри
1: If
0: нас.
1: You're a believer in Jesus,
0: если ты веришь в Иисуса, у тебя уже все есть,
1: that you need
0: что тебе нужно,
1: to live a happy, satisfied, fulfilled life.
0: Чтобы жить радостной, удовлетворенной,
1: And
0: полноценной
1: the only
0: жизнью.
1: Thing you need to
0: единственное,
1: learn,
0: что тебе нужно знать,
1: is how to drink.
0: Это как пить.
1: That's the only thing.
0: Это единственная вещь.
1: Jesus says,
0: потому что Иисус говорит,
1: that whoever believes,
0: что кто поверил,
1: I will
0: я
1: create a well
0: создам этот источник внутри,
1: inside of them,
0: внутри них,
1: with living water,
0: с живой водой,
1: to constantly fresh water.
0: Постоянно живой водой.
1: Amen?
0: Аминь.
1: You see, why are we so tired?
0: Видите ли, а почему мы настолько уставшие?
1: Why are we so disillusioned?
0: Почему мы настолько
1: why are we so striving?
0: Отстранены от мира или, наоборот, пытаемся достичь чего-то? Потому что откровение еще не вошло в нашу внутренность. Мы делаем так же, как народ в Еремии 2 главе. Мы не только оставляем этот источник,
1: мы обращаемся to alternative
0: wells. Мы идем к альтернативным источникам.
1: And then we begin, then we wonder.
0: А потом мы думаем.
1: I believe in Jesus.
0: Я верю в Иисуса.
1: But I'm so tired.
0: Но я так устал.
1: I have no strength.
0: У меня сил нет.
1: So much sickness is constantly ruling in my life.
0: У меня столько много болезней
1: Now,
0: в жизни.
1: Don't misunderstand me,
0: не поймите меня неправильно.
1: This is not a teaching of condemnation. This is not a teaching of condemnation.
0: Я не сейчас не пытаюсь
1: I'm not trying to say to you. I'm not trying to say to you.
0: Я не пытаюсь обвинить.
1: I'm not trying to say to you.
0: И я не пытаюсь
1: that
0: сказать.
1: If you are sick, it's your fault.
0: Если ты болен, это твоя вина.
1: That's not my message.
0: Это не то, о чем я говорю. Нет.
1: But what I'm trying to say to you
0: Но то, что я пытаюсь сказать
1: is that
0: сейчас,
1: the Lord
0: это то, что Бог
1: has given you and me
0: дал тебе и мне
1: a remedy
0: лекарство
1: for what goes on in our lives.
0: Лекарство, чтобы исцелить то, что происходит в наших жизнях.
1: Amen?
0: Аминь.
1: Jesus
0: Иисус
1: has through his spirit
0: Он через свой дух
1: moved into your inside.
0: Он вошел в тебя.
1: Amen?
0: Аминь.
1: And he's living on your inside.
0: И он внутри тебя сейчас живет.
1: Like a miracle.
0: Как чудо.
1: Amen?
0: Аминь.
1: And when you learn to drink,
0: и когда ты научишься пить,
1: then satisfaction, healing, restoration will come into your life.
0: Тогда удовлетворение и здоровье, и ответы, они придут в твою жизнь.
1: Видите
0: ли, я выучил этот урок, когда я был молодой. Это точно то, что мне Иисус сказал. Он сказал мне, что если ты не научишься как пить из этой воды.
1: I didn't understand it like I understand it today.
0: То есть я в тот момент не понимал, как я понимаю сейчас.
1: Theological understanding.
0: То есть теологически я не понимал.
1: And I didn't have the experience either.
0: И опыта у меня тоже не было.
1: I just

0: intuitively.
1: Я просто интуитивно чувствовал,
0: that there is something here,
1: что здесь есть что-то,
0: and I need to get hold of it.
1: И мне нужно взять это.
0: And you see, when I came to this first place.
1: И видели, когда я пришел к этому.
0: This was even before the situation I told you about the TV.
1: Да, то есть первый раз, когда я прочитал это место, это было еще до того, как телевизор я.
0: When I was examined as a pastor.
1: Когда меня проверяли как пастора.
0: I was in a denomination.
1: Я был в деноминации.
0: Yeah, and they said to me.
1: И мне сказали.
0: Well, we will place you here up in the north of Sweden.
1: Мы поместим тебя на севере Швеции.
0: And I had lived several years in a collective with students, you know.
1: И я жил вместе со студентами в одном месте.
0: We had a pastor seminary. Everyone lived together.
1: И у нас как но семинария была, да, мы
0: young people hungry for God.
1: 30-40 молодых людей жаждущих Бога.
0: And then they just threw me out there.
1: И потом они просто меня условно бросили.
0: And then they said to me, "Well, you will take care of two churches."
1: И сказали, вот сейчас ты будешь.
0: And it was about 65 kilometers between the churches.
1: И между церквями было 65 километров.
0: And both churches wanted me 100%.
1: И обе церкви хотели, чтобы там был 100%.
0: So they were kind of quarreling about my time.
1: И как бы я пытался отдать им свое время.
0: I was about 20 years at the time, something like that.
1: 20, да, и мне примерно было 20 лет.
0: And so I had no experience.
1: И у меня не было опыта.
0: And you know, if you've been in Sweden in the winter time.
1: И если вы были в Швеции,
0: I guess it's the same
1: зимой,
0: here.
1: Так же, да,
0: but
1: здесь.
0: Imagine now that you go. What can I say? 1,000 kilometers up.
1: Представьте, что нужно было 1,000 километров наверх
0: поехать. And you just see the sun a couple of hours each day.
1: И ты видишь солнце только пару часов каждый день.
0: Because it's very dark.
1: Потому что очень темно.
0: So I was placed there in September, you know.
1: И меня туда поместили в сентябре.
0: And the sun began to go down.
1: И солнце начало садиться.
0: And the church had a big building.
1: И в церкви было большое здание.
0: That were from former days.
1: Которое было еще в старых
0: времен. In the beginning of the 1900s, when there was revival.
1: Еще в начале 20 века это было, когда пробуждение было.
0: Hall,
1: и был большой зал.
0: And of course, when we had meetings, we maybe had 20 or 30 people.
1: И когда наши встречи были, ну, там всего было 20-30
0: человек. But the
1: человек.
0: Hall was, as big as this one.
1: И зал был достаточно большой.
0: And then there was a cellar, a basement.
1: И там был подвал.
0: And then on top there was an apartment and an office.
1: А наверху было место, где кто-то жил, и офис.
0: So I lived in that apartment and that office.
1: Я в этой квартире небольшой жил в том здании.
0: And I can say that my youth group.
1: И я бы сказал, что
0: consisted of people 60 plus.
1: Что наша молодежная группа состояла из людей 60 плюс.
0: Amen. Hallelujah.
1: Amen.
0: So it was joyful for me as a 20-year-old person to come there. Hallelujah.
1: Было очень много радости, когда я там был 20 лет.
0: Anyway, so, and you see, this church building, it was a bit outside the city.
1: И знаете, эта церковь, она была немножечко вдали от города.
0: So when I came there,
1: и когда я приехал туда,
0: I walked out of the city.
1: То есть, условно, я выехал из города.
0: And it was totally dark.
1: И было очень темно.
0: And I went out to the house there.
1: И я пошел в дом туда.
0: Big building.
1: Огромное
0: totally
1: здание.
0: Alone.
1: Пустое.
0: And I went up to my apartment.
1: И я пошел в свою квартирку небольшую ночью.
0: I was all alone.
1: И я был полностью один.
0: You know, if you're 20 years,
1: знаете, ну, в 20 лет,
0: and you have lived in together with other people, you know,
1: ты жил с другими людьми.
0: You know, before I came to the pastor seminary,
1: и до того, как я приехал в семинарию пасторства,
0: I had been leading I was a youth pastor in my own church first.
1: Я сначала был пастором молодых людей. В своей церкви там было пробуждение.
0: We had hundreds of young people.
1: И у нас были сотни молодых людей.
0: And then I became a youth pastor in another church.
1: И потом я стал таким же пастором в другой церкви.
0: We had a big youth ministry there too.
1: И у нас там тоже было большое молодежное служение.
0: And then I came to this pastor seminary.
1: А потом я приехал в эту семинарию.
0: And lived together with all these other young people.
1: И жил с другими молодыми людьми.
0: And then they threw me out there in the north of Sweden.
1: А потом меня выбросили на север Швеции.
0: So you can imagine I had some kind of, you know, it wasn't so funny.
1: Но, то есть вы можете представить, мне вообще было не смешно.
0: And so I, you know, and people said to me.
1: И мне люди говорили.
0: How can they do this to you?
1: Как они могут так с тобой
0: Why
1: делать?
0: Why are they putting you up there?
1: Почему они тебя туда послали?
0: It was the temptation of the devil.
1: Это было как бы, ну, замысел дьявола.
0: But you know, I felt in my heart.
1: Но
0: listen to me very closely.
1: Я почувствовал, послушайте сейчас внимательно.
0: I felt very, very clearly in my heart.
1: Я почувствовал очень, очень четко в своем сердце.
0: If I leave this place now.
1: Что если я оттуда уеду?
0: My emotions said to me.
1: Даже мои эмоции сказали мне.
0: I want to go home to mama.
1: Я хочу домой к маме.
0: Amen.
1: Аминь.
0: But my spirit says.
1: Но мой дух сказал.
0: You have to stay here.
1: Ты должен остаться здесь.
0: And be with me.
1: И быть со мной.
0: Are you with me?
1: Понимаете?
0: Do you know what I did?
1: Знаете, что я сделал?
0: Once again, I had there was no big entertainment platform I could, you know, turn to.
1: И еще раз, я не то, что я мог в каком-то развлечении найти в том месте.
0: So I made a decision.
1: И я принял решение.
0: I decided
1: я принял решение,
0: that I would be in the Word of God.
1: Что я буду пребывать в Слове Божьем.
0: This is a true story.
1: Это настоящая история.
0: Not telling it to you know say something good about myself.
1: Я не пытаюсь что-то хорошее о себе рассказать, я действительно рассказываю, как было.
0: Night.
1: Каждую ночь.
0: I was reading the Word of God.
1: Я читал Слово Божье.
0: I was praying.
1: Я молился.
0: Until.
1: До того момента.
0: I broke through.
1: Пока не получил прорыв.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Do you understand?
1: Понимаете?
0: It was not something that I didn't know what would happen.
1: На самом деле я не знал, что произойдет.
0: It was a pure survival mode for me.
1: Я был в таком состоянии выживания.
0: Do you understand? I didn't do it because I was so spiritual.
1: То есть я не делал это, потому что я такой духовный был.
0: I didn't do it because I was such a man of God.
1: Я не был таким сильным мужем Божьим.
0: I did it because otherwise I would have perished.
1: Я делал это, потому что иначе, ну, я бы просто там.
0: And I would have left the ministry and went home.
1: Я бы не прожил это время, и я бы просто вернулся домой.
0: You understand?
1: Понимаете?
0: So I learned how to drink.
1: И я научился как пить.
0: It took time.
1: Это заняло время.
0: But you know what the key ingredients was?
1: Но знаете, какие ключевые ингредиенты были?
0: It was desperation.
1: Это было это была сильная жажда, сильная необходимость, отчаяние.
0: Because you see, I was unhappy and unsatisfied.
1: Потому что, видите ли, я был неудовлетворен
0: Because
1: и несчастлив.
0: I was used to other people.
1: Потому что я привык к другим людям.
0: I was used to being with friends.
1: Я привык быть с друзьями.
0: I was used with encouragement.
1: Я привык к ободрению,
0: with life together with others,
1: жить с другими,
0: with approval,
1: чтобы получить от них ободрение, одобрение.
0: And now I was deprived of all of it.
1: А в тот момент меня как-то забрали все.
0: I had nothing of it.
1: У меня ничего
0: There
1: подобного
0: was
1: не
0: no
1: было.
0: External source
1: не было никакого внешнего источника,
0: to give me that enjoyment.
1: Чтобы
0: you
1: дать
0: understand?
1: Мне это наслаждение, понимаете?
0: I was just there, up in the north of Sweden,
1: я был просто там, на севере Швеции,
0: in two unsatisfied groups,
1: в двух группах, где,
0: of people,
1: где люди не удовлетворены. И они пытались просить меня молиться за них.
0: Having no people in my own age,
1: у меня не было людей, которые были похожи по возрасту.
0: And wondering, was this really what I signed up for?
1: И я спрашивал, Бог, неужели я действительно подписался под это?
0: Amen.
1: Аминь.
0: So, but that desperation,
1: но вот это отчаяние,
0: that hunger, if you might,
1: но если вы можете по-другому
0: thirst,
1: сказать, это жажда,
0: says,
1: это жажда.
0: Became the fuel.
1: Это стало топливом.
0: Amen. It became the fuel that drove me to the well of living water.
1: Это топливо привело меня к этому источнику живой воды.
0: And you know what I found?
1: И знаете, что я понял?
0: I found a source.
1: Я нашел источник
0: of power,
1: силы,
0: and strength and healing.
1: Силы, могущества и исцеления, которая была намного больше того, что кто-либо мог мне дать.
0: And I felt that I am not dependent anymore.
1: И я почувствовал в тот момент,

0: что я больше не зависим
1: on these external things.
0: От этих вещей, которые внешние.
1: They all became bonuses for me.
0: Это все просто стало бонусом
1: для меня.
0: Понимаете?
1: If I receive them,
0: то есть если я получал это,
1: thank God.
0: Слава Богу.
1: But I don't need them.
0: Но мне это не нужно.
1: My source,
0: мой источник,
1: to walk with the Lord,
0: ходить с Богом,
1: is not by the approval of men,
0: это не по одобрению
1: by
0: людей,
1: the satisfaction of circumstances,
0: или от удовлетворения, которое получают
1: by the success
0: каких-то вещей,
1: of my ministry,
0: или от успеха моего служения,
1: but by the presence of the living Jesus.
0: Но это идет от присутствия живого Amen. Иисуса. Аминь.
1: You understand? I remember.
0: Я помню.
1: Back to that place now, a couple of years later.
0: И пару лет спустя.
1: Where I went back with my TV to my.
0: Когда я вернул этот телевизор отцу.
1: Remember you at that time.
0: Я помню в то время.
1: I lived in an apartment.
0: Я жил в квартире.
1: And you see, in this denomination.
0: И в этой деноминации.
1: We moved into apartments.
0: Мы въезжали в квартиры.
1: That was already furnitured.
0: В которых уже была мебель.
1: Because they had the right to move us when they liked to.
0: Потому что у них было право.
1: So we could have a letter.
0: Было право, чтобы, ну, как бы сказать нам переехать в другое
1: место. And
0: they
1: said to us, now we want you to move you to this city.
0: И в общем мне могли дать письмо, и там было сказано, вы должны переехать в другой город.
1: We didn't own so many things because it wasn't so practical.
0: И поэтому на самом деле у нас не было ничего того, что было нашим, потому что практически это не работало.
1: This was in the Salvation Army.
0: Это было в армии спасения.
1: Okay, so anyway, so I moved in there.
0: И в любом случае я переехал в эту квартиру.
1: And before me.
0: И до меня.
1: Elderly lady had lived there.
0: Там жила пожилая женщина.
1: And obviously,
0: и естественно,
1: her furniture style was not exactly the same as mine.
0: Стиль того, какая была мебель, это не то, что мне особенно нравилось.
1: So anyway, so she had chosen a pink sammet sofa group.
0: У нее была розовый диван.
1: Yeah. And I inherited that.
0: Да, и я наследовал это.
1: So anyway.
0: В любом случае.
1: But there was one thing with this sofa group that was very good.
0: Но там единственная вещь, которая была очень
1: Because
0: хорошей.
1: It had these armchairs.
0: Ага. То есть это вообще эта комната была, она вся розовая была. Там
1: and,
0: были
1: and
0: кресла.
1: Time,
0: и в то время.
1: I really liked to pray kneeling down.
0: Мне очень нравилось молиться
1: that,
0: на коленях.
1: Then my prayer got more.
0: Мне казалось, что тогда моя молитва становится больше, более сильной.
1: I kneel down today sometimes also. But
0: anyway.
1: So, but and then when I kneel down over this armchair.
0: В тот момент, когда я молился на коленях.
1: It had this, you know, support here for the arms, you know.
0: Я молился, вот наклоняясь так на эти кресла.
1: And it was so perfect for me.
0: Это было так идеально для
1: when
0: меня.
1: When I turned over like that.
0: Что вот я вот так наклонялся.
1: It was exactly, you know. I could relax like this.
0: То есть я мог отдохнуть таким образом. Это было очень классно.
1: Every Saturday night.
0: И каждый субботний вечер.
1: I was preparing myself for the Sunday service.
0: Я подготавливал себя к воскресному служению.
1: I had no TV.
0: И помните, у меня не было телевизора, у меня ничего не было.
1: So I was of course praying.
0: Естественно, я молился.
1: And above me in the apartment above me.
0: И квартира надо мной.
1: There was a guy in my age.
0: Там был парень моего же возраста.
1: And every Saturday night,
0: и каждый субботний вечер
1: he had a party.
0: У него была вечеринка.
1: It was I don't know how many friends he had, but every Saturday night.
0: Я не знаю, сколько там людей было, но каждый субботний вечер.
1: He had a party going on,
0: у него была,
1: you know,
0: вечеринка. Да, очень громкая музыка и шумно.
1: And it was such a contrast, you know.
0: Это был такой контраст.
1: I was laying down at the pink armchair.
0: Я склонился вот над этим розовым, да, над этим розовым креслом.
1: And he had a party.
0: Молился, а там вечеринка надо мной.
1: But you know,
0: но знаете,
1: because of this, I told you happened to me in the years earlier.
0: Но из-за того опыта, который произошел 2 года
1: where
0: до
1: I
0: этого,
1: was totally alone in the north of Sweden,
0: когда я был полностью отделен на севере
1: and
0: Швеции,
1: I learned how to drink.
0: И я научился, как пить.
1: Amen.
0: Amen.
1: I didn't feel any envy.
0: У меня не было никакой зависти.
1: I didn't feel, well, why cannot I not be part of that party?
0: Я никогда не задавался вопросом, почему я не могу быть частью этой вечеринки.
1: Even though I maybe were 22, 23 years of age.
0: Даже если мне было 23, 24.

0: have to go to other, where other young people are.
1: Я никогда не чувствовал нужды пойти туда, где молодые люди есть.
0: I was satisfied.
1: Я был удовлетворен.
0: Not because I was boring.
1: Не потому что я был скучный.
0: Not because I didn't enjoy life.
1: Не потому что я мне не нравилась жизнь.
0: Not because I didn't like to party.
1: Не потому что мне не нравилось, но эти вечеринки в хорошем плане, да, в хорошем плане.
0: Amen. No. But because I have learned how to drink of the living waters flowing inside of me.
1: Но потому что я научился пить от живой воды, источник, который исходил из меня.
0: You see, through life.
1: Видите ли, в течение жизни.
0: I've seen so many of my minister friends.
1: Я вижу столько друзей, служителей.
0: And I'm not saying this in a bad way.
1: И я не говорю сейчас в плохом смысле.
0: But I recognized.
1: Но я понял.
0: So many of them.
1: Что достаточно много из них.
0: Have come to moments and seasons.
1: Они пришли к моментам и сезонам.
0: Burned out.
1: Когда они выгорели.
0: And they have stepped out of ministry.
1: И они ушли от служения.
0: And they had to retire or take long pauses.
1: И они взяли долгий перерыв.
0: And I never felt that need.
1: И знаете, а я никогда не ощущал этой нужды.
0: It has nothing to do with me being so good or so strong.
1: Еще раз, это не значит, что я такой хороший или сильный.
0: The quality of our spiritual lives.
1: Видите ли, качество нашей духовной жизни.
0: Are not in our souls.
1: Это не в нашей душе.
0: It's in our spirit.
1: Это в нашем духе.
0: Amen.
1: Аминь.
0: It is in the spirit that dwells in us. Side of us.
1: Это в духе, который находится внутри нас.
0: And how we learn to drink.
1: И как мы учимся пить.
0: And in seasons in my life.
1: И в сезоны моей жизни.
0: Where I got very discouraged.
1: Когда я был очень неудовлетворен.
0: Very, very tired.
1: Очень уставший.
0: I felt very unfulfilled.
1: Я чувствовал, как будто я был неполноценен.
0: I now had an experience.
1: Но у меня в тот момент уже был опыт,
0: that if I go to the well,
1: что если я пойду к источнику,
0: and I drink,
1: и я буду пить,
0: amen,
1: аминь,
0: living water,
1: вот эта живая вода,
0: will begin to flow inside of me.
1: Она начнет течь внутри меня.
0: Amen, inside of me.
1: Аминь, внутри
0: so
1: меня.
0: See, the key is this.
1: Видишь ли, ключ вот в чем.
0: The key is that you understand inside of you.
1: Ключ, что ты понимаешь, что внутри тебя.
0: The solution to your life is not outside of you.
1: Решение для твоей жизни, оно не снаружи.
0: That's the radical thing that happened when Jesus came and poured out the Spirit.
1: Это вот та радикальная вещь, которая произошла, когда Иисус пришел и излил Духа.
0: He set us free.
1: Он освободил нас.
0: He gave us liberty.
1: Он дал нам свободу.
0: Amen. By saying.
1: Сказав,
0: yes, all these things,
1: да, вот все эти вещи,
0: they can happen to your life.
1: Они могут произойти с твоей жизнью.
0: Through so many things.
1: Ты можешь пройти через столько
0: so
1: много вещей.
0: Many things want to steal things from you.
1: И многое что-то хочет украсть у тебя.
0: But I
1: Но я
0: have put inside of you
1: вложил внутри тебя
0: a well of living water.
1: Источник живой воды.
0: And it is to eternal life.
1: Это для того, чтобы была вечная жизнь.
0: It,
1: и если ты научишься, как пить, ты никогда не будешь жаждать снова. Неужели это не прекрасно?
0: Listen,
1: послушай, это очень важно.
0: See, work,
1: видишь ли, чтобы это сработало, тебе нужно верить.
0: That is to say, you have to make it to the very thing that your life is circling around.
1: То есть тебе нужно еще раз вернуться к тому,
0: because
1: вокруг
0: see,
1: чего крутится твоя жизнь.
0: Jesus is say, this is the thing.
1: То есть вот в чем вещь.
0: Jesus is saying,
1: если Иисус говорит тебе,
0: I can live a satisfied and fulfilled life,
1: ты можешь жить удовлетворенной, полноценной жизнью,
0: through learning how to drink from the Spirit,
1: научившись, как пить от Духа,
0: then this needs to become a truth for me.
1: Тогда это должно стать реальностью для меня.
0: Established standard in my life.
1: Это должно установить стандарт моей жизни.
0: If I say to myself,
1: что если я скажу себе,
0: no, I do not believe in that.
1: Нет, я не верю
0: this
1: в это.
0: This is not my experience.
1: Это не мой опыт.
0: I go in and out of depressions.
1: Я как бы ухожу от давления.
0: I'm so tired all the time.
1: Я постоянно уставший.
0: I have so many sicknesses,
1: у меня столько болезней.
0: I experience so many

0: seasons of depravity and lack.
1: И у меня постоянно сезоны, когда ничего-то не хватает.
0: It cannot be.
1: Это не может быть.
0: That this is true.
1: Что вот это вот правда.
0: Do you understand what I'm saying?
1: Понимаете, что я говорю?
0: You have to understand. You have to decide.
1: Тебе нужно принять решение.
0: Who is speaking the truth?
1: Кто говорит правду?
0: It's your experiences.
1: Или это твой опыт, или это опыт всего человечества, если является ли это правдой, или правда является Слово Божье, которое Иисус Христос сказал. Аминь. Видишь ли ты, если ты провозгласишь, и ты скажешь себе, это нормально, что у меня постоянно что-то не хватает, я болею, мне сложно, я устал. Или ты скажешь, из-за того, что вот такая ситуация происходит. У меня есть право на то, чтобы оставаться расстроенным и разочарованным.
0: Are you with me?
1: Понимаете?
0: Then you are speaking against the word of God.
1: Тогда вы говорите против Слова Божьего.
0: Because the word of God says, no, you don't need to live like that.
1: Потому что Слово Божье говорит, тебе не нужно так жить.
0: So in other words, when I discover those things in my life,
1: другими словами, когда я вижу, что это происходит в моей жизни,
0: I have to, they need to be like warning signals to me.
1: Это должны быть как предупреждающие сигналы для меня.
0: That says to me.
1: Что говорит мне?
0: Hello, Peter.
1: Привет,
0: Now
1: Питер.
0: You have not drank, you have not been drunk enough.
1: Ты недостаточно пил.
0: Понимаете,
1: о чем? Понимаете?
0: Because this will be the only way for you.
1: Потому что это единственная возможность для тебя.
0: To redeem this.
1: Чтобы исправить это.
0: As long as you proclaim your right to have a certain experience that is not according to the word of God.
1: То есть в тот момент, пока ты будешь говорить, что вот то, что с тобой плохое происходит, это нормально, и ты будешь противоречить Слову Божьему,
0: you are expressing doubt and unbelief.
1: В тот момент ты проявляешь неверие.
0: And you see, this reality only works by faith.
1: Видите ли, то, что, о чем говорит Иисус, это происходит только по вере.
0: You cannot earn it.
1: Ты не можешь заслужить
0: you,
1: это.
0: You cannot take it
1: ты не можешь взять это какими-то усилиями человеческими.
0: You cannot strive for it.
1: Ты не можешь пытаться достичь этого.
0: Receive it by faith.
1: Только можешь получить это по
0: And
1: вере.
0: Faith trusts in the words of Jesus.
1: А вера доверяет словам Иисуса.
0: If you are unsatisfied,
1: если ты не удовлетворен,
0: if you're living a life where you feel you're disillusioned,
1: если ты живешь жизнью, где ты видишь, что ты разочарован,
0: you know,
1: уставший,
0: you feel that you are lacking,
1: и ты чувствуешь, что тебе недостаточно,
0: then you have to repent.
1: Тебе нужно покаяться.
0: I mean, I'm not saying this to be, I'm telling you my experience.
1: Еще раз, я говорю о своем опыте.
0: I'm repenting all the time. Do you understand?
1: Я постоянно каюсь, понимаете?
0: Because I know.
1: Вообще я знаю.
0: That Jesus has said to me.
1: Что Иисус сказал мне.
0: Peter.
1: Питер.
0: You have a so, you have a well inside of you.
1: У тебя есть источник внутри тебя.
0: With living water.
1: Живой воды.
0: And if you drink of that well.
1: И если будешь пить оттуда.
0: Think, well, if I became more important.
1: А я говорю, если я стал более важным.
0: To go there.
1: Если я, мне может быть поеду туда. Или Бог более сильно будет меня использовать. Тогда я буду удовлетворен. Аллилуйя.
0: No, Jesus says.
1: Нет, Иисус говорит.
0: That is not true.
1: Это неправда.
0: That is not what I told you.
1: Это не то, что я сказал тебе.
0: I told you.
1: Я сказал.
0: That I created a well inside of you.
1: Что я сотворил источник внутри тебя.
0: And if you drink of that well.
1: И если ты будешь пить от этого источника, от этой живой воды.
0: Then you will not be thirsty again.
1: Тогда ты никогда больше не будешь жаждать. Аминь.
0: So when these thoughts and emotions come to me.
1: И когда эти мысли, эмоции приходят ко мне.
0: No, Lord, sorry.
1: Я говорю, Господь, прости, я каюсь.
0: I'm searching for people's approval.
1: Я искал, чтобы люди меня одобрили, или чтобы я получил успех или еще что-то.
0: It's a contaminated well.
1: Я шел к зараженному источнику.
0: And I have to close it.
1: Я должен закрыть это. Потому что я хочу присутствия Божьего.

0: source of satisfaction.
1: Стать единственным источником моего удовлетворения.
0: But how can I drink, you say?
1: Но как я могу пить, ты говоришь?
0: It's very, very simple.
1: Очень-очень легко.
0: You see, I have, I got my eighth grandchild a week ago.
1: Неделю назад родился мой восьмой внук.
0: So, yeah, thank you. And a little girl.
1: Маленькая девочка.
0: Her name is supposed to be Estelle.
1: Ее имя должно быть Estelle.
0: So we visited the hospital.
1: Мы приехали в больницу.
0: And she was just one day old.
1: И она была только одного дня от рождения.
0: And you know what happened during that first day?
1: И знаете, что произошло в течение одного дня?
0: She learned how to find her mother's breast.
1: Она научилась, как искать грудь матери.
0: Already.
1: Уже.
0: She directly said, "You understand?"
1: Понимаете?
0: Because she was thirsty, she was hungry.
1: Она искала, она нашла, потому что она жаждала.
0: Had nothing else.
1: И у нее не было ничего больше.
0: She was searching for something that could satisfy her.
1: Она искала то, что может удовлетворить ее.
0: And not only satisfy her hunger.
1: И не только удовлетворить ее жажду.
0: Physically.
1: But физически,
0: her emotional hunger,
1: но также эмоциональный
0: голод. You know, the connection between,
1: то есть связь с мамой.
0: Amen. Her bonding.
1: Ее Amen. Тело.
0: You see, if you go around,
1: и видишь ли, если ты будешь ходить,
0: and there is wonderful fresh water,
1: и есть чудесная свежая вода,
0: but you are constantly drinking Red Bull.
1: Но ты постоянно пьешь Red Bull.
0: Mm. Makes you fly.
1: И он помогает тебе летать, да?
0: Amen?
1: Окрыляет.
0: Then you will not be thirsty for the water.
1: А тогда ты не будешь жаждать воду.
0: Because you have substituted the water with something else.
1: Потому что ты заменил эту воду чем-то еще.
0: The way to learn how to drink.
1: То, как научиться как пить.
0: Is exactly what I told you about.
1: Это вот то, что я вам рассказал.
0: I came to a place of depravity.
1: Я пришел в место, где ничего больше не было. Место отчаяния. И в этом месте я стал настолько жаждущим, потому что у меня ничего больше не было, что могло удовлетворить. И когда это произошло, мой дух,
0: that was connected to Jesus Christ,
1: который был соединен с Иисусом Христом,
0: naturally began to drink.
1: Естественно, начал пить.
0: I did, it was not technique.
1: Здесь не было никакой
0: it was
1: техники,
0: not a method.
1: Не было метода.
0: It was not 10 steps to be successful drinker.
1: Не было никаких 10 шагов, чтобы стать успешным
0: Amen?
1: Человеком, который пьет.
0: I didn't need it.
1: Мне не нужно
0: like
1: это было.
0: Grandchild,
1: как моя маленькая внучка, я не пришел в
0: госпиталь
1: и сказал, маленькая Эстель,
0: I want you to follow these 10 steps.
1: А тебе нужно следовать этим 10 шагам.
0: To become a successful drinker of your mother's milk.
1: Чтобы ты успешно пила молоко от мамы.
0: It wasn't needed.
1: Не нужно это было.
0: Because the instinct was in the baby.
1: Потому что инстинкт был в этом ребенке.
0: And the desire, the longing inside of her.
1: И желание, жажда внутри нее.
0: Drove her to this place.
1: Как бы привело ее к тому месту.
0: Amen.
1: Аминь.
0: And this is exactly the same for you.
1: И вот так же происходит для тебя.
0: You have to come to a place.
1: Тебе нужно прийти в место.
0: Where you are so thirsty.
1: Где твоя
0: and so hungry for the presence.
1: Душа настолько жаждет присутствия
0: Because
1: Божьего.
0: What you will find.
1: Потому что ты найдешь.
0: Is that the Spirit has birthed you into a new life.
1: Это что Дух, Он возродил тебя к новой жизни.
0: In Christ Jesus, you are a new creation.
1: Ты новое творение в Иисусе Христе.
0: And the instinct is in you.
1: И инстинкт уже есть у тебя.
0: To drink of the water of the Holy Spirit.
1: Чтобы пить эту воду Духа Святого.
0: But the reason you do not do it.
1: Но причина, почему ты это не
0: is
1: делаешь,
0: that you are walking around with Red Bulls everywhere.
1: Это потому, что ты ходишь условно с Red Bull'ом везде.
0: Amen. And then you wonder why.
1: А потом спрашиваешь, почему?
0: Do I feel tired?
1: А почему я уставший?
0: Why?
1: Почему?
0: Does my energy, you know, go from me?
1: Энергия уходит от меня.
0: And so on and so on.
1: И
0: you
1: так
0: understand
1: далее.
0: That image?
1: Понимаете?
0: Yeah. So learning how to drink.
1: Так вот, научиться как пить.
0: It's very simple.
1: Очень просто.
0: But most believers never come to that point.
1: Но многие верующие не приходят к этому моменту.
0: What do you think happened with Jesus?
1: Что вы думаете произошло с Иисусом?
0: When he was out in the desert.
1: Когда он был в пустыне.
0: For 40 days.
1: 40 дней.
0: And 40 nights.
1: 40 ночей.
0: And it says he didn't eat or drink anything.
1: Сказал, он вообще не пил и не ел ничего.
0: Wow.
1: Wow.
0: But when the devil came to him.
1: Но когда дьявол пришел
0: к нему. To him,
1: и сказал.
0: Well, transform these stones to bread.
1: Вот сделай эти камни хлебом.
0: Jesus said.
1: Иисус сказал.
0: Not only from a theological viewpoint,
1: не только теологический,
0: but I believe from personal experience.
1: Но я верю из личного опыта.
0: A man should not only live by bread.
1: Человек не только хлебом жив.
0: But by every word.
1: Но каждым словом.
0: That proceeds from the mouth of God.
1: Которое исходит из уст Божьих.
0: And there you have the Greek word there.
1: И там есть греческое слово.
0: Is fresh bread.
1: Это свежий хлеб.
0: Something that is daily.
1: То, что каждый день приходит.
0: Freshly baked bread.
1: Свежеиспеченный хлеб.
0: A word in the right time from the Holy Spirit to you.
1: То есть это слово в правильное время от Духа Святого к тебе.
0: Jesus learned.
1: Иисус научился.
0: Of the living water.
1: Как пить от этого живого источника.
0: He went down to the river of Jordan.
1: И сказано, что это будет станет рекой радости.
0: And he was filled by the Spirit.
1: Сказано, что он пришел к реке Иордан, и он был наполнен духом.
0: And he drank from the living water of the Holy Spirit.
1: И он пил от этого фонтана Духа Святого.
0: But you see, Jesus is not staying there even.
1: Но Иисус не остался только там.
0: For whoever drinks,
1: он не только там не остановился, он сказал,
0: this water,
1: кто пьет от этой воды,
0: him,
1: и который идет изнутри его,
0: flow,
1: из него будет течь. Живая вода из него будет течь.
0: Once again,
1: еще раз,
0: Jesus is alluding to Old Testament imagery.
1: Иисус, он как бы обращается к примерам из Ветхого Завета.
0: You see, in the Old Testament,
1: видите ли, в Ветхом Завете,
0: the prophet Ezekiel,
1: пророк
0: Иезекииль,
1: у него было видение.
0: He saw a grand new temple.
1: Он видел новый храм.
0: A supernatural temple.
1: Сверхъестественный храм.
0: And of course,
1: и естественно,
0: Ezekiel himself.
1: Иезекииль сам по
0: and
1: себе
0: everyone, every Jew around him,
1: и все евреи вокруг него
0: was imagining a physical temple.
1: Они представляли, что это будет физический храм.
0: But when Jesus came,
1: но когда Иисус пришел,
0: he kind of reinstated everything in a new way.
1: То есть он поменял все по-новому сделал.
0: Amen. He said yes.
1: Он сказал да.
0: The prophets have spoken about is true.
1: Да, он сказал все, что пророки говорили, это правда.
0: But they spoke of it as examples, as types.
1: Но они говорили об этом как о примере.
0: And now when I have come,
1: а теперь когда я пришел,
0: the true fulfillment will be shown.
1: Настоящее восполнение этих пророчеств, оно будет показано.
0: So he said to the Jewish people.
1: И тогда он сказал евреям.
0: Break down this temple.
1: Разрушьте храм.
0: And I will build it up again in 3 days.
1: И в 3 дня я восстановлю его.
0: And they said to him.
1: Они сказали ему.
0: Because they were thinking he was talking about a physical temple.
1: Потому что они думали, что это вот то здание, о котором он говорил.
0: Oh, we have already built 46 years on this temple.
1: Они сказали, 46 лет мы строили это здание.
0: And you are not more than 30 years.
1: А ты скажешь, за 3 дня я восстановлю?
0: But then John added and said. Then John added and said.
1: Но тогда Иоанн он добавил.
0: But he was talking about his body.
1: Иоанн он добавил, что он говорил о своем
0: see,
1: теле.
0: Jesus is the true temple.
1: Потому что если Иисус
0: Because
1: является настоящим храмом,
0: presence of God,
1: что храм это присутствие,
0: being manifested on earth.
1: Присутствие Божие, которое
0: Amen.
1: Появляется на земле.
0: And Jesus
1: Иисус
0: is the true manifestation of God's presence on earth.
1: Это было настоящий прообраз присутствия Божьего на земле.
0: In a perfect form.
1: В идеальной форме. Аллилуйя.
0: And you see this now, this is the key.
1: И видите, это
0: Because
1: ключ.
0: In the moment you and me come to believe in him,
1: потому что когда мы верим, начинаем верить в Него,
0: we become living stones

0: in his body.
1: Мы становимся живыми камнями в его теле.
0: Become part of the temple of God.
1: Мы становимся частью храма Христа.
0: And now the Spirit of God begins to reside in us.
1: И теперь Дух Божий, он находится внутри нас.
0: So when Ezekiel had this vision,
1: и когда Иезекииль видел это видение,
0: in chapter 20,
1: 47, в главе 47,
0: he sees the temple.
1: Он видит этот храм.
0: And he sees the eastern port. The eastern port.
1: Он видит восточную часть, да.
0: And he sees how living water,
1: и он видит, как живая вода,
0: is flowing under the threshold,
1: она течет,
0: and coming out,
1: и выходит.
0: And then he says to the, then he has a man that is measuring the height of the water. You remember?
1: И потом там есть человек, который он измеряет высоту этой воды.
0: Here to the feet,
1: и сначала идет по.
0: And then he has to swim.
1: Да, то есть, в общем, вода она поднимается постепенно, и потом этому человеку нужно плыть в этой воде.
0: It is coming out of the temple.
1: И сказано, что это идет из храма.
0: Living water is coming out of the temple.
1: Это живая вода, она идет из храма.
0: Ezekiel 47.
1: Согласно Иезекииль
0: 47.
1: И вот что Иисус
0: says,
1: говорит.
0: Yes, you imagined,
1: он говорит, вы представляли, что это будет какой-то храм, строение в Иерусалиме. Какое-то строение.
0: But that was just a type, he says.
1: Но это просто был тип, прообраз того, что я сделаю с каждым верующим, который входит в меня, приходит ко мне. Они станут как этот храм, что живая вода будет течь из них, наполняя землю присутствием Божьим. Аминь.
0: Can you say amen?
1: Можете сказать аминь?
0: I think this is wonderful.
1: Я думаю, это замечательно.
0: Plan of God.
1: Неужели это такой чудный план Божий?
0: That not everyone needs to go back to Jerusalem.
1: Не нужно возвращаться в Иерусалим.
0: Amen.
1: Аминь.
0: To some construction.
1: С какому-то зданию.
0: In Narva,
1: но сейчас здесь, в Нарве,
0: there are thousands,
1: есть тысячи
0: of stones in that temple.
1: Как вот этих камней в храме Божьем, живых камней.
0: And from each and every one,
1: и из каждого
0: living water can flow,
1: живая вода может течь,
0: that satisfies,
1: которая удовлетворяет,
0: that changes,
1: которая меняет,
0: that heals,
1: которая исцеляет,
0: that restores,
1: которая восстанавливает. Аллилуйя! Аминь!
0: That's the plan of God.
1: Это план Божий.
0: You see, this is the thing.
1: Видишь, вот в чем суть.
0: We are living temples for the Holy Spirit.
1: Мы являемся живым храмом для Духа Святого.
0: We carry it inside.
1: Мы несем его внутри.
0: But why doesn't the water flow?
1: Но почему вода не течет?
0: Why doesn't the water go out?
1: Почему вода не выходит?
0: Why aren't people touched?
1: Почему люди не касаемы?
0: Saved, filled with happiness.
1: Почему люди не исцеляются, не освобождаются, не наполнены счастьем?
0: Because the people of God has not learned how to drink.
1: Потому что люди, Божий народ Божий, не научился, как
0: they
1: пить.
0: Are not drinking.
1: Они не пьют.
0: So they are not filled.
1: И они не наполнены.
0: And when they are not filled,
1: а когда они не наполнены,
0: they are not releasing.
1: Они не могут ничего выпустить.
0: You remember I said,
1: помните, я сказал,
0: that it is through faith,
1: что через веру, по вере. Что Иисус сказал?
0: Jesus say,
1: Иисус сказал,
0: this will happen.
1: Это произойдет.
0: To those who believe.
1: С теми, кто верит.
0: Faith is the releasing factor.
1: Вера — это высвобождающий фактор.
0: People say always like this.
1: И люди говорят всегда вот так.
0: I hope God comes with revival.
1: Ну, я надеюсь, что Бог придет пробуждение.
0: And you know the Spirit of God.
1: Что он придет,
0: where will be revival and breakthrough.
1: Что Дух Божий придет и придет пробуждение.
0: This is not how Jesus describes it.
1: Это не то, как Иисус описывает это. Он не говорит.
0: Lift your eyes.
1: А поднимите глаза.
0: And begin to search somewhere.
1: И пытайтесь найти где-то.
0: And see where revival is.
1: И найти, где есть пробуждение.
0: You can go and get it, or
1: что вы можете прийти туда и получить это, или молиться за это. Он не говорит так.
0: He says that when the believer,
1: он говорит, когда верующий,
0: the one connected to him through the Spirit,
1: тот, кто соединен с ним через Духа,
0: begins to drink,
1: начнет пить
0: and live in faith,
1: и жить по вере,
0: and set a new standard in his or her life,
1: и

0: установит новый стандарт в его или ее жизни,
1: then revival begins to be relieved.
0: Тогда пробуждение начнет высвобождаться.
1: Know, are you here or, are you here?
0: Вы здесь?
1: Or how, we need to have revival here.
0: Нам нужно, чтобы у нас здесь было пробуждение.
1: Are you understanding what I'm saying?
0: Понимаете, что
1: you
0: я говорю?
1: Why do you not have revival?
0: Говорят, почему нету пробуждения?
1: Well, it is not our time.
0: Ну, не наше время.
1: Our God is doing stuff in Africa. He's occupied there.
0: А Господь занят Африкой, он там все происходит.
1: It is not because of that.
0: Нет, не поэтому.
1: It's because you are not releasing in faith.
0: Это потому, что вы не высвобождаете в вере.
1: If you would have released it in faith,
0: если бы вы освободили эту воду живую в вере,
1: drinking of the Spirit,
0: и пили от Духа,
1: learning how to drink,
0: научились как
1: learning
0: пить,
1: to have a new faith standard in your life,
0: научились как иметь новый уровень
1: learning
0: веры
1: how to
0: в своей жизни,
1: it in faith,
0: и научились как вы высвобождать это в вере,
1: then revival will happen all around you.
0: Тогда пробуждение вокруг тебя будет происходить, вокруг тебя.
1: You say, well, I'm not the
0: и ты скажешь, а, ну, я не пастор, я не проповедник.
1: I'm not, you know, anything.
0: Ну, я ничто.
1: Well, who said you should be anything but a believer?
0: Кто сказал, что ты должен быть кем-либо еще, как только не верующим?
1: From pastors that are very holy, there will flow living water.
0: Иисус разве сказал, что, а, ну вот пасторы, которые очень святые, из них будет течь вода? Нет, он это не сказал.
1: From whoever believes.
0: Он сказал, кто не поверит, то поверит.
1: Тебе
0: нужно поверить, что у тебя есть живой источник воды внутри тебя.
1: That it is sufficient for you.
0: И ты должен поверить, что этого достаточно для тебя.
1: Well, I'm not sure.
0: И ты скажешь, ну, я не верен.
1: Know.
0: Я не знаю.
1: I don't know if I'm chosen.
0: Я не знаю, если я избран.
1: I don't know if God has that pleasure to me.
0: Я не знаю, если у Бога есть такой план.
1: That's what I'm trying to say to you.
0: Вот именно, что я пытаюсь сказать тебе. Ты живешь в сомнении и неверии.
1: Amen. Because you're speaking against the word of God.
0: Потому что ты говоришь против Слова Божьего.
1: The word of God says.
0: Потому что Слово Божье говорит.
1: Do you have the Spirit inside of you?
0: Что у тебя есть дух внутри тебя.
1: Living water is on your inside.
0: И это живая вода внутри тебя.
1: There is a well inside of you.
0: И это источник внутри тебя.
1: It's to eternal life.
0: Hello, это чтобы это источник жизни.
1: And if you begin to drink this water,
0: и если ты начнешь пить от этой воды,
1: and begin to in faith release it,
0: и по вере начнешь высвобождать
1: it will flow out of you.
0: Это будет течь через
1: and
0: тебя.
1: It will be exactly as Ezekiel described.
0: И так как Иезекииль описывает это,
1: people will experience the living water flowing out from you.
0: Люди будут переживать вот эту живую воду, которая течет из тебя.
1: Small doses.
0: Сначала в маленьких пропорциях,
1: totally increasing way.
0: А потом в увеличивающиеся пропорции.
1: Maybe you touch someone first.
0: Может, сначала ты одного человека коснешься,
1: now and then.
0: А потом...
1: But then as you learn,
0: но как ты будешь
1: then
0: учиться,
1: as you release,
0: и тогда будешь высвобождать,
1: walk,
0: и как начнешь ходить,
1: water flows more and
0: тогда
1: more
0: вода будет течь больше и больше и больше из тебя.
1: This is you releasing it.
0: Это ты высвобождаешь.
1: Amen?
0: Аминь.
1: The only thing stopping you,
0: единственное, что останавливает тебя,
1: is your unbelief.
0: Это твое неверие.
1: Is that you say,
0: то, что ты говоришь,
1: this is not possible.
0: Но это невозможно.
1: I don't feel anything of
0: it. Я не чувствую сейчас ничего.
1: No, it can't be about me.
0: Ну, не может быть со мной.
1: You say, well, that sounds nice,
0: ну, ты можешь сказать, ну, это звучит классно,
1: but I really feel very uncomfortable,
0: но я чувствую очень некомфортно,
1: with living water flowing out of
0: что
1: me.
0: Вот эта вот живая вода вытекала из меня.
1: Yeah, of
0: да,
1: course.
0: Конечно.
1: Then the flow stops.
0: Тогда вот этот поток, он прекращается. Не потому, что у тебя его нет.
1: Not because it's not God's will for you,
0: не потому, что это не Божья воля для тебя.
1: But because you have killed what God has put inside of you.
0: Потому что ты убил то, что Бог вложил в тебя.
1: Amen? But living water is inside of you.
0: Но живая вода, она внутри
1: remember
0: тебя.
1: Remember what Paul said.
0: Помните, что Павел сказал?
1: Speaking about the righteousness,
0: он говорит о праведности
1: of the law,
0: закона.
1: But then he begins to speak about the righteousness of faith.
0: Но потом он говорит о праведности по вере.
1: And then he says to him,
0: и он говорит,
1: but the righteousness of faith is different than the righteousness of the law.
0: Что праведность по вере отличается от праведности
1: Because
0: по закону.
1: The righteousness of faith doesn't say,

0: Что праведность по вере не говорит...
1: Let's go up and get Jesus down.
0: Давайте поднимемся и пригласим Иисуса.
1: Let's go down and take him up. Let's go down and take him up.
0: Да, что не говори, что...
1: Sit down.
0: мы можем сесть сейчас. Это еще просто перевод.
1: She gave the wrong command.
0: Это просто...
1: We get it right. Amen. No. It's not saying like that, it says.
0: Да, то есть не сказано, что...
1: It says, what does the righteousness of faith say?
0: Праведность по вере вот что говорит.
1: This is Romans 10, of course.
0: Римлянам 10 глава.
1: The word.
0: Что слово...
1: The word.
0: Слово...
1: Is in your heart,
0: одно в твоем сердце,
1: and in your mouth,
0: и в твоих
1: Amen?
0: Устах,
1: in your heart,
0: в твоем сердце,
1: and in your mouth,
0: и в твоих устах.
1: This is the word of faith.
0: Вот это слово веры,
1: that we speak, he says,
0: которое мы говорим.
1: So, if you in your heart believe,
0: то есть если ты веришь в сердце своем.
1: That God has raised Jesus from the dead.
0: Что Иисус воскрес, что Господь воскресил Иисуса.
1: Your tongue confesses.
0: И ты провозглашаешь своими устами, что Иисус есть Господь.
1: You will be saved.
0: Ты будешь спасен.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Can you see it?
0: Видите ли?
1: What does he say?
0: Что он говорит?
1: Where is salvation?
0: Что?
1: Well, I need to do the eighth wheel of Buddhism.
0: Что вот про спасение, что, ну, неужели...
1: Or I need to meditate the rest of my life.
0: Тебе не нужно делать то, что буддисты делают, или быть хорошим человеком, или медитировать.
1: Or I need to give everything I have to the poor.
0: Или отдать все бедным.
1: No, says Paul.
0: Нет, Павел говорит,
1: it is in the word.
0: Что это в слове.
1: Amen?
0: Аминь.
1: And that word
0: и это
1: is
0: слово.
1: Where?
0: Где?
1: In your heart.
0: В твоем сердце.
1: And in your mouth.
0: И в твоих устах.
1: With other words.
0: Другими словами,
1: when you begin to speak according to what God has told you,
0: когда ты начинаешь говорить согласно тому, что Господь сказал
1: when you
0: тебе,
1: begin to confess what He has given to you,
0: когда ты

0: faith in your heart,
1: чтобы у вас была вера в сердце,
0: and you may say to yourself,
1: и вы могли сказать себе,
0: my God,
1: мой Бог,
0: I have this source, this well inside of me.
1: Вот этот источник, он есть внутри меня.
0: There is no limit.
1: И там нету лимита.
0: To what God can do in my life.
1: Тому, что Бог может сделать в моей жизни, аминь.
0: When I'm speaking the word,
1: когда ты говоришь слово,
0: you're not thinking of your limitations,
1: ты не думаешь о своих ограничениях,
0: but of the possibilities when you walk with the Lord.
1: Но ты думаешь о возможностях, когда ты ходишь с Богом.
0: And then you begin to speak.
1: И тогда ты говоришь.
0: Say, well, hallelujah.
1: И говоришь, аллилуйя. Что Иисус дал мне. Я возьму это. И я сделаю то, что Он попросил меня сделать. И я высвобожу силу Божью. Он мне дал живую воду. И я буду пить, пока я не буду удовлетворен. И даже если...
0: In him I have healing.
1: И в нем есть сила. В нем есть здоровье. В нем есть восстановление. В нем есть снабжение. Аминь.
0: You see, you have to stir yourself up.
1: Нужно себя ободрить.
0: Take yourself out the seat.
1: Давай, ну, встряхните себя.
0: And kind of say to yourself,
1: и скажите себе, во имя Иисуса, я возьму это.
0: You see, the kingdom is for determined people.
1: Видите ли, Царство Божие — это для людей, которые они знают, чего они хотят.
0: Because Jesus has given it to you.
1: Потому что Иисус дал это
0: it
1: тебе.
0: Is no question.
1: И не задавал никаких вопросов. Если ты веришь в Иисуса Христа,
0: well
1: этот источник, он живой воды, он внутри тебя.
0: You know it or not,
1: знаешь ты об этом или нет?
0: Not,
1: может, ты это не переживал?
0: Jesus,
1: но если ты действительно веришь в Иисуса,
0: well
1: этот источник живой воды, он внутри
0: Amen?
1: Тебя. Аминь.
0: You have it, you have it,
1: у тебя он есть, у тебя он есть.
0: Amen. So don't come and complain to me.
1: И не подходите, не жалуйтесь мне.
0: And say my life is so miserable.
1: Скажите, моя жизнь такая плохая.
0: What are you talking about?
1: О чем ты говоришь?
0: You have the presence of the living God living on your inside.
1: Присутствие Божье живет внутри тебя.
0: But you are still talking unbelief.
1: Но ты продолжаешь говорить неверие.
0: Going around feeling sorry for yourself.
1: И продолжаешь чувствовать как бы
0: shame on you.
1: Ну, стыдишься себя или как-то... то есть если ты себя как-то жалеешь, ну, стыдно? Нужно быть, чтобы стыдно было? Но я шучу.
0: But I'm trying to get you something.
1: Но я пытаюсь что-то кое-что сказать.
0: As long as you accept that standard,
1: видишь ли, если ты будешь принимать этот низкий стандарт,
0: you will live in it.
1: Ты будешь по этому стандарту
0: Amen?
1: Жить.
0: But when you say,
1: но когда ты скажешь
0: you confess the word of God,
1: и будешь провозглашать Слово Божье,
0: Аллилуйя,
1: Иисус наполнил меня Своим
0: I
1: Духом,
0: shall be satisfied.
1: И я буду
0: Amen?
1: Наполнен.
0: It doesn't matter if I live in a little, small apartment.
1: Не важно, даже если я живу в маленькой
0: it doesn't
1: квартирке.
0: Matter if I struggle with these things.
1: Не важно, если я даже переживаю
0: it doesn't
1: какие-то вещи.
0: Matter if I have my testings.
1: Если какие-то там результаты тестов пришли, не важно, потому что присутствие Божье живет во мне. Если только научусь просто как пить, и я просто научусь, как принимать его воду, я буду этим процветающим садом.
0: Аллилуйя! And everyone that comes in touch with me.
1: И каждый, кто будет общаться со мной.
0: I truly believe that.
1: Я действительно верю в это.
0: It's not a question of that I go around and think how good I am.
1: Понимаете, я не просто хожу вокруг и думаю, какой я хороший. Нет.
0: I know that without Jesus.
1: Нет, я знаю, что без Иисуса.
0: I'm a wreck.
1: Я пропащий человек.
0: You understand?
1: Понимаете?
0: But you see.
1: Но видите ли,
0: Jesus has said,
1: в тот момент, когда Иисус сказал,
0: that I'm filled with the Spirit,
1: что я наполнил Его Духом,
0: since Jesus has said,
1: когда Иисус это Сам сказал, я просто представляю,
0: that everyone I touch,
1: что каждый, кого я касаюсь,
0: that come close to me,
1: каждый, кто подходит просто близко
0: is
1: ко
0: a
1: мне,
0: lucky woman or man.
2: это счастливый человек, Amen? Женщина или мужчина, аминь,
0: Not because I'm proud,
2: не потому,

0: потому что я гордый.
1: Contrary,
0: нет, наоборот.
1: No, because I believe,
0: нет, потому что я верю,
1: the Spirit of God,
0: что Дух Божий
1: has put a living well inside of me.
0: Вложил эту живую воду внутри меня.
1: And now my focus,
0: и теперь мой фокус, чтобы пить оттуда, чтобы это могло течь из меня, чтобы те, кто до сих пор жаждут, которые переживают что-то, которых недостаточно чего-то, которые до сих пор болеют или уставшие, чтобы они могли пить эту воду, которая исходит из меня.
1: Аминь.
0: Я не хочу быть таким сухим деревом, маленьким,
1: around,
0: ходить вокруг,
1: myself,
0: чтобы ничем не
1: no
0: мог поделиться,
1: me,
0: чтобы никто не мог со мной поговорить, потому что они боятся, что
1: so
0: я буду раздражен ими. Нет.
1: No, me,
0: я хочу, чтобы люди бежали ко мне, потому что они думают,
1: что
0: когда вот я пообщаюсь с Питером, ободрение придет, сила придет.
1: My, his life will not be you know, about himself.
0: И он, его жизнь, то есть он не будет думать только
1: see,
0: о себе.
1: When living out, water comes out of me,
0: видите, когда вода живая исходит из меня, это не только я, мне, мое.
1: It is Jesus.
0: Это Иисус. Аллилуйя. Который истекает из меня. И я хочу, чтобы люди пережили это. Если бы это было обо мне, смотрите, какой я хороший. Люди бы просто устали от меня. Но если это Иисус, тогда они почувствуют любовь Божью. И они почувствуют присутствие Божие. Присутствует прикосновение Духа Святого. Они чувствуют, что они ценны. Они видят, что на них они думают. Они понимают, что
1: Amen.
0: Глаза Божьи на них. Если это присутствие Божье.
1: Kind of
0: вот как я хочу жить. И когда я пью
1: Because
0: из этого источника. Потому что я знаю, что это не от меня. Это только когда я пью от Духа Божьего.
1: Haven't drunk of the Spirit of God.
0: И когда я не пью от Его Духа,
1: I'm full of myself.
0: Я полон из себя.
1: And people will only experience me.
0: И тогда люди будут переживать только меня.
1: It's okay.
0: Но это неплохо.
1: But it's not what they are longing for.
0: Но это не то, для чего Бог
1: it's
0: вас призвал.
1: You don't need Peter.
0: Вам не нужен
1: you need
0: Питер.
1: The Holy Spirit.
0: Вам нужен But Дух Святой.
1: Peter and the Holy Spirit.
0: Вот когда Питер и Холи, Дух Святой,
1: has become one.
0: Они становятся одним.
1: Amen.
0: Аминь.
1: And then
0: вот
1: the,
0: тогда
1: the truth of God's creation comes through.
0: Вот тогда правда благости
1: see,
0: Божией, она приходит.
1: Because you see, the Spirit will not move without me or you.
0: Потому что, видите ли, Дух, Он не будет двигаться без меня и
1: That's
0: тебя.
1: Another sermon, but,
0: это другая уже проповедь,
1: amen.
0: Но
1: but you understand?
0: Но понимаете,
1: the Spirit moves through you.
0: Дух движется через тебя.
1: Spirit,
0: и если не движешься, ты не движешься с Духом, Дух не будет двигаться.
1: Amen. Wow.
0: Wow.
1: So you are a temple for the Holy Spirit.
0: И вот ты являешься Amen. Храмом
1: You're
0: Духа Святого. И ты наполнен Духом Божиим.
1: Self-occupied thoughts.
0: И теперь нужно просто избавиться от этих мыслей, которые думают только
1: Your
0: я, мне, мое. Ты пытаешься как-то оправдать себя. Или, может, ты зависишь от одобрения других людей.
1: And get to the only source,
0: оставь это и приди к единственному источнику,
1: fill your life with joy.
0: Который наполнит твою Amen. Жизнь радостью.
1: Like the psalmist said,
0: как псалмопевец Давид сказал,
1: In your presence,
0: в твоем присутствии
1: there is fullness of joy.
0: Там есть полнота
1: Amen.
0: Радости. Аминь.
1: You and me,
0: и ты, и я,
1: we are carrying it here inside.
0: Мы несем это вот здесь,
1: we
0: внутри
1: don't
0: себя.
1: Have to go to Jerusalem.
0: Нам не нужно в Иерусалим
1: we don't need to be part of a sacrificial system.
0: Нам не нужно приносить жертву
1: we don't need to adhere to a lot of commands.
0: Нам не нужно повиноваться многим правилам.
1: We just need to listen to the voice of the Spirit.
0: Нам нужно просто слышать Дух
1: Amen.
0: Божий.
1: And begin to drink.
0: И начать пить.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: I want to be filled with more.

0: Я хочу быть наполнен больше Духом Святым. Я хочу пить каждый день.
1: I just want to drink and drink and drink.
0: Я просто хочу пить и пить и пить.
1: Because I want to be filled with this enormous presence of the Lord Jesus.
0: Потому что я хочу быть переполнен этим присутствием Божьим.
1: I want to be satisfied.
0: Я хочу быть удовлетворенным.
1: I want my life to be fulfilled.
0: И я хочу, чтобы жизнь была исполнена, переполнена.
1: And I cannot do it myself.
0: И я не могу это сам сделать.
1: And you cannot do it for me.
0: И я не могу сделать это для себя. Только Иисус может это сделать.
1: And I want my life to become a blessing.
0: И я хочу, чтобы моя жизнь стала благословением.
1: Every person that comes in contact to me.
0: Я хочу, чтобы каждый, который был в контакте со мной,
1: the Spirit of God.
0: Он пережил Дух Божий.
1: When they go from me. When they go from me.
0: И когда они отойдут от меня.
1: When they have encountered me.
0: Да, когда, то есть, ну, когда они побыли со мной.
1: They feel refreshed.
0: Они почувствуют обновленными.
1: Their thoughts are upon Jesus. Their thoughts are upon Jesus.
0: И даже их мысли будут сфокусированы на Иисусе. Аминь.
1: And they are thankful.
0: И они благодарны.
1: That's what I want to do.
0: Вот что я хочу.
1: That's the life I want to live.
0: Вот жизнь, которую я хочу жить.
1: Because I love the Lord Jesus Christ.
0: Потому что я люблю Иисуса Христа. Аминь.
1: Do you have the same longing?
0: Если у вас такое же желание.
1: You see, this is so wonderful.
0: Потому что это настолько чудесно.
1: By satisfying you,
0: потому что Господь через удовлетворение
1: тебя.
0: Он также удовлетворяет людей вокруг тебя. Неужели это не чудесно? Я думаю, это гениально. Иисус не говорит:
1: о, if you are deprived and lacking and unsatisfied.
0: О, если у тебя есть какая-то нехватка, и ты не удовлетворен.
1: Then I can satisfy everyone around you.
0: То я могу удовлетворить всех вокруг тебя.
1: But that is not his strategy.
0: Нет, это не его стратегия.
1: If I can quench your thirst.
0: Нет, он говорит, если я могу удовлетворить эту жажду.
1: Have all your desires fulfilled in me.
0: И все твои желания, они удовлетворены во мне.
1: Then people can come and drink from your well.
0: Тогда люди могут приходить и пить из твоего источника, потому что он будет изливаться из себя.
1: What a wonderful Lord.
0: Какой чудный Господь!
1: What a wonderful Lord.
0: Какой чудный Господь! Аллилуйя!
1: So I want you.
0: И я хочу, чтобы вы
1: begin to drink.
0: Начали пить.
1: My wife tells me this will be the end of my sermon.
0: И это будет конец, концом проповеди. Моя жена говорит.
1: And she cannot give the testimony herself.
0: Она не может сейчас быть здесь, но она вот что говорит. Она говорит.
1: She was in a meeting.
0: Она была на встрече.
1: Maybe 20-25 years ago.
0: 25 лет назад.
1: And in this meeting there was a Canadian preacher.
0: И тогда на встрече был канадский проповедник.
1: And in the beginning of the meeting.
0: И в начале встречи.
1: He said.
0: Он сказал.
1: Like this, something like this. You don't have to wait until the end.
0: Он сказал, вы не должны ждать до конца.
1: We're drinking, he said.
0: Чтобы пить.
1: You can start drinking now.
0: Вы можете начать пить сейчас.
1: And then it just clicked in her.
0: И у нее просто такой щелчок произошел, что это она.
1: Was hungry enough.
0: Она была достаточно, она жаждала достаточно, и была голодная достаточно, и достаточно заинтересована. Она могла просто открыть свой рот, и Господь начал ее наполнять. И она больше ничего никогда не ждет.
1: To the meeting,
0: когда она приходит на собрание,
1: she begins to drink.
0: Она начинает
1: she begins пить. To joy and bask in the presence of God.
0: Она начинает просто наслаждаться этим присутствием Божьим.
1: She's not doing worship.
0: Да, и она не делает как бы прославления.
1: She's drinking in the presence of God.
0: Она просто пьет в присутствии Божьем.
1: She has learned how to enjoy.
0: Просто научится как наслаждаться. И вот это откровение, оно
1: Because
0: спасло
1: maybe 15 years ago,
0: ее. Потому что 15 лет назад
1: my wife got cancer.
0: У моей жены был рак.
1: And when she got the cancer diagnosed,
0: и когда ее диагностировали с раком,
1: she understood,
0: она поняла,
1: that the only way for her to survive,
0: что единственный вариант для нее, чтобы выжить,
1: connect to the source of living water.
0: Это чтобы соединиться с источником
1: And
0: живой воды.
1: Time,
0: и в то время
1: I was working as a minister,
0: я работал как служитель.
1: And she was home taking care of the kids.
0: А она дома заботилась о детях.
1: And every day when she,
0: и каждый день, когда она...
1: I've gone away with the kids, so to say, to the schools or whatever.
0: Да, то есть, когда дети были в школе и так далее.
1: She

0: put on worship.
1: Она включала прославление.
0: And for 3 or 4 hours.
1: 3-4 часа.
0: She was just soaking in the presence of God.
1: Она просто пропитывала себя этим. Она просто была там, была в Его.
0: She just confessed the goodness of God.
1: В Его присутствии она просто провозглашала Его благость. Она просто наслаждалась им. И как бы изливала себя ему. Она ничего особенного не делала. Она не была какой-то
0: техники.
1: Она просто была там. Пила и пила и пила из присутствия Божьего. И медленно рак ушел. И она была исцелена. Аминь.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: So you see, this is healing for your soul.
1: Видите ли, это исцеление для твоей души, но также для твоего тела.
0: And I wish that you, as a church, would learn this.
1: И я хочу, чтобы вы как церковь вы научились этому. Потому что если вы научитесь этому,
0: revival will be in your midst.
1: Пробуждение, оно будет здесь.
0: You will not have to wait for it.
1: Вам не нужно будет его ждать.
0: Go,
1: но куда бы вы ни пошли, люди будут касаться людей через вас. И не важно, если вы служитель или нет. Потому что Бог, Он не разделяет людей. Он смотрит не на лицо, а на сердце человека. Аминь.
0: Hallelujah.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Гончаров Олег Юрьевич, священнослужитель. Приветствую вас.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня у нас, в принципе, тема о Священном Писании, поэтому, видите, я тоже пришел с Библией, и мы поговорим о переводах Библии, о современных переводах на русский язык, и, в частности, о значимости того, что Священное Писание мы можем читать вообще на нашем родном языке. Я знаю, что у нас вот уже как 140 лет, как Библия переведена на русский язык. Но только язык этот с течением времени меняется и устаревает. Надо ли что-то менять в этом вопросе? Или, может быть, просто привыкать и читать, как в церквах на старославянском? Или, может, вот...
1: Так бы ответил на ваш вопрос. Здесь, наверное, нам нужно поразмышлять о том, что любой язык, он развивается. И не то, что надо, а это неизбежно происходит, но происходит это естественным путем. Потому что вначале Библия была переведена Кириллом и Мефодием на старославянский язык. Это было уже больше тысячи лет назад. Естественно, за такой период времени язык полностью поменялся. Понадобился в XIX веке перевод Библии на синодальный язык. И этот перевод был сделан Русской Православной Церковью. Я считаю, что это один из лучших, даже, наверное, лучший перевод на сегодняшнее время, который мы имеем в нашей стране. Это эталон своего рода Священного Писания на русском языке. И по этому эталону мы сверяем до сих пор все остальные переводы. И Синодальная Библия сегодня является источником объединения для христиан самых различных конфессий в нашей стране. Вот на базе или на

0: основе синодального перевода Библии на русский язык, которому 140 лет исполнилось, объединяются представители различных конфессий и религий. Но вместе с тем неизбежно встает вопрос о современном переводе, потому что язык меняется. И вот здесь возникают, конечно, определенные сложности, о которых мы можем поговорить.
1: Вы знаете...
0: Сложности, ну, прежде всего, связанные с тем, как мы оцениваем современный язык, в каком направлении он меняется. Может быть, он меняется так в худшую сторону, а не в лучшую. Угу. Вот. И в таком случае, если мы начинаем переводить, значит, на современный язык Библию, то мы неправильно, как бы, вместо того, чтобы воспитывать молодое поколение правильному языку, так скажем, да, духовному языку, некоторые называют такое понятие, да, духовный язык, вот синодального перевода, мы как бы упрощаем язык, мы движемся в сторону новых переводов. Это одна проблема, одна сторона медали. Другая сторона медали заключается в том, что все-таки различные переводы Священного Писания, текста Священного Писания, они могут позволить нам увидеть какие-то оттенки, какие-то грани библейских текстов, которые мы не можем увидеть по одному только синодальному переводу. Пусть самому лучшему, самому известному, базовому, так скажем, переводу. Но все-таки нам нужно читать Библию в других переводах, на других языках. Ну, если о русском языке, то вот в других переводах.
1: В других переводах русского языка, да.
0: Здесь важно понять, что все переводы, которые делаются, синодальные в том числе, они делаются с древних текстов, с древнееврейского, с арамейского языка, с греческого языка. То есть тех текстов, которые были найдены историками в ранние века христианской эры, еще даже Ветхий Завет до христианской эры. Вот, то есть источником все равно остаются одни и те же тексты. Это позволяет сохраниться принципам, ценностям Священного Писания на протяжении веков и даже тысячелетий без изменений, хотя меняется язык. То есть это тоже нужно учитывать.
1: Ну, вы знаете, я еще помню то время, когда был только синодальный перевод, и современных, скажем так, переводов Библии не существовало по тем или иным причинам. Может быть, возможностей не было, может быть, еще что-то, но не суть. Был один синодальный перевод, и очень часто приходилось сталкиваться с ситуациями, когда люди говорили: да, это у вас своя Библия, а у нас своя Библия. И ты на них смотришь, понимаешь, что этот человек даже не представляет, о чем он говорит, потому что Библия, она одна, и русский перевод, он один. Вот. И приходилось просто говорить: ну хорошо, принеси свою Библию. И мы открывали, и сравнивали, и видели, что там все до запятой одинаковое. Вот. И им приходилось с этим считаться, и тогда можно было действительно сесть и почитать с человеком Священное Писание. Но сейчас-то у нас происходит совершенно другая ситуация. Сейчас переводов стало очень много, и мой главный вопрос стоит о качестве этих переводов. Потому что с развитием информационных технологий любому желающему доступны фотографии или сканы тех имеющихся рукописей, найденных уже. То есть можно посмотреть. Существует огромное количество библиотек, существует огромное количество электронных библиотек, имею в виду, огромное количество электронных словарей. И появилось очень много знатоков в кавычках, которые начинают делать свои подстрочные переводы или даже просто переводы и выставлять их как лучший вариант.
0: Ну и в чем проблема, вы видите?
1: А проблема заключается как раз и в том, что, выпустив свои варианты переводов, они могут быть совершенно далеки от истины. То есть я, как человек, который знает несколько языков и разговаривает на них, я понимаю, что знать язык недостаточно, чтобы уметь переводить качественно и правильно. Нужно знать и культуру, нужно знать и некоторые подоплеки, некоторые там устойчивые выражения, идиомы там и прочее. Вот. Иначе ты просто не переведешь. То есть недостаточно просто уметь пользоваться словарем.
0: Ну, знаете, то, что вы сказали, это тоже существенная проблема. Потому что для многих, например, я знаю таких людей, в частности, вот отец мой, он верит свято, что синодальный перевод – это канон некий. Угу. Для него это и есть Слово Божие. Угу. Те, кто не занимается богословием, теологией, им трудно очень понять, что переводы делаются с оригинальных языков, да, и для них каноном является та Библия, к которой они привыкли, которую они читали всю свою жизнь.

0: когда появляется новый перевод, и там эти люди видят расхождение с синодальным переводом, то им трудно очень принять этот новый перевод, и они считают, что эти тексты являются отступлением от канона, и, значит, не принимают. И я бы не стал бы, конечно, насильно заставлять таких людей вот, принимать новые переводы. Если им нравится синодальный перевод, они привыкли и читают его, и, пожалуйста, слава Богу, и понимают его. Это самое лучшее, я бы сказал, вы знаете, даже это лучше, потому что синодальный перевод обладает, на мой взгляд, более духовным языком. Язык все-таки, на мой взгляд, поменялся в сторону упрощения и в чем-то даже опошление, если вот так вот прямо я могу сказать, современный язык.
1: Да, да.
0: Может быть, грубо я выражаюсь, но тем не менее это факт. И поэтому, если человек понимает язык синодального перевода Библии, воспринимает его нормально, да, без проблем, и считает его эталоном, это слава Богу. Слава Богу. Но только я бы не стал бы осуждать и другие переводы, и тех людей, которые в своей жизни читают другие переводы и, значит, почитают их, я бы тоже их не стал осуждать, потому что они имеют право на это. И, может быть, для кого-то другие переводы послужат более ясным и четким пониманием того или иного библейского текста. Для кого-то, опять же повторюсь, не для всех людей.
1: Ну вот, вы знаете, я понимаю, откуда взялась идея вообще создать новый перевод. Из-за устаревания языка, из-за того, что мы открываем Священное Писание в синодальном варианте и читаем там длань, там
0: да,
1: очи, там, и это неудобно читать человеку, разговаривающему на современном языке. Идея хорошая, но если бы это было, как когда создавался синодальный перевод, то есть у нас был старославянский, один. Потом сказали, нет, язык поменялся, получился синодальный перевод, один. Собрались бы вместе, сделали бы современный перевод, один. Не было бы никаких проблем. А у нас сейчас возникает проблема, потому что переводов, вот только у меня на телефоне их 19 русских, и я понимаю, что это еще не полный комплект, что называется. Я вот для себя выбрал один текст и посмотрел, как он выглядит в нескольких разных переводах. Ну, не во всех, конечно, нет смысла. Вот синодальный перевод. Книга пророка Аввакума, глава 2, стих 4. «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет». Душа надменная не успокоится, праведный своею верою жив будет. Вот послушайте, пожалуйста, как этот перевод, то как этот текст звучит в нескольких других переводах современных. Вот новый русский перевод. «Посмотри на надменных, их дух неправеден, а праведный верою жив будет». То есть вместо души уже дух появился. Вот. Давайте возьмем другой. Перевод Института перевода Библии Заокского. «Посмотри на человека надменного. Нет у него в душе правды, а праведный своей верою жить будет». Угу. Еще один нюанс. Опять же, возникают откуда-то дополнительные слова, которых не было, допустим, в синодальном переводе. Угу. Здесь у нас правда в душе возникла. Там у нас дух какой-то появился. Ну, давайте еще... Танах, сборник лучших переводов. Тоже с претензией на перевод с древнееврейских текстов. «Вот занеслась и не выпрямилась душа его в нем, а праведник верой своей живет». Занеслась, не выпрямилась. Кстати, вторая часть вот может показаться вроде бы одинаковая была, да?
0: Да.
1: Вот, праведный своей верой жить будет. Но не во всех переводах. Вот в новом русском переводе «праведный верой жив будет». Везде своей, а здесь просто.
0: Верно.
1: Искажение. То есть либо там есть это слово, либо есть это местоимение, либо его нет. Что это значит? Это либо человек действительно не подготовленный подходил, то переводчик, или корректор, или кто там ответственный за такие оплошности. Вот. Вот еще один перевод Нового мира. «Его душа стала надменной, она нечестна в нем, но праведный будет жить благодаря своей верности».
0: Угу. То есть это уже совершенно другой перевод.
1: Вообще совершенно. То есть, вы понимаете, четыре современных перевода плюс синодальный перевод, пять разных текстов, пять разных возможностей понимания. Сказать, что это новый какой-то взгляд на этот текст, ну подождите, новый взгляд — это комментарий.
0: Угу.
1: Это может быть пересказ. Но перевод

0: Один. Ну, в крайнем случае, с какой-то припиской, знаете, как бывает иногда, примечание переводчика, непереводимое слово, поэтому нужно какие-то примечания сделать. Но пять разных вариантов одного текста,
1: да, это создает определенную проблему. Я согласен.
0: И приходит человек, который говорит, да, я с радостью, я хочу почитать Библию на современном языке. Он открыл, он почитал, потом открыл другую, почитал и говорит, слушайте, а у вас действительно Библия разная. Угу. Каждый свою написал и радуется.
1: Ну, именно поэтому я сторонник такого подхода, чтобы в нашей стране за основу мы брали синодальный перевод Библии, чтобы не было вот таких споров, и, значит, чтобы люди не разочаровывались, да, в своей вере, в Священное Писание. Все-таки за основу надо брать синодальный перевод Священного
0: ему,
1: Писания.
0: Ему, в конце концов, 140 лет.
1: Да, ему 140 лет, и если какие-то расхождения в новых переводах происходят, то мы можем смело сверять с текстом синодального перевода и основывать свою веру именно на этом переводе, на котором я, в общем-то, вырос как христианин, и многие другие поколения. И поэтому вот такой подход. Но, может быть, это будет недостаточно для теологов, для тех людей, которые знают языки, вот как вы. Потому что вы знаете древние языки, знаете английский язык. Вы можете посмотреть и сверить эти переводы с древними языками, с английскими переводами и что-то здесь уточнить. Таких людей немного, я знаю. Это в основном вот специалисты, теологи, богословы,
0: видите,
1: пасторы.
0: Идея-то была хорошая, донести человеку Библию на его родном языке, а получилось, что называется, как всегда.
1: Знаете,
0: и вместо распространения Священного Писания мы сделали людям так, что они отторгают это Священное Писание. Вместо того, чтобы утвердить это Слово Божье, они понимают, о, это уже люди там понаписали.
1: Вы знаете, тут другая проблема встает, вот, на мой взгляд, в нашей беседе. Проблема в том, что далеко не все люди читают вообще какие-либо переводы Священного Писания, и синодальные, и другие переводы. Вот для меня, например, было бы более радостно вступать в дискуссии, в диспуты вот с такими людьми, как вы, которые выписывают тексты, один перевод, другой, исследовать Священное Писание вместе с вами. Для меня это доставляет радость. Но, к сожалению, современные люди, вот сейчас, вот, ну, современное особенно поколение молодое, они вообще книги редко читают, а уж Библию тем более они не читают. Вот в чем проблема. И сегодня нам нужно задуматься о том, каким образом донести до людей, прежде всего, синодальный перевод Библии, но и другие тоже переводы. Как вот распространить Священное Писание? Вот о чем нам нужно сегодня прежде всего думать. Это, я считаю, основная проблема. Что касается уже вот исследования Священного Писания, это уже как бы...
0: Ну, вот для исследователей, пусть они занимаются этими исследованиями, пусть они занимаются, если хотят, переводами, что называется, для себя. Вот. Но давать это в массы, фактически вот это недоработки, вот эти вот сырые переводы, которые...
1: Но для меня главное, чтобы люди все-таки открыли Священное Писание. Пусть даже это будет какой-то новый перевод. Пусть даже так. Хотя бы этот новый перевод, пусть несовершенный, пусть отличающийся в чем-то от синодального.
0: А вы не боитесь, что этот человек потом придет и вместо основывания на Священном Писании начнет основываться на каких-то своих убеждениях?
1: Есть.
0: Я представил,
1: согласен,
0: себе,
1: Андрей, есть
0: обычный
1: такое опасение,
0: библейский,
1: да,
0: класс. Вот сели 3-4 человека вместе, открыли Библию, и каждый открывает свою. И прочитали вот этот текст, и у каждого свой. И сидит с ними еще один человек, который пришел послушать, как же христиане изучают Священное Писание. И он увидел, что у каждого разная Библия. И он увидел, что каждый говорит, ну, можно на этот текст, наверное, с другой стороны посмотреть. И он говорит, да, можно. И этот человек посторонний, который пришел изучить Слово Божие и узнать, как правильно, а как неправильно, он начинает, а, так это значит, можно понимать, как хочешь.
1: Ну да, есть такая опасность, я согласен.
0: Он ушел и стал понимать, как захотел.
1: Но именно поэтому я и советую, чтобы в церквях во время богослужения и не только мы использовали синодальный перевод Библии как основу.
0: Да,
1: там,
0: да.
1: Те люди, которые придут в церковь, да, в религиозную организацию со своими вопросами по новым переводам, они будут иметь возможность вместе со служителем церкви исследовать уже синодальный перевод, сверять и какие-то вот эти вопросы
0: и как-то выяснять. Это,
1: да,
0: выяснять.
1: Вот, но я говорю еще раз, для меня главное, чтобы люди пришли и обратили внимание на Священное Писание, вот, и чтобы задумались над теми ценностями, духовными вопросами, которые содержатся в Священном Писании. Вот что важно. А уже исследование, теология, ну, на мой взгляд, это уже дальнейшие пути для верующего человека в его богопознании.
0: Благодарю вас. Дорогие друзья, если вы действительно считаете себя верующим человеком, христианином, и при этом не читали Священного Писания, исправьте эту ошибку, найдите для себя и откройте для себя это Слово Божие. Да благословит вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях диакониса Церкви Истины в Иисусе Любовь Крауэрк. Сегодня у нас тема гонения. И тебе есть о чем рассказать?
1: Да, есть, потому что я живой свидетель того времени, и поэтому думаю, что имею такое право рассказывать очень серьезные вещи из прошлого, потому что была сама свидетелем, и непосредственно мои родители, моя бабушка с дедушкой были гонимыми.
0: Интересно, у тебя христианская семья, и сколько я знаю, сколько я слышу про всех твоих родственников, все христиане, и бабушки христиане, и дедушки. А так было всегда?
1: Нет, это было не всегда. Это было чудо. Это было большое и есть большое свидетельство того, как Бог посетил наш дом, нашу династию большую. И я хотела бы на самом деле сегодня рассказать об этом, каким образом Господь пришел в нашу семью. Для нас это очень важно, для меня самой это тоже очень важно. И в настоящее время наш большой род, наша династия, мы собираемся через интернет-вещание, встречаемся, проводим молитвы семейные. И мы видим наш род как большое дерево, которое пустило корни. Это ветвистое оно. И видим, сколько спасенных людей через то, что однажды бабушка с дедушкой отозвались на зов Христа и открыли свое сердце и посвятили себя Господу.
0: Твой дедушка был пастором?
1: Был. Был. И как же до того, как он стал пастором? Это был очень тяжелый период жизни, который касался всей семьи. Я, может быть, начну сейчас рассказывать об этом. Моя бабушка и дедушка Клавдия Ивановна и Павел Иванович имели 8 детей. Такая большая семья. Но в то время, на самом деле, многие имели большие семьи. То есть 5 дочерей и 3 сыновей. Они жили рядом с Чудским озером. Дедушка говорил на языке сето. И в определенное время они перебрались в Таллин. И уже жили в Таллине, в районе Копли, где впоследствии родилась я. Так вот, это удивительное свидетельство началось с того, что бабушка заболела очень

сильно. У нее была прободная язва желудка. И как рассказывала бабушка, что это было настолько тяжелое время, потому что у дедушки к этому времени уже была зависимость от алкоголя.

зависимости. И бабушка говорила, что когда он возвращался домой, она рыдала, просто стягивала с него сапоги и била его этими сапогами. Не то, что избивала, просто от бессилия она вот так вот хлопала на него этими сапогами, рыдала и говорила: «Доколе, доколе». Но дедушка по характеру был очень добрый. Он на самом деле любил бабушку, никогда ее не унижал, не оскорблял. Но вот у него была такая проблема, как сейчас называют. Бедность, печаль. Но при этом бабушка, она всегда очень любила своих детей, и дедушка тоже любил своих детей. Но, как рассказывала бабушка, в то время был тоже православный священник, который был на виду у всех людей. Но этот православный священник, он встречался с теми же самыми мужчинами и выпивал вместе с ними. И вот, как я сказала, бабушка очень сильно заболела. И эта язва желудка у нее такой была большой, то есть дырка в желудке, и она оказалась прободной, то есть содержимое желудка, оно вышло. И мы понимаем, что это последствия, это летальный исход. И когда врачи приехали ее уже забирать, она уже была практически земляного цвета, такая умирающая. Они ее забрали в больницу, чтобы это не было на виду у детей. И как-то, может быть, чем-то помочь ей в переходе в вечность. И дети все плакали. То есть, как рассказывала бабушка, это была такая картина. Бабушку выносят, дети все выходят, плачут, стоит такой вой, плач, крик. И тут же дедушка стоит, и как-то дети были наслышаны о том, что когда приходит в дом мачеха, или были такие истории, то эта мачеха не любит детей. Видно, у них в памяти были какие-то определенные истории. И они тут же, плача и прощаясь со своей мамой, они просили: «Папа, пожалуйста, не приводи к нам в дом злую мачеху. Дай нам обещание вот перед нашей мамой, чтобы у нас в доме не жила мачеха». И бабушку увозят. И что делают дети? Они возвращаются в дом. И все-таки вспоминают слова своей бабушки. То есть это была мама их папы, которая была православной, она такая была добрая, и она каким-то образом приходила и все-таки говорила им о Боге. «Детки, вы знаете, что есть Бог, что можно молиться, что можно ему что-то говорить». Но это были так иногда сказанные слова. И удивительно, что в этот критический момент дети вспоминают именно эти слова. И они возвращаются домой, и они решают: давайте встанем на колени и будем просить того Бога, о котором нам говорила наша бабушка, что он якобы слышит, и что он якобы есть, и что он якобы такой всесильный. И они начинают вот так по-детски взывать к Богу, кто как мог, кто что придумал, и кричать: «Боженька, Боженька, спаси нашу мамочку». Я так верю, что у Бога уже тогда был план. Она оказывается в больнице. Ее кладут в коридор, чтобы она так вот как бы не портила вид другим людям, лежащим в палате. Она не умирает, она лежит. И в это время христиане живые, истинно верующие люди, мы понимаем, может быть, это были миссионеры, мы до сих пор не знаем, кто это был, услышав о том, что мать восьмерых детей умирает в больнице, они туда идут. Они приходят в эту больницу. Я не знаю, каким образом они получают разрешение, но они в больнице встречаются с ней, и они свидетельствуют ей о живом Боге. И они говорят ей, как я понимаю, о том, что да, Бог живой, приготовь свое сердце к переходу.
но также о том, что для Бога нет ничего невозможного.

нужного, что Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же, и что Он силен исцелить. Но у нее интересно произошло вот этот момент спасения, он был очень интересным. Я понимаю, прям он был такой глобальный, потому что через нее пришло покаяние всей семьи, пришло Евангелие к родным, к родственникам и к окружающим. Потому что впоследствии, это я попозже расскажу, какое пробуждение пришло через их дом. Бабушка, это я уже забегаю вперед, впоследствии, когда собирала всех родственников на день рождения и собирала на их для того, чтобы снова и снова вспомнить эту историю, этот момент новой жизни, который наступил для нее и для всей ее семьи. Она рассказывала о том, что ее как-то пожалели, что она долго лежит в коридоре, перевели в палату. И вот там в палате ночь, которая изменила все. Она говорит, что я лежала после того, как в нее посели эти семена. И мне хочется как раз это место Писания прочесть. Это Откровение Иоанна, 12 глава, 11 стих. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего. Это такой ключевой стих в этом свидетельстве. Ночью она, говорит, увидела и почувствовала всем своим существом. Палата озарилась сверхъестественным светом. И она обратила свой взор, откуда шел этот источник света, и она увидела Христа распятого, его лицо, которое смотрело на нее, на мою бабушку, любящими глазами. И в этих глазах, говорит, было столько любви, что, говорит, я просто растворилась в этой любви. И, говорит, я видела, что у него на его челе одет терновый венец. И капают капли крови. Но любящие глаза его. И она говорит, я никогда не чувствовала себя грешницей до этого момента. Я любила свою семью, я прощала бесконечно своего мужа, я заботилась насколько как могла о своих детях, я рожала каждого ребенка, которого мне давал Бог, и любила каждого ребенка. Старалась делать людям добро, то есть, говорит, внутри меня уже жило вот это добро, и я максимально старалась вот как-то дарить его людям, которые рядом со мной, и поэтому не чувствовала себя грешницей. Но в этот момент, когда Христос смотрел на меня, вот видя это видение, он говорит, я почувствовала, что я грешна. Я настолько грешна в этой во свете его любви, в присутствии его святости. И она говорит, я начала каяться. Я стала просить у Бога прощения. И говорит, в этот момент, когда происходило покаяние, говорит, что-то такое творилось внутри меня и вокруг меня. И даже это ощущалось физически. То есть та кровать, на которой я лежала, она говорит, я чувствовала, что она как будто ходуном ходит. И это были железные кровати. И говорит, я слышу, как когти ходят по этой кровати и скребут ее. Он говорит, я поняла, что это была темная сила. Это дьявол, который предвидел. Не знаю, мог ли он предвидеть, но он не хотел, чтобы приходило спасение в ее жизнь и в ее дом. И говорит, кровать ходуном ходила. Такой скрежет был по кровати. Говорит, такая духовная война. И любящий Господь, его любовь, его взгляд. И говорит, в этой духовной войне, в этом покаянии и прощении внутри меня, в моем духе и в моем теле что-то стало происходить. Наступило утро. Я, говорит, спрашиваю людей, которые лежали рядом со мной, вы что-то видели, вы что-то слышали? Они говорят, нет.

0: Но пришла врач, посмотрела на мою бабушку и сказала: «Дубровская, что это с вами? У вас цвет лица поменялся». Ее быстренько отвезли на рентген, сделали ей рентген, вернули в палату. И она всегда рассказывала этот случай, когда доктор бежит по коридору к ней в палату с рентгеновским снимком, смотрит на него, продолжает смотреть и не верит этому чуду. И говорит: «Дубровская, это первый случай в моей медицинской практике. Ваша язва, прободная язва, которая была в форму карандаша, затянулась и осталась точка. Это след того, что было. Произошло чудо». И бабушка сказала: «Меня исцелил Господь». Ее возвращают домой. Она, можно сказать, воскресшая из мертвых, возвращается домой. Это чудо для всей семьи. Дети понимают, что их молитва услышана. Муж ее встречает удивленной. И она говорит ему: «Дорогой мой Павел Иванович, послушай, я теперь другой человек. Я приняла Иисуса Христа в свою жизнь, в свое сердце. И я тебе тоже желаю, чтобы ты принял его. Ты видишь, какое чудо совершил Господь». Она рассказала это свидетельство. Она рассказала те слова, которые ей говорили эти миссионеры, эти христиане, которые пришли к ней в больницу. «Я так благодарна Богу и так благодарна моему дедушке, что он прислушался». Он встал вечером перед своей тахтой, на которой он спал, и он поднялся только утром. Всю ночь у него был, вот современное слово такое есть, «энкаунтер», да? Тогда не было даже понимания этого слова, но всю ночь у него проходила встреча с Богом. Всю ночь он стоял перед Господом, он каялся, он пережил освобождение, он пережил спасение, он пережил живого Бога. Наутро он поднялся новым человеком. И если раньше, когда он куда-то шел или возвращался, у него под мышкой всегда была бутылка. С этого момента ни одной капли алкоголя он не принял до перехода в вечность. Он остался верным в том решении, которое произошло у него в эту ночь. Его жизнь поменялась радикально. Естественно, это свидетельство было передано детям. Дети увидели реально и пережили, что Бог, он живой. Он ответил на их детские молитвы. Он пришел в их семью, и все стало меняться. Просто все стало меняться. И жизнь дедушки стала ярким примером того, что совершил Господь.
1: Удивительно. И все 8 детей стали верующими?
0: В это время все приняли Христа, но не все впоследствии устояли, потому что эта история как бы будущего, пришло гонение. А гонение, знаете, это как огонь. Не каждый может его выдержать. Но уверовали все. И как рассказывал дедушка и бабушка рассказывала, что вот этот вагончик, который раньше служил для таких собраний и выпивок, где выпивали мужчины, дедушка весь этот вагончик обклеил местами Писания, такими текстами стихов из Библии. И каждый человек, который заходил в этот вагончик, он просто сталкивался с этим живым словом. Они стали возрастать в Боге.
1: Они пошли в какую-то церковь, молились с верующими.
0: Они искали церковь, и они какой-то определенный период времени находились в баптистской церкви. Внутри этих детей, которые стали вырастать на Слове Божьем, возгорелся такой большой огонь, что они не могли удерживать его внутри себя. Им хотелось рассказывать всем вокруг, свидетельствовать, проповедовать. И как-то вот мне рассказывала мама, что она шла и как-то молилась внутри себя. И она, говорит, услышала слово внутри себя. И она поняла, что это Господь. То, что вы сейчас переживаете, то, что вы сейчас знаете, это хорошо. Но вас ожидает что-то еще лучшее, что-то еще более совершенное и особенное. И она говорит, я была в ожидании того, что же это будет. И случилось так, что группа верующих с Украины, крещенных Духом Святым, приехали в Таллин. Они приехали сюда работать. И они все горели просто огнем Божьим. И молодежь, как бы мама, ее сестры, братья познакомились с группой этих верующих и узнали, что, оказывается, есть возможность крещения Духом Святым. И они так этим загорелись, они встречались для того, чтобы совершать молитвы. И в этих молитвах Бог начал крестить Духом Святым. И при крещении Духом Святым у них появился огонь и жажда свидетельствовать другим людям. И они говорят, что они собирались группой молодежи, они просто шли по городу, пели псалмы, они свидетельствовали другим людям. И началось такое покаяние вокруг. Стала приходить молодежь и спасаться. И как же люди реагировали, которые видели их? Идут верующие, молятся, поют. Вот это было реально очень удивительно, потому что это было время, на самом деле, советской власти, атеистической власти, когда это запрещено было делать, но они это делали, потому что они не могли этот огонь удержать внутри себя. Как мы понимаем, что когда группа молодежи сплоченная, она начинает расти. Об этом узнали братья с Ленинграда тогда, да, современный Санкт-Петербург. Там уже были пятидесятнические церкви. И братья старшие приехали с Ленинграда и рукоположили моего дедушку пастором.
1: И через сколько лет примерно начались гонения?
0: Они уже начались. То есть ГГБ была очень недовольна этим и уверовала племянница одного из больших работников КГБ. И тогда они вообще были очень обострены, и они даже подсылали своих людей для того, чтобы незаметно проникнуть в общество христиан, может быть, даже притвориться верующими, для того, чтобы узнать и увидеть, кто же из них старше, или, как мы сейчас называем, лидер, да, или, скажем, в то время называлось служитель. Кто проповедует, кто их организовывает, кто у них там руководитель молодежи или лидер молодежи, может быть, кто-то занимается с детьми. И они хотели убрать этих людей, и поэтому последовали штрафы, конфискации.
1: Твоего дедушку рукоположили на пасторство, и несмотря на гонения, он все равно продолжал служить.
0: Да, он был очень верный Господу, он был такой удивительный человек, скажем, в отличие от моего отца. Он читал только Библию. Он отказался от всякой другой литературы. Я так понимаю, что ему необходимо было это настолько полное посвящение. Вот если человек служил, скажем, мамоне или чему-то, какому-то другому греху, да, то теперь, окунувшись в Бога, он черпал оттуда все. Но я помню, что они слушали проповеди Муди, там это забивали, это радио, маленький был радиоприемник. Ту информацию или сильные проповеди, откуда они могли слушать из этого маленького радиоприемника, да, там, BBC в то время, которое было считалось вообще антисоветским. Но они находили эти проповеди, слушали это. Надо было так настраивать свое ухо. То есть они тоже через это учились. У него была единственная книга в его жизни – это Библия. И он читал только ее. И он был настолько верен, он был настолько посвящен, он настолько любил сильно Бога. И вот он просто даже когда вот заходил, я помню, когда уже маленькая девочка была на кухне, прям вот какая-то благодать была на нем. Я вспоминаю, что все люди в церкви называли его папа.
1: Так и называли папа.
0: Называли папа. А он говорит: подождите, я не папа.
1: А я пастор.
0: Он хотел брать на себя это звание, знаете, как вот папа римский.
1: Да, да, да, да. Да.
0: Говорит, я не папа, я Павел. Нет, ты наш папа. То есть они чувствовали его такое отцовское сердце, любящее их, вот свою паству, любящее Бога, что они вот так его называли. И я, когда родилась, я помню, что росла, все люди приходили и говорили «папа». И мне так было немножко даже как-то странновато, непонятно.
1: Как звали его?
0: Павел Иванович.
1: Это удивительно, какой верный был Павел Иванович. И мне хочется сегодня говорить действительно о верности, что Павел Иванович, несмотря на давление, несмотря на гонения, он все равно оставался верным. И поэтому, дорогие друзья, пусть эта история ободрит вас быть верными Господу. Мы сегодня говорим о гонениях, мы сегодня вспоминаем твою семью, Люба, и мы верим, что те, кто смотрит эту программу, они будут продолжать смотреть и следующую, и будут оставаться верными. Друзья, мы на этой ноте с вами прощаемся. Смотрите продолжение, и мы благословляем вас, любим и желаем вам оставаться верными Господу, верными служению, верными своей семье. Да, аминь. До встречи, дорогие.
0: До встречи.
1: До свидания.
0: До свидания.

еда. Даже сама мысль о какой-то приятной для вас пище вызывает определенные изменения в вашем состоянии. Но питание – это не только об удовольствии. Эта тема прямым образом влияет на многие сферы жизни и, в первую очередь, на наше здоровье. Именно поэтому тема здорового питания приобретает такой большой масштаб. Или, может, все-таки тема правильного питания – это просто дань моде?

0: И об этом мы поговорим сегодня с нашими прекрасными гостями, с Викой, Таней, Олей и Машей. Здравствуйте, девочки. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, действительно ли питание имеет такое большое влияние на нашу жизнь?
1: Да, я считаю, что да, потому что все зависит от него. Что-то там волосы начали выпадать, это у тебя недостаток чего-то там, какого-нибудь железа или еще чего-то, который содержится вот в этом продукте, тебе надо налегать на него. Или там, например, тебе нужно употреблять йод, чтобы твоя мозговая деятельность была активнее. Ну вот что-то такое. Ну, мне кажется, из любой пищи можно какие-то макро- и микроэлементы выцепить.
0: Да, супер, спасибо.
2: Ну, да, наверное, влияет, скорее всего. Согласна. Ну, как бы так и есть, да.
3: Ну, я тоже согласна. Говорят же, я есть то, что я ем.
0: Да, спасибо.
4: Я вспомнила такую поговорку: нужно есть для того, чтобы жить, а не жить для того, чтобы есть. Есть такая великая, да, мне кажется, очень мудрая мысль, в ней заложена.

0: как для человека, который не очень в этом разбирается, это, знаете, это вот такой образ человека, который считает калории, который ест там правильно, чтобы там жиры, белки и углеводы, да, вот это вот, чтобы все там соотносилось в нужной процентности. И, короче, вот для меня вот это правильное питание, но я это не
1: знаю. И здесь очень классная будет оговорочка о том, что это как раз-таки относится к прекрасному понятию нервная анорексия.
0: Почему?
1: Потому что когда человек... Ну, у нас расстройство пищевого поведения, оно делится на разные области. Мы о них чуть попозже поговорим. Да, если говорить про анорексию, или, к примеру, есть еще такое прекрасное название орторексия, это люди, помешанные на здоровом питании. Это когда мы начинаем считать калории. Уже, кстати, доказано, что калории не приводят человека к действительно здоровому обогащенному питанию. Также хочется сказать о том, что есть еще и нервная анорексия, когда человек судорожно тоже так же все начинает подсчитывать и употреблять очень малое количество пищи. Да, это относится к уже заболеваниям, да, к таким нарушениям, да, так скажем, да, и лечится уже с помощью и психотерапии, и уже с помощью гастроэнтеролога, да, потому что это приводит к каким-то неизбежным последствиям, нарушающим жизнедеятельность человека. Поэтому это не относится к здоровому питанию.
2: Ну, слушай, если все так страшно, то тогда вопрос. А где грань? Вот если говорят, что питание – это важно, что надо понимать, какие микроэлементы ты употребляешь, да? Если важно понимать, что там, например, тот же самый излишний вес негативно отразится и на твоем физическом, и на твоем эмоциональном здоровье, то как, на что ориентироваться для того, чтобы не впасть в другую крайность?
0: Для меня вот правильное питание – это не то, что вот вплоть все до 20 калорий в день. Нет, по мне это сбалансированное питание, где у тебя в тарелке все то, что как бы и ты любишь, что ты не насильно в себя в эти брокколи впихиваешь, а то, что ты с любовью будешь принимать, да, но при этом еще и как-то себе... Ну вот, ну короче, это должна быть вкусная пища, которую ты не будешь в себя насильно запихивать, но при этом она должна быть сбалансирована. То есть с умом надо к пище подходить, чтобы без срывов было. Там, например, если ты сидишь на диете там какой-то или вообще в принципе. Вот, ну, ты хочешь мороженое съесть сейчас, ну, ты знаешь, что там много жиров или там тебе не полезно это будет, много сахара. Да съешь ты это мороженое, чем потом ты будешь думать о нем каждый день, каждый час и мучить себя этим, и съешь яблоко, потом еще морковкой заешь. Лучше съесть мороженое, чем потом еще вот каждый раз доедать.
1: А здесь мы знакомимся с другим понятием, да, это нервная булимия. Это когда мы начинаем просто открывать холодильник, здравствуйте, еда, здравствуйте, еда, и закидываем в себя все подряд. Да, также это связано, да, тем более так появляется лишний вес. Да. У лишнего веса по психосоматике мы понимаем, что есть очень много разных причин. Мы хотим скрыться, да, мы не чувствуем защищенности, также мы хотим чувствовать, ну, казаться больше, да, соответственно, чтобы меня не обижали, не трогали, отгородиться от внешнего мира. Но если мы рассматриваем это как то, что мы постоянно хотим в себя закинуть, да, это значит, что где-то у нас есть какие-то ограничения, да, то есть в чем-то мы себя ограничиваем. Возможно, мы когда-то сидим на диетах, а потом у нас приходит резкий срыв, и думаем, ну все, пора есть. Я же вот там не ел, да, ограничивал себя во всем. Вот. Это тоже не является здравым.
2: Ну, смотрите, тогда вопрос. Ну, если нельзя совсем не есть, это приведет к анорексии. Если нельзя много есть, это приведет к булимии. Тогда как же вообще есть?
1: А здоровое питание, это анорексия, да?
2: Да, да. Вот мне очень понравилось то, что Вика сказала, что вот этот вот момент, как определить здоровое питание, это когда ты вот набрал всего полезного, но невкусного и сидишь давишься, или ты думаешь, в том числе и о своем удовольствии, но при этом ты где-то вот нарушаешь какие-то принципы. Как правильнее? Как вы считаете?
0: Ну, по мне, если тебе так хочется, вот бывают моменты, когда хочется чего-то там вредненького.
2: Так.
0: Ну, дополни ты это каким-нибудь, не знаю, помидоркой, каким-то овощем, который ты любишь. Или там, может быть, запечь. Ну, вот жаришь ты мясо, грубо говоря, хочется мяса. Ну, ты положи туда чего-нибудь такого. Баклажанчик, кабачок. Ну, клетчатка какая-никакая, все равно есть. Ну, почему нет? Убеди себя, что это правильно.
1: Одно из привычек успешных людей – является как раз-таки действительно сбалансированное питание, в котором они позволяют себе все. Это когда не понимают,

0: что сейчас я съем какую-то такую гадость, да, ну вот гадость в каком плане, когда вот мы считаем, что, да, там, пережаренное там или жареное мясо, да, на каком-то там масле, да, или мороженое. Ну, вот,
1: или чипс.
0: Или, да, ну, то есть что-то такое, да, когда они понимают, что вот сейчас я это съем, я вот порадую, побалую себя, да, но завтра у меня будет обычный режим в обычном моем, так скажем, то, что я ем, как обычно, вот. То есть это вот, да,
1: просто
0: это здраво.
1: Просто не надо еду в культ возносить. Что вот, ой, что же вот мне сегодня поесть? Я, наверное, составлю рацион на ближайшую неделю, вот у меня будет только пшено и так далее. А может быть, вот здесь я устрою читмил, там еще что-нибудь. Да. Вот ты правильно здесь сказала, ты ешь для того, чтобы выживать.
0: Вот здесь хочется сказать о том, что сейчас очень мы возвели действительно в культ еду. Это мода. Вы заметьте вообще, сколько сейчас появилось разных специалистов. Нутрициолог, диетолог, да, у нас все являются, кто-то просто специалист по здоровому образу жизни. Вообще, к специалистам здорового образа жизни есть вопросики, да, то есть, если вот вы такие питаетесь только здоровым питанием, ребята, где вы выражаете свою, ну, как бы, свои эмоции, да, то есть, где у вас какие, ну, как бы, есть выходы?
2: Угу. Потому что, не поняла.
0: В смысле, вот объясняю, про то, что, к примеру, когда мы вот хотим что-то такое заесть, да, когда у нас, к примеру, стресс, у нас очень много выделяется кортизола, да, и нам хочется быстрее что-то такое вкусненькое, сладенькое, может быть, там съесть. И ты себе это позволяешь, да, но ты понимаешь, что, к примеру, ага, я заел стресс, да, это может входить в повседневную привычку, а может там, к примеру, просто там, или, к примеру, побаловать себя, порадовать, да, то есть ты ешь что-то вредненькое, ты уже как бы не зожник такой, который постоянно придерживается какого-то вот этого образа жизни, да, то есть это как раз-таки говорит о том, что ты себе позволяешь где-то иногда чуть-чуть смухлевать, да, позволяешь себе такое немножко дерзновение, да, побыть бунтарем в еде. Да, а когда мы понимаем, что человек только постоянно питается на здоровом образе жизни и не позволяет себе никаких выйти за рамки, да, вот этого своего, вот я ем только вот это, вот это, вот это, ем, например, допустим, только овощи, да, или, к примеру, ну, у нас разные есть направления в здоровом образе жизни, да, есть веганы, вегетарианцы, там...
1: Моноеды, сыроеды.
0: Да,
1: там можно
0: есть посмотреть. Много кого, да, и я считаю, что это тоже просто определенное веяние, наверное, современных каких-то тенденций. Uh-huh. Вот, поэтому... Здесь и возникает вопрос, если, к примеру, вы придерживаетесь, почему вы это, как вы это придерживаетесь, да, зачем, почему, да, и какие у вас вообще, ну, как бы, а в чем вы тогда не придерживаетесь, да, то есть если у нас есть какие-то определенные грани, рамки, на ком вы срываетесь, тогда у меня вопрос возникает.
2: Ой, я даже иногда не понимаю, что вы говорите, честно сказать, потому что у меня, когда стресс, я аппетит теряю, я не хочу ничего есть, а вы говорите заедать. Не все люди так реагируют, а вы говорите, как будто все.
0: Нет, конечно, так мы поэтому и говорим, что есть разные виды пищевого расстройства, поэтому, да, все по-разному реагируют на стресс, все по-разному как бы питаются.
2: Ну, вообще правильно, конечно, проблема в голове, потому что все сейчас, если захотят, то они... прекрасно найдут информацию, как правильно питаться. Ну, просто силы привычки и банальная лень. Там лень сготовить то, что полезно. Морковку потереть бывает лень. Легче бутерброд двумя движениями сделать и съесть, чем морковку потереть.
1: А еще дорого.
2: Что, морковку?
1: Нет, ну вообще, в принципе, правильное питание, оно не дешевое.
3: А что это значит?
2: Ну, можешь рассказать, что значит не дешевое?
1: Ну, сосиски дешевле двух авокадо, например. Ну, вот. Авокадо, ты сделаешь тост с половиной авокадо. Все.
3: На один день.
1: На один, ну, на завтрак. Угу. А если у тебя еще муж, сын, дочь, все любят авокадо. Два авокадо у тебя уйдет просто за один завтрак.
2: Ну, что сосиски с авокадо сравнишь? Ты сравнивай с курочкой, например, с отварной.
1: Ну, хорошо, уже отварная курочка, что, сколько там?
2: Уже ну, будет 200 рублей. А хватит на больше человек.
3: Ну, то есть это вопрос...
2: Смотри, с чем сравнивать.
3: Да, вопрос сравнения.
1: Но все равно это... Дорого, я считаю. Угу. Ну, дорогое.
3: Тогда как же можно найти, какое можно найти решение? Вот мне зацепила вот эта фраза Машина, да, что вообще тема питания, она просто стала модная. А к чему приводит культивация, да, какой-то темы в среде, в которой мы находимся? В тому, что возникают разные представления о том, как эту моду реализовать непосредственно в жизни каждого. Те же самые фруктоеды, сыроеды, веганы, кто там еще, сидящие на кето-диетах, каждый из них пропагандирует, что...

0: Вот его питание самое правильное. Пытаются вот его продвинуть, и это приводит к тому, что возникают какие-то вот такие вот очень сильные перекосы, да, в каждой из диет. Но как по-вашему, вот ты говоришь, что питание правильное, оно дорогое. Но в то же время мы понимаем, что Бог предусмотрел для каждого там пояса, да, земли определенные продукты, которые доступны в этом регионе. Предусмотрел, что у нас есть определенная степень способности, ну, как бы противостоять негативному влиянию питания, да, предусмотрел определенные механизмы в нашем организме. И получается, что на самом деле все не так сложно. Сложно это именно тогда, когда мы прям вникаем в эту тему и пытаемся быть лучше всех. Вот если я теперь веган, то я не просто отказался от мяса и заменил его, да, чем-то, а я прям туда сейчас еще всякие семена чия, чтобы мне доставляли, чтобы финики мне из Турции привозили, чтобы нут у меня тоже откуда-то был прям самый чистый и прекрасный.
1: Но здесь я хочу сказать о том, что, да, обратиться ко всем тем, кто этим занимается, увлекается, да, что, может быть, для человека это важно, ну, то есть он в этом реализуется, да, мы ни в коем случае не хотим никого оскорбить, да, или сказать о том, что вы делаете в жизни неправильно. Человек взрослый, он сам выбирает себе питание, да. Мы знаем, что у людей разное здоровье, да, и кому-то, к примеру, там, может быть, по аллергии, да, или по каким-то там йододефициту, да, что-то там, или, ну, каким-то эндокринным, может быть, заболеванием, да, или иммунодефициту, да, положено так или так питаться и кушать, да, то есть мы эти аспекты, конечно же, не затрагиваем, но хочется сказать о том, что здесь важно определиться, что если ты выбираешь там кето-питание, да, или какое-то определенное, да, ответвление, это своего рода как самореализация, как хобби, как некая тоже отдельная часть вот, ну, структуры личности. То есть человеку, значит, это важно. Это его определенная ценность.
2: Да, ну ты понимаешь, а некоторые на этом деньги делают. Они вот пропагандируют вот это вот сыроедение, мноедение, там, веганство. Вот, это все вот так вот надо, это все вот так вот нужно. Люди, не знающие, не ходящие никогда к доктору, не ходящие, ну вообще не знают, как нужно вот себя вести, они в это все верят, они соблюдают эти диеты, а потом они просто срывают все здоровье.
1: Да, да, вот про это я хочу сказать, про то, что если ты это выбрал, это не значит, что ты должен это пропагандировать массу, что все это правильно, так это и должно быть. Вот, это лично твой выбор. Да, ты можешь об этом рассказывать, ну, в том плане, что делиться, что, о, вот у меня вот такое, вот такое, вот такое, да, ну, и говорить об особенностях, да, потому что мы знаем, что у нас есть, да, дефициты разные в организме, и у всех организмов, в принципе, разные, да, по витаминам, да, и по каким-то макро- и микроэлементам. И кому-то, может быть, это будет нормально, хотя я не знаю, с чем человек это столкнется. Здесь очень важно, все те, кто питаются каким-то определенным образом, вы делаете тогда чекап своего организма, а что у вас хватает, чего не хватает, потому что это потом приводит к определенным действительно заболеваниям. Да, и человек, который не осведомлен, соответственно, ну, с этим потом столкнется. Вот. Ну, то есть, как бы, здесь вот важная грань. Ты можешь это в своей жизни реализовывать, но не, так скажем, не делай на этом деньги, да, и не заставляй других людей. Вот. То есть здесь должен быть полный спектр информации.
2: Я думаю, что сейчас люди помешались на еде и вообще на ЗОЖе из-за стандартов мировых, вот, что вот модели худенькие ходят, сейчас как раз очень опять набирают обороты, героиновый шик, наоборот, бодипозитив уже уходит, и вот эта вот худоба, болезненный вид, он сейчас снова приобретает вот эту популярность, и девочки просто, не знаю, уходят, они реально на водичке сидят, да на жвачке, и все, и чтобы вот только соответствовать стандартам нашего мира.
1: Мне кажется, здесь важно предоставлять информацию о том, что это за собой влечет, да, мы знаем примеры неоднократно моделей, да, которые, к сожалению, свою жизнь заканчивали не наилучшим образом, тем самым уходя в какие-то другие либо зависимости, да, потому что, опять же, здесь они сталкивались с ограничениями. А еще другой момент, да, с уходом того, когда у нас уходят макро-микроэлементы, да, тот же самый триптофан, который мы получаем, да, из рыбы, да, или из других продуктов питания, триптофан отвечает за антидепрессант природный, который у нас есть. И когда он уходит из нашего организма, соответственно, что с человеком происходит, да? Он может столкнуться с прекрасной депрессией, да, и уже она ведет за собой интересные последствия. И поэтому, с одной стороны, да, как я в самом начале сказала про то, что еда, конечно же, она играет важную роль, но самое главное,

0: Главное, мы живем ради чего? Ради того, чтобы есть? И, кстати, вот здесь хочется, наверное, затронуть такой очень классный аспект. Спасибо, что ты сказала про то, что Бог на самом деле предусмотрел для нас очень большое разнообразие пищи. И поэтому мне кажется, что самый главный аргумент – это сначала исследуйте себя. Как Бог говорил, исследуйте себя и Писание. Да? То есть исследуйте себя и физиологически. Что вам подходит из еды? Потому что здесь есть еще один аспект. Наверное, очень многие сталкивались, одно из тоже направлений расстройства пищевого поведения – это синдром раздраженного кишечника. Это тоже относится к нервным таким заболеваниям, да, когда у человека постоянно не усваивается пища. То есть здесь мы сталкиваемся с тем, что человек кушает, но происходит какой-то стресс, да, еда не усваивается, человек тем самым замыкается, потому что происходят какие-то процессы, да, такие брожения. Ему сложно выходить в общество, да, и здесь, соответственно, тоже нужно рассматривать и именно, да, причины этого заболевания, да, и также, соответственно, подбирать определенным образом диету, потому что она будет сопровождать его, соответственно, на всю жизнь.
1: И видишь, ты говоришь о том, что нужно исследовать себя, и не у всех есть деньги на это. А в бесплатной медицине очереди там на ближайшие полгода все расписано. И как тогда себя исследовать, если, ну, ты сам не знаешь. Та же проба аллергическая 11 тысяч стоит. Ну, как, куда с этим идти-то?
0: Окей. Смотрите, да, мы знаем о том, что, да, у Бога всегда было разнообразие. И были фрукты, овощи, да. Он когда-то даровал людям там мясо, рыбу. То есть мы понимаем о том, что... Да, с детства нам говорили о том, что у нас должен быть белки, жиры, углеводы. Это не про калорийность, да, не про подсчет калорий, а про то, что на нашей тарелочке, да, вот как раз-таки должно быть, во-первых, еда из нашего региона, потому что она усваивается нашим организмом. А второй момент – это должно быть, да, больше клетчатки. Мы знаем это, о том, что зелень, она способствует усвоению полученной пищи нами, да, то есть мы ее едим в первую очередь, это клетчаточка, да. Потом мы обязательно берем белочек, то есть оно идет в равном соотношении, да, и, соответственно, углеводов, а там уже, ну, как бы оставшаяся тарелка остается, да, то есть мы понимаем, что вот, мы делим тарелочку на три, да, добавляем в нее ярких красок, да, там могут быть помидоры, да, или там, к примеру, огурцы, да, или что-то в зависимости от региона, в котором вы проживаете, да, и мы знаем определенные правила о том, что нам говорят, почему фрукты нам дают всегда на завтрак, потому что фрукты, да, в которых есть фруктоза, она усваивается хорошо утром, да, да, и не вызывает брожения в сочетании, к примеру, там, с овощами. А в обед мы употребляем овощи, да, с основным приемом пищи. Соответственно, вечером мы кушаем уже, ну, как бы определенным образом, да, в соответствии с нашей деятельностью. Кушаем там, не кушаем. Поэтому каждый подбирает уже по себе. Ты можешь ориентироваться на свой организм. Что тебе организм подсказывает?
1: Фастфуд я могу вообще...
0: Да? А через какое угодно время у тебя заболит желудок?
1: А он может и не заболеть. Может, я крепенькая.
0: Да, крепенькая, да? То есть ты
2: ничего не чувствуешь? У меня ничего не болит. Я кушаю макарошки каждый день. Что?
3: Вот смотрите, то, о чем мы сейчас с вами говорим, оказывает, знаете, такое... указывает на один важный элемент. Вообще есть в Библии конкретная фраза, да? Пища не приближает нас к Богу. Но в то же время она формирует в нас определенную эмоциональную структуру. Потому что человек, который употребляет там раздражающую пищу, у него так или иначе повышены там какие-то гормоны, которые ведут его к большей вспыльчивости. Человек, у которого обедненная микроэлементами пища, он всегда с пониженным эмоциональным фоном ходит. И это приводит к тому, что даже наше с вами общение приобретает определенный характер. То есть нету такого, чтобы... Вот обратите внимание, вы хорошо вкусно позавтракали или там вы понимаете, что сейчас будет очень вкусный обед, и у вас уже меняется настроение, и вы разговаривать будете друг с другом по-другому. Так что получается, что все-таки питание – это не только про то, что я ем, это еще и про то, как я общаюсь с другими, и еще в какой-то мере это про то, насколько я готов слышать голос Божий. Потому что Бог имеет только один канал общения с нами – это наш мозг. И если наша кровь обеднена микроэлементами, если она загущена с помощью сахара, жира, да, то наши лобные доли работают хуже. И, следовательно, Дух Святой, который обращается к нам через осознанную часть нашей психики, а именно лобные доли, он просто не так отчетливо его голос слышим. И все-таки пища нас не приближает к Богу, но она является одним из инструментов взаимодействия с Богом, друг с другом и с самим
4: собой. Вот друг с другом, кстати, я вспомнила.
3: Да.
4: Читала, по-моему, Клайва Стэплза-Льюиса в каком-то произведении, не помню в каком. Он такой пример приводит. При чревоугодии. Чревоугодие же это в Библии осуждается? Человек может даже не подозревать, что он подвержен чревоугодию, потому что он ест мало. Но он при этом может быть кошмаром для своих близких, потому что никто на него угодить не может. И он придирается к тому, что они едят. Он может быть кошмаром для гостеприимных хозяев, потому что что бы они ему подали, они ему не угодят. Если он приходит, или там она приходит в кафе, в ресторан, и официантка ставит перед ней тарелку, она говорит: «Уберите, это слишком много». Официантка уже с ног сбилась. Ну, ты же об этом не думаешь, тебе же слишком много. Как? Твои чувства утонченные. Не в состоянии смотреть на то, что тут слишком большая порция.
3: Интересный образ про чревоугодие. Мы как-то привыкли думать, что это когда ты обжираешься. Да? А в то же время действительно наши пристрастия пищевые могут повлиять на то, как мы относимся к другим.
0: И, кстати, вот здесь вот хотелось бы только единственное сказать про то, что если мы касаемся вообще всех каких-то разных пищевых, да, каких-то поведений, да, то здесь очень интересный наш, как ты сказала, опыт и какой у нас тип мышления. Да, потому что все пищевые расстройства, да, они с этим связаны. То есть, значит, у нас есть в голове какой-то пунктик по этому поводу. Мы тем самым замещаем еду, возможно, какой-то близостью, взаимосвязью с Богом, да, либо заполняем какую-то пустоту. То есть здесь, если у нас мы замечаем какие-то перекосы, важно понимать, а что у меня происходит внутри в голове. Почему так произошло? То есть вот именно тип нашего мышления как раз-таки ориентирует нас на то, что мы хотим кушать, как мы хотим кушать и, соответственно, что мы употребляем.
3: Да, кстати, получается, что пища — это не только про то, что я ем, но это про то, что я чувствую, про то, что я думаю. И получается, анализируя это, мы тоже можем сделать определенные выводы о себе и в том числе и корректировать, да, свое состояние. Согласны, девочки? Я, кстати, поделюсь последним опытом перед тем, как мы закончим. У меня дочь, она у меня достаточно тревожная, ей 10 лет. И я помню, что вот пока они были маленькие, я все время контролировала. Типа, не ешь много сладкого, попей обязательно водички, поешь вот это вот обязательно, почему ты это не кушаешь. И я заметила, что к 10 годам Алиса стала у меня так нервничать. Типа, мама, а мне сейчас хочется поесть, что мне поесть? Скажи мне, что мне поесть. И я в какой-то момент поняла, что я сама создаю ей вот эту вот тревожную такую среду, в которой она уже ориентируется не на себя, не на то, в чем она чувствует потребность, а на внешний какой-то ориентир, связанный с моими словами. И я ей буквально там несколько месяцев назад сказала: «Алиса, я с этого момента перестану контролировать все, что ты ешь. Хочешь — ешь сладкое, хочешь — не ешь сладкое, хочешь — там ешь макароны, не ешь макароны. Главное, чтобы ты научилась сама понимать, что твой организм хочет». Потому что мы зачастую заменяем наши эмоциональные потребности с помощью еды. Почему еда начинает приобретать такое большое значение? Потому что иногда едой гораздо легче перекрыть свои эмоциональные потребности. И вот, наверное, именно поэтому все-таки еда имеет значение. Но вопрос в том, что эта еда для нас скрывает, да? И поэтому я готова сделать какие-то выводы для наших зрителей. Друзья мои, как показано, вот эта вот обстановка в нашей студии говорит о том, что еда – это очень важно. Но в то же время, спасибо большое, Маша, за это предисловие, что мы живем не для того, чтобы есть. Еда всего лишь один из способов. И когда мы уделяем этому слишком большое внимание, и когда эта тема становится слишком острой, то остальные сферы нашей жизни теряют ту значимость, которую они должны иметь. Поэтому я призываю нас всех к тому, чтобы золотая середина, умеренность и, самое главное, радость от тех возможностей, которые дает нам Господь, мы могли реализовывать в каждом дне нашей жизни, в том числе и через еду. Почему бы нет? Спасибо большое вам, девочки, за участие в передаче.

0: угощение. Готовы. Прекрасно. Музыкальное оформление. Так, так, так, стоп. Где музыка, а? Кто отвечал за музыку?
1: Ну, Гром, конечно. Это по его части.
2: Да, он обещал, что справится.
3: Всем привет. Я вижу, у нас все готово, да?
2: Нет, не все. Ты диск с музыкой принес?
1: Упс.
2: Ну и это... Того. Ну, диск в рюкзаке забыл, а рюкзак в школе.
1: Ну ты же обещал.
4: Всем привет! Я веду свой репортаж из школы номер 114. Сегодня на 5-му Б предстоит настоящий математический бой. Подробности из первых рук.
5: Добрый день. Да, действительно, мой любимый 5-й Б готовится к Олимпиаде. И мы торжественно обещаем, что мы не подведем и победим. Если некоторые не будут опаздывать. Но самое главное – не опаздывать на Олимпиаду. Извините, у меня много работы и мало времени. До свидания.
4: Так, здесь больше ничего интересного не произойдет. Пойду в соседнюю школу, посмотрю, как там готовятся к Олимпиаде.
6: Вычитать и умножать. Малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Ле. И ведь хорошему учат.
7: Жалко только, что я в школе не учился.
6: Сдается мне, что сегодня кто-то на Олимпиаду не попадет. Пользуясь случаем, я хотел бы сегодня передать привет. Hello, спасатели! Это я, тот самый, которого вы ищете и ловите. Ага. Догоните и отбегите, если сможете.
3: Мам, не отправь меня на задание. Я все решу, обещаю.
0: Извини, Гром, но лимит доверия на сегодня исчерпан.
2: Чего? Того. Ты нас сегодня уже один раз подвел, поэтому...
1: Ты останешься, а с капюшоном мы разберемся сами.

0: знает, наша флешка крепче всякого орешка. Нарядом с флешкой всякий знает, Брюс Уиллис отдыхает. О, Гром, ты как раз вовремя. Я тут флешке стишок сочинил, вот послушай.
1: Да мне как-то не до стихов, Робик.
0: Да ну, а что случилось?
1: Я доверие потерял.
0: Ух ты! Ну, главное, чтобы не совесть.
1: Слово свое не сдержал, ребят подвел. Чего теперь делать, не знаю.
0: Да, знавал я одного парнишку, который тоже вот так доверие потерял. Неприятная тебе скажу история. А дело было так.
2: Жил-был в одной семье любитель обещания раздавать.
3: А вынеси, пожалуйста, сынок.
1: Вынесу потом, обещаю.
4: Доиграем, сынок?
1: Доиграем потом, обещаю.
5: Котика.
1: Нарисуй потом, обещаю.

cachorro.

0: Мы тебя возьмем. Потом. Обещаем.
1: Спасибо, Робик. Я знаю, что делать. Я исправлю ошибку и верну доверие. Надо любым путем достать музыку.

0: А это что за представление? Да это же мой рюкзак! Ты чего чужие вещи хватаешь, капюшон?
1: Во-первых, надо здороваться. Hello! А во-вторых, ты что, не видишь, что мы вообще-то тут кушаем, а? И ты, возможно, нам мешаешь.
2: Это твой рюкзак, да? Да?
1: Угу. А! Ты, наверное, думаешь, что я дам возможность тебе сдержать свое слово и вернуть обещанный диск? Знаешь такое слово? Дудки.
3: Дудки, дудки, догонишь, получишь.
4: Лезь, лезь, спалый, спалый, спалый, тут курочки прибежали, иди, иди, иди.
5: Иди, вот сюда, садись.
4: Так, ну куда это?

0: Надо же! Капюшон и заноза. Впервые вижу такую дружную команду. Прямо как мы, спасатели.
1: Что?
2: Сам ты спасатель! Что ты?
3: Ну все. Гром, да? Кажется, праздника на вашей улице уже не будет. Это я, Капюшон, тебе лично обещаю.
2: Капюшон, ты чего? Мы же не сдерживаем обещания. Мы же шпионы.
3: Да?
2: Да.
3: Точно. Да. Ну все. Тогда
4: кранты твоему диску, деточка!
3: Все, танцев не будет. Все, баста, карапузики.
4: Куда?
3: Не помню.
2: Пора делать ноги.

0: больше не буду. Никогда. Обещаю.
1: Робик, не верь ему.
2: А пусть идет.

0: дадим ему шанс выполнить свое обещание. Шанс ведь нужен каждому. Не так ли, Гром?
1: Операция по спасению детей из классного плена завершена успешно.
0: Молодцы!
2: Только вот капюшона мы не нашли.
3: Ничего страшного.
0: С капюшоном отлично справился Гром.
4: Я просто хотел сдержать свое слово и вернуть ваше доверие.
0: Молодец! И в этом тебя поддержит суперкнига.

Суперкнига рада послужить вам. Задайте свой вопрос. Вопрос принят. Получите ответ. Что обещал, исполни. Этот совет поможет вам, друзья, не терять доверие. Если хотите узнать больше, выберите формат истории –

0: Умница! За это я расскажу тебе одну удивительную историю.
1: Какую?
0: Историю об Иисусе и маленькой девочке. Однажды к Иисусу прибежал один начальник по имени Иаир.
2: У меня сильно заболела дочь. Иисус, пойдем скорее. Я верю, ты можешь ей помочь.
1: А Иисус пошел?
0: Ну, конечно. Он тотчас отправился в путь. Они шли быстро, но вдруг Иисус остановился.
1: Он что, передумал?
0: Нет, ну что ты. Одна женщина, которая тоже была больна, прикоснулась к одежде Иисуса и...
1: Что? Говори скорее!
0: Случилось чудо! Женщина тотчас выздоровела.
1: Как хорошо!

0: Надо спешить к ней на помощь.
1: Как только Иисус хотел продолжить путь, появился слуга Иаира. Он принес страшную весть.
2: Незачем спешить, Иаир. Твоя дочка умерла.

0: слушать дальше.
1: Не надо бояться, надо верить. Иисус сказал, что дочка Иаира не умерла, а только спит. Вставай, малышка,

0: хорошо закончилась эта история.
1: Это потому, что Иисус всегда выполняет то, что обещал.
0: Ура! А у меня горло уже не болит. Чудеса!
1: Чудеса!
2: Дорогие друзья, вы во всем можете.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я подобрал название этой передачи с определенной целью, ведь это век мышления. Наше поколение хочет знать, есть ли что-нибудь, что подтверждает научно то, о чем ты говоришь. Да, подтверждает. Существует целая пирамида доказательств, указывающая на то, что все системы сотворения и дизайна тесно взаимосвязаны и гармонично работают вместе. Мы видели довольно много гниения в нашем обществе и в наших системах, но тем не менее мы способны заметить невероятное количество творения.

Я рад, что вы смотрите нас. Я ведущий Карл Бо, основатель и директор Музея доказательств сотворения в Глен-Роузе, штат Техас. Сегодня мы познакомим вас с очень особенной информацией. В прошлом я сам не всегда верил, что каждое слово в Библии правда. Но я убедился в том, что я был неправ. Как оказалось, чем больше мы смотрим на библейские записи, тем более научными они становятся для нас. Особенно много проблем мне доставил отрывок из Иова, глава 41. Фактически, он под прицелом как раз для тех, которые сомневаются в достоверности слова Бога, которые не верят в тот факт, что библейские записи вдохновлены свыше. В Иове, глава 40, мы читаем о бегемоте, о животном, который описан как похож на быка, хвост его крепок, словно кедр, и большой, как кедровое дерево. Он также самое необыкновенное животное, сотворенное Богом, самое главное животное. Это описание очень похоже на динозавра. Не на такого, но вообще на динозавра. Скорее всего, здесь подразумевается сейсмозавр. Тираннозавр Рекс, скелет которого вы видите здесь, не был самым большим динозавром, когда-либо найденным, но зато это очень интригующий динозавр. Но сейсмозавр мог поднять голову от 20 до 30 метров в высоту, когда принять во внимание все его тело. От морды до хвоста длина его тела была 40 метров, и весил он почти 90 тонн. Это огромное животное. А ведь раньше мы думали, что самое большое создание на Земле — это голубой кит, который весит 48 тонн и длиной примерно 30 метров. Но теперь мы знаем, что сейсмозавр был больше этого кита. Таким образом, в 40 главе Иова нам представлен этот бегемот, животное, похожее на быка. И здесь же Бог говорит Иову: «Я сотворил и его, как и тебя, человека». И эта библейская запись открывает нам очень многое, что чрезвычайно важно для академических исследований. А теперь перейдем к главе 41. Это творение называется «Левиафан». Очень многие критики Библии считали его просто мифологическим животным. Это животное необыкновенно похоже на огромного китайского дракона. Вот здесь у нас есть модель этого дракона. И считалось, что древние китайцы верили, что он дышал огнем. Было ли подобное творение? Левиафан упомянут не только в книге Иова, но и в Псалтере, и в Исаии, и в Откровении. Как сказано в книге Откровения, во время страшного суда наш Творец, наш Спаситель, сам Иисус Христос, сам позаботится о Левиафане. Таким образом, мы даже сталкиваемся со сравнением. Так мифологическое ли это творение? Давайте рассмотрим этот вопрос. Как оказалось, о таких же драконах, как Левиафан, говорится не только в Библии. Например, в дни Средневековья, например, в 16 столетии, был обнаружен рисунок подобного дракона, хотя к тому времени, согласно записям, они уже вымерли. По этому рисунку из Скандинавии этот дракон очень похож на китайского дракона. Также есть записи с 15 века, говорящие о том, как святой Георгий убивает дракона. Правдивы ли все эти записи? Недавно я посетил Швейцарию. В этой чудесной стране есть озеро Тун, по которому мы катались после конференции, наслаждаясь прекрасным днем отдыха, обновляя свою жизненную энергию. Записи из первого века существуют об этом озере, озере Тун, которое вы видите на этой фотографии. Это профиль одного из пейзажей прекрасной швейцарской местности. Здесь находится

отправиться и замок, который я с удовольствием посетил. Мне бы не захотелось платить за электричество, которое он использует. Итак, об этом озере записано еще в первом веке, об озере Тун, фактически об этой же местности, с тем же утесом и всем тем, что там находится сейчас. Построенное здесь уже в современное время, все посвящено памяти определенного животного, который похож на змею, на дракона, о котором написано, что он выдыхал огонь и он убивал тех, которые пытались войти в его пещеру. Затем, как говорится в записях, один христианин отправился к нему со своим другом, и от их молитв это творение убежало прямо в море, яростно извиваясь, и оно уплыло прочь, и с тех пор его больше никто не видел. Насколько же достоверна такая запись, я не знаю. Я только знаю о том, что написано в 41 главе книги Иова, когда Бог спрашивает Иова, «Можешь ли ты, Иов, поймать на крючок Левиафана? И можешь ли ты связать его язык?» Затем Бог добавил, «Даже не пытайся, потому что я сам его сотворил, и он принадлежит мне. Все под небом принадлежит мне, и ты не можешь этим управлять». И дальше идет описание, кожа на его брюхе словно осколки, и он оставляет следы на земле словно плуг. Таким же описан и китайский дракон. Его лапы также оставляли за собой следы. И Левиафана Бог сам описывает Иову. С его слов становится ясно специфическое творение Божье. И Бог сказал, «Я сотворил его, и все под этим небом принадлежит мне». То есть потребовался бы также специфический дизайн для того, чтобы это творение существовало и в настоящее время. На руке у меня часы, подаренные мне в Швейцарии Алексом после проведенной мной там конференции. Это часы-скелет, потому что можно увидеть скелет механизма, можно увидеть механизм через прозрачные компоненты этих часов. И это прекрасный дизайн. Если Левиафан действительно существовал, необходимо было его продумать до мельчайших деталей. Давайте опять вернемся к записям. И не только к библейским, но и к записям научного анализа о творениях, которые выдыхали огонь, или извергали огонь, если это возможно. Согласитесь, это звучит совершенно абсурдно. И опять-таки критики Библии и циники очень любят указывать на 41 главу книги Иова, подвергая различным атакам достоверность всего Писания. Но если бы подобное создание, подобное творение существовало, если бы какое-то животное существо могло извергать из себя огонь, это могло бы произойти только в шести научных условиях. Прежде всего, нам бы понадобилась форма, контролируемая влажности. По всей вероятности, для воспламенения понадобился бы также и какой-то механизм трения. Ведь оно необходимо также для электрического зажигания. Какое-то химическое электричество тоже было бы необходимо. Нам нужен был довольно обширный запас кислорода в атмосфере, чтобы горение происходило очень быстро. Нам также необходимы были бы и определенные химические элементы для химической реакции. Таким образом, я перечислил 5 или 6 условий. В 41 главе книги Иова мы сталкиваемся с поразительным обращением Бога к Иову, когда он говорит, «Посмотри на это творение Левиафана, ты не можешь им управлять, его не можешь контролировать, ты не можешь поймать его». Но само описание указывает на то, что Левиафан жил в океане и был в море. И видно, что его контролировала влажность в атмосфере и кислород. И дальше мы читаем то, что кажется полным абсурдом. Особенно это подчеркивают циники и критики. И было время, когда я думал, что это просто символично.

человеческое. Но это не так. Итак, в 41 главе книги Иова говорится, «Когда Левиафан поднимает свою голову из воды, когда встает и бьет хвостом, от его гортанного хрипа зажигается свет, и его глаза сияют, как утренняя заря». То есть глаза сияют, они светятся. А как глаза могут светиться? Только при определенной влажности. Под хрипом подразумевается тоже трение, о котором мы только что упоминали. И тогда действительно могли сиять его глаза. Между прочим, согласно записям, в возбужденном состоянии и у дракона на озере Тун глаза загорались биолюминесцентным цветом. Затем также необходим большой запас кислорода. И это подчеркнуто в самом тексте, где говорится, когда он плывет, он оставляет за собой седую пену. И Бог говорит его, во-первых, обрати внимание, обрати внимание на запах, исходящий от Левиафана. Например, если ты увидишь рыбу где-то глубоко в море, а вода вокруг тебя начинает вздыматься, и ты улавливаешь запах, тебе нужно быстрее убираться оттуда, потому что Левиафан там. Другими словами, он выделял химические элементы, у которых был запах. И дальше, в той же 41 главе, Бог говорит, «Когда ты находишь это творение в его окружении, ты подумаешь, что это древний призрак». Давайте посмотрим, относятся ли эти указания к нашему расследованию. Существовало ли на самом деле подобное творение, подобная тварь? После краткой передышки на усвоение этой информации, давайте продолжим разговор о биологических системах. Ведь для того, чтобы они функционировали, чтобы, как говорится, могли извергать из себя огонь определенные животные, необходимо трение и необходим контроль влажности. Влажность должна контролироваться очень тонко. Также необходимо электричество, выделяющееся химическим процессом в результате химической реакции, запас кислорода и химические элементы. А знаете ли вы, что в древнем мире главным ингредиентом мази была сера? Она использовалась в битвах. В то время многие солдаты носили с собой на плече специальный рожок с серой, чтобы при ожогах посыпать ею раны. Если он просто ранен, сера применялась как лекарство. Например, если их поранили мечом, они также применяли серу как антисептик. И главным ингредиентом мази всех древних аптек и лабораторий была сера, и у нее, естественно, был очень сильный запах. Просто невозможно было не знать, что кто-то за стеной приготавливал мазь. К тому же у серы такой же запах, как и у тухлых яиц. Помните, в 41 главе Бог сказал Иову, «Когда на море появляется седая пена, когда волны гуляют вокруг себя». Это значило, что это творение начинало кипеть от раздражения, и оно пахло, как мазь, как сера. И уходи, потому что Левиафан близко. То есть мы знаем, что у этого творения был химический элемент. Знаете, что в головке спички, которую мы сегодня используем, содержатся два химических элемента. Там два химических элемента. Сера используется для того, чтобы поддержать огонь, и фосфор для мгновенного зажигания спички. Ведь только после этого сера может поддержать процесс горения. Конечно же, серу всегда можно определить по запаху. И фосфора достаточно только для того, чтобы зажечь эту спичку. Между прочим, фосфор также светится в темноте. Поэтому многие призраки древнего мира, о которых говорили свидетели, они были столбами или еще чем-то, что светилось в темноте, и это содержало фосфор. При полной концентрации фосфор может загореться даже при комнатной температуре, поэтому его необходимо разбавлять. И помните, Бог сказал Иову, когда будешь ловить рыбу глубоко в море,
И ты заметишь,

сверкающую полосу, как можно быстрее уходи из этого места, потому что Левиафан там близко. Это значит, что он выделял достаточно фосфора для сияния. Таким образом, здесь мы сталкиваемся с двумя химическими элементами — серый фосфор в одном животном, и они необходимы для огня. Некоторое время назад в штате моих сотрудников был один очень хороший человек. Во время Второй мировой войны он несколько лет прослужил в военно-морском флоте в качестве человека-лягушки. Конечно, он ничего общего не имел с лягушкой, он просто был водолазом, которые очищали морское дно от мин. В этом плане они довольно долго кооперировали с китайцами. Китайские моряки, или лягушки, как их называли, или плавающие атлеты, они были необыкновенно подвижными. Но в определенных водах эти храбрые китайские моряки просто не плавали. И наши мужчины, наши солдаты их спрашивали, почему нет. А те отвечали, потому что в тех водах плавают драконы, которые извергают огонь. И смеясь, мы спрашивали у них, американцы спрашивали у них, откуда вам это известно? И они говорят, потому что периодически мы видим светящуюся полосу. Поэтому мы и знаем, что это дракон. И Бог сказал Иову, если увидишь светящуюся полосу, уходи оттуда, потому что это Левиафан. И у нас есть описание его черт. Когда он производил звук трением, глаза его начинали светиться в результате химической реакции. Также было электричество в результате химической реакции и был запас кислорода. Вы можете сказать, может ли светиться биологическое существо? Я хочу предоставить вам небольшого жука-бомбардировщика. Его также называют Brachennis coleoptera. Этим небольшим жукам была посвящена целая статья, и тут нарисовано, как лягушка решила, как говорится, пригласить его на обед. Но этот маленький Brachennis coleoptera обжег ее так, что этого было достаточно, чтобы обратить ее в бегство. На этой фотографии как раз запечатлен этот момент. И у нас есть техническое описание происходящего эффекта. Brachennis coleoptera, также и Pharosophus, еще один вид жука той же породы, заключает в себе особую специальную камеру. Они обладают органами, которые снабжают эту камеру перекисью водорода и гидрохиноном. Теперь обратите внимание вот на это. Я надеюсь, вы не спите. В этом маленьком жучке есть специальная камера сгорания. Гидрохинон и водородная перекись попадают туда из двух разных желез. Эти ферменты очень быстро испаряются. Они попадают в эту камеру сгорания. И когда мы поднимаем этого жучка или когда к нему приближается лягушка, именно в это время туда добавляется также то, что дестабилизирует эти ферменты. И эти ферменты этого и ожидают. В лаборатории было установлено, что выбрасывание этих ферментов происходит при 2000 пульсаций в секунду. Таким образом, в этом маленьком жучке при 2000 выбросов в секунду во время выбрасывания гидрохинон и перекись водорода смешиваются с ферментами, и при каждом из этих выбрасывающих пульсов он добавляет катализатор. Таким образом, на протяжении всех этих 2000 пульсаций в секунду происходит не что иное, как выбрасываемый взрыв. А постоянная температура в этой камере примерно 100 градусов по Цельсию. Фактически, необходимо было бы специально создать камеру, как инструмент, который мог бы посчитать все эти пульсации. Оказалось, этих пульсаций 2000 в секунду. 2000 герц в секунду. Это совершенно невероятно. Таким образом, этот маленький жучок действительно выбрасывает огонь. А между прочим, он даже может извергать огонь прямо со своей спины.
знаете, в любом направлении. Он просто невероятный. Фактически, я бы сказал, что для сотворения этого маленького жучка понадобилось не меньше дизайна, чем вот для этих швейцарских часов. Я очень надеюсь, что вы хорошо это усваиваете. Этим примером я просто подчеркиваю необыкновенную сложность строения и того, и другого. Ведь подумать только, маленький жучок дышит огнем. А возможно ли, что в 41 главе говорится об электричестве в этом творении? Конечно же, тогда не использовалось слово «электричество», здесь просто сказано, когда он вскидывал свою шею, когда он издавал звук. Его глаза начинали светиться, как утренняя заря. Могло ли бы это быть электричество? Мы знаем, что существует электрический угорь. Его техническое название — Electrophorus electricus. В его теле достаточно электрической энергии для того, чтобы на всю жизнь искалечить человеческую руку. Возможно ли, чтобы и то творение светилось? Я имею в виду, могло ли оно включать и выключать свой свет, как говорится? Конечно же, возможно. Например, посмотрим на североамериканских огненных мух. Probotenus patenus. Эта муха с очень сложным механизмом и может делать следующее. В один миг она может как включить, так и выключить свой свет. При желании она может светиться или нет. Я вырос в Южном Техасе, я помню, как мы в детстве летними вечерами охотились за этими мухами, чтобы натереть свои тела ими. Нам хотелось, чтобы они светились, но огненные мухи не всегда позволяли тебя поймать. Послушайте внимательно. Строение, о котором я говорю, на примере своих часов, но в большей мере это строение, этот дизайн выражен в огненной мухе. Ученые обнаружили, что Protenus, североамериканская огненная муха, содержит в себе два очень дорогих химических элемента. Но чтобы получить их довольно много, для продажи необходимо собрать огромное количество мух. Эти элементы — люциферез и люциферин. И они позволяют этой мухе увеличивать энергию в своем теле до квантовой энергии. И потом он может возвратиться в первоначальное состояние. И при этом фотон вылетает из атома. И если проделать это несколько миллионов раз, внутри этой мухи загорается прекрасный свет. По сравнению с этим созданием, мои часы очень примитивные, ведь в своей сущности эта муха — ядерный реактор. И благодаря люциферезу и люциферину выделяется еще и фотон. Надеюсь, что вы усваиваете эту информацию. В заключение мне бы хотелось рассказать вам еще о одном жучке. Мы его назвали Tinica samaricus. Его так назвала семья Саммерсов, которая обнаружила его во время Второй мировой войны на острове Галвестона. Мои друзья привезли его и ко мне, и мы даже размножали этих жучков. Этот жучок в летнее время взбирается на стебли и ползает по траве, и он выглядит как крошечный автомобиль. И они ползают целыми караванами. Они ползают вместе. И поскольку нам не было известно техническое название этого крохотного жучка, мы назвали его Tinica samaricus. У этого маленького жучка светятся глаза, как фары машины. И он может включать их и выключать. Это просто поразительно осознавать, что подобные условия существуют и в настоящее время. И сегодня в студию я принес особенную тварь. Это один из огнедышащих жучков. Это Brachinus calioptra, а другой — Ferrosophus. И в записи ископаемых занесены творения с такими же общими характеристиками, но очень миниатюрные по размерам. Вот это мезозавр бразиленсис. У них также общие характеристики, как и у огромного левиафана.
Я верю, что вы осознаете, что Бог держит в своих руках как нашу землю, так и все на ней. Я верю, что вы узнали о том, что если Бог описывает нам какое-то творение, каким странным оно ни казалось бы, это совершенная истина и правда.

0: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Это стихотворение Маяковского и по сей день актуально. Вот только дети все реже пристают с вопросами к папам, потому что их, как правило, нет рядом. Присутствие отца в жизни ребенка влияет так же, как и его отсутствие. Наша героиня Виктория Аверченко добивалась внимания своего отца долгие годы, но даже не могла предположить, каким будет финал.
1: Первая моя встреча с отцом произошла, когда мне было 12 лет. Мама позвонила отцу и договорилась с ним о встрече, чтобы пойти выбрать мне золотые серьги. Она хотела сделать мне подарок и хотела, чтобы в этом поучаствовал мой отец. Когда мы приехали к нему в гости, в этот момент у него находилась другая женщина в доме. И когда он нас увидел, он совершенно растерялся, и он нас выгнал из дому. Сказал, что я вас видеть не хочу, уходите отсюда. Тогда я решила для себя, что я больше с ним встречаться не буду.
0: Мать Вики рассталась с ее отцом еще до рождения девочки. Отношения не заладились с самого начала. И женщина даже хотела избавиться от нежелательной беременности.
1: Мама даже хотела сделать аборт. Вот, то есть, ну, меня не хотели. Но ее переубедили, и она оставила меня. Но с папой она жить не захотела с самого начала. Мой старший брат, он был от первого брака. Его отец, она его очень сильно любила. Мама была его на 10 лет старше, и он оставил ее. А с папой, с моим, она не смогла жить.
0: Семейные драмы, в которых...

0: которых заложниками становятся дети, далеко не редкость. Вика, как говорят, незапланированная, лишняя с самого рождения, отчаянно мечтала об отце.
1: Мне, естественно, отца не хватало. Мне не хватало его поддержки, мне не хватало его любви, мне не хватало его внимания, мне не хватало его ласки. Мне хотелось, чтобы папа был рядом, чтобы он был моей защитой, опорой, чтобы я могла ему довериться, чтобы он мог меня в каких-то ситуациях защитить.
0: А опасных ситуаций хватало. Активная и подвижная, предоставленная сама себе, Вика наравне с мальчишками лазила по чердакам и крышам. Она словно доказывала сама себе: «Я смелая и без папы».
1: Один мальчик, с которым мы сразу же подружились, он был у меня старше, и он мне говорит: «Пойдем на крышу дома». Я говорю: «Пойдем». Он меня потянул туда на 9-й этаж, я вместе с ним пошла, и мы уже стояли на краю крыши, и соседка, которая жила на 9-м этаже, тетя Соня, она каким-то образом узнала, что мы там на крыше, и побежала, и она фактически спасла меня. Почему? Потому что страха у детей фактически нету. И тот момент, когда она пришла на крышу, я не помню, но мне потом соседи рассказали, что благодаря тому, что она пришла туда, я не сорвалась с 9-го этажа.
0: Но как ни храбрилась Вика, как ни старалась быть независимой, образ отца не покидал ее. Она искала отцовской заботы в знакомых и родственниках.
1: Бывали такие моменты, когда мы всей семьей собирались, и дядь Вася, он ко мне больше всех внимания проявлял и заботы. И когда он приезжал, конечно, мне это очень нравилось. Почему? Потому что он куда-то выходили, там или в кино, или вот вместе у нас было семейное фото, мы фотографировались все вместе, выходили всей семьей. И дядя, он все время меня держал за руку, он проявлял ко мне внимание, заботу, ласку.
0: Особенно Вике не хватало отца, когда ее обижали во дворе.
1: Мама никогда не заступалась за меня, и в этот момент мне тоже не хватало отца, потому что соседи говорили: «Безотцовщина», знаете, как обычно. Вот, и это мне, конечно, очень не нравилось. Я всегда задавала вопросы: «Мама, а где, ну, мой папа? Может быть, как-то мы могли бы с ним встретиться?» Ну, она как-то уходила от вопроса этого.
0: И как позже выяснилось, не зря. Первая же встреча Вики с отцом привела к полному разочарованию. Девочка впервые остро ощутила свою отверженность.
1: Копились к нему чувства неприятия, невосприятия и непонимания, почему он не хотел со мной взаимоотношений. Почему я ему не нужна была. Почему он не выходил на контакт. Почему он не хотел встреч со мной, почему он не проводил со мной время, почему, когда наступали дни рождения, я не получала от него никаких подарков и знаков внимания. То есть это, ну, было больно.
0: Но полное отчаяние наступило, когда Вику стал избивать старший брат. И рядом не оказалось никого, чтобы ее защитить.
1: Появился в жизни моей мамы мужчина, и они поженились. Его звали Володя. И родители купили на тот момент моему брату мотоцикл. У нас мотоцикл почему-то стоял в квартире. Видимо, он так считал, что это так, ну, должно быть. И когда он ремонтировал этот мотоцикл, он сказал, чтобы я убрала все после того, как он там отремонтировал. Там капало масло на пол. Вот, грязи было полно, а мне нужно в этот момент было собираться в школу. И он сказал мне, подошел и сказал: «Убери». Я говорю: «Я не буду, я иду в школу». Ну, он начал распускать руки и первый раз сильно побил меня тогда.
0: Вика никак не могла понять, за что? Брат, с которым всегда было так весело, внезапно стал врагом.
1: В детстве у нас были хорошие взаимоотношения. Мы дружили, вместе баловались, выдумывали себе какие-то игры. А потом, когда повзрослели, я не могу сказать, чем это выражено или тем, что, может быть, разница была, наши отношения испортились.
0: Агрессия брата росла. Он занялся разбоем, стал пить. Жизнь в доме постепенно превратилась в кошмар.
1: Когда был пьяный, он был неуправляемый и крушил, громил все вокруг себя. И настолько сильно эта агрессия выражалась через него, что были такие моменты, вот не только в этот, но и в другие. Нам приходилось убегать из дома. То есть, когда человек выпивал, он просто становился неадекватным, и он мог делать странные вещи. То есть он мог поднимать руку на меня и на маму. Но это был постоянный страх.
0: Страх стал постоянным спутником Виктории. Нигде она больше не чувствовала себя в безопасности. И надежда на последнюю поддержку рухнула, когда умерла мама. Наша героиня осталась наедине со своими страхами и переживаниями. Когда нам плохо, больно и страшно, мы ищем защиты у того, кто сильнее, кто сможет утешить и решить наши проблемы. После смерти матери Вика попыталась наладить отношения с отцом, и поначалу ей показалось, что ей это удалось.
1: Мама умерла, и папа вышел на связь со мной, то есть он захотел со мной общаться. Мы с ним общались какой-то промежуток времени. Потом из-за одной фразы, которую он сказал, что «ты меня предашь», мы прекратили отношения.
0: Это решение далось Вике нелегко. Разрывая отношения с отцом, она в очередной раз вычеркивала его из своей жизни, тем самым добавляя ран в сердце.
1: Что я чувствовала отвержение, боль, разочарование, обиду. Больше всего в тот момент, когда он мне нужен был, он отверг меня в очередной раз. Я поняла, что я больше с ним общаться не буду. Наверное, больше всего похоже на то, что из-за того, что мама его отвергала, он отвергал меня.
0: Вике не удалось обрести друга в лице отца. Но жизнь вскоре подарила ей новую возможность.
1: Сидела компания ребят, и когда я зашла, как раз среди этих ребят был мой муж. И он мне уступил место. Я помню, очень сильно покраснел тогда, и уши его покраснели.
0: Молодой человек, приятель однокурсника Виктории, стал караулить ее возле здания института, где училась девушка.
1: То возле института стоит, высматривает, что-то выжидает. Потом смотрю, в столовой там сидит с друзьями. И как раз смотрю, вырастает передо мной огромное такое человечище по 2 метра ростом. И он мне сначала сказал: «Девушка, можно вам задать один вопрос?» Я говорю: «Ну, задавайте», говорю. «Пожалуйста», говорю, «я вас выслушаю». Он говорит: «Вы знаете, тут, говорит, один товарищ мой, говорит, уже 5 дней, говорит, кругами ходит вокруг института и все боится к вам подойти». Я говорю: «Ну, ведите его, познакомимся».
0: С Виталием, так звали будущего мужа, Вика почувствовала настоящую заботу.
1: Я подхватила где-то вирусный конъюнктивит. И у меня с одним глазом была такая проблема, он закрылся полностью. И он ездил со мной в больницу, ухаживал там, все, что нужно, делал. И проявлял заботу. То есть и даже мой внешний вид, он изменился. Естественно, я не была уже такой привлекательной и красивой, как мне казалось. Но это его не останавливало.
0: Виктория и Виталий решили пожениться. И счастливая невеста предприняла очередную попытку примириться с отцом.
1: Мы решили пригласить отца на свадьбу. Я позвонила ему, сказала: «Папа, приходи». И тут опять начались взаимоотношения. Он там со своей стороны предлагал помощь, что он нам поможет, если нужно будет, потому что все затраты на свадьбу взяли родители мужа на себя. Но, естественно, я хотела, чтобы папа, как мой отец, тоже поучаствовал в этом. Я не знаю, что послужило причиной того, что папа мне отказал в помощи на свадьбу, и почему он потом не пришел, но слава Богу за моего мужа, который в тот момент очень сильно меня поддержал и утешал.
0: Проглотив очередную обиду, Вика стала планировать семейную жизнь и детей. Беда пришла, откуда не ждали.
1: Я попала в больницу с проблемами в области гинекологии, и первый раз я тогда услышала от врача, что детей у меня никогда не будет. Бесплодие первой степени.
0: 4 года больниц, изматывающих процедур, надежд и разочарований. Виктория доходила до отчаяния.
1: Когда мне сказали, что я не буду иметь детей, я просто не видела смысла в семейной жизни.

0: Почему? Потому что любая полноценная семья, она хочет и стремится иметь детей. И у моих друзей, у всех уже были дети на тот момент. Вот. А поскольку я детей очень люблю, мне очень хотелось ребенка. И я, конечно, и плакала, и муж меня успокаивал, и проходил вместе со мной эти все процедуры. Приходило чувство безнадежности, утраты. Каждая женщина, она стремится, чтобы быть матерью и чтобы семья была полноценной, полной с детьми.
1: В трудную минуту на помощь Вике пришла давняя подруга.
2: Когда я узнала о Викиной проблеме, о том, что она не может иметь детей, я ей сказала, что выход есть, что Господь может ее исцелить. Потому что за много лет я видела женщин в церкви, которые страдали той же проблемой, у которых не было многие годы детей, и которым Господь сверхъестественным образом их дал.
0: Мне хотелось взаимоотношений с Богом, просто я не понимала, какой Он.
1: Виктория ходила в церковь с завидным постоянством. С одной просьбой к Богу – дать ей ребенка. Но ничего не менялось. И вот однажды Вика приняла для себя важное поворотное решение.
0: Своими словами помолилась и сказала Богу: «Если ты можешь, то дай мне ребенка, а если не можешь, то я буду жить для тебя и для мужа».
1: То, что произошло вскоре, было чудом.
0: Потом, через короткий промежуток времени, Бог мне дал ребенка.
1: Рождение долгожданного сына стало не последним чудом в жизни Виктории. Впереди ее ждало еще одно важное событие.
0: Когда в мою жизнь пришел Бог, я для себя решила, что моя жизнь теперь пойдет по другому пути. И первое, что пришло мне на сердце, это примирение с моим земным отцом.
3: Библия открывает на Бога как отца, потому что Библия говорит, что Бог, Он сотворил каждого из нас. Бог дает правильную ценность каждому человеку. Бог дает обеспечение и защиту для каждого человека. Бог обучает и дисциплинирует нас. Правильное влияние помогает сформировать у ребенка правильную самооценку. Правильное отцовское влияние помогает ребенку иметь это чувство защищенности, обеспечения, надежды на будущее. И также отцовское влияние помогает ребенку формировать правильные нравственные ориентиры в жизни.
0: Мы поехали к отцу, и когда он меня увидел, он был в растерянности. И первое, что он сказал: «Зачем ты приехала? Что тебе нужно?» Я ему сказала: «Папа, я приехала, чтобы сказать тебе, что я люблю тебя, что я прощаю тебя, я тебя благословляю. Я хочу с тобой строить новые взаимоотношения, и что Бог, Он любит тебя, и Он хочет простить твои грехи». А сначала он был очень агрессивно настроен, даже выгонял меня. Но когда я ему сказала, что я его люблю, что я его прощаю, благословляю, и ничего мне от него не нужно, он смягчился, и его сердце открылось. И тогда, в этот момент, я поняла, что этот поворот на 180 градусов, он произошел в моей жизни. Я благодарна Богу, потому что если бы не Бог, то в моей жизни он бы не произошел.
1: Виктория помирилась с отцом и поверила, что однажды она услышит от него долгожданные слова.
0: «Доча, дочура, я так сильно люблю тебя. Ты так сильно нужна мне». И когда я сказала это Богу, просто разговаривала с ним, молилась. Потом на следующий день мне отец сказал именно эти слова. Я поняла, что Бог так сильно любит каждого человека, и что Он отвечает на молитвы наши, и Он слышит наши молитвы. И поэтому я была благодарна Богу за то, что Он услышал меня, и именно эти значимые слова для меня, которые я хотела услышать от отца, я услышала.
1: Вика была счастлива и еще не знала, что это были практически последние слова ее отца.
0: Я понимала уже на этот момент, что Бог побуждает меня не зря сойтись со своим отцом, потому что он знал, что настанет момент, когда папа уйдет.
4: Виктория совсем недолго побыла в роли любимой и любящей дочери. Отец умер, но после его смерти она не осталась одинокой. Теперь в ее жизни был тот, кто вечен, кто никогда не оставит и не покинет. Поиски земного отца привели Викторию к Отцу Небесному.

Господь Иисус, спасибо, что пришел на нашу землю и умер за меня. Я каюсь в том, что пытался сам руководить своей жизнью и согрешал против Тебя. Я приглашаю Тебя в свое сердце. Прости все мои грехи. Я верю, что Ты ответил на мою молитву и теперь живешь в моем сердце. Аминь.

Иисус любит тех, кто рядом.

Аллилуйя. Я прошу вас, пожалуйста, садитесь. И спасибо, что вы здесь. Приветствую всех, кто на балконе, всех и служителей на балконе. И здесь, друзей, слава Господу, всех приветствуем. И мы здесь с вами в особенное воскресенье. Все, кто смотрит нас в эфире, мы посылаем вам любовь. И такое не то чтобы поздравление, но скорее приветствие. Из церкви. Мы будем поздравлять через неделю, да, особенно, что Христос воскрес, но мы посылаем приветствие именно отсюда, что мы здесь сейчас во имя Господа. Мы во имя того, что Он сделал, и во имя того, как Он шел, как Он двигался по жизни. И накануне Пасхи, недалеко перед Пасхой, было особенное чудо. И многие из вас знают, мы в основном все знаем, что это было чудо воскрешения из мертвых. И поэтому, когда на Пасху шли люди, они шли также посмотреть, увидеть воскресшего Лазаря. И так написано, они шли, чтобы убедиться, чтобы посмотреть, потому что молва разнеслась повсюду. Но это еще не была Пасха, это было недалеко от Пасхи, потому что после чуда воскрешения с Лазарем, написано, приближалась Пасха иудейская. Но это было время, когда... люди собирались, готовились, но Иисусу там было быть нельзя. Это была уже Иудея. Это была самая опасная область Израиля. Там, где написано «искали убить его». Я сегодня утром думал, как бы мы себя чувствовали, если бы мы точно знали, что нас ищут убить. Когда-то апостол Павел был задержан в Иерусалиме, то есть его били, жестоко били толпой, но первосвященник, чуть позже скажу, но римский офицер выхватил его. И тогда первосвященник и другие первосвященники, они пришли с жалобой, почему у них забрали апостола Павла. Но Господь сохранил его. То есть там была ситуация, когда ему сказали, что 40 человек замышляют убить тебя. Они поклялись, что не будут есть и не будут пить до тех пор, пока не убьют. Вы представляете? И тогда там племянник, он пришел в крепость, и он говорит, я хочу поговорить. И это рассказали центуриону, то есть вот этому сотнику, офицеру римской армии, язычнику. Рассказали, что люди поклялись, что не будут есть и не будут пить, пока не убьют его. И тогда он собрал там пеших 200 солдат, конницу, и Павла он повез в Кесарию. Это уже такой город близко, уже там гарнизон огромный римский, там море, там корабль. И вот Павлу сказали, что его готовятся убить. И он сказал передать это сотнику. И вот Иисусу точно угрожала опасность, причем он знал, что его убьют наверняка, но еще не было время. И поэтому Иисус Христос, его путь был такой. Он после воскрешения Лазаря, написано, иудеи искали убить его. Они с этого дня положили убить его. Как только совершилось воскрешение, то это была такая цена, которая была... Вот за чудесами идет цена. Я подумал сегодня утром, а если у нас будут воскрешать мертвые? Если у нас будут великие чудеса совершаться, какую цену мы будем за это платить? Подумайте, какую цену мы можем за это платить? Потому что цена за веру, она очень сильная цена. И мы не должны забывать, что за это придет награда. То есть за страдания, за испытания потом от Господа придет награда. Но цена, которую платим мы, и вот служители платят, она будет очень высока. И вот здесь, когда уже Лазарь воскрес из мертвых, то точно решили, что его убьют. Они говорили, вы ничего не успеваете, смотрите, весь мир идет за ним. И первосвященник говорит, вы ничего не знаете, вы не понимаете, что лучше, чтобы один человек умер за народ, чем весь народ погиб. Он имел в виду, что надо, чтобы вот Иисус один умер, чем весь народ там погибнет в заблуждении в каком-то там. Но он не понимал, что он таким образом сказал пророческое слово. Он имел в виду одно – но Бог имел в виду другой план, что действительно, чтобы весь народ не погиб, надо, чтобы один человек, он отдал свою жизнь. И поэтому цена была очень высока. Цена у всех верующих очень разная. Но давайте не будем ее
отталкивать. Апостол Павел когда-то сказал, что «я не только готов пострадать, я готов умереть». Не смуща... Что же вы смущаете, сердце мое? «Я не только готов пострадать, но умереть». В этой истории, я думаю, будет уместно сказать короткое свидетельство о папе, когда он попал в армию, это была советская армия, сразу после войны. И он был призван к танковые войска. Но когда знали, что он верующий, вот верующий, баптист, да, то начальство, начальник, он сказал, оттуда его отправили, из танковых войск, в строительные, и он сказал ему, таких, как ты, я расстреливал. То есть верующих я расстреливал. И папа говорит ему, 18-летний юноша говорит ему, вы можете так же поступить со мной, если Бог вам позволит. Он бы мог просто промолчать, он мог бы просто испугаться. Но он говорит, вы можете так же со мной поступить, но если вам позволит Бог. Аллилуйя. Это вера, скажите, правда же? Это вера. Это как бы брошенный вызов, не по плоти, но это вызов духа. И вот это была его цена. То есть ему были угрозы, но, слава Богу, ничего такого не произошло. Ну, что такого плохого, смертельного. Он был переведен в строительные войска, где он 3,5 года находился. И он был отличником в строительстве. И, как я уже раньше рассказывал, он выполнял 300% строительства. У него над кроватью было написано «Николай Седнев-300%, тройную норму». Его 3 раза отпускали в отпуск за армию. Его уговаривали остаться служить на военном контракте. Обещали ему квартиру, обещали одежду после войны, обещали большую зарплату. Он настолько был благословен. То есть Бог через это испытание перевел его в другое место, где имел большее благословение. И вот у каждого цена. Итак, мы вернемся к Иисусу. Это самый главный пример нашей жизни. Ну, есть очень много примеров веры. В Украине когда-то была исцелена Женя Полищук. Вы можете в интернете найти Женя Полищук. То есть женщина скорчена, весь

весила 30 килограмм. У нее были вдавлены колени сюда в грудь. Она была скорчена. И после тяжелых работ носила тяжелые мешки в колхозе. И она стала, ну, вот так заболевать сильно. И Бог исцелил ее. Он послал туда Дмитрия Березюка. Это очень известный среди пятидесятников Украины, очень известный помазанник Божий. Когда-то был баптистским юношей, Бог начал искать Бога, Бог дал ему силу. Очень много исцелилось больных. Чудесный человек. И Бог однажды привел его и других братьев к ним в дом. И Господь исцелил эту женщину. Это была сила, прямо трещали звук костей. Она выпрямилась и выпрыгнула из кровати. То есть эта женщина, она забыл сколько лет, может, Артур потом напомнит, очень много лет она болела, прикована к постели. И Господь ее исцеляет полностью. После этого она получает гонение. И ее сосед, который настолько рассердился, он знал, что она лежит столько много лет, я сейчас не буду говорить точно. И он настолько ожесточился, потому что был атеизм. И он сказал, да, она притворялась, она вообще не болела. То есть это... И ее начали вызывать в прокуратуру, ей угрожали смертью. То есть цена за чудо. Цена за чудо. Смертью. И она уехала жить в Эстонию. Она жила в Эстонии, здесь в Нарве. Я лично слушал ее несколько раз свидетельство. Мы плакали вместе с папой, слушали свидетельство в одном из домов. Ну вот цена такая. И вот здесь первосвященники сказали, его нужно убить. Кстати, Женя Полищук жила в Нарве, потом эмигрировала, еще вышла замуж. И, по-моему, еще до сих пор жива в США. Она ездит по многим городам, проповедует, свидетельствует об Иисусе. Это было чудо и чудес. То есть она не была, ее невозможно было одеть в платье, потому что колени были сюда, прижаты в грудь, прямо вдавлены. На нее одевался балахончик, вот это платье, которое было, одевало вместе с ногами. Вот это была такая скорченная женщина. Но она вынуждена была уехать с Украины, потому что на нее было гонение. И вот Иисус Христос, Он исцеляет, воскрешает из мертвых, и Он говорит, я радуюсь, что меня не было там. Представляете, я подумал сегодня утром, Иисус радуется, что Его там не было. Если бы Он нам сказал, мы бы сказали, Господи, если бы Ты исцелил, вот, не случилось бы этого, вот, если бы Ты был здесь, вот этого не произошло. В ответ мы бы услышали, а я радуюсь, что меня там не было. Мы бы сказали, не понимаем. Это вера. Аминь. Я радуюсь, что меня не было, потому что это болезнь к славе Божией, чтобы многие уверовали. И поэтому Иисус Христос совершает величайшее чудо, как вы знаете, я не буду его описывать. И после этого написано, Иисус не ходил явно между иудеями. Иоанна 11:54. Но пошел оттуда в страну около пустыни, в город Ефраим. И там оставался с учениками фактически до Пасхи. И он ушел туда. Это расстояние, ну, посмотрел в интернете, оно, ну, почти 60 километров. То есть это там, вот, как в Эстонии здесь у нас, да, Кохлоярви, Ихви, там, туда. То есть вот он там находился. Он не мог находиться среди иудеев, потому что еще не пришло час, не пришло время Пасхи, не пришло время его страданий. И Иисус, вот наш Иисус, Иисус Господь всей земли, представляете, Он ходит и скитается. И вот там в пустыне, близ пустыни, Он скитается, Он с учениками там в городе Ефраиме. Это наш Спаситель, Его путь. Павел говорит, апостол Павел о себе, что мы до сих пор терпим нужды, это значит, нужны им были, ну, финансы, там, пища. Мы до сих пор терпим нужды, побои, и скитаемся. Скитаемся. До сих пор терпим нужды. Смотрите, у Павла не наступил такой период, когда он настоял, наконец он стал таким богатым, что у него вообще все решилось хорошо. У него был такой период, в течение периода жизни, то есть когда терпел нужды, побои, и скитался. И вот Иисус Христос там как бы в скитаниях, но приближалась Пасха иудейская. И многие говорили, многие шли в Иерусалим, чтобы очиститься. И тогда искали Иисуса, стоя в храме, говорили друг другу, как вы думаете, придет ли Он? Придет ли Он? И тогда было следующее событие, Его путь. Знаете, куда Иисус пришел? Он пришел лично в дом к друзьям. И вот я хочу этим, Он пришел в дом Марии, Марфы и Лазаря. И только после этого Он вышел, пошел в Иерусалим, чтобы
И вот его приветствовали там. Итак, он пришел в дом друзей. И он пришел, скажем, в первую очередь к ним. Это примерно, ну, 2,5, почти 3 километра от Иерусалима. И он находился там. И я сразу представил, как вот в Нарве, где-то поблизости, тут вот есть какое-то место, тут Сиверси, где тут вот, где-то он находился недалеко, чтобы быть там в общении. И там он был помазан вот этим миром. И так Иисус пришел к друзьям. И я подумал сегодня утром, что Господь приходит к своим, к друзьям. Он пришел лично, он пришел в дом. И тут, там пришли другие люди, чтобы увидеть Лазаря. И Лазарь быть там. И Марфа служила. Какое прекрасное время. Друзья, нам нужно посещение Иисуса. Он приходит к своим друзьям. Если мы будем друзьями Иисуса, Он к нам придет. Если мы, а Он сказал, я вас не называю рабами, я вас называю друзьями. То есть, если мы будем дружить с Иисусом, Он нас будет посещать. Он будет посещать церкви в Эстонии, церкви в Финляндии, в Латвии, в Литве. Он приходит к друзьям. Кто из нас своих друзей навещает или звонит? Конечно же, правда, мы все. Потому что мы друзья, мы чувствуем в этом нужду. Нас насыщают наши друзья из Финляндии. Нам друг написал пастор Давид из Польши. Он сказал, ваша церковь особенно в моем сердце. И говорит, давайте молиться. Что? Я сказал, приезжайте к нам, приезжайте летом в лагерь. Вот они приедут летом, наверное, в августе или как-то такой молодежный лагерь. Они, можно учить молодежь, проводить семинары там, и что-то такое делать. Слава Богу, потому что друзья они навещают. И вот Иисус, будьте уверены, что Он ваш друг. Примите Его как друга. Будьте Его другом, дружите с Ним, общайтесь с Ним, говорите с Ним. Потому что должно быть обоюдно со всех сторон. И со стороны одного друга, со стороны другого друга. Вот, будет недостаточно, если Господь к нам тянется, а мы Его как бы игнорируем, забываем, суетимся. Но если мы Его любим и ждем, а эта семья точно Его ждали, то Он пришел туда. И когда Он пришел туда, там не все было совершенно. Что там не было совершенным? Ну, то, что осудили Марию за то, что она вылила это масло. Осудили ее за такое пожертвование. 300 динариев, вы знаете, это целый год работать. И вдруг она, это вот драгоценное мира, она вылила Иисусу. Это отношение ее сердца, отношение любви. И вот Господь сейчас, Он учит нас, чтобы мы также любили Иисуса. Чтобы мы также самое лучшее отдавали для Него. И тогда после этого случилось то, что Иисуса так встречали. И я не буду говорить дальше. Может быть, пастор Юха об этом что-то тоже скажет. Но вы знаете, когда Иисус пошел на следующий день, то есть Он, наверное, там переночевал. И я правда, именно сегодня утром я тоже подумал об этом, что Господь так бы хотелось, чтобы Иисус, Он был с нами, чтобы Он посещал нас. Божье присутствие, друзья, это реальность. Итак, Божий путь. Они пришли, рискуя жизнью, в дом Лазаря, и воскресил его Господь. А Фома говорит, давно ли искали тебя иудеи, чтобы убить? Он говорит, не 12 ли часов во дне, то есть днем ограниченное время. Нужно делать, пока есть возможность, пока есть жатва, пока есть открытые сердца, пока законы позволяют, нужно проповедовать Евангелие. Ну, я уже так расширенно говорю, но... Он говорит, что... И тогда Фома говорит, пойдем и умрем вместе с ним. То есть это был явный риск. Пойдем с ним и умрем. Но Бог сохранил их. И вот теперь после этого чуда, после этих гонений, после плана убить Иисуса, Иисус возвращается, но туда, где совершил воскрешение. Там, где Бог совершает чудо, Он приходит опять туда. Если Бог тебя исцелил однажды, Он готов благословить тебя еще. Скажите аминь. Это называется благодать на благодать. Дайте Богу славу. Благодать на благодать. Аллилуйя. Поэтому Бог опять посетит Эстонию. Бог опять посетит Финляндию. Бог опять посетит Скандинавию. Бог опять посетит Европу. Он опять придет. Это Его, там залог Духа Святого. Он придет за церковью однажды, потому что там Его залог, то есть Его ценный документ. Вы знаете, мы всегда вернемся за паспортом, мы всегда вернемся за ценные вещи, потому что это важно. Я, когда мне сделали дубликат ключа, я как-то забыл, потом уехал домой, я вернулся туда, потому что ключ необходим, чтобы открыть дверь. Так вот, Господь вернется туда, где Его Святой Дух, где любовь, где любит Иисуса. Аллилуйя! Да благословит нас Господь! Дадим славу Господу! Аллилуйя!

шаги считая, я к Голгофе подступаю. Я иду, не понимая, неужели этот день настал? Неужели, мой учитель, ты вот так умрешь? Неужели, мой учитель, ты себя не спасешь? Ничего не понимая, Фома к небу взывает.

ничего не понимаю я. Все расселись, как овцы, а куда

0: Здравствуйте. Зачем нам нужна свобода и в чем она должна проявляться? Как быть с ограничениями, которые устанавливает для нас сама жизнь? О свободе и ограничениях мы говорим сегодня. На наши вопросы отвечает психолог Алина Караченцева. Алина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Последние годы люди часто говорят и думают о том, как здорово, когда ты свободен, как здорово, когда ты сам можешь в своей жизни много чего выбирать, не считаться с чужим мнением, я сам себе хозяин, я живу по сердцу, исполняю свои желания, делаю, что хочу. Так скажем, да? Вот такая тенденция у нас наблюдается. И я, в принципе, считаю, что как бы она хороша, эта тенденция.
1: Есть,
0: да. Но как бы все-таки вы как психолог, как считаете, это хорошо или здесь есть некие подводные камни, на которые важно не налететь?
1: Я очень свободолюбивый человек, даже, наверное, излишне. Я очень свободолюбивая, я очень люблю свободу. И вообще это понятие, да? И надо посмотреть, о какой свободе мы говорим, когда мы говорим, что я выполняю все свои желания, я живу свободно, я иду за своим сердцем, за своими чувствами. Конечно, что доля хорошего в этом есть, но нужно посмотреть, а точно ли это свобода, да? Смотря, что за желание ты выполняешь, и не переходит ли в то, что пространство начинает диктовать тебе свои рамки, и тебе кажется, что ты делаешь выбор, а на самом деле ты находишься в состоянии вседозволенности и такой вот безответственности, когда ты все подряд хватаешь в этой жизни, не понимая, к чему оно может вести. И что за этим стоит? То есть любое наше действие, мысль, слово, действие, оно всегда приводит к какому-то результату. Есть вот эти причинно-следственные связи. И человек должен отдавать себе отчет в том, что он делает, для чего. Потому что, говорят, как бы есть такое понятие, что рамки — это плохо, не устанавливайте рамки, вот эти лишние границы, потому что они там, скажем так, парализуют развитие личности, с чем очень не соглашусь, потому что, ну, посмотрим, вот заходим мы в помещение, там есть рамки, ну, иди через стену, ну, и какой бы

0: твой результат, да? Ты можешь, то есть рамки — это хорошо или плохо? Это в разном контексте, да? Если ты разумный человек, ты посмотришь, какое пространство тебя окружает, и выберешь те пути, которые будут максимально хорошими, полезными, и ведут тебя к нужному результату. Ты обойдешь через дверь, откроешь-закроешь, там, переступишь порог на всякий случай. То есть ты обойдешь все рамки, которые существуют, да, грамотно, идя к своей цели. То есть ты будешь сознательно выбирать свой путь свободы среди того пространства, которое есть. И вот эта мысль, она, мне кажется, очень определяющая в понятии свободы вообще, в том, как к этому относиться, потому что есть такое понятие, как свобода выбора, да, и порой очень философский вопрос, люди спорят, а существует ли эта свобода выбора, есть ли она и насколько она для нас. Ну, точно можно сказать, что когда человек знает последствия своего выбора, тогда у него есть свобода выбрать или не выбрать это. То есть, если мы не знаем последствия, у нас есть много вариантов. Но если я не знаю, что есть, не знаю, там, закон притяжения, например, я выйду в окно, хочу полетать, выйду в окно, и если я не знаю последствий, будут очень плохие последствия. Я могу выйти, могу не выйти. Когда я знаю последствия, что может быть, что существует закон притяжения, я этого не сделаю. И здесь у меня выбор, сделать или не сделать.
1: Ну, это такие, как бы, примеры все-таки здесь... Все умные люди, да. Они, да, знают прекрасно, что через стены мы не умеем ходить, и если ты выйдешь в окно, ты попадешь на кладбище. Вот. А вот в плане каких-то вещей, ну, как сказать, мы выбираем что-то, мы понимаем, что мир не рухнет. И наоборот, для нас жизнь в чем-то улучшится, но зато она ухудшится для наших близких, например, да? Вот. Но мы выбираем себя, а не наших близких. И вот что тогда делать? Вот, например, мужчина, а я как бы поеду куда-то там на заработки на год, ну и что, что жена с тремя детьми останется без помощи вообще, но я зато там деньги заработаю, буду там жить, в принципе, свободно, иногда деньги высылать, но насколько это хорошо, а жена не очень хочет, чтобы я уезжала там на другой конец страны на заработки. Вот, но я с ней не считаюсь, а еду.
0: Это скорее вопрос уже... Здесь двухсторонний вопрос. Этот вопрос гораздо глубже, чем кажется на поверхности, потому что в отношениях мужчины и женщины можно сказать, ой, какой эгоист, он решил так делать. Если мы глубже посмотрим, может быть, она эгоист, который не хочет способствовать какому-то делу в его жизни. Это может очень быть по-разному, поэтому я сильно углубляться не буду. Но сама суть того, что мы должны всегда думать о последствиях. И думать о последствиях не только для себя, а для других людей. И, скажем так, в равной степени. Потому что говорят, сначала подумай о себе, думай потом о других. Или всегда думай только о других, потом думай о себе, да? Это тоже относится к ценностной ориентации. Это когда люди, это спорные вопросы, которые ни психологии, ничем другим не объяснишь, это ценности, это глубже.
1: То есть никто не скажет тебе, как правильно.
0: Да, никто не скажет. Это выбор для человека. Допустим, для меня, с точки зрения моих ценностей, очень важно ориентироваться на близких, на благо общества, на благо, ну, хотя бы в рамках семьи, ближайшие там это родственники какие-то, ближайшие там родители, сестры, братья. Я ориентируюсь на это и в своей жизни выстраиваю так, чтобы вот общая наша жизнь, она была совместной. Мы. Есть понятие «мы». Эти ценности вообще определяются на уровне «я» или «мы». Вот это общая глубинная позиция. Если «я», тогда я плюс я, плюс я. Я могу много, много контактов построить, очень выгодных, прекрасных и для другого человека, и для меня. Но это будет я. Все-таки все из позиции сделать хорошо себе. Это неплохо, но это позиция жизни. Есть люди, которые думают из позиции «мы», тогда они по-другому выстраивают свою жизнь. Они думают, чтобы хорошо было нам всем в равной степени. И если вдруг будет выбор между семьей и заработками, то мужчина, который действительно заботится о близких, он будет учитывать мнение жены и будет договариваться здесь так, чтобы никто в этом случае не пострадал. То есть это очень такой. Поэтому здесь, если вот такая свобода, я выбираю, просто уезжаю, ничего не учитываю, то это про эгоизм просто. А если мы заботимся о близких и живем из позиции «мы», в идеале, не всегда каждая семья может к этому прийти, но вот позиция «мы», она должна с возрастом

0: формироваться в семье. Потому что не всегда молодая пара может построить такие отношения. У них еще нет способностей.
1: Ну, мне кажется, что в принципе вот есть люди, которые нацелены на «мы», а есть люди, которые нацелены на «я». Но если ты нацелен на «мы», это значит, да, ты решаешь не только свои проблемы, но и помогаешь решать проблемы своим близким, например, своей семье. Но когда проблемы у тебя, твоя семья тебе помогает.
0: Да.
1: Вот. А если ты нацелен на «я», то да, ты свободен, ты никому ничего не должен, но однажды у тебя вдруг случится беда, тогда не жди, что твоя семья прибежит и решит. Но часто как бы бывает так, что семья прибегает и решает, ожидая в ответ. А человек не хочет давать в ответ. Получать он хочет, а давать нет.
0: Бывает такое, что он и дает. Может быть, взаимовыгодный обмен, но при этом человек все равно из позиции «я». То есть сейчас я, тебе вот это, ты мне вот это, мы договорились, мы понимаем друг друга, все хорошо, мы относимся друг к другу с уважением для того, чтобы друг об друга удовлетворять свои какие-либо потребности. То есть я могу быть в социуме, могу все хорошо делать, коммуницировать очень выгодно со всеми, всем тоже хорошо, ну, до того момента, пока мы взаимно выгодны друг другу.
1: Но вот это очень здравая позиция, и вроде бы все нормально, понятно в теории. Но вот в жизни часто бывает как? Допустим, вот приведу такую ситуацию, в пример. Пожилая женщина очень сильно болеет, у нее трое взрослых детей. И, казалось бы, по чесноку, так скажем, все трое должны ухаживать по очереди. Ну вот, допустим, две дочери, один сын. Одна дочь и сын ухаживают за мамой, а третья, ей дела нет до этого. Она, может быть, там раз в три месяца придет разок, и все. Мама умирает. Наследство должны получить все трое. И, конечно, те двое, которые ухаживали и очень много жертвовали времени и здоровья на это, они возмущены. Хотя по закону это так, но вот у нас часто бывает такое, что кто-то вкладывается в общее дело, кто-то нет, а плюшки получают все. И вроде бы тот, который не вкладывался, говорит: а это свобода, я свободный человек, я жил, как я хочу, я имел право. Вот. А те обижены.
0: И все это время был счастливый.
1: Да, да. А те как бы, они ответственность чувствовали, они жертвовали, ведь это мама. Это то, что ты не выкинешь из жизни. И как бы, ну, а вас кто заставлял? Ну, понимаете, ну,
0: здесь
1: я думаю,
0: вопрос,
1: что вы понимаете вот эту ситуацию.
0: Да, вопрос ценностей. И получается, что вот это...
1: Это вопрос ценностей,
0: да. Вот эта женщина, которая не ухаживает за мамой, она, получается, живет из позиции «я», да, и я делаю только то, что мне выгодно. И это неплохо, но это, скажем так, не соответствует христианским ценностям, потому что можем посмотреть даже со стороны группы, да, вообще в целом. Бывают периоды в жизни, когда у нас воспитывается групповое общение, когда люди понимают, что такое дружба, что такое поддержка, партнерство. То есть сами по себе все вот эти позиции, которые говорят «мы», это о том, что человек несет какую-либо ответственность за то, что он делает сегодня. Может быть, он и не чувствует себя до конца свободным, но он свободен в том, что он сознательно сделал этот выбор для себя, для того, чтобы получить какие-либо результаты. Ну, например, ухаживать за мамой, чтобы она хорошо себя чувствовала, и в конечном итоге там, помочь сестре или еще кому-то. То есть человек выбор этот сделал, он менее свободен, но он свободен в своем выборе. И это его ценности, да? Если у человека есть ценности «мы», как команда, семья или как еще какая-то, какая-либо группа, которая что-либо делает, тогда человек вносит вклад, и каждый в идеале должен вносить свой какой-то вклад, и будет замечательно.
1: Ну, должен, но видите, часто кто-то вот соскакивает просто в любом общем деле, что на работе, что в семье, что в дружбе. Вроде бы мы идем к общему результату, вроде как есть какая-то даже договоренность, но кто-то по пути соскакивает. И обычно этих людей, вот те ответственные люди, которые что-то делают, не очень любят. Вот какой свободный. А я тоже, может быть, хотел бы все бросить и быть свободным. Но я делаю.
0: Здесь очень сложно ответить. Эти вопросы решать на уровне ценностей очень тяжело, потому что здесь никто не может сказать, хорошо или плохо. Ни психолог не скажет. Потому что если человек выбирает себя, то мы можем сказать, ну вот ты эгоист, а он говорит, а я свободный человек, хочу так жить. То есть это его ценности, да? Он на таком этапе развития, что для него это нормально. И со стороны никто не скажет, хорошо это или плохо, да? Со временем

0: временем, когда человек развивается, когда он лучше узнает жизнь, себя, больше понимает тех процессов, которые происходят в жизни, он выходит на уровень развития, когда становится неравнодушным ко всему, что происходит вокруг, да, и старается как-то на это влиять. Его беспокоят и люди, которые рядом, и люди, которые подальше. И он думает о том, что я могу внести в этот мир, в жизнь, людям отдать. И это близкие родственники. Поэтому здесь... Уровень ценностей — это выбор. Вот это как раз есть выбор, потому что выбор своих собственных ограничений, которые к чему-либо ведут. Это может быть не только в такой ситуации. Это может быть в разных жизненных ситуациях, элементарно, даже на бытовом примере какой-нибудь, не знаю, там, в питании. Я ем апельсины или пироженки, например, да? Тоже выбор. Для чего ты делаешь этот выбор? Если ты, скажем так, если магазин тебе диктует то, как ты будешь питаться, ты зашел все подряд, взял, в этой реальности, то ты получишь определенные результаты. Если ты делаешь какие-то выборы и ставишь себе, казалось бы, рамки, но ты свободен в своем выборе, ты получишь те результаты, которые ты хочешь.
1: То есть, допустим, моя ценность — будущее, это поправить здоровье. Допустим, поправить здоровье, и я теперь перестаю есть все подряд, сметая. Я практикую принцип умеренности, поэтому в соответствии с этим... с этой своей ценностью я начинаю выбирать продукты и формировать свое меню. Мало ли что вокруг мне предлагает этот мир, я знаю цель, к которую я иду, и свою ценность.
0: Ограничения, которые ведут к цели. Если цель помочь маме, значит, я делаю себе определенные ограничения и помогаю маме. Если цель там, поправить здоровье, соответственно, тоже делаю ограничения, которые приводят меня к этой цели. И, соответственно, в данном случае, если я свободен, выбор этот сделать, значит, я свободен внутри себя, и я не чувствую ограничений. Потому что если со стороны общего пространства, не знаю, там общества, каких-то культуры, традиций, чего-то еще, да, есть ограничения, которые я не понимаю изнутри, зачем мне это, и вообще в чем смысл, тогда они ведут меня к ощущению, ну, не свободы, да, как бы парализуют. Если я свободно изнутри выбираю себе какие-либо рамки, и они ведут меня к моим целям, какими бы. Это могут быть также духовные цели, да, это могут быть какие-то цели, ну, абсолютно любые по жизни. Я себе ставлю какие-то ограничения для того, чтобы к чему-то прийти, соответственно, я достигаю.
1: Ну, и я
0: этой
1: так
0: цели.
1: Это думаю, что, наверное, как бы вот я понимаю, какие у меня ценности, а у кого-то могут быть они другие. Меня не должно волновать то, какие ценности у другого человека. Они могут быть вообще самые ужасные, да, ну, на мой взгляд, но я не могу его переделать. Я живу по своим ценностям, и я знаю, зачем это я делаю. Я знаю, зачем, вот, например, вот другие, вот ты можешь есть сколько ты хочешь, да, кто-то сказал. Вот ты, например, всегда худая, ты можешь есть сколько ты хочешь, да. А я, может быть, не завидую другим, кто может есть сколько хочет, потому что это нездоровая пища. А я буду знать, почему я выбираю ту или иную пищу, что это очень хорошо, ну, для моего здоровья, самочувствия и красоты и так далее.
0: И это
1: я знаю,
0: выбор.
1: Да, не, без оглядки на других, без зависти к другим.
0: Да. И это совершенно свободный выбор. Тогда человек чувствует, что он сам определяет свои решения, свой путь, и у него остается вот эта грань какой-то свободы, которая приводит его к тому, что ему нужно. И это прекрасно. И Бог дает нам определенную свободу выбора. Да? Какие результаты хочешь в жизни, в настоящее будущее, так и живи. И, соответственно, здесь тоже вопрос ценностей, что для тебя дорого, что ты выберешь. Потому что здесь никто не может сказать правильно, неправильно, замотивировать каким-то образом, через какую-то манипуляцию объяснить, почему нужно так или так, или так, да? Это все бессмысленно, это все-таки очень глубокие вопросы личных ценностей.
1: Да, действительно глубокие, потому что тут важно понять, а действительно ли то, что я делаю, то, как я живу, мне дорого.
0: Да.
1: Когда это мне дорого, я не буду завидовать, я не буду бросать камни в чужой огород, я буду жить своей жизнью.
0: Да, верно.
1: Спасибо вам, Алина, за участие в программе. Благодарю вас.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время провели с нами. Это была программа «Я и мой характер». Всего вам доброго, до свидания.

0: Здравствуйте. Джефф Томлин попробовал наркотики, когда ему было всего 12 лет. И эта первая доза привела к 30 годам зависимости. В последующие десятилетия он не раз оказывался на улице и в тюрьме. У Джеффа не было никакой надежды. Он думал, что выхода нет.
1: Я был очень жадным. Мне не было дела ни до кого. Меня не волновали даже деньги, только наркотики. Большую часть своей жизни Джефф Томлин провел в мире наркотиков и криминала. А представление о религии у него сложилось еще в детстве. Я считал, что люди, верящие в Бога, глупые. И думал, что все это чепуха. Родители не водили меня в церковь. У меня были друзья, которые посещали богослужения, и я считал их странными. В 12 лет Джефф начал работать у соседа. Ему нравилось внимание и наркотики, которые они принимали вместе. Ему было около 30. Он был владельцем лодочного магазина и любил устраивать вечеринки. Благодаря ему у меня был доступ к любым наркотикам. Я начал нюхать кокаин в 12 лет. Потом перешел на метамфетамин. Все началось с любопытства. Моя жизнь была не такой уж и плохой. Мне не нужно было от чего-то прятаться, я просто хотел получить кайф. Наркотики привели Джеффа к 30 годам зависимости, насилия, преступлений и арестов. В 16 лет начались неприятности. Мы с друзьями были под действием ЛСД и избили ветерана-инвалида. Избили очень сильно, и нас арестовали. Это был мой первый арест. Джефф был несовершеннолетним, поэтому его выпустили на поруки. Судья посмотрел на меня и при моих родителях сказал: «Я уверен, к 21 году ты окажешься в тюрьме». Джефф понимал, что ему нужны перемены. Я хотел избавиться от наркотиков, но они были так заманчивы, что я снова к ним возвращался. Я пошел к армейскому вербовщику, который жил недалеко, и он сказал: «Думаю, мы сможем помочь тебе». Так я попал в армию. Армейская структура и дисциплина помогли Джеффу какое-то время продержаться без наркотиков, но после травмы Джефф снова запрыгнул в вагон наркотической зависимости. Я едва не потерял ногу. Мне сделали операцию на колене, потому что оно воспалилось. После операции я стал зависимым от обезболивающих таблеток. После ухода со службы Джефф быстро вернулся к старым зависимостям. Мне казалось, что гулянки — это то, чем больше всего я хочу заниматься. После увольнения из армии я получил небольшую компенсацию. Это было не так уж много — 10 тысяч долларов. И я потратил все на вечеринки. Мне больно говорить об этом. Но я обожал мэт. Джефф продолжал продавать наркотики и все больше погружался в жизнь без смысла. В мире наркотиков все врут и обманывают друг друга. Я делал это очень хорошо. У меня были враги, на меня наставляли оружие, угрожали застрелить, и я говорил им: «Давай, избавь меня от этого ужаса, я и так не живу». Я не думал о том, существует ли Бог, потому что меня это не интересовало. У Джеффа родился ребенок, но наркотики были на первом месте. После одного из арестов за продажу и хранение сокамерник

0: рассказал Джеффу про Иисуса. Я сидел с ним полтора года, и каждый день он рассказывал мне про Иисуса. Цитировал стихи из Библии и тому подобное. Мне было это непонятно. Я сказал ему, не хочу слушать твои загадки и вымыслы. Однако семена веры были посеяны. Но когда Джеффа выпустили, он начал жить на улице. Я был бездомным. Мне не давали даже талоны на еду. Я не верил в Бога и не мог понять, почему сейчас все так плохо. Я пошел в центр помощи, и там мне помогли. Там ко мне отнеслись как к человеку. Мама, которая тогда еще не была христианкой, дала Джеффу то, что стало огоньком надежды в его жизни. Она подарила мне маленькую оранжевую Библию, и я начал ее читать. Когда я дошел до 39-го псалма, то прочитал: «Вот иду, в свитке книжном написано о мне, я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Там рассказывается о том, как Бог поднимает тебя из грязи, из ужасной ямы. В тот момент моя жизнь была ужасна. Я думал, что это конец. Но я понял, что Бог реален, и у Него есть план на мою жизнь. Я понял, что Иисус Христос – мой Господь и Спаситель. Джефф протрезвел после лечения. Вскоре он помирился со своими родителями и привел их ко Христу. Я был готов ограбить своих родителей и кого угодно, чтобы получить метамфетамины. Сначала это кажется весело, но в итоге несет лишь разрушение. В 2015-м он познакомился с Патрицией и женился на ней. Он смог получить право опеки на сына. Сейчас он заканчивает обучение на магистра консультирования, и теперь его жизнь имеет смысл. Я хочу менять этот мир, хочу помогать другим в роли соцработника. Ведь когда я встретился с Иисусом Христом, я понял, что Он благ ко мне. Моя жизнь изменилась. Иногда я фокусируюсь на плохих вещах, но знаю, что Бог простит меня. Он больше не видит плохого. Не имеет значения, что вы сделали на земле. Если вы примете Иисуса Христа как Спасителя, то получите прощение. И если Он простил меня, то простит и вас.
1: В этом Джефф прав. Вы можете начать все заново с Иисусом. Где еще вы можете найти такое? Этот человек любил наркотики. Он наслаждался тем, что покидал реальность. Он гулял, веселился и не искал смысл в жизни. А потом он открыл Слово Божье. У Бога есть планы и цель для каждого. Его Слово говорит, что мы сотворены с замыслом. Он видел вас и меня, когда мы еще формировались в утробе матери. Он видел все дни нашей жизни. Жизнь — это дар. Что вы делаете с этим даром, который Бог дал вам? Если постоянно ищете возможности повеселиться, то вскоре почувствуете пустоту. Это похоже на то, когда у вас нет топлива. Это бессмысленная жизнь. Иногда вы можете зависеть от наркотиков, как это было с Джеффом. Он начинал с того, что просто хотел повеселиться, но вскоре то, что он контролировал, начало контролировать его. Он делал вещи, о которых сейчас говорит, «Как я мог это делать? Я крал у своих родителей, чтобы купить наркотики». Библия говорит, что у нашей души есть враг, который ненавидит Бога. Он хочет стереть образ Божий из нашей жизни. Сказано, что он ходит, как рыкающий лев, пытаясь уничтожить нас. Он не говорит, что он враг Бога. Он принимает вид, например, наркотиков. Просто попробуй. Будет классно. Ты чудесно проведешь время, а потом начинает контролировать вас, потому что он враг Бога. Он уничтожает образ Бога в вас, уничтожает любую идею о нем. Меня всегда поражает то, что Дух Святой нас не оставляет. Он идет за нами. Даже когда мы потеряны и пусты, Бог идет за нами. Потому что мы не просто кровь и плоть. Мы сотворены с Духом, который призван проводить вечность с Ним. Бог хочет встречи с вами. Он создал вас. Он любит вас, несмотря на всю вашу глупость и неправильные решения. Нам тяжело поверить в это, потому что больше такой любви не

0: не существует. Но вот в чем дело. Когда он приходит, он не просто прощает ваши грехи, но и забывает их, отдаляет как восток от запада. Вы бы хотели переживать такую любовь в своей жизни, такое принятие и искупление? Все это произойдет, если вы пригласите Иисуса в свою жизнь. Все это очень просто. Он терпеливо ждет, когда мы дойдем до предела своих сил, чтобы восстановить нас и напомнить, для чего Он создал нас. Вы готовы пригласить Его сейчас? Тогда я попрошу вас помолиться со мной. Скажите просто: «Иисус, я грешник, который нуждается в Спасителе. Боже, искупи меня, прости мои грехи, измени мою жизнь, покажи мне, какой ты, научи меня жить ради тебя, измени мое мышление, измени мою жизнь, дай мне дар жизни вечной. Я хочу знать Тебя. Я благодарю Тебя за то, что Ты ждал меня. Я молюсь во имя Иисуса».
1: Анна и ее семья жили в маленьком городке в Латвии и оказались на линии огня. Прошло 80 лет, а она до сих пор помнит взрывы и тела на улицах. Семье пришлось спасаться в том, чем были. Но они верили, что Бог приведет их в безопасное место.
0: Там царил настоящий хаос. Люди бежали, а вокруг были трупы. Над головами летели самолеты и сбрасывали бомбы. Это был просто ужас.
1: Для 8-летней Анны Кейкулас это было страшное время. Годом ранее, в 1940-м, русские оккупировали ее городок Пемполи в Латвии. Теперь на него шла армия Гитлера. Отец Анны Арвиц сказал, что их семья должна бежать.
0: Всю ночь мы слышали, как приближался фронт. Окна тряслись страшно.
1: Они планировали сесть на поезд и поехать на запад к Балтийскому побережью, чтобы скрыться от боевых действий. Станция находилась в 30 километрах, и им нужно было пройти полпути до фермы друзей. Отец Анны работал в лесничестве и был пастором небольшой домашней церкви. Он повел по снегу свою жену, старшего сына, дочь Анну и трех младших дочерей. Это было очень холодное и опасное путешествие.
0: Нам говорили, чтобы мы шли осторожно. Отец объяснял так: если мы пойдем налево, в нас может попасть бомба. Если направо, тоже может попасть бомба. У нас был лишь один вариант – идти с Господом в спокойствии и не паниковать.
1: Придя на ферму, они увидели, что там уже были нацисты. Они использовали ее как пункт связи в сотни метров от передовой, где воевали русские и немцы. Солдаты позволили семье Анны и другим остановиться в хлеве.
0: Я открывала глаза от каждого взрыва и смотрела на лица родителей. Они были спокойны, словно все в порядке. И мы старались быть, как они, спокойными. Это придавало нам уверенности в том, что Бог с нами. Только так.
1: Анна говорит, что было много других знамений того, что Бог был с ними. Одно из них они увидели, когда у них закончилась еда.
0: Папа пошел в лес рано утром, чтобы помолиться. «Хлеб наш насущный, дай нам». И когда он закончил молиться, то на пеньке увидел хлеб. Он принес его, и мы поблагодарили Господа за то, что Он дал нам хлеб на этот день. На следующее утро он снова пошел в лес, чтобы помолиться. На протяжении следующих 20 дней Господь обеспечивал нас.
1: Вскоре Анне и ее семье снова пришлось спасаться бегством. Русские прорвались через линию фронта, и людям с фермы пришлось эвакуироваться.

0: После того, как отец Анны отвел всю семью в лес, он вернулся назад, чтобы помочь другим.
1: Когда он пришел туда, там все было разрушено. Не выжил абсолютно никто.
0: Благодаря Богу за защиту, они продолжили свой 15-километровый путь к железнодорожной станции через охваченную войной Латвию. Замерзшие, голодные и истощенные, они прибыли на станцию и отправились в дом бабушки, который находился у Балтийского моря. Несколько месяцев они жили в относительной безопасности. Но в ноябре того же года нацисты арестовали их, потому что у них не было паспортов. Анну и ее семью отправили в немецкий лагерь в Чехословакии. 5 месяцев они страдали от голода, ужасных условий и заболеваний. Анна хорошо запомнила все эти ужасы, и особенно болезнь сестры Эльзы.
1: Она была очень маленькой и не могла вставать или говорить. Она просто просила кушать. Качалась... туда-сюда. А вот так.
0: Но как бы плохо ни было, родители продолжали говорить им о том, что нужно доверять Богу.
1: Мне было 10 лет. Я шла работать рано утром. Однажды я спросила отца: «Папа, почему Бог не отвечает на наши молитвы?» Я думала о своих сестрах. Я знала, что они не выживут. Всегда, когда мы задавали папе серьезный вопрос, он брал нас за подбородок, чтобы мы посмотрели ему в глаза. Вот так. Он сказал: «Дитя, дождь падает на праведных и нечестивых, но не забывай, что у нас есть Отец Небесный». Вот все, что он сказал. Эти слова так утешили меня, что я вернулась в тот темный барак, забралась на свою койку и сразу же уснула, несмотря на пустой желудок.
0: 8 мая 1945 года война в Европе закончилась полной капитуляцией Германии. Вся семья Анны выжила. Родители смогли собрать достаточно денег, чтобы купить билет на поезд в Западную Германию, которую тогда оккупировали американцы. Они провели 4 года в лагере для беженцев и в 1949-м отплыли на корабле в Америку. Они поселились в Филадельфии. Отец Анны стал пастором русскоговорящей общины.
1: Нас учили доверять Господу и любить Его, и поэтому для нас было естественно благодарить Его.
0: В свои 90 лет Анна говорит, что прожила чудесную жизнь. Она уже 65 лет в браке со своим мужем Гарри, мама, бабушка и прабабушка. Она рассказывает о том, как Бог всегда был с ней, даже в самые тяжелые времена.
1: Мы не просто выжили. Мы прожили и вышли из этого больше, чем завоевателями, потому что любовь Божья излилась на нас Духом Святым. И поэтому мы не отчаиваемся. Никогда. А теперь настало время писем. Ты готов?
0: А ты?
1: Я готова.
0: Не ожидала такого поворота?
1: Нет.
0: А все может быть.
1: Да. Итак, первое письмо от Марии. Она пишет: «Привет, Гордон. Необходимо ли нам, современным ученикам Христа, следовать старым законам Ветхого Завета? Я считаю, что это были правила для иудеев, а Новый Завет для нас».
0: Мария, в Ветхом Завете написано 613 правил. Раввины сосчитали их и объясняют их. Вопрос не в том, чтобы соблюсти их, а хотя бы запомнить для начала. А про соблюдение я вообще молчу. И в контексте этого мы начинаем понимать, что Иисус сделал для нас. На горе Преображения к Иисусу пришли Илия и Моисей, чтобы показать нам, что Он стал для нас законом и пророками, исполнением всего. Мне нравится изучать еврейских богословов, раввинов, их учения. Это помогло.

помогло мне в жизни, потому что у них много мудрости, и мне это нравится. Но когда я бреюсь утром, то думаю, а можно ли делать это согласно Торе? Вот почему я люблю послание к Галатам. Павел рассказывает нам о том, каким рьяным иудеем он был, как сильно он пытался исполнять закон. А потом он говорит: «Стойте в свободе, которую вам дал Христос». Это одно из величайших заявлений в мире. «Иисус – ваше спасение». Сам Бог сказал: «Я спасу вас». И это происходит не через исполнение закона, а через веру в Него. И когда она у вас есть, вы хотите исполнять 10 заповедей, вы хотите угождать Ему и любить Его еще больше. А закончим мы стихом из притч. «Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Будьте благословенны».

Откройте со мной книгу «Бытие». Я чувствую, что мне нужно отправиться сегодня именно туда. Глава 45. Я хочу учить о четырех путях, которыми Бог обеспечивает вас. Четыре способа, как Бог обеспечит вас. Кто верит, что Бог — это ваш источник? Ветхий Завет является образцом того, как Бог действует со своим народом, Израилем. Писание говорит, что это написано для нашего назидания. Другими словами, они были физическим Израилем, а мы — духовный Израиль. И как Бог действовал с физическим Израилем, точно так же Он будет действовать и с нами, Израилем духовным. Первое, что я хочу сказать, что есть четыре пути, которые я нашел как пути Божьего обеспечения для вас. Первый способ, которым Он вас обеспечит, номер один, Бог обеспечит вас через руку человеческую. Бог будет использовать людей. Бог обеспечит вас через руку человеческую. Бытие 45, стихи 7 и 8. Иосиф говорит со своими братьями, которые ужасно с ним поступили. А теперь они смертельно голодают, у них голод, а Иосиф — премьер-министр Египта, и у него есть хлеб. У других зерно уже закончилось, а у Иосифа его в достатке. В стихе 7 он обращается к тем, кто так жестоко поступил с ним. «Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением». Послушайте. «Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей земле египетской». Он говорит, «Бог благословил меня, чтобы я обеспечил вас, мою семью». Первый путь, как Бог обеспечивает, — это рука человека. Не беспокойтесь о том, как Бог это сделает. Не суетитесь, не выбирайте людей, кого Бог будет использовать, чтобы восполнить ваши нужды и открыть возможности для бизнеса. Не указывайте Богу, кого, на ваш взгляд, Ему надо использовать, чтобы обеспечить вас, а кого нет. Потому что Бог может использовать очень странных людей для вашего благословения. Бог использовал фараона, чтобы обеспечить свой народ. Фараона, нечестивого идолопоклонника, который поклонялся статуям и разным богам. Однако Бог использовал фараона, чтобы обеспечить еврейский народ. Бога не посадить в коробку. Луки 6:38. Запомните этот стих. Произнесем его вместе, прочтем вслух. «Давайте, и дастся вам, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше». Здесь подразумеваются люди,

которых Бог будет использовать, чтобы обеспечить вас. Бог использовал даже воронов, чтобы кормить пророка Илию. Вообще-то ворон не предназначен для того, чтобы приносить пищу кому-то. Ворон не разносит еду, он ее ест сам. Но Бог изменил природу птицы так, что ворон стал заботиться о пророке во время голода. Бог знает, как позаботиться о вас, и Он вас обеспечит. Бог никогда не позволит вам зависеть от какого-то человека слишком долго. Любая зависимость от конкретного человека искажает Божие благословение, потому что ваш источник не человек. Человек — лишь средство, которым Бог временно благословляет вас. Бог — наш источник, и всегда им будет. Когда люди исчезают из вашей жизни, когда сделки, на которые вы так рассчитывали, что они обеспечат вас до конца жизни, срываются, не отчаивайтесь. У Бога есть много людей, которые наполнят ваше лоно. Я хочу, чтобы вы востребовали это обетование. Бог обеспечит меня через руку человека. Когда я встану и буду работать, Бог даст мне преуспевание, благословит меня, даст нужные связи и знакомства, чтобы люди наполняли мое лоно. Я верю в это. Бог обеспечит и восполнит ваши нужды не только через руку человека. Второй путь, как Бог обеспечивает, это своей собственной рукой. После того, как фараон кормил израильский народ 70 лет, поднялся другой фараон, который не знал Иосифа. Посмотрите на это. 70 лет старый фараон заботился об Иосифе, заботился о народе Израиля. Но потом пришел другой фараон, потому что старый умер, и этот молодой пришел на его место. Библия говорит, что он не знал Иосифа. Время паниковать. Тебя не знают. Вот тогда ты и понимаешь, что не человек твой источник. Бог — ваш источник. Иногда Бог будет обеспечивать вас рукой человека, но потом наступают времена, когда Бог сам сверхъестественно будет обеспечивать вас. Вдруг связь разорвалась. Иосиф потерял возможность приходить к фараону. Это напоминает о том, что сказал Иисус: «Без меня не можете делать ничего». Это называется насильственная зависимость. Когда вы вынуждены вставать на колени и напоминать себе о том, что человек — это не единственный источник. Бог будет использовать людей, но, Боже, обеспечение приходит из твоей руки, в их руки, а потом в мои. И я возвращаюсь к тебе. Я смотрю на тебя. Я чту тебя своими даяниями. Пусть какое-то время эта система работает. Нам нравится, когда все прекрасно, когда просто щелкаешь пальцами, и все происходит само собой. Даже не надо особенно молиться. Слегка помолились, и деньги текут. Обычно в таких ситуациях мы не молимся так, как должны. Так случилось и у Илии. Птица кормила его два раза в день. И он находился у ручья, где текла вода. Но Библия говорит, что ручей высох. Что делать, когда ручей высыхает? Что делать, когда высыхает ваш финансовый источник? Что делать, когда останавливается бизнес? Это побудило Илию вернуться к его источнику. Ручей не был его источником. Слушайте внимательно. Ручей — это система, но Бог был источником. Ваш бизнес — это система, но Бог — источник. Сам Бог обратился к пророку и сказал: «Иди в

Тавия, я повелел ей. Она собирается приготовить свой последний обед. У нее не осталось надежды. Но если она почтит тебя своим последним обедом, давайте и дастся вам. Но если она сама съест свой последний обед, то пропустит урожай на следующие 3,5 года, который будет поддерживать ее и ее сына во время голода. Если бы я был дьяволом, то говорил бы людям, что даяние не так уж важно, потому что он знает, что пожертвование той женщины сохранило жизнь ей и ее сына во время голода. Я хочу, чтобы вы увидели, как Бог обеспечивает своей рукой. Посмотрим вместе Исход. Если у вас есть Библия, то откройте книгу Исход, глава 16, стих 14. «Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу, что это? Ибо не знали, что это. И Моисей сказал им, это хлеб, который Господь дал вам в пищу». Обратите внимание на пару важных моментов, что касается пищи и обеспечения, которое дает сам Бог. Бог сказал, «Я дам вам это». Бывает трудно распознать Божие благословение, потому что мы не всегда его видим. Иногда Бог переводит нас в другое место, чтобы подготовить нас к новому чуду. «Я собираюсь дать вам хлеб с небес», — говорит Бог. Бог не дает каждому одинаково. Если мы продолжим читать эту историю, то увидим, что семье из 2 человек Бог дал манны на 1 буханку. А если в доме 6 человек, Он дал им в 3 раза больше. Так что не все получали одинаково, но в соответствии с тем, сколько у них было людей в семье. Когда Бог дает вам процветание, Он делает это в соответствии с размером того, что вам верено. Посмотрите Филиппийцам, глава 4. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусе». И все кричат «Да! Нет, нет, нет!» Они поступают не так. Они даже не знают, с чем это связано. Наш Бог справедливый. Для того, чтобы это понять, нам нужно прочитать 15 стих. Филиппийцы, вот кому он обращается и дает это обетование. Вы знаете, что в начале благословения, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы и Фессалонику и раз, и два присылали мне на нужду. Теперь я говорю вам на основании Слова Божьего. Раз вы помогаете мне нести Евангелие неспасенным людям по всему миру, когда другие этого не делают, то Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Номер 3. Бог восполнит ваши нужды вашими же руками. Книга Иисуса Навина, глава 5, стих 12. «А манна перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведения земли, и не было более манны у сынов Израилевых, но они ели в тот год произведение земли ханаанской». Мы читаем это и не задумываемся. Но 40 лет Бог кормил их 3 раза в день манной с небес. 40 лет они и пальцем не пошевелили, чтобы добыть себе пищу. Но теперь Бог говорит, как только вы войдете в обетованную землю, манна прекратится. Паника. Бог переводит их в новое место и говорит, «Иногда я буду делать так, что люди будут восполнять ваши нужды».
Иногда я сам, сверхъестественно, и даже налоговая служба вам поможет. Кто-то поверит, что это сверхъестественно возможно. Бог сделает так, что налоговая служба вернет вам чек, посланный им 7 лет назад. Возможно, я говорю сейчас кому-то. И когда вы получите этот чек, вам лучше отдать с него десятину. Скольких из вас Бог когда-либо сверхъестественно обеспечивал? Дайте мне увидеть ваши руки. Я имею в виду по-настоящему сверхъестественное обеспечение. Просто в уме не укладывалось, откуда пришли деньги. А потом Бог говорит, что будут такие времена, когда Он будет использовать вашу руку. Манна прекратится, придет усердный труд. Вам нужно будет идти сеять и пожинать. Вы будете работать, вы будете идти и зарабатывать. Бог будет использовать ваши руки. Вы не можете просто сесть и ждать, что Бог все сделает. Бог говорит, я не сделаю для вас то, что вы можете сделать сами. Идите и трудитесь. Если перед вами закрыты двери, то возвращайтесь в школу. Это ваше время. Просто сидеть и есть чипсы, получая пособие по безработице. В этом нет ничего плохого, если вы проходите период безработицы, но лучше попробовать что-то делать, что вы можете. Почему бы не сделать хоть что-то? Послушайте, я бы собирал бутылки из-под колы, если бы пришлось. Бог благословляет тех, кто чем-то занят. Бог призывает тех, у кого есть дело. Иногда люди приходят ко мне и говорят, «Я не могу найти работу, и думаю, Господь хочет, чтобы я работал у вас в церкви». У меня это не работает. Давайте вернемся в реальность. Второзаконие 11:9. «И дабы вы жили много времени на той земле, которую клялся Господь отцам вашим дать им и семени их». Послушайте это. «На земле, в которой течет молоко и мед». А вот это странно. Прочитаем следующий стих. «Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад». Я не мог понять, о чем здесь говорится. Я поискал, и вот что нашел. В Египте они могли орошать свои поля только с помощью ножных насосов. Ими они качали воду из реки Нил. Они доставляли на поля необходимое количество воды через трубы и ножные насосы. Но Бог говорит, «Я выведу вас из земли, где вам приходилось использовать ножные насосы. Я выведу вас в землю, текущую молоком и медом. Вы уходите от насосов к потоку». Итак, я обеспечу вас рукой человека. Я обеспечу вас рукой Божьей. Я обеспечу вас вашей собственной рукой. И последнее, Бог обеспечит вас рукой вашего врага. 12 человек пошли в обетованную землю. 10 вернулись и говорили, «О, там столько плодов! Там течет молоко и мед!» Но великаны слишком большие. Большинство людей, видя огромные проблемы, говорят, «Да, но...» Числа 14, стих 9. Бог говорит так, «Только против Господа не восставайте, и не бойтесь народа земли сей». Прочтем следующую часть этого стиха. «Ибо он достанется нам на съедение». Перевод короля Иакова. «Они хлеб наш». Кто они? Кто они? Наши враги. Другими словами, Бог говорит, «Я буду кормить вас рукой вашего врага.
Вы дойдете до того момента, когда будете питаться от их атак, будете питаться от ненавидящих вас. Они станут ободрением для вас.

На самом деле, дьявольская атака — это знак того, что вы важная мишень. Это означает, что в вас есть что-то стоящее. Уровень атаки подскажет вам две вещи. Он покажет вам номер один, насколько вы ценны для Бога. Уровень благословения, который ожидает вас, когда вы преодолеете эту атаку. Вот что такое атака. Она говорит вам о вашей ценности в Божьем замысле. И она говорит об уровне благословения, который Бог приготовил для вас в конце той атаки. Если вы будете готовы, будете послушны, встанете твердо и неподвижно, и не сдадитесь, то Бог благословит и обеспечит вас. Бог может использовать кого угодно, где угодно и когда угодно, чтобы восполнить ваши нужды. Я хочу завершить следующими стихами. 2 Коринфянам, глава 9, стих 10, говорится. «Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу, он подаст обилие посеянному вами семени, которое вы держите и кладете себе в карман». Он подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды ваши. Вы либо верите в это, либо нет. Я верю до глубины души, потому что я пережил это. Хлопайте в ладоши, славьте Господа за истину Его Слова. Скажите это вместе со мной. Он умножит посеянное семя. Он дает семя сеющему. Я сеющий. Даю ли я что-то Богу, чтобы Он это умножил? Потому что 2 Коринфянам 9 говорит, кто сеет скупо, скупо и пожнет. Кто сеет щедро, пожнет щедро. Не знаю, как вы, но я верю, что у Бога есть система, которой восполняются все нужды вашей жизни и Его царства. И сейчас я учу именно ей. И когда вы решите быть послушным и Слову Божьему, то Бог говорит, «Я обеспечу вас рукой человека». Рукой Божьей, вашей рукой. И даже сделают так, что ваши враги станут вашим хлебом. Я приготовлю трапезу перед вами, банкет, в присутствии наших врагов. Кто-то из тех, кто не любит вас, придет и скажет, «Вот это тебе». Аллилуйя! Поднимите руки и славьте Господа со мной. Это благая весть. Кто-то из вас в стрессе из-за финансов. Враг бьет вас. Дьявол сказал вам, что Бог вас не любит и не заботится о вас. Он лжец. Бог заботится обо всем, что касается вас. Если Бог знает количество волос на голове, то Он позаботится и о том, на чем вы ездите, где живете, что носите, о ваших нуждах, какие у вас есть и каких нет. Ему не все равно. Я хочу помолиться с телезрителями этой программы. Я не верю, что вы смотрите нас случайно. Я верю в пути, ведущие в Царство Божие. Я верю, что Бог знает, через что вы сейчас проходите, и Он послал проповедника в вашу жизнь, чтобы нести послание, которое касается вашей жизни. Я верю, что пока вы слушали, Бог что-то сделал в вашей жизни. Почему бы вам не открыть свое сердце? Почему бы сегодня не начать все заново и отдать жизнь Иисусу Христу? Возможно, вы никогда не молились молитвой, которой я хочу помолиться с вами.

Прямо там, где вы находитесь, вы можете пережить силу и присутствие Иисуса Христа. Он всегда приходит туда, куда Его приглашают. Откройтесь и пригласите Его. Помолитесь этой молитвой, скажите: «Господь Иисус, я даю Тебе свою жизнь, я покоряюсь Тебе. Прости меня, очисти меня своей драгоценной кровью. Я принимаю это верой. Я верю в Тебя. Я верю, что Ты умер и воскрес. Я верю, что Ты пришел, чтобы жить во мне и со мной. Ты никогда не оставишь и не покинешь меня. Во имя Иисуса». Это могущественное имя, имя Иисуса. Я призываю исцеление и здоровье для вашего тела. Если вы больны, будьте исцелены ранами Иисуса Христа. Аминь.

Сегодня продолжу серию тем, посвященным событиям творения Земли. Рассматривая диаграмму продолжительности жизни библейских патриархов, несложно заметить, что люди до потопа жили гораздо дольше людей после потопа. А потому цель моего исследования сегодня – попытаться найти ответ, что же этому способствовало. Средняя продолжительность жизни от Адама до Ламеха приближается к 900 годам. На этом фоне внезапное завершение земной жизни Еноха, взятого Богом в 365 лет, выглядит почти как ранняя юность, особенно в сравнении с Мафусалом, абсолютным рекордсменом долголетия. Не стоит путать праведного Еноха с другим Енохом, сыном Каина. Это разные люди из разных родословных. Напомню, что в честь сына Каина был назван первый город. Енох же из этой таблицы происходил из линии Сифа, известен своей праведностью. Ной в данной родословной действительно выделяется. Это единственный представитель допотопного мира, который мог быть непосредственным носителем древнейших знаний и тайн прежней эпохи. Его жизнь пересекалась с рядом предыдущих патриархов, через которых эта память передавалась далее, вплоть до тех, кто еще застал Адама, человека из Эдема. После потопа Ной прожил еще 350 лет. То есть он долго оставался связующим звеном между двумя эпохами. Его сыновья Сим, Хам и Иофет тоже родились до потопа, но уже незадолго до него. Поэтому они не имели такого же длительного контакта с предыдущими поколениями, как сам Ной. И тем не менее, что послужило такому резкому сокращению продолжительности жизни после потопа? На мой взгляд, именно потоп является одной из причин. А потому он и проиллюстрирован на данной схеме как рубеж между старым и новым миром. В библеистике нет единого объяснения долголетия допотопных патриархов. Существует несколько богословских и историко-культурных теорий. Согласно одной из точек зрения, длительность жизни допотопных патриархов – это не демографическая реальность, а некий элемент литературно-богословской конструкции текста. Главным в описательной части «Кто сколько прожил» для таковых является не возраст, а количество поколений от Адама до Ноя, их ровно 10. Затем возраст того самого Еноха, который был взят Богом в 365 лет. Это число символично потому, как напоминает длительность солнечного годового цикла. Или то, что Ламех прожил 777 лет. Число 7 сакральное, а его тройное значение усиливает кульминацию перед потопом. Эта точка зрения часто сопоставляется с шумерской традицией, прежде всего со списком царей, где говорится, что до потопа в древнейших городах Шумера правили 8 царей, каждому из которых приписываются десятки тысяч лет. Судя по всему, долголетие, по мнению авторов этих текстов, это часть общего древневосточного способа описания той эпохи. В этом случае числа долголетия в бытие представляются куда более реалистичными. Однажды под одним из моих видео я встретил комментарий с предположением, что в возрасте библейских патриархов, живших до потопа, якобы добавлен лишний ноль или десяток. То есть, например, не 930 лет, а 93 года. Однако у такой гипотезы есть серьезные трудности. Если убрать ноль, то структура текста становится нелогичной. Например, Адам родил в 13 лет и жил потом 80 лет. Для древнего текста это выглядит крайне странно. Идея убрать ноль появилась уже в современных попытках согласовать текст с обычной продолжительностью жизни, но она не имеет поддержки ни в древних рукописях, ни в текстологии. Однако многие креационисты, и я в том числе, рассматривают указанные в книге «Бытие» возрасты как буквальные годы. Ключевым аргументом служит предположение, что мир до потопа существенно отличался от послепотопного. В библейском повествовании именно Ной и его семья проходят через границу двух эпох, выступая свидетелями перехода от одного состояния мира к другому. Согласно одной из точек зрения, до потопа климат и состав атмосферы отличались от современных, что создавало более благоприятные условия для жизни и могло способствовать долголетию. Данная теория родилась не из воздуха, а имеет некоторое библейское подкрепление. Для этого обратим внимание на время творения. «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом, и был вечер, и было утро, день второй. И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так». Это очень непростой текст.
Твердь, названная небом в библейском описании, выступает как некая граница или пространство, разделяющее воды от вод. Одни воды находятся под твердью, это можно соотнести с мировым океаном, тогда как другие воды помещены над твердью, что указывает на существование особого слоя над атмосферой. В рамках креационистской интерпретации это часто понимается как водяной или парообразный слой, окружавший планету. Таким образом, изначальная структура мира представлялась трехуровневой. Воды под твердью, сама твердь как пространство атмосферы, и воды над твердью, своеобразный водяной купол или своеобразная внешняя сфера, которая выполняла ряд ключевых функций. Во-первых, она создавала эффект стабильного климата, действуя как тепличный экран и обеспечивая равномерную температуру по всей поверхности без резких перепадов. Во-вторых, такой слой мог служить защитой от космического излучения, ультрафиолет и радиация, что в креационистской логике используется как одно из объяснений долголетия допотопных людей. Предполагается повышенное атмосферное давление, при котором кислород лучше растворяется в крови. Ткани получают больше кислорода по принципу барокамеры в медицине, что также могло влиять на биологические процессы и продолжительность жизни. Наконец, при разрушении этой водной оболочки, что связывается с выражением «разверзлись источники великой бездны и окна небесные отворились», именно эти воды сверху могли стать частью катастрофы всемирного потопа. Таким образом, библейское описание творения рассматривается не просто как образный язык, а как указание на принципиально иное устройство ранней Земли. Критики водяного купола указывают, что плотный слой водяного пара должен был вызвать сильный парниковый эффект и перегрев планеты. Их оппоненты утверждают, что допотопные условия могли существенно отличаться от современных, а потому прямое применение нынешних физических моделей к тому периоду не может быть корректным. И как бы ни была фантазийна теория водяной сферы над твердью, отмахнуться от нее сложно, потому как она опирается на конкретные библейские тексты. Конечно, вы вправе придерживаться той теории, которая вам кажется наиболее правдоподобной. Главное не подвергать сомнению авторитет Библии. И, пожалуйста, не стоит мне доказывать в комментариях, что Земля плоская. Придет время, и я разрушу теорию плоской Земли как библейскими, так и научными фактами. Продолжим. После потопа продолжительность жизни людей резко сократилась, но все равно до Эвера оставалась достаточно протяженной. В этой связи уместно вспомнить еще одну версию сокращения продолжительности жизни. Согласно ей, причина кроется не столько в особом допотопном климате, сколько в грехе. При этом такой подход может как сочетаться с теорией водной оболочки, так и рассматриваться независимо от нее. «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет». Складывается впечатление, что перед потопом Бог устанавливает верхний предел человеческой жизни в 120 лет. Однако уже после потопа мы видим, что многие люди еще на протяжении нескольких поколений жили значительно дольше этого срока. Возникает

возникает явная нестыковка. Поэтому существует и другая интерпретация. 120 лет – это не максимальная продолжительность жизни, а период времени, отведенный человечеству от момента Божьего решения о суде до самого потопа. Именно с этим связывают распространенную версию о том, что Ной строил ковчег в течение 120 лет. Хотя сам библейский текст прямо этого не утверждает. А потому это лишь предположение. Продолжительность жизни допотопных патриархов в библейском повествовании выглядит уникально не только сама по себе, но и в контексте передачи древней памяти от поколения к поколению. Благодаря значительному перекрытию поколений, устная традиция могла сохраняться через сравнительно небольшое число посредников. В этом смысле родословие бытия показывает не просто цепочку имен, а линию преемственности, уходящую к самым истокам человечества. Что я имею в виду? Показательно, что Ламех, отец Ноя, жил в одно время с Адамом и мог знать его лично. Однако он умер еще до потопа. Поэтому ключевым носителем этой традиции становится сам Ной, который принадлежал к допотопному миру, пережил потоп и продолжил линию памяти уже в новой эпохе. Далее эту преемственность сохраняет Сим, чья жизнь пересекается уже с эпохой Авраама. Пятикнижие было записано значительно позже, но сама традиция, лежащая в его основе, могла передаваться устно через небольшое число поколений. Библейское родословие показывает не разрыв, а непрерывную линию памяти, которая сохранилась вплоть до момента ее письменной фиксации.

0: Добрый вечер.
1: Good evening.
0: Добрый вечер.
1: Good to see you here.
0: Классно видеть вас снова.
1: And I'm happy that you came this evening.
0: И я рад, что вы пришли этим вечером.
1: Because you're going to have a word of God. Amen.
0: Потому что вы получите слово от Бога. Аминь.
1: I just were on a conference last week.
0: Я был на конференции на прошлой неделе.
1: And we had a real outpouring of the Holy Spirit.
0: И у нас было излияние Духа Святого.
1: And it was a great encouragement.
0: Это очень было сильное ободрение.
1: So to see people meet God.
0: Я видел, как люди встречались с Богом.
1: Receive more of the Holy Spirit.
0: И получали больше Духа Святого.
1: Amen. We can always have more.
0: И мы можем всегда иметь больше. Аминь.
1: And we need more.
0: И нам нужно больше.
1: Amen.
0: Аминь.
1: So I'm happy to be here tonight.
0: И я рад быть здесь сегодня.
1: And thank you so much to Pastor Vladimir.
0: Спасибо пастору Владимиру.
1: For inviting me again.
0: За то, что меня снова пригласили.
1: And the whole team.
0: И всей команде.
1: Always giving me a new chance.
0: Всегда даете мне новый шанс.
1: Amen. And I love this church.
0: И я очень люблю эту церковь.
1: And you know, when Pastor Vladimir asked me the first time.
0: И знаете, когда пастор Владимир пригласил меня в первый раз, я почувствовал в сердце, что я стану вашим партнером. И что мы увидим вместе, как новый сезон приходит в эту церковь.
1: И я думаю, что это происходит.
0: И я думаю, вот что сейчас это самое происходит. Что Господь приведет вас в новый сезон. Вы не видели лучшего еще. Потому что Иисус всегда дает лучшее вино в последнюю очередь. Можете сказать аминь?
1: Аминь.
0: Аминь.
1: Аллилуйя. Thank you, guys.
0: Спасибо.
1: Thank you for your service. God bless you. I love the worship here.
0: И мне очень нравится прославление
1: здесь. Wonderful. You get it to your just a few people playing, but it sounds like it's a whole orchestra. I like that.
0: Знаете, очень мало людей на сцене, но звучит, как будто оркестр играет.
1: It's really nice, huh?
0: Это очень здорово.
1: So I'm full of inspiration.
0: Я полон вдохновения.
1: Because I see Jesus doing things in people's lives all the time.
0: Потому что я вижу, что Иисус делает в жизнях людей постоянно.
1: Of course, there are many challenges in life.
0: И, конечно, в жизни много трудностей.
1: And life is not always easy.
0: И жизнь не всегда легкая.
1: So it's not that I'm not saying that life is easy all the time.
0: Я не говорю, что жизнь всегда легкая.
1: Well, you people say to me sometimes.
0: Знаете, люди говорят мне иногда.
1: Well, you seem so happy.
0: Ты выглядишь таким счастливым.
1: Yes, and tonight I will tell you why.
0: И да, и сегодня я скажу вам почему.
1: Because I'm not playing.
0: Потому что я не притворяюсь.
1: It's not a platform thing.
0: Я не только на платформе такой.
1: It goes deeper.
0: Это идет глубже.
1: But you see, the other day I got a text from one of my church members.
0: Несколько дней назад я получил сообщение от одного из человека из моей церкви.
1: Well, my mother and father-in-law is here visiting me.
0: И он сказал, что моя отец и мама моей жены, они меня у меня остаются.
1: The mother-in-law told me.
0: И тёща сказала мне.
1: She said that 10 years ago.
0: Сказала мне, что 10 лет назад.
1: You were preaching in the church.
0: То есть это получается тёща Петра, она сказала, что ты проповедовал в церкви.
1: Yeah. And
0: десять лет назад.
1: I came there to get prayer, she said.
0: И она сказала, а я пришла, чтобы за меня помолились.
1: I had constant seizures of epilepsy.
0: И она сказала, у меня были постоянные приступы эпилепсии.
1: She said to me.
0: Она сказала мне.
1: But when your pastor prayed for me.
0: Она сказала, но когда твой пастор помолился за меня.
1: I was totally healed, she said.
0: Я была полностью исцелена, она сказала.
1: Amen. Amen. Amen.
0: Amen.
1: God can heal from epilepsy.
0: Господь может исцелить эпилепсию.
1: That was encouraging to hear.
0: И это было очень ободряюще услышать.
1: But she said also.
0: Но она также сказала.
1: Because of unbelief.
0: Из-за неверия
1: I lapsed back.
0: У меня это снова произошло.

0: sickness again after a few years, she said.
1: Через несколько лет у меня снова стала эпилепсия.
0: So she said, could he pray for me again?
1: И она спросила, а он может помолиться за меня снова?
0: So she will come to a conference and I will pray for her again soon in our church.
1: Да, и она приедет на конференцию, я снова помолюсь за нее.
0: So it's important that we know that Jesus can heal any disease.
1: Чтобы мы знали, что Иисус может исцелить любую болезнь.
0: Amen.
1: Аминь.
0: But we also have to keep what he has given to us.
1: Но нам также нужно держать то, что он нам дал.
0: By trusting him, continuing to trust him.
1: Продолжая доверять ему.
0: And that's so important, you know.
1: И это настолько важно.
0: Because God is not giving us things.
1: Потому что Господь не дает нам вещи.
0: As just some present.
1: Как какой-то подарок.
0: But he's giving something that will kind of connect us to him.
1: Но он дает нам то, что соединит нас с ним.
0: And keep us close to him.
1: И будет держать нас близко к нему. Аминь.
0: But you see, I never knew that this woman was healed.
1: Знаете, я не знал никогда, что эта женщина была исцелена.
0: I never heard that testimony before.
1: Я не слышал это свидетельство до того момента.
0: And so I was unaware.
1: И я не знал.
0: But you see, I know.
1: Но видите ли, я знаю.
0: Jesus is doing his stuff.
1: Что Иисус делает?
0: If I step out in faith.
1: То, что Он обещает, если я выступлю в вере.
0: So tonight it can be your night.
1: И сегодня может быть твой
0: your
1: вечер.
0: Night to be healed.
1: Это твой, может быть твой вечер,
0: your
1: когда
0: night
1: ты
0: to be
1: исцелен,
0: restored.
1: Когда ты будешь восстановлен.
0: Your night to get a breakthrough.
1: Когда у тебя будет прорыв.
0: Your night to receive a word from God.
1: Когда ты получишь слово от Бога.
0: Amen.
1: Аминь.
0: This can be your night.
1: Это может быть твой вечер.
0: Well, how can it be my night, you say?
1: И ты спросишь, а как это может быть у меня сегодня?
0: By you receiving in faith.
1: Это произойдет, если ты примешь это в вере.
0: You have to receive in faith.
1: Тебе нужно получить это в вере.
0: If you receive in faith.
1: Если получишь это в вере.
0: Isn't that what Jesus said?
1: Неужели это то, что Иисус сказал?
0: He said that you will be my witnesses.
1: Он сказал, вы будете с моими свидетелями.
0: Because you will receive.
1: Потому что вы примете.
0: You will receive.
1: Потому что вы примете силу.
0: You will receive power.
1: Вы примете силу. Аминь.
0: Power is something you receive.
1: Сила — это то, что ты принимаешь.
0: Amen.
1: Аминь.
0: It is given from God.
1: Бог дает это.
0: But you need to receive.
1: Но тебе нужно принять. По вере.
0: So it becomes yours.
1: И тогда это становится твоим.
0: So I can preach myself blue and yellow today.
1: И я могу очень много и долго проповедовать.
0: But if you do not receive in faith.
1: Но если ты не примешь это в вере.
0: It will not help you.
1: Это не поможет тебе.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Because God will not force you.
1: Потому что Господь не заставит тебя.
0: To things that you do not want to receive.
1: Взять вещи, которые ты не хочешь принять.
0: I found.
1: И я обнаружил,
0: world,
1: когда я путешествую по миру,
0: places,
1: что в тех местах,
0: revival,
1: где есть великое пробуждение,
0: in Africa,
1: давайте скажем, например, Африка.
0: Я
1: проповедовал в Африке.
0: Now,
1: я не знаю, сколько сейчас людей здесь.
0: Usually, Africa,
1: но обычно, когда я еду в Африку,
0: it's between 20 and 50,000 people on the meetings.
1: Примерно 20-50 тысяч человек.
0: Amen.
1: Amen.
0: And you know, so I wonder.
1: И вот я интересуюсь.
0: Why does so many things happen?
1: Почему так много вещей происходит?
0: And why does so many people get touched by God?
1: Почему там так много людей, Господь их касается?
0: And you know, I came to a conclusion.
1: И знаете, я пришел к такому заключению.
0: It's not that they are better people than we.
1: Не значит, что они лучше
0: and
1: нас.
0: And it's not that they have a bigger or another God than we. It's not that they have a bigger or another God than we.
1: Это не значит, что у них есть какой-то более сильный Бог, чем у нас.
0: Amen. Jesus Christ is the same.
1: Аминь, потому что Иисус Христос,
0: Amen?
1: Он один и тот же.
0: What he can do there, he can do here.
1: То, что он может сделать, Amen? Там, он может сделать здесь.
0: But it is in the realm of faith.
1: Но это на уровне веры.
0: Because you see, the moment I step into that room,
1: потому что в тот момент, когда я вступаю в ту комнату,
0: everyone believes,
1: каждый верит,
0: that I carry their miracle,
1: что я несу их чудо.
0: Do you understand?
1: Понимаете?
0: Not because they think I'm a special man from Sweden,
1: не потому что они думают, что я особенный человек,
0: but because they believe,
1: но потому что они верят,
0: that when the word of God,
1: что когда слово Божье
0: comes through the minister of God,
1: исходит из служителя Божьего.
0: The power of God is released.
1: Сила Божья высвобождается. Аминь.
0: But in my country,
1: но и в моей стране
0: all people, they are so suspicious.
1: Люди настолько подозрительны. И они всегда ищут что-то, за что они могут критиковать пастора или проповедника.
0: Something they can say, well, that, I don't think that was so good.
1: И они иногда говорят, ну, я не знаю, если эта проповедь была такая хорошей.
0: So special.
1: Или это не было таким
0: Amen?
1: Особенным. Аминь.
0: But you see,
1: но видите ли,
0: God honors
1: Господь почитает,
0: the way you honor him.
1: Когда ты почитаешь Его.
0: Amen?
1: Аминь.
0: When you honor the Holy Spirit,
1: когда ты почитаешь Духа Святого,
0: he will honor your desire.
1: Он будет почитать твое желание.
0: Аминь.
1: Jesus
0: said it.
1: Иисус сказал это.
0: In what Jesus said.
1: Это то, что Иисус
0: so it's
1: сказал.
0: Not just a modern gospel.
1: То есть это не то, что я сказал сейчас.
0: Jesus said, whoever receives a prophet,
1: Иисус сказал, кто примет пророка,
0: because he is a prophet,
1: потому что он пророк,
0: he will receive the prophet's reward.
1: Он получит награду этого пророка.
0: Amen. Can you think about that?
1: Аминь. Можете подумать
0: he
1: об этом?
0: He will receive the prophet's reward.
1: Он получит награду этого пророка.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So it is the way we come in contact with God.
1: И вот как мы контактируем с Богом.
0: And in the level we will experience His power.
1: То есть так как мы контактируем с Ним и так как мы переживем Его силу.
0: Is in the level we learn to receive.
1: Это зависит от того, насколько мы готовы принять.
0: If we have an attitude.
1: Если у нас есть отношение.
0: Of knowing better.
1: Что как будто мы знаем лучше.
0: Of being a bit suspicious or critical,
1: или быть такими критичными или подозрительными,
0: or, you know, hesitant,
1: или сомневающимися, и пытаться проанализировать все.
0: Our reward will be stolen from us.
1: Наша награда будет украдена у нас.
0: The reward is not in right theology.
1: Потому что видите, награда не в правильной теологии.
0: The reward is in the power of God.
1: Награда в силе Божьей.
0: Amen.
1: Аминь.
0: We can figure out things.
1: Ты можешь попытаться выяснить.
0: It's correct to test everything.
1: Да, ты можешь проверять, ты можешь задавать вопросы.
0: But Paul says,
1: но Павел говорит,
0: keep.
1: Держи.
0: Keep, he says.
1: Держи, он
0: keep
1: говорит.
0: The good things. Amen?
1: Держи благое, благо, которое
0: That
1: ты
0: получил. So important.
1: Это было это настолько
0: the Holy Spirit
1: важно,
0: is working.
1: Когда Дух Святой работает.
0: So this is what I want to address with you.
1: И то, что я хочу, о чем сегодня хочу поговорить сегодня, об этих
0: Now,
1: вещах.
0: Go with me to John chapter 4.
1: Давайте откроем от Иоанна 4 глава.
0: You're ready for some word of God?
1: Готовы услышать Слово Божье?
0: Amen?
1: Аминь.
0: And your heart is ready to receive?
1: И ваше сердце готово принять?
0: Because God can do anything.
1: Потому что Господь может сделать все, что угодно.
0: God can do anything.
1: Господь может сделать
0: with
1: все, что угодно с вами,
0: if you receive in faith.
1: Если вы получите в вере.
0: Amen.
1: Amen.
0: So in John 4 we have this famous conversation between Jesus and a Samaritan woman.
1: И есть известная беседа между Иисусом и самаритянкой.
0: And they are talking.
1: И они говорят.
0: And Jesus is saying to her in verse 14.
1: И в 14 стихе Иисус говорит самаритянке.
0: 13.
1: Jesus
0: answered and said to her, "Everyone who drinks of this water will thirst again."
1: Иисус ответил: "Кто пьет эту воду, тот опять захочет пить."
0: But whoever drinks of the water that I will give him shall never thirst, but the water that I will give him will become in him a well of water springing up to eternal life.
1: Тот же, кто пьет воду, которую я дам ему, никогда больше не будет мучим жаждой. Вода, которую я ему дам, станет в нем источником, текущим вечную жизнь.
0: And in chapter 7,
1: и в 7 главе от Иоанна,
0: verse 37,
1: от Иоанна, 7 глава, 37 стих,
0: these famous words also. Now on the last day, the great day of the feast, Jesus stood up, cried out, saying, "If anyone is thirsty, let him come to me and drink."
1: Последний и самый торжественный день праздника Иисус встал и громко возгласил: "Кто хочет пить, пусть приходит ко мне и пьет."
0: He who believes in me, as the Scripture says, from him innermost being will flow rivers of living water.
1: Кто верит в меня, как говорит Писание, у того и сердце потекут реки живой воды.

0: So Jesus is connecting some things here.
1: И Иисус, он соединяет определенные вещи здесь.
0: He's connecting water.
1: Он соединяет воду
0: with the Spirit
1: с духом
0: and with thirst.
1: И с жаждой.
0: Amen.
1: Amen.
0: So he's connecting these things.
1: То есть он соединяет эти вещи.
0: Now, when I was, everything actually we are reading in the New Testament.
1: И знаете, все, что мы читаем в Новом Завете,
0: have some kind of reference back to the old, what we call the Old Testament.
1: Мы можем увидеть это, когда это говорится в Ветхом Завете.
0: Jesus came to fulfill everything in the Torah. You remember that?
1: Потому что Иисус пришел исполнить все, что в Торе сказано. Помните об этом, да?
0: Means God has not. It was not that God had an old thing here.
1: Это не значит, что у Бога тогда было что-то свое.
0: And then all of a sudden he came to a better idea.
1: И неожиданно он пришел к какому-то новому заключению.
0: Then he ditched the old things and did a new thing.
1: Да, как будто бы он оставил Ветхий Завет и сделал что-то совсем новое.
0: Sometimes people say to me.
1: Иногда люди мне говорят.
0: Well, that's in the Old Testament.
1: Ну, знаешь, это в Ветхом Завете.
0: So that means that's irrelevant now.
1: Это значит, это неважно сейчас.
0: But that's not true, of course.
1: Но, конечно же, это неправда.
0: Because the Lord has always have one plan.
1: Потому что у Бога всегда есть один план для одного народа.
0: Amen. All the time.
1: Всегда.
0: So if we want to understand what God is doing,
1: если мы хотим понять, что Бог делает,
0: we have to understand it in a continuation way.
1: Нам нужно понимать это как будто в проекции,
0: so
1: то есть,
0: see,
1: начиная
0: when
1: от
0: Jesus
1: начала.
0: Is talking about a well,
1: и когда Иисус говорит о колодце,
0: very well known for the Jewish people.
1: Это было очень хорошо известно для евреев.
0: Because in Jeremiah, the book of Jeremiah,
1: потому что если мы идем к книге Иеремии, глава 2,
0: Jeremiah had talked about God as the well of the people.
1: Иеремия говорил о том, что и Господь является колодцем для народа.
0: And he's talking. Let's see what verse this is in my English Bible here. Chapter, yeah, am I in chapter 2? Yes, I am. Very good. Well, he's talking about them being that they have rejected the well. Yes, here it is. In verse 13, I'm sorry.
1: Стих 13.
0: Or we can actually start in verse 11.
1: А давайте начнем с 11.
0: Has a nation changed gods when they were not gods, but my people have changed their glory for that which does not profit?
1: Менял ли какой народ своих богов, хоть они и не боги вовсе, а мой народ променял свою славу на ничтожных идолов?
0: Be appalled, O heavens, at this, and shudder, be very desolate, declares the Lord.
1: Поразитесь этому, небеса, содрогнитесь от ужаса, возвещает Господь.
0: For my people have committed two evils.
1: Два греха совершил мой народ.
0: They have forsaken me, the fountain of living waters, to you for themselves cisterns, broken cisterns that cannot hold water.
1: Он оставил меня, источник живой воды, и вытесал себе водоемы, разбитые водоемы, которые не могут хранить воду.
0: So the Lord describes himself,
1: и Господь описывает себя
0: as a fountain of living water,
1: как фонтан живой воды.
0: And the people have committed two sins.
1: И люди совершили два греха.
0: First of all,
1: во-первых,
0: they have left their true well.
1: Они оставили свой настоящий источник живой воды.
0: But not only that, he says.
1: Не только это.
0: Not only that they have left it.
1: Не только что они оставили.
0: But they have made substitutes.
1: Но они сделали замену.
0: They try to satisfy themselves.
1: Они попытались удовлетворить себя.
0: From other things.
1: Другими вещами.
0: That the presence of the Lord.
1: Не то, что не является присутствием Божьим.
0: And this is a double sin.
1: И это двойной грех.
0: And he says, let the heavens be appalled.
1: И он говорит, что небеса, они должны содрогнуться от ужаса.
0: How can they do that?
1: Как они могут делать
0: Leaving
1: это?
0: Their source of life.
1: Оставили свой источник жизни.
0: When I was a young minister,
1: когда я был молодым проповедником,
0: I remember I was a pastor at the place.
1: Я был пастором в одной церкви.
0: And I read a book.
1: И я прочитал книгу.
0: It was by a famous American author and preacher.
1: Это, то есть, автором был известный американский проповедник.
0: His name was David Wilkerson.
1: Его имя было Дэвид Уилкерсон.
0: Have you heard about David
1: Слышали
0: Wilkerson?
1: О Дэвиде
0: Some
1: Уилкерсоне?
0: Of you, yeah, yeah. So he wrote a book.
1: И вот он написал книгу.
0: And it came out when I was young.
1: И когда я был молодой, эта книга
0: And
1: выпустилась.
0: The title of the book was.
1: И названием этой книги было.
0: Blow the trumpet.
1: Трубите в трубу.
0: And it was kind of a prophetic book.
1: И это была как бы пророческая
0: And
1: книга.
0: I remember it began with this scripture.
1: И эта книга началась с этого стиха.
0: And David Wilkerson, he thundered with his preaching. He thundered with his preaching.
1: И Дэвид Уилкерсон, он как бы разгромил место своей проповедью.
0: And he said, "Woe to the ministers!"
1: И он сказал, горе служителям.
0: Because they have left the true well of God.
1: Потому что они оставили настоящий источник Божий.
0: And they have put themselves to find comfort in other wells.
1: И они стараются искать комфорт в других вещах.
0: They have left the presence of God.
1: Они оставили присутствие Божье.
0: And now they are sitting watching. Their TV instead.
1: И они сидят и смотрят телевизор вместо этого.
0: And he went down in the book. He went on in the book.
1: Да, и он продолжал и продолжал в книге об этом говорить.
0: And I just felt, you know.
1: И я чувствовал вот так.
0: The presence of God.
1: Присутствие Божье.
0: So you see, I had this TV.
1: Потому что у меня был телевизор.
0: That I have received from my parents.
1: Которые мне родители подарили.
0: And I was living, you know, I was maybe 20 years of age.
1: Может, мне 20 лет было всего.
0: And I was living in this city.
1: И я жил в городе.
0: And I was a pastor there.
1: И я был пастором там.
0: And I left for home.
1: И обычно приходил домой.
0: 9 in the morning. 9 in the morning I left from home.
1: Я обычно приходил в церковь в 9 утра.
0: And then I often came home at 9 at night or
1: да,
0: something.
1: Да, и в общем, в 9 я уходил из дома, в 9 утра, и в 9 вечера я возвращался.
0: Because you know, I needed to be in church and
1: Потому что мне нужно было в церкви быть, где еще угодно.
0: When I came home,
1: и когда я приходил домой,
0: I usually made myself some food, some, you know, sandwiches or something like that.
1: Знаете, я готовил себе ужин, может, бутерброды или что-то такое.
0: And then I put on the TV.
1: Я включал телевизор.
0: Because I you know, some company.
1: Ну, потому что, чтобы мне было не скучно, чтобы компания какая-то была. Аминь.
0: Nothing bad at all.
1: То есть, ну, ничего плохого.
0: And at this time, you know, there were no streaming channels.
1: Знаете, там не было никаких сериалов или чего-то такого.
0: No Netflix.
1: Там не было Netflix.
0: Only, you know, we had three state channels.
1: У нас всего было три канала.
0: But anyway.
1: Но, в любом случае.
0: But when I read this book.
1: Когда я прочитал эту книгу.
0: I just felt.
1: Я почувствовал.
0: Should I waste my time?
1: Неужели я должен тратить свое время?
0: Sitting an hour looking at TV.
1: Целый час сидя перед телевизором и смотря это.
0: When I can be with Jesus.
1: Когда на самом деле я могу провести время с Иисусом.
0: I have nothing against looking at TV. Don't misunderstand.
1: Еще раз, не поймите меня неправильно. Я ничего не имею против телевизора.
0: I just felt in my heart.
1: Но я просто почувствовал в сердце.
0: I want to drink of the living water.
1: Что я хочу пить из живого фонтана.
0: So I took my TV.
1: И вот я взял телевизор.
0: And I drove 500 kilometers.
1: Я поехал 500 километров.
0: To my parents' place.
1: К моим родителям.
0: And I came to my dad.
1: И я приехал к моему отцу.
0: And I said, "Here, you can have my TV back."
1: Я сказал, все, можешь забирать. Это твое.
0: I don't need a TV.
1: Он сказал, мне не нужен телевизор.
0: I already have two TVs.
1: У меня уже два телевизора.
0: Now you have three, I said.
1: Я говорю, а теперь у тебя будет третий. Все, бери.
0: Because I don't want to. I didn't want an idol in my home.
1: Потому что я не хотел, чтобы у меня идол был дома.
0: I was very young and naive, you know.
1: Я был молодым и наивным.
0: But you see, this time are forming you. You understand?
1: Но понимаете, это время, оно формирует тебя.
0: Today I absolutely watch TV sometime.
1: И сейчас, еще
0: Don't
1: раз, я смотрю
0: But
1: телевизор.
0: See,
1: да.
0: You see, I understood something.
1: Но поймите, я понял что-то.
0: That in order for my life
1: для того, чтобы моя жизнь
0: to become what it should become,
1: стала такой, какая она должна
0: быть, I have
1: быть.
0: To have the right source in my life.
1: У меня должен быть правильный источник в жизни.
0: Listen to me.
1: Послушайте меня.
0: Whenever the Holy Spirit
1: чтобы Дух Святой
0: addresses something in your life,
1: не показывает

0: сказал тебе,
1: you should do it without questioning.
0: Тебе нужно это делать без вопросов.
1: Because your rationale may say,
0: потому что твой рациональный ум говорит,
1: well, what's the hurt in watching some TV?
0: Ну, неужели что-то плохого посмотреть
1: it's
0: немножко телевизора?
1: Totally innocent.
0: Но это же без,
1: and you're
0: вреда.
1: Alone.
0: Ты же один.
1: And you need some company, do you understand?
0: Нужна компания какая-то.
1: And that's totally fine. I agree.
0: И еще раз, я понимаю, no я согласаюсь, я
1: but
0: соглашаюсь
1: see,
0: без проблем. Но
1: when I read that book,
0: когда я прочитал эту книгу,
1: the Holy Spirit spoke to me.
0: Дух Святой проговорил ко мне.
1: And he said to me,
0: и он сказал мне,
1: shouldn't you give this time to me?
0: Может тебе отдать это время мне?
1: Amen.
0: Аминь.
1: And I responded.
0: И я ответил ему,
1: because I felt,
0: потому что я почувствовал,
1: it can so easily
0: это может настолько легко
1: be that we replace
0: это может быть настолько легко
1: our place of comfort,
0: что мы заменим
1: our place of rest,
0: наш источник комфорта
1: our place
0: и отдыха,
1: of encouragement,
0: наш источник
1: amen?
0: Ободрения
1: with something
0: чем-то
1: in the world,
0: в мире,
1: instead of the Lord Himself.
0: Вместо самого Господа.
1: So the people of God, they rejected their true source.
0: И люди Божьи, народ Божий, он отверг настоящий источник.
1: And recognize what Jeremiah says.
0: И поймите, что говорит Иеремия.
1: You have rejected.
0: Вы оставили.
1: They have forsaken me.
0: Они оставили меня.
1: The fountain of living waters.
0: Источник живой воды.
1: Isn't that exactly?
0: Неужели это точно
1: what Jesus
0: так?
1: Said to this woman.
0: Это то же самое, что Иисус сказал
1: and
0: этой женщине.
1: Imagine,
0: и представьте,
1: this little woman,
0: вот эта женщина,
1: so hurt,
0: она,
1: so hurt,
0: она настолько обижена,
1: so wounded,
0: настолько ранена,
1: so destroyed by life,
0: настолько разрушенная жизнью.
1: Such an outsider.
0: Она настолько такой
1: amen?
0: Аутсайдер, ее никто с ней не разговаривал.
1: She gets this word from the living the Messiah.
0: Она получила это слово от Мессии.
1: The Lord.
0: От Бога.
1: And he comes to her.
0: И он пришел к ней.
1: And you know, not only does he say,
0: и не только сказано,
1: I will be your living water.
0: Что я буду твоей живой водой.
1: Through the Torah.
0: Через Тору.
1: Through the commandments.
0: Через заповеди.
1: No, he says to her.
0: Нет, он говорит ей.
1: You can drink.
0: Ты можешь пить.
1: Of the water.
0: Воду,
1: that I give to you,
0: которую я дам тебе.
1: And it will become a well,
0: это станет источником
1: inside of you.
0: Внутри тебя.
1: Amen?
0: Аминь.
1: It will become a well inside
0: это станет
1: of you,
0: источником внутри тебя,
1: that you can drink of,
0: откуда ты можешь пить.
1: And you will never be thirsty again.
0: И ты никогда больше
1: you see,
0: не будешь жаждать.
1: My dear friend, there is nothing,
0: послушай, здесь
1: that can satisfy you,
0: нет ничего, что может
1: удовлетворить like
0: тебя, так как живая вода, которая идет от Духа Святого.
1: Nothing can satisfy you.
0: Ничто не может
1: you
0: тебя удовлетворить.
1: You are built,
0: видишь, ты построен, сделан для Духа Святого.
1: You are built,
0: ты построен,
1: to be carrier of the Spirit,
0: чтобы нести Дух Святой.
1: And nothing but the presence of the Spirit,
0: и ничто, как только присутствие
1: can
0: Духа Святого,
1: really satisfy you,
0: может по-настоящему удовлетворить тебя.
1: But you see, the problem is,
0: но видите ли, проблема вот в чем.
1: That when you substitute the Spirit and the presence of God,
0: когда вы заменяете присутствие Бога и Духа Святой другими вещами,
1: not only do you forsake the living water,
0: не только ты оставляешь эту источник живой воды,
1: but you replace it,
0: но ты заменяешь
1: with
0: это
1: something inferior,
0: чем-то незначительным.
1: You understand?
0: Понимаете?
1: You see, every person in life,
0: видите ли, каждый человек в жизни
1: hungers for satisfaction.
0: Он нуждается в удовлетворении.
1: They hunger for a meaning in life.
0: Людям нужна значимость в
1: they
0: жизни.
1: Hunger for purpose.
0: Им нужен смысл.
1: They hunger for being loved and accepted.
0: И они хотят быть любимыми и принятыми.
1: This is the driving force in every human.
0: Это вот эта сила, которая ведет вперед, и она находится в
1: my
0: каждом человеке.
1: Friend, you cannot
0: мой дорогой,
1: stop that.
0: Мой дорогой друг, ты не можешь это остановить.
1: I'm thinking, you know, Buddhism.
0: Видите ли, я думаю, ну вот буддизм.
1: It's the religion of Buddhism.
0: Религия буддизма.
1: Is to get methods.
0: Это получить методы.
1: To quench the thirst for life.
0: Чтобы удовлетворить

0: жажду к жизни.
1: Isn't that something? They had the eightfold way.
0: У них есть восьми, то есть восьмишаговый путь.
1: Close down the desires.
0: Чтобы прекратить, остановить эту жажду.
1: And by closing the desires,
0: и когда они останавливают
1: they can
0: эту жажду,
1: come to nirvana,
0: они приходят в нирвану.
1: That when they lose their individuality, so to say,
0: когда они, ну, так, иным образом, они теряют свою
1: and
0: индивидуальность.
1: And capture into something, you know, something out there.
0: Они пытаются присоединиться к чему-то более
1: Basically, it's
0: высокому.
1: To kind of get rid of yourself.
0: Но на самом деле это они просто
1: Because
0: освобождаются от себя.
1: The passion that you carry,
0: потому что
1: the longing that you carry,
0: жажда, которая у тебя внутри,
1: creates a suffering.
0: Она создает
1: a suffering.
0: Страдание.
1: You understand? So Buddha, he understood this.
0: И Будда он понимал
1: he said,
0: это.
1: I go around.
0: Что я езжу.
1: And I long for this.
0: Я иду куда-то.
1: And I long for that.
0: Мне хочется этого. Мне хочется
1: and
0: этого.
1: I thrive for that and I strive for that.
0: И я пытаюсь получить это и это.
1: But there is no remedy.
0: Но нету лекарства.
1: Just disappointment.
0: Только неудовлетворение.
1: Amen.
0: И разочарование.
1: So he came to the conclusion.
0: И он пришел к заключению.
1: True happiness.
0: Что настоящее счастье.
1: Is to be relieved from the passion and longing in life.
0: Это чтобы у тебя не было этого желания и этих желаний, которые у тебя есть сейчас.
1: How depressing.
0: Насколько это депрессивно.
1: The Bible has another message.
0: Но видите ли, в Библии есть другое послание. Это говорит тебе,
1: that you were created for passion.
0: Что ты был создан для жажды.
1: You were created to long for things.
0: Ты был создан, чтобы жаждать
1: каких-то вещей. You were created to desire.
0: Чтобы хотеть чего-то.
1: You were created to hunger and thirst.
0: А ты был создан, чтобы жаждать.
1: Amen. You were created for that.
0: Ты был создан для этого.
1: It's not anything wrong with you.
0: С тобой все в порядке.
1: When you have desires.
0: Когда у тебя есть желания.
1: Oh, I shouldn't have desires.
0: Ой, я не хочу, мне не нужно желать
1: It's unselfish of me.
0: И мне не нужно
1: быть таким эгоистом. I'm so egoistic. No.
0: Нет.
1: No, you are created.
0: Ты был создан.
1: To have desires.
0: Чтобы у тебя были желания.
1: You are created to long.
0: Чтобы ты хотел чего-то.
1: For something that is real and wonderful.
0: Чтобы ты хотел чего-то
1: Amen.
0: Чудесного и прекрасного.
1: And my dear friend,
0: и мой дорогой друг,
1: you cannot do anything about it.
0: Ты не можешь ничего с этим поделать.
1: The problem is just this.
0: Проблема только вот в чем.
1: That if you replace it,
0: если ты заменишь это
1: with the wrong source,
0: неправильным источником,
1: you see wrong desires that are not godly will You know, arise in you.
0: Желания, которые не от Бога, они будут приходить тебе все больше
1: and
0: и больше.
1: They will become substitutes for the true living water.
0: И вот эти желания, которые не от Бога, они станут заменой вместо живой воды.
1: Then you will begin to desire wrong things.
0: И потом ты захочешь неправильные вещи.
1: Because you have turned to a well that has wrong water.
0: Потому что ты как бы повернулся к источнику, у которого неправильная вода.
1: Contaminated water.
0: Зараженная вода.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Are you with me?
0: Понимаете, о чем я?
1: And the Lord says.
0: И Господь говорит.
1: No, turn to the right source.
0: Нет, а теперь вернись к правильному
1: But
0: источнику.
1: But now Jesus says.
0: И Иисус говорит,
1: you know what?
0: Знаешь что?
1: I'm going to make a change.
0: Я кое-что изменю.
1: A revolutionary change.
0: Революционное изменение.
1: I'm going to place this water
0: Я помещу эту воду
1: not outside of you,
0: не снаружи тебя,
1: but inside of
0: а внутри тебя.
1: Amen?
0: Аминь.
1: A well inside of you, through the Holy Spirit dwelling in you.
0: Этот источник внутри тебя, потому что Дух Святой живет в тебе.
1: Do you know?
0: Знаешь ли ты?
1: That if you are a believer,
0: что если ты веришь в Бога,
1: of Jesus Christ,
0: в Иисуса Христа,
1: God has created a well inside of you.
0: В тот момент Господь сотворил этот источник внутри тебя.
1: With living water.
0: С живой водой.
1: That carries eternal life.
0: Которая несет вечную жизнь.
1: You have it in here already.
0: У тебя здесь она есть.
1: If you believe in Jesus.
0: Если ты веришь в Иисуса. Аминь.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: You have it. It's yours.
0: Она у тебя. Это твое.
1: So, my dear friend.
0: Мой дорогой друг.
1: What is the key?
0: Какой же ключ?
1: The key.
0: А ключ?
1: Is to learn how to drink.
0: Это научиться, как пить.
1: Amen.
0: Аминь.
1: You have to learn how to drink.

0: Нужно научиться, как пить.
1: You have to learn to drink the water.
0: Тебе нужно научиться пить воду,
1: because it's living water.
0: Потому что это живая вода.
1: The Hebrew, you know, when they're talking about living water,
0: и евреи, они когда говорят о живой воде,
1: Моим шаим.
0: Они используют слово моим шаим.
1: Моим шаим. You can say that to the neighbor. Моим шаим.
0: Скажите моим шаим.
1: Amen. That's living water.
0: Это живая вода.
1: Amen.
0: Аминь.
1: So that means.
0: Это значит.
1: They, when they were hearing that.
0: Когда они слышат это.
1: They thought of a, you know, of a well.
0: Они думали о колодце.
1: A well spring, a spring of water.
0: Колодце, из которого идет вода.
1: That constantly came with fresh water.
0: В котором постоянно идет чистая вода.
1: The water was never still.
0: Вода никогда не оставалась без движения. Она постоянно была
1: свежей.
0: Она постоянно была свежей.
1: Well, that's the well inside of you.
0: Так вот этот источник внутри тебя.
1: You know, contained water from 40 years ago.
0: Это не зараженная вода, которая осталась 40-летней давностью.
1: You have living water, spring of water inside of you.
0: У тебя есть источник живой воды внутри тебя.
1: With fresh water.
0: Со свежей водой.
1: And Jesus is promising this woman.
0: И Иисус обещает этой женщине.
1: And he says to her.
0: И он говорит ей.
1: If you drink of this water.
0: Если ты будешь пить от этой воды.
1: You will not be thirsty again.
0: Ты никогда не больше не будешь жаждать.
1: Amen.
0: Аминь.
1: So how can this longing?
0: И как это жажда,
1: this desire,
0: это желание,
1: this satisfaction,
0: это удовлетворение,
1: how can it come?
0: Как это может прийти?
1: How can my all the things that I have in my life, how can they be satisfied?
0: Как вот эти вот, как я могу быть удовлетворен?
1: You're saying, well, if people recognize me.
0: Ты можешь сказать, но если люди будут узнавать меня, если я стану важным, значимым, может, если я стану богатым, может, у меня будет много денег, аллилуйя, а может, если я стану известным, может, если у меня будет много детей,
1: и так далее,
0: понимаете?
1: Amen. But those are substitutes.
0: Но вот это и есть замена.
1: They will never quench your thirst.
0: Это никогда не удовлетворит тебя.
1: I don't say that they cannot be that they cannot give you joy and enjoyment.
0: Я не говорю, что эти вещи не могут дать тебе просто радость.
1: But they are not enough to quench your you know inner thirst.
0: Но этих вещей недостаточно, чтобы удовлетворить твою внутреннюю жажду.
1: You see your longing.
0: Видишь ли твое желание?
1: To become satisfied.
0: Стать удовлетворенным.
1: It's too great.
0: Оно слишком велико.
1: So either you have to do like Buddha.
0: И либо ты должен вести себя как Будда.
1: You have to try techniques to get rid of it.
0: Использовать техники, чтобы вообще полностью избавиться
1: Or
0: от этого.
1: You have to do like the people in the world.
0: Или тебе нужно поступать как люди в мире.
1: You have to find alternative wells.
0: Ты будешь искать альтернативные источники.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Or
0: либо
1: you can learn how to drink.
0: Ты можешь научиться как пить.
1: It has shocked me.
0: Это шокировало меня.
1: For years. How when I looked at people.
0: Когда я посмотрел, следил за людьми.
1: How believers in Jesus Christ.
0: Как люди, которые верят в Иисуса Христа.
1: Are so bad at drinking.
0: Они настолько не умеют пить.
1: I mean, this really shocks me.
0: Это действительно меня шокирует.
1: Now, how can you say so, Pastor Peter, you say?
0: И вы спросите, пастор Питер, как вы можете
1: Because
0: такое
1: I
0: говорить?
1: Look at their lives.
0: Потому что я смотрю на их жизни.
1: I look how unsatisfied they are.
0: И я смотрю, насколько неудовлетворены они
1: I
0: есть.
1: I look at how striving they are.
0: Я смотрю, насколько они пытаются чего-то достичь.
1: I look at how tired they are.
0: Я смотрю, насколько они уставшие.
1: I look at the small amount of strength and faith they have.
0: Я смотрю, насколько у них мало силы и веры.
1: I look at how dependent they are upon approval from other people.
0: Я смотрю, насколько они зависимы от одобрения других людей.

0: And I think,
1: И я думаю,
0: my God,
1: мой Бог,
0: why are we so bad
1: почему мы
0: in drinking?
1: настолько не умеем пить?
0: Because Jesus doesn't say
1: Потому что Иисус не говорит,
0: that if you become approved by people,
1: что если ты, тебя будут одобрять люди,
0: if you become an important person,
1: что если ты станешь известным человеком,
0: if you become famous or rich,
1: может, ты станешь богатым,
0: you will become satisfied.
1: Что ты получишь удовлетворение.
0: No, you will not.
1: Нет, ты не получишь
0: you
1: это.
0: Will not. It will just be a substitute.
1: Это будет просто заменой.
0: And you will need more of it.
1: И тебе нужно будет больше и больше этого, понимаешь?
0: The only way
1: единственный путь,
0: to truly satisfy your heart,
1: чтобы по-настоящему удовлетворить твое сердце,
0: how to drink.
1: Это научиться, как пить.
0: Because in the living water, Jesus promises,
1: потому что в живой воде Иисус обещает,
0: your thirst
1: твоя жажда
0: will be quenched,
1: она будет удовлетворена.
0: And you will live a life of satisfaction.
1: И ты будешь жить удовлетворенной жизнью.
0: Can you think about this right now?
1: Подумай об этом прямо сейчас.
0: That each and every one of us
1: что каждый из нас
0: is already carrying
1: уже несет
0: the key
1: ключ
0: to being, living a satisfied life.
1: Чтобы жить полностью удовлетворенной жизнью.
0: Amen?
1: Аминь.
0: Every one of us.
1: Внутри
0: If
1: нас.
0: You're a believer in Jesus,
1: если ты веришь в Иисуса,
0: you have everything
1: у тебя уже все есть,
0: that you need
1: что тебе нужно,
0: to live a happy, satisfied, fulfilled life.
1: Чтобы жить радостной, удовлетворенной,
0: And
1: полноценной
0: the only
1: жизнью.
0: Thing you need
1: единственное,
0: to learn
1: что тебе нужно знать,
0: is how to drink.
1: Это как пить.
0: That's the only thing.
1: Это единственная вещь.
0: Jesus says,
1: потому что Иисус говорит,
0: that whoever believes,
1: что кто поверил,
0: I will
1: я
0: create a well
1: создам этот
0: inside,
1: источник внутри,
0: inside of them,
1: внутри них,
0: with living water,
1: с живой водой,
0: to constantly fresh water.
1: Постоянно живой водой.
0: Amen?
1: Аминь.
0: You see, why are we so tired?
1: Видите ли, а почему мы настолько уставшие?
0: Why are we so disillusioned?
1: Почему мы настолько
0: why are we so striving?
1: Отстранены от мира или, наоборот, пытаемся достичь чего-то? Потому что откровение еще не вошло в нашу внутренность. Мы делаем так же, как народ в Еремии 2 главе. Мы не только оставляем этот источник,
0: мы обращаемся to alternative
1: wells. Мы идем к альтернативным источникам.
0: And then we begin, then we wonder.
1: А потом мы думаем.
0: I believe in Jesus.
1: Я верю в Иисуса.
0: But I'm so tired.
1: Но я так устал.
0: I have no strength.
1: У меня сил нет.
0: So much sickness is constantly ruling in my life.
1: У меня столько много болезней в жизни.
0: Don't misunderstand me.
1: Не поймите меня неправильно.
0: This is not a teaching of condemnation. This is not a teaching of condemnation.
1: Я не сейчас не пытаюсь вас.
0: I'm not trying to say to you.
1: Я не пытаюсь обвинить.
0: I'm not trying to say to you.
1: И я не пытаюсь сказать.
0: If you are sick, it's your fault.
1: Если ты болен, это твоя вина.
0: That's not my message.
1: Это не то, о чем я говорю. Нет.
0: But what I'm trying to say to you
1: то, что я пытаюсь сказать
0: is
1: сейчас,
0: that the Lord
1: то, что Бог
0: has given you and me
1: дал тебе и мне
0: a remedy
1: лекарство
0: for what goes on in our lives.
1: Лекарство, чтобы исцелить то, что происходит в наших жизнях.
0: Amen?
1: Аминь.
0: Jesus
1: Иисус
0: has through his spirit
1: он через свой дух
0: moved into your inside.
1: Он вошел в тебя.
0: Amen?
1: Аминь.
0: And he's living on your inside.
1: И он внутри тебя сейчас живет.
0: Like a miracle.
1: Как чудо.
0: Amen?
1: Аминь.
0: And when you learn to drink,
1: и когда ты научишься пить,
0: then satisfaction, healing, restoration will come into your life.
1: Тогда удовлетворение и здоровье, и ответы, они придут в твою жизнь. Видите ли, я выучил этот урок, когда я был молодой. Это точно то, что мне Иисус сказал. Он сказал мне, что если ты не научишься

0: water.
1: Как пить из этого,
0: Now,
1: этой воды.
0: I didn't understand it like I understand it today.
1: То есть я в тот момент я не понимал, как я понимаю сейчас.
0: It was not that I had a theological understanding.
1: То есть теологически я не понимал.
0: And I didn't have the experience either.
1: И опыта у меня тоже не было.
0: I just felt intuitively.
1: Я просто интуитивно чувствовал,
0: that there is something here.
1: Что здесь есть что-то.
0: And I need to get hold of it.
1: И мне нужно взять это.
0: And you see, when I came to this first place.
1: И видели, когда я пришел к этому.
0: This was even before the situation I told you about the TV.
1: Да, то есть первый раз, когда я прочитал это место, это было еще до того, как телевизор я.
0: When I was examined as a pastor.
1: Когда меня проверяли как пастора.
0: I was in a denomination.
1: Я был в деноминации.
0: Yeah, and they said to me.
1: И мне сказали.
0: Well, we will place you here up in the north of Sweden.
1: Мы поместим тебя на севере Швеции.
0: And I had lived several years in a collective with students, you know.
1: И я жил вместе со студентами в одном месте.
0: We had a pastor seminary. Everyone lived together.
1: И у нас как но семинария была, да, мы жили.
0: 30-40 young people hungry for God.
1: 30-40 молодых людей жаждущих Бога.
0: And then they just threw me out there.
1: И потом они просто меня условно бросили.
0: And then they said to me, "Well, you will take care of two churches."
1: И сказали, вот сейчас ты будешь.
0: And it was about 65 kilometers between the churches.
1: И между церквями было 65 километров.
0: And both churches wanted me 100%.
1: И обе церкви хотели, чтобы там был 100%.
0: So they were kind of quarreling about my time.
1: И как бы я пытался отдать им свое время.
0: I was about 20 years at the time, something like that. 20,
1: да, и мне примерно было 20 лет.
0: And so I had no experience.
1: И у меня не было опыта.
0: And you know, if you've been in Sweden in the winter time.
1: И если вы были в Швеции,
0: well, I guess it's the same
1: зимой,
0: here.
1: Также так
0: but
1: здесь.
0: But imagine now that you go. What can I say? 1,000 kilometers up.
1: Представьте, что нужно было 1,000 километров наверх поехать.
0: And you just see the sun a couple of hours each day.
1: И ты видишь солнце только пару часов каждый день.
0: Because it's very dark.
1: Потому что очень темно.
0: So I was placed there in September, you know.
1: И меня туда поместили в сентябре.
0: And the sun began to go down.
1: И солнце начало садиться.
0: And the church had a big building.
1: И в церкви было большое здание.
0: That were from former days.
1: Которое было еще в старых
0: времен. In the beginning of the 1900s, when there was revival.
1: Еще в начале 20 века это было, когда пробуждение было. И был большой зал.
0: And of course, when we had meetings, we maybe had 20 or 30 people.
1: И когда наши встречи были, ну там всего было 20
0: But the
1: человек.
0: Hall was, as big as this one.
1: И зал был достаточно большой.
0: And then there was a cellar, a basement.
1: И там был подвал.
0: And then on top there was an apartment and an office.
1: А наверху было место, где кто-то жил, и офис.
0: So I lived in that apartment and that office.
1: Я в этой квартире небольшой жил в том здании.
0: And I can say that my youth group.
1: И я бы сказал, что
0: consisted of people 60 plus.
1: Что наша молодежная группа состояла из людей 60 плюс.
0: Amen. Hallelujah.
1: Amen.
0: So it was joyful for me as a 20-year-old person to come there. Hallelujah.
1: Было очень много радости, когда я там был 20 лет.
0: Anyway, so, and you see, this church building, it was a bit outside the city.
1: И знаете, эта церковь, она была немножечко вдали от города.
0: So when I came there,
1: и когда я приехал туда,
0: I walked out of the city.
1: То есть, условно, я выехал из города.
0: And it was totally dark.
1: И было очень темно.
0: And I went out to the house there.
1: И я пошел в дом туда.
0: Big building.
1: Огромное
0: totally
1: здание.
0: Alone.
1: Пустое.
0: And I went up to my apartment.
1: И я пошел в свою квартирку небольшую ночью.
0: I was all alone.
1: И я был полностью один.
0: You know, if you're 20 years,
1: знаете, ну в 20 лет,
0: and you have lived in together with other people, you know,
1: ты жил с другими людьми.
0: You know, before I came to the pastor seminary,
1: и до того, как я приехал в семинарию пасторства,
0: I have been leading I was a youth pastor in my own church first.
1: Я сначала был пастором молодых людей в своей церкви, и там было пробуждение.
0: We had, hundreds of young people.
1: И у нас были сотни молодых
0: and then
1: людей.
0: I became a youth pastor in another church.
1: И потом я стал таким же пастором в другой церкви.
0: We had a big, youth ministry there too.
1: И у нас там тоже было большое молодежное служение. А потом я приехал в эту семинарию и жил с другими молодыми людьми.
0: And then they threw me out there in the north of Sweden.
1: А потом меня выбросили на север Швеции.
0: So you can imagine I had some kind of, you know, it wasn't so funny.
1: Но, то есть, вы можете представить, мне вообще было не смешно.
0: And so, you know, and people said to me,
1: и мне люди говорили,
0: how can they do this to you?
1: Как они могут так с тобой
0: Why
1: делать?
0: Are they putting you up there?
1: Почему они тебя туда послали?
0: It was the temptation of the devil.
1: Это было как бы, ну, замысел дьявола.
0: But you know, I felt in my heart.
1: Но
0: listen to me very closely.
1: Я почувствовал, послушайте сейчас внимательно.
0: I felt very, very clearly in my heart.
1: Я почувствовал очень, очень четко в своем сердце.
0: If I leave this place now.
1: Что если я оттуда уеду?
0: My emotions said to me.
1: Мои эмоции сказали мне.
0: I want to go home to mama.
1: Я хочу домой к маме.
0: Amen.
1: Аминь.
0: But my spirit says.
1: Но мой дух сказал.
0: You have to stay here.
1: Ты должен остаться здесь.
0: And be with me.
1: И быть со мной.
0: Are you with me?
1: Понимаете?
0: Do you know what I did?
1: Знаете, что я сделал?
0: Once again, I had there was no big entertainment platform I could, you know, turn to.
1: И еще раз, я не то, что я мог в каком-то развлечении найти в том месте.
0: So I made a decision.
1: И я принял решение.
0: I decided
1: я принял решение,
0: that I would be in the Word of God.
1: Что я буду пребывать в Слове Божьем.
0: This is a true story.
1: Это настоящая история.
0: Not telling it to you know say something good about myself.
1: Я не пытаюсь что-то хорошее о себе рассказать, я действительно рассказываю, как было.
0: Night.
1: Каждую ночь.
0: I was reading the Word of God.
1: Я читал Слово Божье.
0: I was praying.
1: Я молился.
0: Until.
1: До того момента.
0: I broke through.
1: Пока не получил прорыв.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Do you understand?
1: Понимаете?
0: It was not something that I didn't know what would happen.
1: На самом деле я не знал, что произойдет.
0: It was a pure survival mode for me.
1: Я был в таком состоянии выживания.
0: Do you understand? I didn't do it because I was so spiritual.
1: То есть я не делал это, потому что я такой духовный был.
0: I didn't do it because I was such a man of God.
1: Я не был таким сильным мужем Божьим.
0: I did it because otherwise I would have perished.
1: Я делал это, потому что иначе, ну, я бы просто там.
0: And I would have left the ministry and went home.
1: Я бы не прожил это время, и я бы просто вернулся домой.
0: You understand?
1: Понимаете?
0: So I learned how to drink.
1: И я научился, как пить.
0: It took time.
1: Это заняло время.
0: But you know what the key ingredients was?
1: Но знаете, какие ключевые ингредиенты были?
0: It was desperation.
1: Это было. Это была сильная жажда, сильная необходимость, отчаяние.
0: Because you see, I was unhappy and unsatisfied.
1: Потому что, видите ли, я был неудовлетворен
0: Because
1: и несчастлив.
0: Because I was used to other people.
1: Потому что я привык к другим людям.
0: I was used to being with friends.
1: Я привык быть с друзьями.
0: I was used with encouragement.
1: Я привык к ободрению,
0: with others,
1: жить с другими,
0: with approval,
1: чтобы получить от них ободрение, одобрение.
0: And now I was deprived of all of it.
1: А в тот момент меня как-то забрали все.
0: I had nothing of it.
1: У меня ничего
0: There
1: подобного
0: was
1: не было.
0: No external source,
1: не было никакого внешнего источника,
0: to give me that enjoyment.
1: Чтобы
0: you
1: дать
0: understand?
1: Мне это наслаждение, понимаете?
0: I was just there, up in the north of Sweden,
1: я был просто там, на севере Швеции,
0: in two unsatisfied groups,
1: в двух группах, где,
0: of people,
1: где люди были неудовлетворены. И они пытались просить меня молиться за них.
0: Having no people in my own age,
1: у меня не было людей, которые были похожи по возрасту.
0: And wondering, was this really what I signed up for?
1: И я спрашивал, Бог, неужели я действительно подписался под это?
0: Amen?
1: Аминь.
0: So, but that desperation,
1: но вот это отчаяние,
0: that hunger, if you might
1: но если вы можете по-другому
0: thirst,
1: сказать, это жажда,
0: says,
1: это жажда.
0: Became the fuel.
1: Это стало топливом.
0: Amen. It became the fuel that drove me to the well of living water.
1: Это топливо привело меня к этому источнику живой воды.
0: And you know what I found?
1: И знаете, что я понял?
0: I found a source.
1: Я нашел источник силы
0: and strength and healing.

0: силы, могущества и исцеления,
1: that is beyond anything that any human could give me.
0: Которое было намного больше того, что кто-либо мог мне дать.
1: And I felt that I am not dependent anymore.
0: И я почувствовал в тот момент, что я больше не зависим
1: on these external things.
0: От этих вещей, которые внешние.
1: They all became bonuses for me.
0: Это все просто стало бонусом для меня. Понимаете?
1: If I receive them,
0: то есть если я получал это,
1: thank God.
0: Слава Богу.
1: But I don't need them.
0: Но мне это не нужно.
1: My source,
0: мой источник,
1: to walk with the Lord,
0: ходить с Богом,
1: is not by the approval of men,
0: это не по одобрению
1: by
0: людей,
1: the satisfaction of circumstances,
0: или от удовлетворения, которое получают
1: by the success
0: каких-то вещей,
1: of my ministry,
0: или от успеха моего служения,
1: but by the presence of the living Jesus.
0: Но это идет от присутствия живого Amen. Иисуса. Аминь.
1: You understand? I remember.
0: Я помню.
1: Back to that place now, a couple of years later.
0: И пару лет спустя.
1: Where I went back with my TV to my.
0: Да, я вернул этот телевизор отцу.
1: Remember you at that time.
0: Я помню в то время.
1: I lived in an apartment.
0: Я жил в квартире.
1: And you see, in this denomination.
0: И в этой деноминации.
1: We moved into apartments.
0: Мы въезжали в квартиры.
1: That was already furnished.
0: В которых уже была мебель.
1: Because they had the right to move us when they liked to.
0: Потому что у них было право.
1: So we could have a letter.
0: Было право, чтобы, ну, как бы сказать нам переехать в другое
1: место. And
0: they
1: said to us, now we want you to move you to this city.
0: И в общем мне могли дать письмо, и там было сказано, вы должны переехать в другой город.
1: We didn't own so many things because it wasn't so practical.
0: И поэтому на самом деле у нас не было ничего того, что было нашим, потому что практически это не работало.
1: This was in the Salvation Army.
0: Это было в армии спасения.
1: Okay, so anyway, so I moved in there.
0: И в любом случае я переехал в эту квартиру.
1: And before me.
0: И до меня.
1: Elderly lady had lived there.
0: Там жила пожилая женщина.
1: And obviously,
0: и естественно,
1: her furniture style was not exactly the same as mine.
0: Стиль того, какая была мебель, это не то, что мне особенно нравилось.
1: So anyway, so she had chosen a pink sammet sofa group.
0: У нее была розовый диван.
1: Yeah. And I inherited that.
0: Да, и я наследовал это.
1: So anyway,
0: в любом случае.
1: But there was one thing with this sofa group that was very good.
0: Но там единственная вещь, которая была очень
1: Because
0: хорошей.
1: It had these armchairs.
0: Ага. То есть это вообще эта комната была, она вся розовая была. Там были кресла.
1: Time,
0: и в то время.
1: I really liked to pray kneeling down.
0: Мне очень нравилось молиться на коленях.
1: Then my prayer got more.
0: Мне казалось, что тогда моя молитва становится больше, более сильной.
1: I kneel down today sometimes also. But
0: anyway.
1: So, but and then when I kneel down over this armchair.
0: В тот момент, когда я молился на коленях.
1: It had this, you know, support here for the arms, you know.
0: Я молился вот наклоняясь так на эти кресла.
1: And it was so perfect for me.
0: Это было так идеально для
1: when
0: меня.
1: When I turned over like that.
0: Что вот я вот так наклонялся.
1: It was exactly, you know. I could relax like this.
0: То есть я мог отдохнуть таким образом. Это было очень классно.
1: Every Saturday night.
0: И каждый субботний вечер.
1: I was preparing myself for the Sunday service.
0: Я подготавливал себя к воскресному служению.
1: I had no TV.
0: И помните, у меня не было телевизора, у меня ничего не было.
1: So I was of course praying.
0: Естественно, я молился.
1: And above me in the apartment above me.
0: И квартира надо мной.
1: There was a guy in my age.
0: Там был парень моего же возраста.
1: And every Saturday night,
0: и каждый субботний вечер
1: he had a party.
0: У него была вечеринка.
1: It was I don't know how many friends he had, but every Saturday night.
0: Я не знаю, сколько там людей было, но каждый субботний вечер.
1: He had a party going on,
0: у него была,
1: you know,
0: вечеринка. Да, очень громкая музыка и шумно.
1: And it was such a contrast, you know.
0: Это был такой контраст.
1: I was laying down at the pink armchair.
0: Я склонился вот над этим розовым, да, над этим розовым креслом.
1: And he had a party.
0: Молился, а там вечеринка надо мной.
1: But you know,
0: но знаете,
1: because of this, I told you happened to me in the years earlier.
0: Но из-за того опыта, который произошел 2 года
1: where
0: до
1: I
0: этого,
1: was totally alone in the north of Sweden,
0: когда я был полностью отделен на севере
1: and
0: Швеции,
1: I learned how to drink.
0: И я научился как пить.

0: Не потому, что мне не нравилось, но эти ходить на вечеринки в хорошем плане, да? В хорошем плане.
1: Amen. No. But because I have learned how to drink of the living waters flowing inside of me.
0: Но потому что я научился пить от живой воды, источник, который исходил из меня.
1: You see, through life.
0: Видите ли, в течение жизни.
1: I've seen so many of my minister friends.
0: Я вижу столько друзей, служителей.
1: And I'm not saying this. In a bad way.
0: И я не говорю сейчас в плохом смысле.
1: But I recognized.
0: Но я понял.
1: So many of them.
0: Что достаточно много из них.
1: Have come to moments.
0: Они.
1: And seasons.
0: Они пришли к моментам и сезонам.
1: Burned out.
0: Когда они выгорели.
1: And they have stepped out of ministry.
0: И они ушли от служения.
1: And they had to retire or take long pauses.
0: И они взяли долгий перерыв.
1: And I never felt that need.
0: И знаете, а я никогда не ощущал этой нужды.
1: It has nothing to do with me being so good or so strong.
0: Еще раз, это не значит, что я такой хороший или сильный.
1: The quality of our spiritual lives.
0: Видите ли, качество нашей духовной жизни.
1: Are not in our souls.
0: Это не в нашей душе.
1: It's in our spirit.
0: Это в нашем духе.
1: Amen.
0: Аминь.
1: It is in the spirit that dwells in us. Side of us.
0: Это в духе, который находится внутри нас.
1: And how we learn to drink.
0: И как мы учимся пить.
1: And in seasons in my life.
0: И в сезоны моей жизни.
1: Where I got very discouraged.
0: Когда я был очень неудовлетворен.
1: Very, very tired.
0: Очень уставший.
1: I felt very unfulfilled.
0: Я чувствовал, как будто я был неполноценен.
1: I now had an experience.
0: Но у меня в тот момент уже был опыт,
1: that if I go to the well,
0: что если я пойду к источнику,
1: and I drink,
0: и я буду пить,
1: amen,
0: аминь,
1: living water,
0: вот эта живая вода,
1: will begin to flow inside of
0: она начнет течь внутри меня.
1: Amen, inside of me.
0: Аминь, внутри
1: so
0: меня.
1: See, the key is this.
0: Видишь ли, ключ вот в чем.
1: The key is that you understand inside of you.
0: Ключ, что ты понимаешь, что внутри тебя.
1: The solution to your life is not outside of you.
0: Решение для твоей жизни, оно не снаружи.
1: That's the radical thing that happened when Jesus came and poured out the Spirit.
0: Это вот та радикальная вещь, которая произошла, когда Иисус пришел и излил Духа.
1: He set us free.
0: Он освободил нас.
1: He gave us liberty.
0: Он дал нам свободу.
1: Amen. By saying.
0: Сказав,
1: yes, all these things,
0: да, вот все эти вещи,
1: they can happen to your life.
0: Они могут произойти с твоей жизнью.
1: Through so many things,
0: ты можешь пройти через столько
1: and so
0: много вещей.
1: Many things want to steal things from you.
0: И многое что-то хочет украсть у тебя.
1: But I
0: Но я
1: have put inside of you
0: вложил внутри тебя
1: a well of living water,
0: источник живой воды.
1: And it is to eternal life.
0: Это для того, чтобы была вечная жизнь.
1: It,
0: и если ты научишься, как пить,
1: you will never be thirsty again.
0: Ты никогда не будешь жаждать снова.
1: Isn't that wonderful?
0: Неужели это не
1: Amen?
0: Прекрасно?
1: Listen.
0: Послушай.
1: Listen to me now. This is very important.
0: Это очень важно.
1: You see, in order for this to work,
0: видишь ли, чтобы это сработало,
1: you have to believe in it.
0: Тебе нужно верить.
1: That is to say, you have to make it to the very thing that your life is circling around.
0: То есть тебе нужно еще раз вернуться к тому,
1: Because
0: вокруг
1: see,
0: чего крутится твоя жизнь.
1: Jesus is say, this is the thing.
0: То есть вот в чем вещь.
1: If Jesus is saying,
0: если Иисус говорит тебе,
1: I can live a satisfied and fulfilled life,
0: ты можешь жить удовлетворенной, полноценной жизнью,
1: through learning how to drink from the Spirit,
0: научившись, как пить от Духа,
1: then this needs to become a truth for me.
0: Тогда это должно стать реальностью для меня.
1: In my life.
0: Это должно установить стандарт моей жизни.
1: See,
0: если я скажу себе,
1: no,
0: нет, я не верю
1: This
0: в это.
1: My
0: это не мой опыт.
1: Это...
0: Я как бы ухожу от давления.
1: So
0: я постоянно уставший.
1: So
0: у меня столько болезней.
1: I experience so many seasons of depravity and lack.
0: И у меня постоянно сезоны, когда ничего-то не хватает.
1: So it cannot be.
0: Это не может быть.
1: That this is true.
0: Что вот это вот правда.
1: Do you understand what I'm saying?
0: Понимаете, что я говорю?
1: You have to understand, you have to decide.
0: Тебе нужно

0: принять решение.
1: Who is speaking the truth?
0: Кто говорит правду?
1: It's your experiences.
0: И если, или это твой опыт, или это опыт всего человечества, если является ли это правдой, или правда является Слово Божье, которое Иисус Христос сказал. Аминь. Видишь ли ты, если ты провозгласишь, и ты скажешь себе, ну, это нормально, что у меня постоянно что-то не хватает, я болею, мне сложно, я устал. Или ты скажешь, ну, из-за того, что вот такая ситуация происходит. У меня есть право на то, чтобы оставаться расстроенным и разочарованным.
1: Are you with me?
0: Понимаете?
1: Then you are speaking against the word of God.
0: Тогда вы говорите против Слова Божьего.
1: Because the word of God says, no, you don't need to live like that.
0: Потому что Слово Божье говорит, тебе не нужно так жить.
1: So in other words, when I discover those things in my life,
0: другими словами, когда я вижу, что это происходит в моей жизни,
1: I have to, they need to be like warning signals to me.
0: Это должны быть как предупреждающие сигналы для меня.
1: That says to me.
0: Что говорит мне?
1: Hello, Peter.
0: Привет,
1: Now
0: Питер.
1: You have not been drunk enough.
0: Ты недостаточно пил.
1: Понимаете,
0: о чем? Понимаете?
1: Because this will be the only way for you.
0: Потому что это единственная возможность для тебя.
1: To redeem this.
0: Чтобы исправить это.
1: As long as you proclaim your right to have a certain experience that is not according to the word of God.
0: То есть в тот момент, пока ты будешь говорить, что вот то, что с тобой плохое происходит, это нормально, и ты будешь противоречить Слову Божьему,
1: you are expressing doubt and unbelief.
0: В тот момент ты проявляешь неверие.
1: And you see, this reality only works by faith.
0: Видите ли, то, что, о чем говорит Иисус, это происходит только по вере.
1: You cannot earn it.
0: Ты не можешь заслужить это. Ты не можешь взять это какими-то усилиями человеческими. Ты не можешь пытаться достичь этого.
1: Ты
0: только можешь получить это по вере. А вера доверяет словам Иисуса. Если ты не удовлетворен, если ты живешь жизнью, где ты видишь, что ты разочарован,
1: you know,
0: уставший,
1: you feel that you are lacking,
0: и ты чувствуешь, что тебе недостаточно,
1: then you have to repent.
0: Тебе нужно покаяться.
1: I mean, I'm not saying this to be, I'm telling you my experience.
0: Еще раз, я говорю о своем опыте.
1: I'm repenting all the time. Do you understand?
0: Я постоянно каюсь, понимаете?
1: Because I know.
0: Вообще я знаю.
1: That Jesus has said to me.
0: Что Иисус сказал мне.
1: Peter.
0: Питер.
1: You have a so, you have a well inside of you.
0: У тебя есть источник внутри тебя.
1: With living water.
0: Живой воды.
1: And if you drink of that well.
0: И если будешь пить оттуда.
1: I think, well, if I became more important.
0: А я говорю, ну, если я стал более важным.
1: To go there.
0: Если я, мне может быть, поеду туда.
1: Или
0: Бог более сильно будет меня использовать. Тогда я буду удовлетворен. Аллилуйя.
1: No, Jesus says.
0: Нет, Иисус говорит.
1: That is not true.
0: Это неправда.
1: That is not what I told you.
0: Это не то, что я сказал тебе.
1: I told you.
0: Я сказал
1: тебе. That I created a well inside of you.
0: Что я сотворил источник внутри тебя.
1: And if you drink of that well.
0: И если ты будешь пить от этого источника, от этой живой воды.
1: Then you will not be thirsty again.
0: Тогда ты никогда больше не будешь жаждать. Аминь.
1: So when these thoughts and emotions come to me.
0: И когда эти мысли, эмоции приходят ко мне.
1: No, Lord, sorry.
0: Я говорю, Господь, прости, я каюсь.
1: Now I'm searching for people's approval.
0: Я искал, чтобы люди меня одобрили, или чтобы я получил успех или еще что-то.
1: It's a contaminated well.
0: Я шел к зараженному источнику.
1: And I have to close it.
0: Я должен закрыть это. Потому что я хочу присутствия
1: Божьего.
0: Стать единственным источником моего удовлетворения. Но как я могу пить, ты говоришь? Очень-очень легко.
1: You see, I have, uh, I, I, I got the, my eighth grandchild a week ago.
0: Неделю назад родился мой восьмой внук.
1: So yeah, thank you. And a little girl.
0: Маленькая девочка.
1: Her name is supposed to be Estelle.
0: Ее имя должно быть Estelle.
1: So we visited the hospital.
0: Мы приехали в больницу.
1: And she was just one day old.
0: И она была только одного дня от рождения.
1: And you know what happened during that first day?
0: И знаете, что произошло в течение одного дня?
1: She learned how to find her mother's breast.
0: Она научилась, как искать грудь матери.
1: Already.
0: Уже.
1: She directly said, "You understand?"
0: Понимаете?
1: Because she was thirsty, she was hungry.
0: Она искала, она нашла, потому что она жаждала.
1: Had nothing else.
0: И у нее не было ничего больше.
1: She was searching for something that could satisfy her.
0: Она искала то, что может удовлетворить ее.
1: And not only satisfy her hunger.
0: И не только удовлетворить ее жажду.
1: Physically.
0: But физически,
1: her emotional hunger,
0: но также эмоциональный
1: голод. You know, то
0: есть связь с мамой.
1: Amen. Her bonding.
0: Ее Amen. Тело.
1: You see, if you go around,
0: и видишь ли, если ты будешь ходить,
1: and there is wonderful fresh water,
0: и есть чудесная свежая вода,
1: but you are constantly drinking Red Bull,
0: но ты постоянно пьешь Red Bull.
1: Mm. Makes you fly.
0: И он помогает тебе летать, да?
1: Amen?
0: Окрыляет.
1: Then you will not be thirsty for the water.
0: А тогда ты не будешь жаждать воду.
1: Because you have substituted the water with something else.
0: Потому что ты заменил эту воду чем-то еще.
1: The way to learn how to drink.
0: То, как научиться как пить.
1: Is exactly what I told you about.
0: Это вот то, что я вам рассказал.
1: I came to a place of depravity.
0: Я пришел в место, где ничего больше не было. Место отчаяния. И в этом месте я стал настолько жаждущим, потому что у меня ничего больше не было, что могло удовлетворить. И когда это произошло, мой дух,
1: that was connected to Jesus Christ,
0: который был соединен с Иисусом Христом,
1: naturally began to drink.
0: Естественно, начал пить.
1: I did, it was no technique.
0: Здесь не было никакой техники, не было метода.
1: It was not 10 steps to be successful drinker.
0: Не было никаких 10 шагов, чтобы стать успешным
1: Amen?
0: Человеком, который пьет.
1: I didn't need it.
0: Мне не нужно
1: like
0: это
1: my
0: было.
1: Little grandchild,
0: как моя маленькая внучка, я не пришел в
1: госпиталь
0: и сказал, маленькая Эстель,
1: I want you to follow these 10 steps.
0: А тебе нужно следовать этим 10 шагам.
1: To become a successful drinker of your mother's milk.
0: Чтобы ты успешно пила молоко от мамы.
1: It wasn't needed.
0: Не нужно это было.
1: Because the instinct was in the baby.
0: Потому что инстинкт был в этом ребенке.
1: And the desire, the longing inside of her.
0: И желание, жажда внутри нее.
1: Drove her to this place.
0: Как бы привело ее к тому месту.
1: Amen.
0: Аминь.
1: And this is exactly the same for you.
0: И вот так же происходит для тебя.
1: You have to come to a place.
0: Тебе нужно прийти в место.
1: Where you are so thirsty.
0: Где твоя
1: and so hungry for the presence.
0: Душа настолько жаждет присутствия Божьего.
1: Because what you will find.
0: Потому что ты найдешь.
1: Is that the Spirit has birthed you into a new life.
0: Это что Дух, Он возродил тебя к новой жизни.
1: In Christ Jesus, you are a new creation.
0: Ты новое творение в Иисусе Христе.
1: And the instinct is in you.
0: И инстинкт уже есть у тебя.
1: To drink of the water of the Holy Spirit.
0: Чтобы пить эту воду Духа Святого.
1: But the reason you do not do it.
0: Но причина, почему ты это не делаешь,
1: that you are walking around with Red Bulls everywhere.
0: Это потому, что ты ходишь условно с Red Bull'ом везде.
1: Amen. And then you wonder why.
0: А потом спрашиваешь, почему?
1: Do I feel tired?
0: А почему я уставший?
1: Why?
0: Почему?
1: Does my energy, you know, go from me?
0: Энергия уходит от меня.
1: And so on and so on.
0: И
1: you
0: так
1: understand
0: далее.
1: That image?
0: Понимаете?
1: Yeah. So learning how to drink.
0: Так вот, научиться как пить.
1: It's very simple.
0: Очень просто.
1: But most believers never come to that point.
0: Но многие верующие не приходят к этому моменту.
1: What do you think happened with Jesus?
0: Что вы думаете произошло с Иисусом?
1: When he was out in the desert.
0: Когда он был в пустыне.
1: For 40 days.
0: 40 дней.
1: And 40 nights.
0: 40 ночей.
1: And it says he didn't eat or drink anything.
0: Сказал, он вообще не пил и не ел ничего.
1: Wow.
0: Wow.
1: But when the devil came to him,
0: но когда дьявол пришел к нему
1: to him,
0: и сказал,
1: well, transform these stones to bread.
0: Вот сделай эти камни хлебом.
1: Jesus said,
0: Иисус сказал,
1: not only from a theological viewpoint,
0: не только теологически,
1: but I believe from personal experience,
0: но я верю из личного опыта.
1: A man should not only live by bread,
0: человек не только хлебом жив,
1: but by every word,
0: но каждым словом,
1: that proceeds from the mouth of God,
0: которое исходит из уст Божьих.
1: And there you have the Greek word there.
0: И там есть греческое слово.
1: Is fresh bread.
0: Это свежий хлеб.
1: Something that is daily.
0: То, что каждый день приходит.
1: Freshly baked bread.
0: Свежеиспеченный хлеб.
1: A word in the right time from the Holy Spirit to you.
0: То есть это слово в правильное время от Духа Святого к тебе.
1: Jesus learned.
0: Иисус научился.
1: Of the living water.
0: Как пить от этого живого источника.
1: He went down to the river of Jordan.
0: И сказано, что это будет станет рекой радости.
1: And he was filled by the Spirit.
0: Сказано, что он пришел к реке Иордан, и он был наполнен духом.
1: And he drank from the living water of the Holy Spirit.
0: И он пил от этого фонтана Духа Святого.
1: But you see, Jesus is not staying there even.
0: Но Иисус не остался только там.
1: For whoever drinks,
0: он не только там не остановился, он сказал,
1: this water,
0: кто пьет от этой воды,
1: within him,
0: и который идет изнутри его,
1: there will flow,
0: из него будет течь.
1: Water,
0: живая вода из него будет течь.
1: Once again,
0: еще раз,
1: Jesus is alluding to Old Testament imagery.
0: Иисус, он как бы обращается к примерам из Ветхого Завета.
1: You see, in the Old Testament,
0: видите ли, в Ветхом Завете,
1: the prophet Ezekiel,
0: пророк
1: Иезекииль,
0: у него было видение.
1: He saw a grand new temple.
0: Он видел новый храм.
1: A supernatural temple.
0: Сверхъестественный храм.
1: And of course,
0: и естественно,
1: Ezekiel himself.
0: Иезекииль сам по
1: and
0: себе
1: everyone, every Jew around him,
0: и все евреи вокруг него
1: was imagining a physical temple.
0: Они представляли, что это будет физический храм.
1: But when Jesus came,
0: но когда Иисус пришел,
1: he kind of reinstated everything in a new way.
0: То есть он поменял все, по-новому сделал.
1: Amen. He said yes.
0: Он сказал,
1: everything
0: да.
1: The prophets have spoken about is true.
0: Да, он сказал, все, что пророки говорили, это правда.
1: But they spoke of it as examples, as types.
0: Но они говорили об этом как о примере.
1: And now when I have come,
0: а теперь, когда я пришел,
1: the true fulfillment will be shown.
0: Настоящее восполнение этих пророчеств, оно будет показано.
1: So he said to the Jewish people.
0: И тогда он сказал евреям.
1: Break down this temple.
0: Разрушьте храм.
1: And I will build it up again in 3 days.
0: И в 3 дня я восстановлю его.
1: And they said to him.
0: Они сказали ему.
1: Because they were thinking he was talking about the physical temple.
0: Потому что они думали, что это вот то здание, о котором он говорил.
1: Oh, we have already built 46 years on this temple.
0: Они сказали, 46 лет мы строили это здание.
1: And you are not more than 30 years.
0: И а ты скажешь, за 3 дня я восстановлю?
1: But then John added and said. Then John added and said.
0: Но тогда Иоанн он добавил.
1: But he was talking about his body.
0: Иоанн он добавил, что он говорил о своем
1: see,
0: теле.
1: Jesus is the true temple.
0: Потому что если Иисус
1: because
0: является настоящим храмом,
1: the presence of God,
0: что храм это присутствие,
1: being manifested on earth.
0: Присутствие Божие, которое
1: Amen.
0: Проявляется на земле.
1: And Jesus
0: Иисус
1: is the true manifestation of God's presence on earth.
0: Это было настоящий прообраз присутствия Божьего на земле.
1: In a perfect form.
0: В идеальной форме. Аллилуйя.
1: And you see this now, this is the key.
0: И видите, это
1: Because
0: ключ.
1: In the moment you and me come to believe in him,
0: потому что когда мы верим, начинаем верить в Него,
1: we become living stones in his body.
0: Мы становимся живыми камнями в Его теле.
1: We become part of the temple of God.
0: Мы становимся частью храма Христа.
1: And now the Spirit of God begins to reside in us.
0: И теперь Дух Божий, Он находится внутри нас.
1: So when Ezekiel had this vision,
0: и когда Иезекииль видел это видение,
1: in chapter 20,
0: 47, в главе 47,
1: he sees the temple,
0: он видит этот храм,
1: and he sees the eastern port, the eastern port,
0: он видит
1: in the temple.
0: Восточное восточную часть, восточную yeah. часть, да.
1: And he sees how living water
0: и он видит, как живая вода
1: is flowing under the threshold.
0: Она течет
1: and coming out,
0: и выходит.
1: And then he says to the, then he has a man that is measuring the height of the water. You remember?
0: И потом там есть человек, который он измеряет высоту этой воды.
1: Here, to the feet,
0: и сначала идет
1: по and then he has to swim.
0: Да, то есть, в общем, вода, она поднимается постепенно, и потом этому человеку нужно плыть в этой воде.
1: It is coming out of the temple.
0: И сказано, что это идет из храма.
1: Living water is coming out of the temple.
0: Это живая вода, она идет из храма.
1: Ezekiel 47.
0: Согласно Ezekiel 47.
1: Listen what Jesus is saying.
0: И вот что Иисус Jesus говорит.
1: Yes, you imagined
0: Он говорит, вы представляли, что это будет какой-то храм, строение в Иерусалиме, какое-то строение, но это просто был тип, прообраз того, что я сделал с каждым верующим, который входит в меня, приходит ко мне. Они станут как это, этот храм, что живая вода будет течь из них, наполняя землю присутствием Божьим. Аминь. Можете сказать аминь? Я думаю, это замечательно. Неужели это такой чудный план Божий? Что не нужно возвращаться в Иерусалим. Аминь. С какого-то здания. Но сейчас здесь, в Нарве, есть тысячи
1: stones in that temple.
0: Как бы вот этих камней в храме Божьем, живых камней.
1: And from each and every one,
0: и из каждого
1: living water can flow,
0: живая вода может течь,
1: that satisfies,
0: которая удовлетворяет,
1: that changes,
0: которая меняет,
1: that heals,
0: которая исцеляет,
1: that restores,
0: которая восстанавливает.
1: Hallelujah.
0: Аллилуйя!
1: Amen.
0: Аминь!
1: That's the plan of God.
0: Это план Божий!
1: You see, this is the thing.
0: Видишь, вот в чем суть.
1: We are living temples for the Holy Spirit.
0: Мы являемся живым храмом для
1: We
0: Духа Святого.
1: It inside.
0: Мы несем его внутри.
1: But why doesn't the water flow?
0: Но почему вода не течет?
1: Why doesn't the water go out?
0: Почему вода не
1: why
0: выходит?
1: Why aren't people touched,
0: почему люди не
1: касаемы? Saved, filled with happiness.
0: Почему люди не исцеляются, не освобождаются, не наполнены счастьем? Потому что люди, Божий народ Божий, не научился как
1: they
0: пить. Они не пьют.
1: So
0: и они не наполнены.
1: Filled,
0: а когда они не наполнены, они не могут ничего выпустить. Помните, я сказал, что через веру, по вере, что Иисус сказал? Иисус сказал,
1: this will happen
0: это произойдет
1: to those who believe.
0: С теми, кто верит.
1: Faith is the releasing factor.
0: Вера – это высвобождающий
1: see,
0: фактор.
1: People say always like this.
0: И люди говорят всегда
1: well,
0: вот так.
1: I hope God comes with revival.
0: Ну, я надеюсь, что Бог придет пробуждение.
1: And you know, the Spirit of God
0: что Он придет, что Дух Божий придет и придет пробуждение.
1: This is not how Jesus describes it.
0: Это не то, как Иисус
1: Jesus
0: описывает это.
1: Say,
0: Он не говорит.
1: Lift your eyes,
0: поднимите глаза и пытайтесь найти где-то и найти, где есть пробуждение, что вы можете прийти туда и получить это или молиться за это. Он не говорит так.
1: That when the believer,
0: он говорит, когда верующий,
1: the one connected to him through the Spirit,
0: тот, кто соединен с ним через Духа,
1: begins to drink,
0: начнет пить
1: and live in faith,
0: и жить по вере,
1: and set a new standard in his or her life,
0: и установит новый стандарт в его или ее жизни,
1: then revival begins to be released.
0: Тогда пробуждение начнет высвобождаться.
1: Hello, are you here? Are you here?
0: Вы здесь?
1: Or how, we need to have revival here.
0: Нам нужно, чтобы у нас здесь было пробуждение.
1: Are you understanding what I'm saying?
0: Понимаете,

0: Знаете, что я говорю?
1: Why do you not have revival?
0: Говорят, почему нету пробуждения?
1: Well, it is not our time.
0: Ну, не наше время.
1: Or God is doing stuff in Africa, he's occupied there.
0: А Господь занят Африкой,
1: no.
0: Все происходит.
1: It is not because of that.
0: Нет, не поэтому.
1: It's because you are not releasing in faith.
0: Это потому, что вы не высвобождаете в вере.
1: If you would have released it in faith,
0: если бы вы освободили эту воду живую в вере,
1: drinking of the Spirit,
0: и пили от Духа,
1: learning how to drink,
0: научились как
1: learning пить, to have a new faith standard in your life,
0: научились как иметь новый уровень
1: learning
0: веры
1: how to
0: в своей жизни,
1: it in faith,
0: и научились как вы высвобождать это в вере,
1: then revival will happen all around you.
0: Тогда пробуждение вокруг тебя будет происходить, вокруг тебя.
1: You say, well, I'm not the
0: и ты скажешь, а, ну, я не пастор, я не проповедник.
1: I'm not, you know, anything.
0: Ну, я ничто.
1: Well, who said you should be anything but a believer?
0: А кто сказал, что ты должен быть кем-либо еще,
1: Jesus
0: как только не
1: said,
0: верующим?
1: From pastors that are very holy, there will flow living water.
0: Иисус разве сказал, что, а, ну вот пасторы, которые очень святые,
1: no,
0: из них будет течь вода?
1: He didn't say that.
0: Нет, он это не сказал.
1: He said, from whoever believes.
0: Он сказал, кто не поверит, то поверит.
1: Тебе
0: нужно поверить, что у тебя есть живой источник воды внутри тебя.
1: That it is sufficient for you.
0: И ты должен поверить, что этого достаточно для тебя.
1: Well, I'm not sure.
0: И ты скажешь, ну, я не верен.
1: Know.
0: Я не знаю.
1: I don't know if I'm chosen.
0: Я не знаю, если я избран.
1: I don't know if God has that pleasure to me.
0: Я не знаю, если у Бога есть такой план. Вот именно, что я пытаюсь сказать тебе. Ты живешь в сомнении и неверии. Потому что ты говоришь против Слова Божьего. Потому что Слово Божье говорит, что у тебя есть Дух внутри тебя. И это живая вода внутри тебя. И этот источник внутри тебя.
1: It's to eternal life.
0: Hello, это чтобы это источник жизни.
1: And if you begin to drink this water,
0: и если ты начнешь пить от этой воды,
1: begin to in faith release it,
0: и по вере начнешь высвобождать
1: it will flow out of you.
0: Это будет течь через
1: and
0: тебя.
1: It will be exactly as Ezekiel described.
0: И так как Иезекииль описывает это,
1: people will experience the living water flowing out from you.
0: Люди будут переживать вот эту живую воду, которая течет из тебя.
1: Small doses.
0: Сначала в маленьких пропорциях,
1: totally increasing way.
0: А потом в увеличивающейся пропорции.
1: Maybe you touch someone first.
0: Может, сначала ты одного человека коснешься,
1: now and then.
0: А потом...
1: But then as you learn,
0: но как ты будешь
1: then
0: учиться,
1: as you release,
0: и тогда будешь высвобождать,
1: walk,
0: и как начнешь ходить,
1: water flows more and more,
0: тогда вода будет течь больше и больше и больше из тебя.
1: This is you releasing it.
0: Это ты высвобождаешь.
1: Amen?
0: Аминь.
1: The only thing stopping you,
0: единственное, что останавливает тебя,
1: is your unbelief.
0: Это твое неверие.
1: Is that you say,
0: то, что ты говоришь,
1: is not possible.
0: Но это невозможно.
1: I don't feel anything of
0: that. Я не чувствую сейчас ничего.
1: No, it can't be about me.
0: Ну, не может быть со мной.
1: Or that you say, well, that sounds nice,
0: ну, ты можешь сказать, ну, это звучит классно,
1: but I really feel very uncomfortable,
0: но я чувствую очень некомфортно,
1: with living water flowing out of
0: что
1: me.
0: Вот эта вот живая вода вытекала из меня.
1: Yeah, of
0: да,
1: course.
0: Конечно.
1: Then the flow stops.
0: Тогда вот этот поток, он прекращается. Не потому, что у тебя его нет.
1: Not because it's not God's will for you,
0: не потому, что это не Божья воля для тебя.
1: But because you have killed what God has put inside of you.
0: Потому что ты убил то, что Бог вложил в тебя.
1: Amen? But living water is inside of you.
0: Но живая вода, она внутри
1: remember
0: тебя.
1: Remember what Paul said.
0: Помните, что Павел сказал?
1: Speaking about the righteousness,
0: он говорит о праведности
1: of the law,
0: закона.
1: But then he begins to speak about the righteousness of faith.
0: Но потом он говорит о праведности по вере.
1: And then he says to him,
0: он говорит,
1: but the righteousness of faith is different than the righteousness of the law.
0: Что праведность по вере отличается от праведности
1: because
0: по закону.
1: The righteousness of faith doesn't say,
0: что праведность по вере не говорит,
1: let's go up and get Jesus down,
0: давайте поднимемся
1: or,
0: и пригласим Иисуса.
1: Let's go down and take him up. Let's go down and take him up.
0: Да, что не говори, что...
1: Sit down.
0: Мы можем сесть сейчас, это еще просто перевод.
1: She gave the wrong command.
0: Это просто...
1: We get it right, amen? No, it's not saying like that, it says.
0: Да, то есть не сказано, что...
1: It says, what does the righteousness of faith say?
0: Праведность по вере вот что говорит.
1: This is Romans 10, of course.
0: Римлянам 10 глава.
1: The word.
0: Что слово...
1: The word.
0: Слово...
1: Is in your heart.
0: Одно в твоем сердце.
1: And in your mouth.
0: И в твоих
1: Amen?
0: Устах.
1: In your heart.
0: В твоем сердце.
1: And in your mouth.
0: И в твоих устах.
1: This is the word of faith.
0: Вот это слово веры.
1: That we speak, he says.
0: Которое мы говорим.
1: So, if you in your heart believe.
0: То есть если ты веришь в сердце своем.
1: That God has raised Jesus from the dead.
0: Что Иисус воскрес, что Господь воскресил Иисуса.
1: Your tongue confesses.
0: И ты провозглашаешь своими устами, что Иисус есть Господь.
1: You will be saved.
0: Ты будешь спасен.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Can you see it?
0: Видите ли это?
1: What does it say?
0: Что он говорит?
1: Where is salvation?
0: Что?
1: Well, I need to do the eighth wheel of Buddhism.
0: Что вот про спасение, что, ну, неужели...
1: I need to meditate the rest of my life.
0: Тебе не нужно делать то, что буддисты делают, или быть хорошим человеком, или медитировать, или отдать все бедным.
1: No, says Paul.
0: Нет, Павел говорит,
1: it is in the word.
0: Что это в слове.
1: Amen?
0: Аминь.
1: And that word
0: и это
1: is
0: слово.
1: Where?
0: Где?
1: In your heart.
0: В твоем сердце.
1: And in your mouth.
0: И в твоих устах.
1: With other words.
0: Другими словами.
1: When you begin to speak according to what God has told you.
0: Когда ты начинаешь говорить согласно тому, что Господь сказал
1: when
0: тебе.
1: When you begin to confess what He has given to you.
0: Когда ты провозглашаешь то, что Он дал тебе.
1: Then living water begins to flow.
0: Вот тогда живая вода начнет течь.
1: The power of God begins to be released.
0: Сила Бога тогда начнет высвобождаться.
1: Therefore, you have to be filled by faith.
0: Поэтому тебе нужно быть наполненным
1: by
0: верой.
1: By receiving the word of God.
0: Получая
1: That's
0: слово
1: why I'm
0: Божье.
1: Speaking to you tonight.
0: Поэтому я говорю к вам сегодня
1: that you
0: вечером.
1: May get faith in your heart.
0: Что чтобы у вас была вера
1: And you
0: в сердце.
1: May say to yourself,
0: и вы могли сказать себе.
1: My God.
0: Мой Бог.
1: I have this source, this well inside of me.
0: Вот этот источник, он
1: There
0: есть внутри
1: no
0: меня.
1: Limit
0: и там нету лимита.
1: To what God can do in my life.
0: Тому, что Amen? Бог может сделать в моей жизни. Аминь.
1: When I'm speaking the word,
0: когда ты говоришь слово,
1: you're not thinking of your limitations,
0: ты не думаешь о своих ограничениях.
1: But of the possibilities when you walk with the Lord.
0: Но ты думаешь о возможностях, когда ты ходишь с Богом.
1: And then you begin to speak.
0: И тогда ты говоришь.
1: Say, well, hallelujah.
0: И говоришь, аллилуйя.
1: What Jesus has given me.
0: Что Иисус дал мне.
1: I will take hold of it.
0: Я возьму
1: I
0: это.
1: Will do what he has called me to do.
0: И я сделаю то, что Он попросил
1: I will
0: меня сделать.
1: The power of
0: и
1: God.
0: Я высвобожу силу
1: he
0: Божью.
1: Has given me living water.
0: Он мне дал живую
1: I
0: воду.
1: Will drink too, till I'm be satisfied.
0: И я буду пить, пока не,
1: In
0: я не буду удовлетворен.
1: I have strength.
0: И даже если...
1: In him I have healing.
0: И в нем
1: In
0: есть
1: him
0: сила.
1: I have restoration.
0: В нем есть здоровье.
1: In
0: в нем есть восстановление.
1: I have provision.
0: В нем есть снабжение.
1: Amen?
0: Аминь.
1: You see, you have to stir yourself up.
0: Нужно себя ободрить.
1: Take yourself out the seat.
0: Давай, ну, стряхните себя.
1: And kind of say to yourself,
0: и скажите себе,
1: in the name of Jesus,
0: во имя Иисуса,
1: I'm going to take hold of it.
0: Я возьму это.
1: Amen? You see, the kingdom is for determined people.
0: Видите ли, Царство Божие это для людей, которые они знают, чего они хотят.
1: Because Jesus has given it to you.
0: Потому что Иисус дал это
1: it
0: тебе.
1: Is no question.
0: И не задавал никаких вопросов.
1: Christ,
0: если ты веришь в Иисуса Христа,
1: well
0: этот источник, он живой воды, он внутри тебя.
1: You know not,
0: знаешь ты об этом или нет?
1: Not,
0: может, ты это не переживал.
1: Jesus,
0: но если ты действительно веришь в Иисуса,
1: well
0: этот источник живой воды, он внутри
1: Amen?
0: Тебя. Аминь.
1: You have it. You have it, you have it, you have it, you have it.
0: У тебя он есть, у тебя он есть.
1: Amen. So don't come and complain to me.
0: И не подходите, не жалуйтесь мне.
1: And say my life is so miserable.
0: Скажите, моя жизнь такая плохая.
1: What are you talking about?
0: О чем ты говоришь?
1: You have the presence of the living God living on your inside.
0: Присутствие Божье живет внутри тебя.
1: But you are still talking unbelief.
0: Но ты продолжаешь говорить неверие.
1: Going around feeling sorry for yourself.
0: И продолжаешь чувствовать как бы
1: shame on you.
0: Ну, стыдишься себя или как-то... то есть, если ты себя как-то жалеешь, ну, стыдно? Нужно быть, чтобы стыдно было? Но я шучу. Но я пытаюсь что-то кое-что сказать.
1: As long as you accept that standard,
0: видишь ли, если ты будешь принимать этот низкий стандарт,
1: you will live in it.
0: Ты будешь по этому стандарту Amen. Жить.
1: But when you say,
0: но когда ты скажешь
1: confess the word of God,
0: и будешь провозглашать Слово Божье,
1: Аллилуйя,
0: Иисус наполнил меня Своим Духом,
1: I shall be satisfied.
0: И я буду
1: наполнен.
0: Не важно даже, если я живу в маленькой
1: it doesn't
0: квартирке,
1: matter if I struggle with these things.
0: Не важно, если я даже переживаю
1: it doesn't
0: какие-то вещи,
1: matter if I have my testings.
0: Если какие-то там результаты тестов пришли, не важно, потому что присутствие Божье живет во мне. Если только научусь просто как пить, и я просто научусь, как принимать его воду, я буду этим процветающим садом.
1: Аллилуйя! And everyone that comes in touch with me.
0: И каждый, кто будет общаться со мной.
1: I truly believe that.
0: Я действительно верю в это.
1: It's not a question of that I go around and think how good I am.
0: Понимаете, я не просто хожу вокруг и думаю, какой я хороший. Нет.
1: I know that without Jesus.
0: Нет, я знаю, что без Иисуса.
1: I'm a wreck.
0: Я пропащий человек.
1: You understand?
0: Понимаете?
1: But you see.
0: Но видите ли,
1: Jesus has said,
0: в тот момент, когда Иисус сказал,
1: that I'm filled with the Spirit,
0: что я наполнил Его Духом,
1: since Jesus has said,
0: когда Иисус это Сам сказал,
1: I just imagine,
0: и я просто представляю,
1: that everyone I touch,
0: что каждый, кого я касаюсь,
1: everyone that come close to me,
0: каждый, кто подходит просто близко
1: is
0: ко мне,
1: a lucky woman or man.
0: Это счастливый человек,
1: Amen?
0: Женщина или мужчина. Аминь.
1: Not because I'm proud,
0: не потому, что я
1: on
0: гордый.
1: The contrary,
0: нет, наоборот.
1: No. Because I believe.
0: Нет, потому что я верю,
1: the Spirit of God,
0: что Дух Божий
1: has put a living well inside of me.
0: Вложил эту живую воду внутри меня.
1: And now my focus.
0: И теперь мой фокус.
1: Drink of it.
0: Чтобы пить
1: so
0: оттуда.
1: It can flow out of me.
0: Чтобы это могло
1: so
0: течь из меня.
1: Thirsty,
0: чтобы те, кто до сих пор жаждут, которые переживают что-то,
1: lacking,
0: которых недостаточно чего-то,
1: sick,
0: которые до сих пор болеют или уставшие,
1: water,
0: чтобы они могли пить эту воду, которая
1: Amen?
0: Исходит из меня.
1: Аминь.
0: Я не хочу быть таким сухим деревом, маленьким,
1: around,
0: ходить вокруг,
1: myself,
0: чтобы ничем не
1: no
0: мог поделиться,
1: me,
0: чтобы никто не мог со мной поговорить, потому что они боятся, что
1: so
0: я буду раздражен ими. Нет. Я хочу, чтобы люди бежали ко мне, потому что они думают,
1: что
0: когда вот я пообщаюсь с Питером,
1: encouragement will come.
0: Ободрение придет,
1: strength will come.
0: Сила придет.
1: His life will not be you know, about himself.
0: И он, его жизнь, то есть он не будет думать только
1: you
0: о
1: see,
0: себе.
1: When living out, water comes out of me,
0: видите, когда вода живая исходит из меня,
1: myself.
0: Это не только я, мне, мое.
1: It is Jesus.
0: Это Иисус. Аллилуйя. Который истекает из меня. И я хочу, чтобы люди пережили это. Если бы это было обо мне, смотрите, какой я хороший. Люди бы просто устали от меня. Но если это Иисус, тогда они почувствуют любовь Божью. И они почувствуют присутствие Божье. Присутствует прикосновение Духа Святого. Они чувствуют, что они ценны. Они видят, что на них, они думают. Они понимают, что Amen. Глаза Божьи на них. Если это присутствие Божье.
1: Kind of
0: вот как я хочу жить. И когда я пью
1: Because
0: из этого источника. Потому что я знаю, что это не от меня. Это только когда я пью от Духа Божьего.
1: When I haven't drunk of the Spirit of God.
0: И когда я не пью от Его Духа,
1: I'm full of myself.
0: Я полон из себя.
1: And people will only experience me.
0: И тогда люди будут переживать только меня.
1: It's okay.
0: Но это неплохо.
1: But it's not what they are longing for.
0: Но это не то, для чего Бог
1: it's
0: вас призвал.
1: Not what you need. You don't need Peter.
0: Вам не нужен
1: you need
0: Питер.
1: The Holy Spirit.
0: Вам нужен But Дух Святой.
1: Peter and the Holy Spirit
0: вот когда Питер и Холи, Дух Святой
1: has become one.
0: Они становятся одним.
1: Amen.
0: Аминь.
1: And then
0: вот тогда
1: the truth of God's creation comes through.
0: Вот тогда правда благости Божией, она приходит.
1: Because you see, the Spirit will not move without me or you.
0: Потому что, видите ли, Дух, Он не будет двигаться без меня и
1: That's
0: тебя.
1: Another sermon, but...
0: Это другая уже проповедь, но...
1: But you understand?
0: Но понимаете?
1: The Spirit moves through you.
0: Дух движется через
1: And
0: тебя.
1: If you do not move with the Spirit,
0: и если не движешься, ты не движешься
1: the
0: с Духом,
1: Spirit doesn't move.
0: Дух не будет двигаться.
1: Amen? Wow.
0: Wow.
1: So you are a temple for the Holy Spirit.
0: И вот ты являешься Amen. Храмом
1: you are
0: Духа
1: filled
0: Святого.
1: By the Spirit.
0: И ты наполнен Духом
1: Now
0: Божьим.
1: You have to throw away all these self-occupied thoughts.
0: И теперь нужно просто избавиться от этих мыслей, которые думают только
1: Your
0: я, мне, мое. Ты пытаешься как-то оправдать себя. Или, может, ты зависишь от одобрения других людей.
1: And get to the only source
0: Оставь это и приди к единственному источнику,
1: fill your life with joy.
0: Который наполнит твою Amen. Жизнь радостью.
1: Like the psalmist said,
0: как псалмопевец Давид сказал,
1: In your presence,
0: в Твоем присутствии
1: there is fullness of joy.
0: Там есть полнота
1: Amen.
0: Радости. Аминь.
1: You and me,
0: и ты, и я,
1: we are carrying it here in
0: мы несем это вот здесь,
1: we don't have to go to Jerusalem.
0: Нам не нужно в Иерусалим
1: we don't need to be part of a sacrificial system.
0: Нам не нужно приносить жертву
1: we don't need to adhere to a lot of commands.
0: Нам не нужно повиноваться многим правилам.
1: We just need to listen to the voice of the Spirit.
0: Нам нужно просто слышать Дух Божий.
1: And begin to drink.
0: И начать пить.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: I want to be filled with more of the Spirit of God.
0: Я хочу быть наполнен больше Духом Святым.
1: I want to drink every day.
0: Я хочу пить каждый день.
1: I just want to drink and drink and drink.
0: Я просто хочу пить и пить и пить.
1: Because I want to be filled with this enormous presence of the Lord Jesus.
0: Потому что я хочу быть переполнен этим присутствием Божьим.
1: I want to be satisfied.
0: Я хочу быть удовлетворенным.
1: I want my life to be fulfilled.
0: И я хочу, чтобы жизнь была исполнена, переполнена.
1: And I cannot do it myself.
0: И я не могу это сам
1: And
0: сделать.
1: You cannot do it for me.
0: И я не могу сделать это для
1: Only
0: себя.
1: Jesus
0: Только Иисус может
1: Amen.
0: Это сделать.
1: And I want my life to become a blessing.
0: И я хочу, чтобы моя жизнь стала благословением.
1: Every person that comes in contact to me
0: я хочу, чтобы каждый, который был в контакте со мной,
1: The Spirit of God.
0: Он пережил Дух Божий.
1: When they go from me. When they go from me.
0: И когда они отойдут от меня.
1: When they have encountered me.
0: Да, когда, то есть, ну, когда они побыли со мной.
1: They feel refreshed.
0: Они почувствуют обновленными.
1: Their thoughts are upon Jesus. Their thoughts are upon Jesus.
0: И даже их мысли будут сфокусированы Amen. На Иисусе. Аминь.
1: And they are thankful.
0: И они благодарны.
1: That's what I want to do.
0: Вот что я хочу.
1: That's the life I want to live.
0: Вот жизнь, которую я хочу жить.
1: Because I love the Lord Jesus Christ.
0: Потому что я люблю Иисуса
1: Hallelujah.
0: Христа. Аминь.
1: Do you have the same longing?
0: Если у вас desire? Такое же желание.
1: You see, this is so wonderful.
0: Потому что это настолько
1: Because
0: чудесно.
1: By satisfying you,
0: потому что Господь через удовлетворение
1: Jesus
0: тебя
1: also is satisfying people around.
0: Он также удовлетворяет людей вокруг тебя.
1: Isn't that a wonderful plan?
0: Неужели это не чудесно?
1: I think it's genius.
0: Я думаю, это гениально.
1: Amen. Jesus is not saying,
0: Иисус не говорит,
1: Oh, if you are deprived and lacking and and unsatisfied.
0: О, если у тебя есть какая-то нехватка, и ты не удовлетворен,
1: then I can satisfy everyone around you.
0: То я могу удовлетворить всех вокруг тебя.
1: But that is not his strategy.
0: Нет, это не его стратегия.
1: If I can quench your thirst.
0: Нет, он говорит, если я могу удовлетворить эту жажду.
1: Have all your desires fulfilled in me.
0: И все твои желания, они удовлетворены во мне.
1: Then people can come and drink from your well.
0: Тогда люди могут приходить и пить из твоего источника, потому что он будет изливаться из себя.
1: What a wonderful Lord.
0: Какой чудный Господь!
1: What a wonderful Lord.
0: Какой чудный Господь! Аллилуйя!
1: So I want you
0: и я хочу, чтобы вы начали пить.

0: My wife tells me this will be the end of my sermon.
1: И это будет конец, концом проповеди. Моя жена говорит,
0: she cannot give the testimony herself.
1: Она не может сейчас быть здесь, но она вот что говорит. Она говорит,
0: she was in a meeting.
1: Она была на встрече.
0: Maybe 20-25 years ago.
1: 25 лет назад.
0: And in this meeting there was a Canadian preacher.
1: И тогда на встрече был канадский проповедник.
0: And in the beginning of the meeting,
1: и в начале встречи
0: he said,
1: он сказал,
0: like this, something like this. You don't have to wait until the end.
1: Он сказал, вы не должны ждать до конца.
0: We're drinking, he said.
1: Чтобы пить.
0: You can start drinking now.
1: Вы можете начать пить сейчас.
0: And then it just clicked in her.
1: И у нее просто такой щелчок произошел, что это она.
0: Was hungry enough.
1: Она была достаточно, она жаждала достаточно, и была голодная достаточно, и достаточно заинтересована. Она могла просто открыть свой рот, и Господь начал ее наполнять. И она больше ничего никогда не ждет.
0: To the meeting,
1: когда она приходит на собрание,
0: she begins to drink.
1: Она начинает
0: she begins пить. To joy and bask in the presence of God.
1: Она начинает просто наслаждаться этим присутствием Божьим.
0: She's not doing worship.
1: Да, и она не делает как бы прославление.
0: She's drinking in the presence of God.
1: Она просто пьет в присутствии Божьем.
0: She has learned how to enjoy.
1: Просто научится как наслаждаться. И вот это откровение, оно
0: Because
1: спасло
0: maybe 15 years ago,
1: ее. Потому что 15 лет назад
0: my wife got cancer.
1: У моей жены был рак.
0: And when she got the cancer diagnosed,
1: и когда ее диагностировали с раком,
0: she understood,
1: она поняла,
0: that the only way for her to survive,
1: что единственный вариант для нее, чтобы выжить,
0: connect to the source of living water.
1: Это чтобы соединиться с источником
0: And
1: живой воды.
0: Time,
1: и в то время
0: I was working as a minister,
1: я работал как служитель,
0: and she was home taking care of the kids.
1: А она дома заботилась о детях.
0: And every day when she,
1: и каждый день, когда она...
0: I've gone away with the kids, so to say, to the schools or whatever.
1: Да, то есть, когда дети были в школе и так далее,
0: she put on worship.
1: Она включала прославление.
0: And for 3 or 4
1: 3-4 часа.
0: She was just soaking in the presence of God.
1: Она просто пропитывала себя этим. Она просто была там, была в Его. В Его присутствии она просто провозглашала Его благость. Она просто наслаждалась им. И как бы изливала себя Ему. Она ничего особенного не делала. Она не была какой-то техники.
0: She just wasn't the presence of God.
1: Она просто была там.
0: Drinking and drinking and
1: пила и пила и пила из присутствия Божьего.
0: And slowly,
1: и медленно
0: the cancer gave away.
1: Рак ушел.
0: And she was healed.
1: И она была исцелена.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: So you see, this is healing for your soul.
1: Видите ли, это исцеление для твоей души, но также для твоего тела.
0: As a church, we'll learn this.
1: И я хочу, чтобы вы как церковь вы научились этому.
0: Do,
1: потому что если вы научитесь этому, пробуждение, оно будет здесь.
0: You will not have to wait for it.
1: Вам не нужно будет его ждать.
0: But wherever you go,
1: но куда бы вы ни пошли,
0: people will be touched by the
1: люди будут Господь будет касаться людей через вас. И неважно, если вы служитель или нет.
0: Because God has no consideration to men.
1: Потому что Бог, он не разделяет людей. Он смотрит не на лицо, а на сердце человека. Аминь.
0: Hallelujah.

0: Сегодня у нас, в принципе, тема о Священном Писании, поэтому, видите, я тоже пришел с Библией, и мы поговорим о переводах Библии, о современных переводах на русский язык, и, в частности, о значимости того, что Священное Писание мы можем читать вообще на нашем родном языке. Я знаю, что у нас вот уже как 140 лет, как Библия переведена на русский язык. Но только язык этот с течением времени меняется и устаревает. Надо ли что-то менять в этом вопросе? Или, может быть, просто привыкать и читать, как в церквах на старославянском, или, может, вот из синодального перевода, чуть более новый?
1: Вы знаете, я так бы ответил на ваш вопрос. Здесь, наверное, нам нужно поразмышлять о том, что любой язык, он развивается. И не то, что надо, а это неизбежно происходит, но происходит это естественным путем. Потому что вначале Библия была переведена Кириллом и Мефодием на старославянский язык. Это было уже больше 1000 лет назад. Естественно, за такой период времени язык полностью поменялся. Понадобился в XIX веке перевод Библии на синодальный язык, и этот перевод был сделан Русской Православной Церковью. Я считаю, что это один из лучших, даже, наверное, лучший перевод на сегодняшнее время, который мы имеем в нашей стране. Это эталон своего рода Священного Писания на русском языке. И по этому эталону мы сверяем до сих пор все остальные переводы, и синодальная Библия сегодня является источником объединения для христиан самых различных конфессий в нашем стране. Вот на базе или на основе синодального перевода Библии на русский язык, которому 140 лет исполнилось, объединяются представители различных конфессий и религий. Но вместе с тем неизбежно встает вопрос о современном переводе, потому что язык меняется. И вот здесь возникают, конечно, определенные сложности, о которых мы можем поговорить.
0: Вы знаете,
1: сложности, ну, прежде всего, связанные с тем, как мы оцениваем современный язык, в каком направлении он меняется. Может быть, он меняется так в худшую сторону, а не в лучшую. Вот. И в таком случае, если мы начинаем переводить, значит, на современный язык Библию, то мы неправильно, как бы, вместо того, чтобы воспитывать молодое поколение правильному языку, так скажем, да, духовному языку, некоторые называют такое понятие, да, духовный язык, вот синодального перевода, мы как бы упрощаем язык, мы движемся в сторону новых переводов. Это одна проблема, одна сторона медали. Другая сторона медали заключается в том, что все-таки различные переводы Священного Писания, текста Священного Писания, они могут позволить нам увидеть какие-то оттенки, какие-то грани библейских текстов, которые мы не можем увидеть по одному только синодальному переводу. Пусть самому лучшему, самому известному, базовому, так скажем, переводу. Но все-таки нам нужно читать Библию в других переводах, на других языках. Ну, если о русском языке, то вот в других переводах.
0: В других переводах русского языка, да.
1: Здесь важно понять, что все переводы, которые делаются, синодальные в том числе, они делаются с древних текстов, с древнееврейского, с арамейского языка, с греческого языка. То есть тех текстов, которые были найдены историками в ранние века христианской эры, еще даже Ветхий Завет до христианской эры. Вот, то есть источником все равно остаются одни и те же тексты. Это позволяет сохраниться принципам, ценностям Священного Писания на протяжении веков и даже тысячелетий без изменений, хотя меняется язык. То есть это тоже нужно учитывать.
0: Ну, вы знаете, я еще помню то время, когда был только синодальный перевод, и современных, скажем так, переводов Библии не существовало по тем или иным причинам. Может быть, возможностей не было, может быть, еще что-то, но не суть. Был один синодальный перевод, и очень часто приходилось сталкиваться с ситуациями, когда люди говорили: да, это у вас своя Библия, а у нас своя Библия. И ты на них смотришь, понимаешь, что этот человек даже не представляет, о чем он говорит, потому что Библия, она одна, и русский перевод, он один. Вот. И приходилось просто говорить: ну хорошо, принеси свою Библию. И мы открывали, и сравнивали, и видели, что там все до запятой одинаковое. Вот. И им приходилось с этим считаться.

0: есть тогда можно было действительно сесть и почитать с человеком Священное Писание. Но сейчас-то у нас происходит совершенно другая ситуация. Сейчас переводов стало очень много, и мой главный вопрос стоит о качестве этих переводов. Потому что с развитием информационных технологий любому желающему доступны фотографии или сканы тех имеющихся рукописей, найденных уже. То есть можно посмотреть. Существует огромное количество библиотек, существует огромное количество электронных библиотек, имею в виду, огромное количество электронных словарей. И появилось очень много знатоков в кавычках, которые начинают делать свои подстрочные переводы или даже просто переводы и выставлять их как лучший вариант.
1: Ну и в чем проблема, вы видите?
0: А проблема заключается как раз и в том, что, выпустив свои варианты переводов, они могут быть совершенно далеки от истины. То есть я как человек, который знает несколько языков и разговаривает на них, я понимаю, что знать язык недостаточно, чтобы уметь переводить качественно и правильно. Нужно знать и культуру, нужно знать и некоторые подоплеки, некоторые там устойчивые выражения, идиомы там и прочее. Вот. Иначе ты просто не переведешь. То есть недостаточно просто уметь пользоваться словарем.
1: Ну, знаете, то, что вы сказали, это тоже существенная проблема. Потому что для многих, например, я знаю таких людей, в частности, вот отец мой, он верит свято, что синодальный перевод – это канон некий. Uh-huh. Для него это и есть Слово Божие. Uh-huh. Те, кто не занимается богословием, теологией, им трудно очень понять, что переводы делаются с оригинальных языков, да, и для них каноном является та Библия, к которой они привыкли, которую они читали всю свою жизнь. Когда появляется новый перевод, и там эти люди видят расхождение с синодальным переводом, то им трудно очень принять этот новый перевод, и они считают, что эти тексты являются отступлением от канона, и, значит, не принимает. И я бы не стал бы, конечно, насильно заставлять таких людей вот, принимать новые переводы. Если им нравится синодальный перевод, они привыкли и читают его, и, пожалуйста, слава Богу, и понимают его. Это самое лучшее, я бы сказал, вы знаете, даже это лучше, потому что синодальный перевод обладает, на мой взгляд, более духовным языком. Язык все-таки, на мой взгляд, поменялся в сторону упрощения, и в чем-то даже опошление, если вот так вот прямо я могу сказать, современный язык.
0: Да, да.
1: Может быть, грубо я выражаюсь, но тем не менее это факт. И поэтому, если человек понимает язык синодального перевода Библии, воспринимает его нормально, да, без проблем, и считает его эталоном, это слава Богу. Слава Богу. Но только я бы не стал бы осуждать и другие переводы, и тех людей, которые в своей жизни читают другие переводы, и значит, почитают их, я бы тоже их не стал осуждать, потому что они имеют право на это. И, может быть, для кого-то другие переводы послужат более ясным и четким пониманием того или иного библейского текста. Для кого-то, опять же повторюсь, не для всех людей.
0: Угу. Ну вот, вы знаете, я понимаю, откуда взялась идея вообще создать новый перевод. Из-за устаревания языка, из-за того, что мы открываем Священное Писание в синодальном варианте и читаем там длань, там
1: да,
0: очи, там, и это неудобно читать человеку, разговаривающему на современном языке. Идея хорошая, но если бы это было, как когда создавался синодальный перевод, то есть у нас был старославянский, один. Потом сказали, нет, язык поменялся, получился синодальный перевод, один. Собрались бы вместе, сделали бы современный перевод, один. Не было бы никаких проблем. А у нас сейчас возникает проблема, потому что переводов вот только у меня на телефоне их 19 русских. И я понимаю, что это еще не полный комплект, что называется. Я вот для себя выбрал один текст и посмотрел, как он выглядит в нескольких разных переводах. Ну, не во всех, конечно, нет смысла. Вот синодальный перевод. Книга пророка Аввакума, глава 2, стих 4. «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет». Душа надменная не успокоится, праведный своею верою жив будет. Вот послушайте, пожалуйста, как этот перевод, то как этот текст звучит в нескольких других переводах современных. Вот новый русский перевод. «Посмотри на надменных, их дух неправеден, а праведный верой жив будет. То есть вместо души уже дух появился. Вот. Давайте возьмем другой. Перевод Института перевода Библии Завокского. «Посмотри на человека надменного, нет у него в душе правды, а праведный своей верою жить будет». Угу. Еще один нюанс. Опять же, возникают откуда-то дополнительные слова, которых не было, допустим, в синодальном переводе. Угу. Здесь у нас правда в душе возникла, там у нас дух какой-то появился. Ну, давайте еще «Танах», сборник лучших переводов. Тоже с претензией на перевод с древнееврейских текстов. «Вот занеслась и не выпрямилась душа его в нем, а праведник верой своей живет». Занеслась, не выпрямилась. Кстати, вторая часть вот может показаться вроде бы одинаковая была, да? Да. Вот, праведный своей верой жить будет. Но не во всех переводах, вот в новом русском переводе праведный верой жив будет. Везде своей, а здесь просто. Вера. Искажение. То есть либо там есть это слово, либо есть это местоимение, либо его нет. Что это значит? Это либо человек действительно не подготовленный подходил, то есть переводчик, или корректор, или кто там ответственный за такие оплошности. Вот. Вот еще один перевод «Нового мира». «Его душа стала надменной, она нечестна в нем, но праведный будет жить благодаря своей верности».
1: Угу. То есть это уже совершенно другой перевод.
0: Вообще совершенно. То есть, вы понимаете, четыре современных перевода плюс синодальный перевод, пять разных текстов, пять разных возможностей понимания. Сказать, что это новый какой-то взгляд на этот текст, ну подождите, новый взгляд — это комментарий. Угу. Это может быть пересказ, но перевод один. Угу. Ну, в крайнем случае, с какой-то припиской, знаете, как бывает иногда, понимаю. Примечание переводчика, непереводимое слово, поэтому нужно какие-то примечания сделать. Но пять разных вариантов одного текста,
1: да, это создает определенную проблему. Я согласен.
0: И приходит человек, который говорит, да, я с радостью, я хочу почитать Библию на современном языке. Он открыл, он почитал, потом открыл другую, почитал и говорит, слушайте, а у вас действительно Библия разная. Угу. Каждый свою написал и радуется.
1: Ну, именно поэтому я сторонник такого подхода, чтобы в нашей стране за основу мы брали синодальный перевод Библии, чтобы не было вот таких споров, и, чтобы люди не разочаровывались, да, в своей вере, в Священное Писание. Все-таки за основу надо брать синодальный перевод Священного
0: ему,
1: Писания.
0: Ему, в конце концов, 140 лет.
1: Да, ему 140 лет, и если... какие-то расхождения в новых переводах происходят, то мы можем смело сверять с текстом синодального перевода и основывать свою веру именно на этом переводе, на котором я, в общем-то, вырос как христианин, и многие другие поколения. И поэтому вот такой подход. Но, может быть, это будет недостаточно для теологов, для тех людей, которые знают языки, вот как вы. Потому что вы знаете древние языки, знаете английский язык. Вы можете посмотреть и сверить эти переводы с древними языками, с английскими переводами и что-то здесь уточнить. Таких людей немного, я знаю. Это в основном вот специалисты, теологи, богословы, пасторы.
0: Идея-то была хорошая, донести человеку Библию на его родном языке, а получилось, что называется, как всегда. Знаете, и вместо распространения Священного Писания мы сделали людям так, что они отторгают это Священное Писание. Вместо того, чтобы утвердить это Слово Божье, они понимают, о, это уже люди там понаписали.
1: Вы знаете, тут другая проблема встает, вот, на мой взгляд, в нашей беседе. Проблема в том, что далеко не все люди читают вообще какие-либо переводы Священного Писания, и синодальные, и другие переводы. Вот для меня, например, было бы более радостно вступать в дискуссии, в диспуты вот с такими людьми, как вы, которые выписывают тексты, один перевод, другой, исследовать Священное Писание вместе с вами. Для меня это доставляет радость. Но, к сожалению, современные люди, вот сейчас, вот, современное особенно поколение молодое, они вообще книги редко читают, а уж Библию тем более они не читают. Вот в чем проблема. И сегодня нам нужно задуматься о том, каким образом донести до людей, прежде всего, синодальный перевод Библии, но и другие тоже переводы. Как вот распространить Священное Писание? Вот о чем нам нужно сегодня прежде всего думать. Это, я считаю, основная проблема. Что касается уже исследования Священного Писания, это уже как бы...
0: Ну, вот для исследования...

0: стоит ли, пусть они занимаются этими исследованиями, пусть они занимаются, если хотят, переводами, что называется, для себя. Вот. Но давать это в массы, фактически вот это недоработки, вот эти вот сырые переводы, которые...
1: Но для меня главное, чтобы люди все-таки открыли Священное Писание, пусть даже это будет какой-то новый перевод. Пусть даже так. Хотя бы этот новый перевод, пусть несовершенный, пусть отличающийся в чем-то от
0: синодального. А вы не боитесь, что этот человек потом придет и вместо основывания на Священном Писании начнет основываться на каких-то своих убеждениях?
1: Я представил себе, Андрей, есть
0: обычный
1: опасение,
0: библейский
1: да.
0: класс. Вот сели 3-4 человека вместе, открыли Библию, и каждый открывает свою. И прочитали вот этот текст, и у каждого свой. И сидит с ними еще один человек, который пришел послушать, как же христиане изучают Священное Писание. И он увидел, что у каждого разная Библия. И он увидел, что каждый говорит, ну, можно на этот текст, наверное, с другой стороны посмотреть. И он говорит, да, можно. И этот человек посторонний, который пришел изучить Слово Божие и узнать, как правильно, а как неправильно, он начинает, так это, значит, можно понимать, как хочешь.
1: Ну да, есть такая опасность, я согласен.
0: Он ушел и стал понимать, как захотел.
1: Но именно поэтому я и советую, чтобы в церквях во время богослужений и не только мы использовали синодальный перевод Библии как основу.
0: Да,
1: потом,
0: да.
1: Те люди, которые придут в церковь, да, в религиозную организацию со своими вопросами по новым переводам, они будут иметь возможность вместе со служителем церкви исследовать уже синодальный перевод, сверять и какие-то вот эти вопросы
0: выяснять. И как-то выяснять. Это
1: да.
0: выяснять.
1: Вот, но я говорю еще раз, для меня главное, чтобы люди пришли и обратили внимание на Священное Писание, вот, и чтобы задумались над теми ценностями, духовными вопросами, которые содержатся в Священном Писании. Вот что важно. А уже исследование, теология, ну, на мой взгляд, это уже дальнейшие пути для верующего человека в его богопознании.
0: Благодарю вас. Дорогие друзья, если вы действительно считаете себя верующим человеком, христианином, и при этом не читали Священного Писания, исправьте эту ошибку, найдите для себя и откройте для себя это Слово Божие. Да благословит вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях диакониса Церкви Истины в Иисусе Любовь Крауэрк. Сегодня у нас тема гонения. И тебе есть о чем рассказать?
1: Да, есть, потому что я живой свидетель того времени, и поэтому думаю, что имею такое право рассказывать очень серьезные вещи из прошлого, потому что была сама свидетелем. И непосредственно мои родители, моя бабушка с дедушкой были гонимыми.
0: Интересно, а у тебя христианство?

0: Американская семья. И сколько я знаю, сколько я слышу про всех твоих родственников, все христиане, и бабушки христиане, и дедушки. А так было всегда?
1: Нет, это было не всегда. Это было чудо. Это было большое и есть большое свидетельство того, как Бог посетил наш дом, нашу династию большую. И я хотела бы на самом деле сегодня рассказать об этом, каким образом Господь пришел в нашу семью. Для нас это очень важно, для меня самой это тоже очень важно. И в настоящее время наш большой род, наша династия, мы собираемся через интернет-вещание, встречаемся, проводим молитвы семейные. И мы видим наш род как большое дерево, которое пустило корни. Это ветвистое оно. И видим, сколько спасенных людей через то, что однажды бабушка с дедушкой отозвались на зов Христа и открыли свое сердце и посвятили себя Господу.
0: Твой дедушка был пастором?
1: Был, был. И как же до того, как он стал пастором? Это был очень тяжелый период жизни, который касался всей семьи. Я, может быть, начну сейчас рассказывать об этом. Моя бабушка и дедушка Клавдия Ивановна и Павел Иванович имели 8 детей. Такая большая семья. Но в то время, на самом деле, многие имели большие семьи. То есть 5 и 3. Они жили рядом с Чудским озером. Дедушка говорил на языке сето. И в определенное время они перебрались в Таллин. И уже жили в Таллине, в районе Купли, где впоследствии родилась я. Так вот, это удивительное свидетельство началось с того, что бабушка заболела очень сильно. У нее была прободная язва желудка. И как рассказывала бабушка, что это было настолько тяжелое время, потому что у дедушки к этому времени уже была зависимость от алкоголя. Он был рыбаком. У него был такой свой вагончик, где собирались его соратники, и где они после каждой ловли выпивали. И вот это вот постоянные встречи уже привели к тому, что это вот постоянное употребление алкоголя, оно привело к зависимости. И бабушка говорила, что когда он возвращался домой, она рыдала, просто стягивала с него сапоги и била его этими сапогами. Не то, что избивала, просто от бессилия она вот так вот хлопала на него этими сапогами, рыдала и говорила: «Доколе, доколе». Но дедушка по характеру был очень добрый. Он на самом деле любил бабушку, никогда ее не унижал, не оскорблял. Но вот у него была такая проблема, как сейчас называют. Бедность, печаль. Но при этом бабушка, она всегда очень любила своих детей, и дедушка тоже любил своих детей. Но, как рассказывала бабушка, в то время был тоже православный священник, который был на виду у всех людей. Но этот православный священник, он встречался с теми же самыми мужчинами и выпивал вместе с ними. И вот, как я сказала, бабушка очень сильно заболела. И эта язва желудка у нее такой была большой, то есть дырка в желудке, и она оказалась прободной, то есть содержимое желудка, оно вышло. И мы понимаем, что это последствия, это летальный исход. И когда врачи приехали ее уже забирать, она уже была практически земляного цвета, такая умирающая. Они ее забрали в больницу, чтобы это не было на виду у детей. И как-то, может быть, чем-то помочь ей в переходе в вечность. И дети все плакали. То есть, как рассказывала бабушка, это была такая картина. Бабушку выносят. Дети все выходят плачут,

стоит такой вой, плач, крик. И тут же дедушка стоит. И как-то дети были наслышаны о том, что когда приходит в дом мачеха, или были такие истории, то эта мачеха не любит детей. Видно, у них в памяти были какие-то определенные истории. И они тут же, плача и прощаясь со своей мамой, они просили: «Папа, пожалуйста, не приводи к нам в дом злую мачеху. Дай нам обещание вот перед нашей мамой, чтобы у нас в доме не жила мачеха». И бабушку увозят. И что делают дети? Они возвращаются в дом. И все-таки вспоминают слова своей бабушки. То есть это была мама их папы, которая была православной, она такая была добрая, и она каким-то образом приходила и все-таки говорила им о Боге. «Детки, вы знаете, что есть Бог, что можно молиться, что можно ему что-то говорить». Но это были так иногда сказанные слова. И удивительно, что в этот критический момент дети вспоминают именно эти слова. И они возвращаются домой, и они решают: давайте встанем на колени и будем просить того Бога, о котором нам говорила наша бабушка, что он якобы слышит, и что он якобы есть, и что он якобы такой всесильный. И они начинают вот так по-детски взывать к Богу, кто как мог, кто что придумал, и кричать: «Боженька, Боженька, спаси нашу мамочку». Я так верю, что у Бога уже тогда был план. Она оказывается в больнице. Ее кладут в коридор, чтобы она так вот как бы не портила вид другим людям, лежащим в палате. Она не умирает, она лежит. И в это время христиане живые, истинно верующие люди, мы понимаем, может быть, это были миссионеры, мы до сих пор не знаем, кто это был, услышав о том, что мать восьмерых детей умирает в больнице, они туда идут. Они приходят в эту больницу. Я не знаю, каким образом они получают разрешение, но они в больнице встречаются с ней, и они свидетельствуют ей о живом Боге. И они говорят ей, как я понимаю, о том, что да, Бог живой, приготовь свое сердце к переходу, но также о том, что для Бога нет ничего невозможного, что Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же, и что Он силен исцелить. Но у нее, интересно, произошло вот этот момент спасения, он был очень интересным. Я понимаю, прям он был такой глобальный, потому что через нее пришло покаяние всей семьи, пришло Евангелие к родным, к родственникам и к окружающим. Потому что впоследствии, это я попозже расскажу, какое пробуждение пришло через их дом. Бабушка, это я уже забегаю вперед, впоследствии, когда собирала всех родственников на день рождения и собирала на их для того, чтобы снова и снова вспомнить эту историю, этот момент новой жизни, который наступил для нее и для всей ее семьи. Она рассказывала о том, что ее как-то пожалели, что она долго лежит в коридоре, перевели в палату. И вот там в палате ночь, которая изменила все. Она говорит, что я лежала после того, как в нее посели эти семена, и мне хочется как раз это место Писания прочесть. Это Откровение Иоанна, 12 глава, 11 стих. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего. Это такой ключевой стих в этом свидетельстве. Ночью она, говорит, увидела и почувствовала всем своим существом. Палата озарилась сверхъестественным светом. И она обратила

свой взор, откуда шел этот источник света, и она увидела Христа распятого, его лицо, которое смотрело на нее, на мою бабушку, любящими глазами. И в этих глазах, говорит, было столько любви, что, говорит, я просто растворилась в этой любви. И, говорит, я видела, что у него на его челе одет терновый венец. И капают капли крови. Но любящие глаза его. И она говорит, я никогда не чувствовала себя грешницей до этого момента. Я любила свою семью. Я прощала бесконечно своего мужа. Я заботилась насколько как могла о своих детях. Я рожала каждого ребенка, которого мне давал Бог. И любила каждого ребенка. Старалась делать людям добро. То есть, говорит, внутри меня уже жило вот это добро, и я максимально старалась вот как-то дарить его людям, которые рядом со мной. И поэтому не чувствовала себя грешницей. Но в этот момент, когда Христос смотрел на меня, вот видя это видение, он говорит, я почувствовала, что я грешна. Я настолько грешна в этой во свете его любви, в присутствии его святости. И она говорит, я начала каяться. Я стала просить у Бога прощения. И говорит, в этот момент, когда происходило покаяние, говорит, что-то такое творилось внутри меня и вокруг меня. И даже это ощущалось физически. То есть та кровать, на которой я лежала, она говорит, я чувствовала, что она как будто ходуном ходит. И это были железные кровати. И говорит, я слышу, как когти ходят по этой кровати и скребут ее. Она говорит, я поняла, что это была темная сила. Это дьявол, который предвидел, не знаю, мог ли он предвидеть, но он не хотел, чтобы приходило спасение в ее жизнь и в ее дом. И говорит, кровать ходуном ходила, такой скрежет был по кровати, говорит, такая духовная война. И любящий Господь, его любовь, его взгляд, и говорит, в этой духовной войне, в этом покаянии и прощении внутри меня, в моем духе и в моем теле что-то стало происходить. Наступило утро. Я, говорит, спрашиваю людей, которые лежали рядом со мной, вы что-то видели, вы что-то слышали? Они говорят, нет. Но пришла врач, посмотрела на мою бабушку и сказала, Дубровская, что это с вами? У вас цвет лица поменялся. Ее быстренько отвезли на рентген, сделали ей рентген, вернули в палату. И она всегда рассказывала этот случай, когда доктор бежит по коридору к ней в палату с рентгеновским снимком, смотрит на него, продолжает смотреть и не верит этому чуду. И говорит, Дубровская, это первый случай в моей медицинской практике. Ваша язва, прободная язва, которая была в форму карандаша, затянулась и осталась точка. Это след того, что было. Произошло чудо. И бабушка сказала, меня исцелил Господь. Ее возвращают домой. Она, можно сказать, воскресшая из мертвых. Возвращается домой. Это чудо для всей семьи. Дети понимают, что их молитва услышана. Муж ее встречает удивленной. И она говорит ему, дорогой мой Павел Иванович, послушай, я теперь другой человек. Я приняла Иисуса Христа в свою жизнь, в свое сердце. И я тебе тоже желаю, чтобы ты принял его. Ты видишь, какое чудо совершил Господь. Она рассказала это свидетельство. Она рассказала те слова, которые ей говорили эти миссионеры, эти христиане, которые пришли к ней в больницу. Я так благодарна Богу, и так благодарна моему дедушке, что он прислушался. Он встал вечером перед своей тахтой, на которой он спал. И он поднялся только утром.

0: всю ночь у него был, вот современное слово такое есть, энкаунтер, да? Тогда не было даже понимания этого слова, но всю ночь у него проходила встреча с Богом. Всю ночь он стоял перед Господом, он каялся, он пережил освобождение, он пережил спасение, он пережил живого Бога. Наутро он поднялся новым человеком. И если раньше, когда он куда-то шел или возвращался, у него под мышкой всегда была бутылка. С этого момента ни одной капли алкоголя он не принял до перехода в вечность. Он остался верным в том решении, которое произошло у него в эту ночь. Его жизнь поменялась радикально. Естественно, это свидетельство было передано детям. Дети увидели реально и пережили, что Бог, Он живой. Он ответил на их детские молитвы. Он пришел в их семью, и все стало меняться. Просто все стало меняться. И жизнь дедушки стала ярким примером того, что совершил Господь.
1: Удивительно. И все 8 детей стали верующими?
0: В это время все приняли Христа. Но не все впоследствии устояли, потому что эта история как бы будущего, пришло гонение. А гонение, знаете, это как огонь. Не каждый может его выдержать. Но уверовали все. И как рассказывал дедушка и бабушка рассказывала, что вот этот вагончик, который раньше служил для таких собраний и выпивок, где выпивали мужчины, дедушка весь этот вагончик обклеил местами Писания, такими текстами стихов из Библии. И каждый человек, который заходил в этот вагончик, он просто сталкивался с этим живым словом. Они стали возрастать в Боге.
1: Они пошли в какую-то церковь, молились с верующими.
0: Они искали церковь, и они какой-то определенный период времени находились в баптистской церкви. Внутри этих детей, которые стали вырастать на Слове Божьем, возгорелся такой большой огонь, что они не могли удерживать его внутри себя. Им хотелось рассказывать всем вокруг, свидетельствовать, проповедовать. И как-то вот мне рассказывала мама, что она шла и как-то молилась внутри себя. И она говорит, услышала слово внутри себя. И она поняла, что это Господь. То, что вы сейчас переживаете, то, что вы сейчас знаете, это хорошо. Но вас ожидает что-то еще лучшее, что-то еще более совершенное и особенное. И она говорит, я была в ожидании того, что же это будет. И случилось так, что группа верующих с Украины, крещенных Духом Святым, приехали в Таллин. Они приехали сюда работать. И они все горели просто огнем Божьим. И молодежь, как бы мама, ее сестры, братья познакомились с группой этих верующих и узнали, что, оказывается, есть возможность крещения Духом Святым. И они так этим загорелись, они встречались для того, чтобы совершать молитвы. И в этих молитвах Бог начал крестить Духом Святым. И при крещении Духом Святым у них появился огонь и жажда свидетельствовать другим людям. И они говорят, что они собирались группой молодежи, они просто шли по городу, пели псалмы, они свидетельствовали другим людям. И началось такое покаяние вокруг. Стала приходить молодежь и спасаться.
1: И как же люди реагировали, которые видели их?

0: идут верующие, молятся, поют.
1: Вот это было реально очень удивительно, потому что это было время, на самом деле, советской власти, атеистической власти, когда это запрещено было делать, но они это делали, потому что они не могли этот огонь удержать внутри себя. Как мы понимаем, что когда группа молодежи сплоченная, она начинает расти, об этом узнали братья с Ленинграда тогда, да, современный Санкт-Петербург. Там уже были пятидесятнические церкви. И братья старшие приехали с Ленинграда и рукоположили моего дедушку пастором.
0: И через сколько лет примерно начались гонения?
1: Они уже начались. То есть ГГБ была очень недовольна этим и уверовала племянница одного из больших работников КГБ. И тогда они вообще были очень обострены, и они даже подсылали своих людей для того, чтобы незаметно проникнуть в общество христиан, может быть, даже притвориться верующими, для того, чтобы узнать и увидеть, кто же из них старше, или, как мы сейчас называем, лидер, да, или, скажем, в то время называлось служитель. Кто проповедует, кто их организовывает, кто у них там руководитель молодежи или лидер молодежи, может быть, кто-то занимается с детьми. И они хотели убрать этих людей, и поэтому последовали штрафы, конфискации.
0: Твоего дедушку рукоположили на пасторство, и, несмотря на гонения, он все равно продолжал служить.
1: Да, он был очень верный Господу, он был такой удивительный человек, скажем, в отличие от моего отца. Он читал только Библию. Он отказался от всякой другой литературы. Я так понимаю, что ему необходимо было это настолько полное посвящение. Вот если человек служил, скажем, мамоне или чему-то, какому-то другому греху, да, то теперь, окунувшись в Бога, он черпал оттуда все. Но я помню, что они слушали проповеди Муди, там это забивали, это радио маленький был, радиоприемник. Ту информацию или стильные проповеди, откуда они могли слушать из этого маленького радиоприемника, да, там BBC в то время, которое было считалось вообще антисоветским, но они находили эти проповеди, слушали, это надо было так настраивать свое ухо, то есть они тоже через это учились. У него была единственная книга в его жизни, это Библия, и он читал только ее. И он был настолько верен, он был настолько посвящен, он настолько любил сильно Бога. И вот он просто даже когда вот заходил, я помню, когда уже маленькая девочка была на кухне, прям вот какая-то благодать была на нем. Я вспоминаю, что все люди в церкви называли его папа.
0: Так и называли папа.
1: Называли папа. А он говорит: подождите, я не папа.
0: А я пастор.
1: Он хотел брать на себя это звание, знаете, как вот папа римский, да?
0: Да-да-да.
1: Говорит: я не папа, я Павел. Нет, ты наш папа. То есть они чувствовали его такое отцовское сердце, любящее их, вот свою паству, любящее Бога, что они вот так его называли. И я, когда родилась, я помню, что росла, все люди приходили и говорили: папа. И мне так было немножко даже как-то странновато, непонятно.
0: Как звали его?
1: Павел Иванович.
0: Это удивительно, какой верный был Павел Иванович. И мне хочется сегодня говорить действительно о верности, что Павел Иванович, несмотря на давление, несмотря на гонения, он все равно оставался верным. И поэтому, дорогие друзья, пусть эта история ободрит вас быть верными Господу. Мы сегодня говорим о гонениях, мы сегодня вспоминаем твою семью, Люба, и мы верим, что те, кто смотрит эту программу, они будут продолжать смотреть и следующую, и будут оставаться верными. Друзья, мы на этой ноте с вами прощаемся. Смотрите продолжение.

0: И мы благословляем вас, любим и желаем вам оставаться верными Господу, верными служению, верными своей семье. Да, аминь. До встречи, дорогие.
1: До встречи.
0: До свидания.
1: До свидания.

0: угощение готово. Прекрасно. Музыкальное оформление. Так, так, так, стоп. Где музыка, а? Кто отвечал за музыку?
1: Ну, Гром, конечно. Это по его части.
2: Да, он обещал, что справится.
3: Всем привет. Я вижу, у нас все готово, да?
2: Нет, не все. Ты диск с музыкой принес?
1: Упс.
2: Ну и это... Того. Ну, диск в рюкзаке забыл, а рюкзак в школе. Ну ты же обещал.
4: Всем привет! Я веду свой репортаж из школы номер 114. Сегодня на 5-му Б предстоит настоящий математический бой. Подробности из первых рук.
5: Добрый день. Да, действительно, мой любимый 5-й Б готовится к Олимпиаде. И мы торжественно обещаем, что мы не подведем и победим. Если некоторые не будут опаздывать. Но самое главное... Не опаздывать на Олимпиаду. Извините, у меня много работы и мало времени. До свидания.
4: Так, здесь больше ничего интересного не произойдет. Пойду в соседнюю школу, посмотрю, как там готовятся к Олимпиаде.
6: Вычитать и умножать. Малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Ле. И ведь хорошему учат.
7: Жалко только, что я в школе не учился.
6: Сдается мне, что сегодня кто-то на Олимпиаду не попадет. Пользуясь случаем, я хотел бы сегодня передать привет. Hello, спасатели! Это я, тот самый, которого вы ищете и ловите. Ага. Догоните и отбегите, если сможете.
3: Мол, не отправь меня на задание. Я все решу, обещаю.
0: Извини, Гром, но лимит доверия на сегодня исчерпан.
2: Чего? Того. Ты нас сегодня уже один раз подвел, поэтому...
1: Ты останешься, а с капюшоном мы разберемся сами.

0: каждый знает, наша флешка крепче всякого орешка. Нарядом с флешкой всякий знает, Брюс Уиллис отдыхает. О, Гром, ты как раз вовремя. Я тут флешке стишок сочинил, вот послушай.
1: Да мне как-то не до стихов, Робик.
0: Да ну, а что случилось?
1: Я доверие потерял.
0: Ух ты! Ну, главное, чтобы не совесть.
1: Слово свое не сдержал, ребят подвел. Чего теперь делать, не знаю.
0: Да, знавал я одного парнишку, который тоже вот так доверие потерял. Неприятная тебе скажу история. А дело было так.
2: Жил-был в одной семье любитель обещания раздавать.
3: А вынеси, пожалуйста, сынок.
1: Вынесу потом, обещаю.
4: Доиграем, сынок?
1: Доиграем потом, обещаю.
5: Нарисуй котика.
1: Нарисуй потом, обещаю.

Pikachu.

0: Мы тебя возьмем. Потом. Обещаем.
1: Спасибо, Робик. Я знаю, что делать. Я исправлю ошибку и верну доверие. Надо любым путем достать музыку.

0: придется. Хелло! А во-вторых, ты что, не видишь, что мы вообще-то тут кушаем, а? И ты, возможно, нам мешаешь.
1: Ну, это твой рюкзак, да? Да?
0: Ага. А! Ты, наверное, думаешь, что я дам возможность тебе сдержать свое слово и вернуть обещанный диск? Знаешь такое слово? Дудки.
1: Спалы, тут курочки прибыли. Садись,
0: вот сюда, садись. Так. Ну, куда это?

0: продажи, капюшон и заноза. Впервые вижу такую дружную команду. Прямо как мы, спасатели.
1: Что?
2: Сам ты спасатель! Что ты?
3: Ну все. Гром, да? Кажется, праздника на вашей улице уже не будет. Это я, Капюшон, тебе лично обещаю.
2: Капюшон, ты чего? Мы же не сдерживаем обещания. Мы же шпионы.
3: Да?
2: Да.
3: Точно. Да. Ну все. Тогда
4: кранты твоему диску, деточка.
3: Все, танцев не будет. Все, баста, карапузики.
4: Куда?
3: Не помню.
2: Пора делать ноги.

0: больше не буду. Никогда. Обещаю.
1: Робик, не верь ему.
2: А пусть идет. Дадим ему шанс выполнить свое обещание. Шанс ведь нужен каждому. Не так ли, Гром?
3: Операция по спасению детей из классного плена завершена успешно.
2: Молодцы!
4: Только вот капюшона мы не нашли.
5: Ничего страшного.
2: С капюшоном отлично справился Гром.
1: Я просто хотел сдержать свое слово и вернуть ваше доверие.
2: Молодец! И в этом тебя поддержит суперкнига.

Суперкнига рада послужить вам. Задайте свой вопрос. Вопрос принят. Получите ответ. Что обещал, исполни. Этот совет поможет вам, друзья, не терять доверие.

0: Умница! За это я расскажу тебе одну удивительную историю.
1: Какую?
0: Историю об Иисусе и маленькой девочке. Однажды к Иисусу прибежал один начальник по имени Иаир.
2: «У меня сильно заболела дочь. Иисус, пойдем скорее. Я верю, ты можешь ей помочь».
1: А Иисус пошел?
0: Ну, конечно. Он тотчас отправился в путь. Они шли быстро, но вдруг Иисус остановился.
1: Он что, передумал?
0: Нет, ну что ты. Одна женщина, которая тоже была больна, прикоснулась к одежде Иисуса и...
1: Что? Говори скорей!
0: Случилось чудо! Женщина тотчас выздоровела.
1: Как хорошо!

0: Дядька, надо спешить к ней на помощь.
1: Как только Иисус хотел продолжить путь, появился слуга Иаира. Он принес страшную весть.
2: Незачем спешить, Иаир. Твоя дочка умерла.

0: слушать дальше.
1: Не надо бояться, надо верить. Иисус сказал, что дочка Иаира не умерла, а только спит. Вставай, малышка,

0: Как хорошо закончилась эта история!
1: Это потому, что Иисус всегда выполняет то, что обещал.
0: Ура! А у меня горло уже не болит! Чудеса!
1: Чудеса!
2: Дорогие друзья, вы во всем можете доверять Иисусу Христу, потому что Он всегда выполнял свои обещания. Смело берите с Него пример и поступайте так же.
3: Да, знаете, как говорят, человек – слово. Это значит, сказал человек и сделал. Обещал что-нибудь и выполнил. Я думаю, что всегда приятно и почетно быть именно таким человеком.
4: Да, но не всегда легко исполнить обещанное.
3: Ну.
5: Поэтому нам нужна помощь Бога.
6: Дорогой Господь, помоги нам быть верными и в словах, и в делах, чтобы люди могли доверять нам. Спасибо тебе за хороший пример для нас. Аминь.

воздадим ему хвалу и славу, честь, честь. Как говорит нам Писание в 2-м Псалме, почтите Сына. И мы здесь, чтобы почтить Его. Он совершил великое для нас, величайшее для каждого из нас, для каждого из нас. Потому что Он сказал, что Бог так сильно возлюбил, что отдал Своего Сына. И мы сегодня услышим о цене и услышим о значении воскресения. Да благословит нас всех Господь, друзья. В Божьем присутствии, пожалуйста, садитесь. Хотя здесь не хочется, честно говоря, садиться не хочется. Не хочется прекращать поклонение, потому что Господь заслужит великой хвалы. Но пусть в нашем сердце это будет сейчас и больше, и больше. Спасибо большое прославляющим. Мы благодарим Бога за этот день, за этот чудесный день. Христос воскрес. Аллилуйя. Вместе с миллионами людьми на земле, с сотнями миллионов христиан, мы празднуем. Знаете, протестантов, именно верующих евангельских, вот где-то 860 миллионов, они празднуют именно вот в эти даты. Также католики празднуют, больше миллиарда их, 1 300 000 000 000, они празднуют тоже в эти дни. И немножко чуть позже будут праздновать православные тоже, 250 миллионов православных тоже будут отмечать. Мир празднует, кто как умеет.

кто как научен. Но люди отмечают это событие, оно ярко, оно сильно, оно имеет значение для каждого человека. Иисус Христос

Я думал вчера, что ж стоит в жизни? Что, насколько сильно это стоит? Жизнь человека. Ведь это не просто любовь двух людей. Это цена того, что ребенок вынашивается в чреве 9 месяцев, в переживаниях и скорбях, рождается в великой боли, воспитывается в трепете, оберегая от болезней, простуд, заболеваний, выкармливая самым лучшим. Это цена рожденной жизни человека в начале. Вот цена. Цена рождения жизни – это бессонные ночи родителей, это забота и лечение, это переживание и слезы, и боль за ребенка. Это стоит, это не деньги, но это в том числе и деньги, потому что они покупают еду, самую лучшую, витамины, заботятся. Но это цена. Хлеб стоит денег или труда. Люди могут получить продукты за труд или за предоставленные деньги. Вещи, одежда стоят, потому что в основе их лежит труд, создание тканей, работа на полях, хлопок, труд, техника, руки, работа, пот. И в конце концов происходят нити, ткани, из которых шьется одежда, и все это стоит, имеет цену. Но какая цена у вечной жизни? Господь сейчас исцеляет суставы вот на руке, слава Господу. Иисус здесь. Какая цена вечной жизни? Какая может быть цена у того, чтобы мы получили вечное существование миллионы, миллионы, миллионы лет рядом с Богом, будучи полностью оправданы, возлюблены, ходить в сиянии славы по золотым улицам, питаться плодами, которые постоянно плодоносят весь год. Кто из нас заслужил это? Никто, кроме Сына Божьего. Никто, кроме Бога и обитающих там ангелов, которые исполняют волю Господа. Сколько стоит вечность? Сколько стоит вечность для одного человека? Сколько стоит вот такая прекрасная вечность? А сколько стоит вечность для миллиардов людей? Вечность, подаренная Богом. Здесь могла быть только одна цена. Это цена самого Бога, потому что Он сам есть жизнь вечная. Так написано, 1 Иоанна, 5 глава. Он есть Бог и жизнь вечная. Иоанна, 5 глава, 20 стих. Он истинный Бог и жизнь вечная. Чем оценивается вечность с Богом? Пребывание в Нем, пребывание с Ним, никогда не болеть, никогда не плакать больше, быть в вечном свете, видеть лицо Бога. Чем это можно купить? Библия говорит нам в Исаии, я слышал этот стих очень ясно вчера, дорога искупление цена. Это сказано в Исаии, это сказано в Псалом 48. Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек, чтобы то, что делает человек, платит, он мог бы жить вовек и не умереть, потому что дорога, не увидел могилы. А выше стихом 9 написано, человек не может, в 8 стихе сказано, не может богатством искупить свою жизнь. Не может искупить своего брата. Вы можете предложить богатство мира, все вместе собранные миллиарды всех миллиардеров. И вы не сможете, никто из нас не сможет выкупить одного человека у смерти. Но есть один ответ. Но Бог избавит душу мою от власти преисподней. Это стих 16. Но Бог избавит душу мою. Итак, никто не может купить никакими автомобилями, ни самолетами, ни драгоценными камнями. Только Бог, смотрите, Бог избавит душу мою от власти преисподней. Он заплатил цену, когда примет меня. Он избавит, когда Он примет нас в небеса, когда мы воскреснем с Ним, в Нем, Он избавит нас от смерти, которая в преисподней. Кто хочет воздать за это? Богу славу!

Бог, Бог Он сам. Итак, Библия говорит, вы ни золотом и ни серебром куплены от суетной жизни. Никто не может выкупить. Дорога цена искупления. Так какая же это цена? Это цена крови Сына Божьего. Это цена смерти Иисуса Христа. И написано, кровью своей Он приобрел вечное искупление. Давайте скажем доступным нам словом, вечный выкуп. Выкуп, то есть вечное приобретение. Есть вечное право, ну, насколько оно действует на земле, насколько это возможно, насколько стабильны законы, общество. Тогда есть вечное право, человек приобретает имущество, жилплощадь, и у него есть вечное право, оно передается по наследству. Либо человек дарит его, кому он хочет. И другой, кто получает, он получает вечное право. Ну, вечное, насколько он живет. Относительно, то есть сколько человек жив. Но имеется в виду он, его потомки, если будут живы, и потомки его потомков, они получат это. Но это звучит грустно. Это так мало. Получить недвижимость, наследство, получить какие-то финансы, они не решают главной проблемы. Где мы будем проводить вечность? Будем ли мы с Богом, или мы не будем с Ним, мы будем в другом месте? И вот эту проблему пришел Иисус Христос решить. Это цена. Цена, заплаченная за вечность, не только для меня, не только для тебя, для множества миллионов людей. Так к чему же равняется цена? Если Христос есть жизнь вечная, и если Он говорил много раз, «Я путь, истина и жизнь», и Он говорит, «Я воскресение и жизнь», Иоанна 11, Иоанна 14, 6, то значит, жизнь вечная, она тождественно равна, то есть она связана со Христом лично. Чтобы приобрести эту вечную жизнь, нужно приобрести Христа. Имеющий Сына имеет жизнь. Не имеющий Сына не имеет жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Прими Иисуса, и ты будешь иметь Его жизнь. Он сказал, я живу, и вы будете жить. Иоанна 14, 19. Аллилуйя. Имеющий Сына Божий имеет жизнь. Итак, жизнь – это часть Его. Это Он Сам. Написано не то, чтобы у Господа есть жизнь, а написано, в Нем была жизнь. Он Сам есть жизнь. Аминь. У нас есть жизнь, но мы не являемся сами, что я есть жизнь. Нет, мы получили жизнь от Господа, мы получили жизнь. Аминь. Но Иисус есть жизнь. Он солнце правды. Мы получаем лучи от этого солнца, но мы не являемся солнцем. Мы будем сиять, как солнце навеки навсегда. Так написано, те праведные люди. Но это солнце Христос. Для благоговеющих взойдет солнце правды, для вас, то есть оно будет сиять прямо на вас. Иисус, какая же это цена большая? Чтобы нам купить вечную жизнь, нужно, чтобы вечная жизнь, Христос, стал человеком и заплатил цену, которую должен был заплатить каждый человек, то есть за грех заплатить смерти. Хвала и благодарение Богу за такую жертву. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал своего Сына. Вот Он заплатил цену, чтобы всякий, кто поверит. Не просто автоматически каждый, кто родится на земле, но кто поверит. Здесь вера имеет ключевое значение. Не погиб же, но имел жизнь вечную. Итак, Бог отдал вот эту плату. Цена Сына Божьего. Цена Его крови. И написано в Евреям, Он приобрел вечное искупление. Вечное искупление – это вечный выкуп, вечная цена. Послание евреям говорится, по-моему, 9 глава. Да, 12 стих. Он не с кровью животных вошел во святое святых. Он однажды вошел во святилище лично со своей кровью. Вот это такая цена у крови великая. Об этом написано, кто не почитает за святыню кровь завета, который освящен. И Духа благодати оскорбляет, но не остается жертва за грех. Мы почитаем кровь, это цена. Пасха – это великое почтение жертве Господа. Это великое почтение. И мы говорили об этом немножко в предыдущих собраниях. Бог учит нас почитать родителей. Он поместил это в 10 заповедей. Почитать отца и мать. И будет тебе благословение, и будешь долго жить на земле. Он учит нас почитать друг друга больше себя. Филиппийцам 2 глава. Он учит почитать служителей преимущественно за дело их. Почитайте трудящих.

все у вас. Он учит почитать Господа имением своим, начатком всех прибытков, то есть десятиной приношениями. Он учит чтить Господа поклонением, прославлением и так далее. Бог учит нас почитать Его. И мы чтим кровь. Мы на самом деле с почтением стараемся принимать это причастие, эту заповедь Господа. Потому что эта кровь – это та цена. Какова цена? А почему нас нужно было выкупить? Почему нам нужно было купить? Потому что Библия говорит очень ясно. Вы ни за что были проданы. Оказывается, мы все были проданы, да, а мы этого не знали. Да, первый Адам согрешил, и грех пришел во всех человеков. И мы оказались принадлежать лукавому. Жили по воле Духа, господствующего в воздухе, действующего в сынах противления. Представьте, Бог говорит, вы ни за что, то есть не за деньги были проданы. Проданы были за непослушание Адама. Мы все оказались, потому что грех вошел через одного. Это как вирус. Он перешел во всех людей. Но Бог говорит нам ободрение. Вы без серебра будете выкуплены. Без серебра. То есть не деньги будут заплачены за вас, за Анатолия, за Максима, за Володю. Вы будете куплены без серебра. Чем? Мы с вами уже догадались. Кровью Христа будем выкуплены. Это не серебро и золото, но драгоценная кровь Агнца, говорит Петр, первое послание, первая глава. Вы куплены драгоценной кровью. Воздадим же Богу благодарность за Его кровь и Его страдания. Аллилуйя! Поэтому кровь должна была быть пролита. А как она проливается? Она проливалась от побоев страшных. Она проливалась потому, чтобы пролиться крови, нужно было... И причем не то, что Бог в одночасье, знаете, как овечку там, ну, заклали, а Господь позволил, чтобы Его ноги были наказаны за наши ноги, за наши пути, что Его руки были наказаны за наши руки, за наши деяния, неугодные Богу, что Его голова была наказана за наши мысли, эти множество шипов. Это не просто символический веночек, это была шапка, из корона сделанная из... этих игл, которыми не просто поставили, а по которым били по голове палкой, тростью. Они вонзались с огромной силой, эти 5-сантиметровые иголки. Это была кровь, которая проливалась вот таким образом. Из Его головы вместо нас. Вот. Из Его всей плоти, потому что Его били плетками с наконечниками, как это было принято у римлян. Косточки вплетались в концы и вплетались свинцовые наконечники. Они не были гуманны, римляне не были гуманны. Это была армия поработителей, они были очень жестоки. Они распинали на крестах. И этого было так много там у них и в Риме тоже. Но Иисуса распили не просто так, Его распили с побоями. Поэтому разбойники еще живы были, их не били, но Иисуса жестоко истязали, и тогда текла Его кровь. И вот когда кровь вытекала, а она вытекала как бы на жертвенник, как раньше животных на жертвенник клали, и кровь стекала сюда, на края жертвенника и на края рис, то есть одежды священников, они были быть окроплены кровью, это была очищающая кровь, это была священная кровь. Если мы сегодня... кровь, как бы гнушаемся, то есть мы осторожны с кровью, да, ну, я имею в виду в быту, да, то Иисуса кровь – это была кровь кропления, освящения, и кровь животных – это была кровь, которая также была умилостивлением на какое-то время. Но мы видим, что это цена, которая купила нас у смерти, купила нас у ада. Это цена, благодаря которой Иисус Христос мог ожить, потому что Он не сделал греха, смерть не могла удержать, и нас оживить. И поэтому вот эта цена, она стоит в основе. Поэтому какой бы человек ни был, как он ни был бы грешен, то в церквях звучат слова, что приди к Господу, Он тебя любит, Он тебя хочет простить, покайся, прими, как Петр говорил, покайтесь, креститесь и получите Святого Духа. Святой Дух – это вообще знак свыше. Это знак с неба, когда Божье благоволение сходит на человека. Написано, когда Иисус был исполнен Духом Святым, то Бог сказал, это Сын Мой, в Котором Мое благоволение, то есть Мое расположение –

И поэтому он приобрел вечное искупление, Евреям 9:12, приобрел вечный выкуп. Мы куплены с вами навсегда. И как говорил здесь проповедник в четверг, не на какое-то время, но навсегда. Есть временное, то, что мы можем приобрести, есть временные вещи, есть временное право. Но бывает такое, что на какое-то время. Вот кубок победителей там где-то переходит на какое-то время, пока следующий появится победитель. Но Иисус победил навсегда. Он дал нам победу навсегда. Он дал нам вечную жизнь. И это величайшее достояние христиан. Это вечная, навеки пребывающая жизнь со Христом. Слава Господу! Итак, Псалом 48 говорит, не будет того, чтобы человек мог выкупить свою жизнь своей силой или своими возможностями финансов, потому что дорога цена искупления. И поэтому Бог усмотрел, мы теперь понимаем с вами, почему нужен был именно Иисус на земле, страдающий, и потому что должна была пролиться кровь, кровь из физического тела, со всеми болями, со всеми рецепторами, которые чувствовали нервные окончания, чувствовали всю боль, и не только физически, но и духовно. Поэтому нужен был именно такой, кто бы взял, пострадал именно как должен был бы пострадать каждый человек, и он сошел в преисподние места земли, где он был там на третий день, он воскрес. Он был там как бы умерший. Хотя он там использовал время для проповеди. Он даже там нашел время, чтобы спасти тех, кто до потопа были непослушны Богу, непокорны. Господь не думал там, ну вот я потерплю здесь какое-то время. Неприятно здесь находиться. Не хочу быть здесь. Нет. Иисус хотел быть там. Он хотел рассказать еще какому-то количеству людей. Их было, наверное, сотни тысяч. Сколько жило во время Ноя, мы не знаем. Ну, наверное, богословы могут высчитать. Но он пошел туда, используя эту возможность, чтобы им рассказать о Боге. Это же делают миссионеры. Они едут в такие страны, где очень трудно. Едут там, где опасность, где терроризм, где Аль-Каида. Генри Мадава проповедовал в Пакистане много раз. Там орудовала Аль-Каида. Аль-Каида, он говорил так. Но, говорит, мне было легче, потому что я африканского происхождения. И он там проповедовал, его принимали как за своего, потому что он был темнокожим. Но, тем не менее, он тоже, ему тоже угрожала опасность. Он же христианин. Он же христианин. Он приехал обращать людей в веру. Так вот, многие миссионеры, они идут туда. Это чем-то похоже на то, как Иисус пошел в преисподние места земли, чтобы спасти находящихся там. Он им принес благую весть. Он ходил среди них не как побежденный, а как победитель. Он пролил свою кровь, чтобы они, когда-то подвергшись суду по плоти, жили по Богу духом. Поэтому, представляете, мы в Царстве Божьем, когда придем туда, мы увидим, сколько, не знаю, людей, сотни, тысячи, которые были во время Ноя. Они расскажут нам, как строился ковчег, как все было. Они скажут, какие мы были неправы, какие мы были неразумные. Мы погибли, наши семьи погибли, потому что, я думаю, мы можем так фантазировать, потому что это будет примерно так. Мы встретим этих людей. Они скажут, как мы благодарны Христу, что Он пришел к нам в преисподнюю и рассказал нам благую весть. Дадим Богу славу. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Я встречал братьев, которые разрывали Евангелие и с них делали папиросы. А они потом стали христианами, даже их Бог простил. Я встречал христианина, который брал Евангелие и швырял его. Христианин, который, будучи заключенным и неверующим, ему дали в камере Евангелие, он лежал на кровати, и он с ненавистью бросал это Евангелие в угол. А потом, через какое-то время, он взял его и читал. И Господь спас его. Какая великая милость, какая великая любовь. Почему? Потому что была заплачена великая цена, величайшая цена. Она дороже, чем брошенные Евангелия в угол. Одна молодая женщина в журнале «Вера и жизнь» описывала ее свидетельство с Латинской Америки. Она была террористкой. Она была последователь Фиделя Кастро. Уго Чавес был ее личным другом. Просто ее другом, скажем так. Это было как бы пара. Это было время, когда
Она была революционером. Она владела всеми боевыми самбо и карате. Она призналась, что она 11 человек лично убила как революционерка. Это женщина, которая презирала Чавеса за то, что он размяк, за то, что он стал каким-то мягким и не таким уже резким. Эта женщина, представьте, какой дух был в ней. Она ненавидела людей, она ненавидела западный мир. Она готова была бить, убивать, стрелять. Эта женщина, там ее имя указывается, она попала на собрание евангелиста Луиса Палао. В Латинской Америке стадионное собрание. И она не знает, почему. Но ее потянуло тоже выйти туда вперед. Это была борьба внутри нее. Она вышла туда вперед. Вот эта женщина. Мастер боевых искусств. Убийца. Она вышла туда. И там была толпа. И к ней подошла одна женщина, помощница, которая хотела обнять и поговорить. И вдруг эта женщина как бы пришла в себя. Она вдруг поняла, где я нахожусь. Это не для меня. И она грубо оттолкнула эту женщину. И она убежала с собрания. Она прибежала к себе домой. Она пала на кровать и плакала. И она вспомнила, что однажды почтальон принес ей подарок. Кто-то прислал ей Библию бандероль. И когда-то она швырнула эту Библию в угол, в нижний ящик тумбочки. И это было долгое время прошло. Но теперь она плакала и уснула. Когда она уснула вот так, тогда вдруг она увидела во сне Иисуса, который висел на кресте и который говорил ей, по-моему, Ронни ее имя, или Ранни, «Я люблю тебя, я сделал это за тебя». Это кровь текла. Она проснулась ночью в ужасе, у нее была борьба. Она достала эту Библию, она открыла и там прочитала какой-то стих. Я сейчас не могу вспомнить, извините, не хочу сказать, придумать. Там был какой-то явный стих, прямо говорящий к ней. И она приняла Иисуса. Она покаялась во всех грехах. Она стала служителем Господа. Она стала молодежным работником. Она стала работать с погибающими людьми, которые были именно развратны. Она стала служителем и проповедницей в Латинской Америке. Велик Господь. Это цена страдания Иисуса Христа. Слава и благодарение Богу. Эта история меня очень сильно поразила. Это было уже, может быть, пару десятков лет назад, как я читал это в журнале «Вера и жизнь». И это одна из историй, как Бог любит людей, как Господь хочет сильно нас спасать. Поэтому сегодня Евангелие звучит самым отъявленным грешникам, преступникам, бандитам, развратным людям, проституткам. Звучит Евангелие, потому что цена заплачена и за них тоже. И Господь яркий пример показал на кресте разбойника. Он яркий пример его любви и милости. Это цена. Друзья мои, вот мы должны все сопоставлять с ценой. Есть ли столько, входит ли в это в цену Господа? И тогда, соответственно, относиться к человеку. Когда мы идем с вами в магазин, и мы набираем товар, иногда мы хотим убедиться, достаточно ли у меня денег. И, наверное, были такие моменты, когда вы начинаете считать, я взяла вот это в корзину, вот это. А хватит ли мне? Правда же? Были у кого-нибудь такие случаи? Скажите честно, были, да? Были. И вы смотрите, есть ли у меня вот это, то есть достаточно денег? И тогда вы принимаете решение. Иногда вы выставляете что-то с корзины. Иногда что-то на кассе вы сказали, мне не хватило, извините. И товар как будто вы не можете взять. Но когда мы говорим о Христе, мы должны помнить, что Его крови достаточно. И как Мария нам говорила пару дней назад, одной капли крови вот вообще достаточно, чтобы человека полностью очистить, омыть. Достаточно, потому что кропление – это капли. Это капли, это не нужно целый поток. Написано, вы призваны к кроплению. То есть вот капелька упала крови, она очищает от всякого греха. Это мощный концентрат. Это как стиральный порошок, который концентрированный есть. Но и все равно у него есть лимит. А кровь Христа, она очищает от всякого греха. Бог хочет, чтобы мы почитали Его кровь, Его страдания, потому что там куплено наше воскресение из мертвых. Там, это такая, кто из вас верит, что цена Сына Божия, она превышает жизнь
и смерть, и вечную жизнь, которую мы получим с вами. Кто верит, что на самом деле Христос, Он сильнее? Это самая высокая цена. Поэтому, когда Он воскрес, то мы воскресли в Нем. То мы получили это право. То в Господа, в Его сокровищнице, я не хочу назвать кошельке, это будет слишком мало. В Его сокровищнице достаточная цена – это кровь Христа. Это любовь Бога. Аллилуйя. Это удивительная милость, которой достаточно. Поэтому, зная людей, недостатки людей, постарайтесь на них смотреть глазами Иисуса, посмотреть и смотреть через ту цену, которую заплатил Христос. Нам это порой невозможно. Мы можем махнуть рукой, мы можем смириться с тем и сказать, что нет, это невозможно, только не это. Не этот человек, но нет. Давайте позволим Богу действовать Его ценой, Его кровью. Правда же, друзья? Давайте позволим Ему, потому что Господь силен очистить от всякого греха. Написано, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Кровь Иисуса Христа очистит от всякой неправды. 1 Иоанна 1:7 и 1:9. Итак, что дала нам цена? Цена дала нам приобретение не только физического исцеления, которое мы можем по вере просить, да, принимать, не только прощение грехов, что Бог нас простил, но Он, написано, искупил нас, Он выкупил нас, это значит, мы кому-то другому принадлежали, Он выкупил нас, ни за что были проданы, и не за серебро будете выкуплены. И мы приобрели вечный выкуп, искупление. Итак, мы выкуплены у смерти. Поэтому смерти будет сказано, где твое жало? Когда воскреснут мертвые, когда Бог оживит свою церковь, когда святые вознесутся, то будет сказано, смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Не будет победы у ада, не будет у смерти победы, потому что Христос победил. Христос – первенец из мертвых. Он не просто сам по себе. Это не просто событие отдельной личности. Это событие, которое повлекло нас за собой. Он открыл нам двери в вечную жизнь. Он сказал, никто не придет к Отцу, как только через Меня. Поэтому воскресение – это прорыв. Это отваленный камень не только для Него, для нас всех. Итак, что мы имеем в воскресенье? Написано, воскресением Христа Господь нас возродил, то есть просто дал нам новый взгляд, новое отношение к упованию живому, живому, то есть к живой надежде, к наследству чистому, нетленному, неувядающему, хранящемуся на небесах для вас. Для вас хранится наследство на небесах. Оно бережется. Христос уже умер, а это значит, завещание вступило в силу. Так написано, да? Смерть действует после завещателя. Смерти завещателя. Извините, завещание действует после смерти завещателя. Павел об этом пишет в послании евреям. И поэтому, когда Иисус умер, то тут же вступило завещание. Завещание значит все благословения во Христе Иисусе. Да и аминь. Все благословения, написано в Коринфянам, в Нем да и в Нем аминь. Дайте, слава Богу, пожалуйста, в Нем все благословения. Здесь вопрос нашей веры, здесь вопрос нашего терпения нужно, здесь вопрос ожидания, надежды. Но это вопрос решен. Все благословения во Христе есть для нас, потому что Он заплатил всю цену. Поэтому, когда Христос воскрес из мертвых, то мы возродились к упованию. О, если Христос воскрес, первый низ Христос, потом Христовые в пришествии Его. Слава Господу! Что дало нам воскресение, Римлянам 4:25, это 1 Петра 1:3, к упованию живому мы, Римлянам 4:25, к оправданию нашему. Мы были оправданы, ведь Господь взял наши грехи. А если Он победил наши грехи в преисподней, значит, мы свободны и мы оправданы. Аминь. Мы оправданы, мы помилованы. И от этого слова праведность, оправдание, Христос, оправдание наше написано. Он сделался нашей праведностью, искуплением и примирением. И поэтому воскресение Христа оправдало нас. Ну, мы, может быть, не до конца это сейчас понимаем, и я в том числе. Но давайте представим это. Полностью оправдан человек на суде. Почему? Потому что Христос победил. Он победил наши грехи. Он имел с ними дело. Он заплатил за нас цену. И если бы человек стоял на суде, и у него
был бы огромный долг перед государством там, или перед другими частными лицами или компаниями. И вот кто-то пришел, заплатил за него.

полностью, то это что-то похоже на оправдание. Человек был виновен, но кто-то внес полностью плату за него. Все, что требовалось. То это издалека частично напоминает нам о том, что Христос сделал для нас. Слава Господу. Поэтому это великое событие. Итак, мы получили оправдание во Христе благодаря... Если бы, повторяю, Он бы не воскрес, мы были бы еще в наших грехах. То есть, получается, наши грехи давлели бы на Иисуса. Иисус там пораженный, поверженный, придавленный камнем. Поставлена печать, и Христос там побежден. Но, слава Богу, это не так. Он воскрес. Христос воскрес. И теперь дальше. Что мы получили через воскресение? Мы получили жизнь, обновление. Римлянам 6:4. Это совершенно новая жизнь. Павел говорит, чтобы нам ходить в обновленной жизни. То есть мы раньше были грешны, все мы. Мы не знали Бога, мы были в старой жизни. Все по-старому, все по-прежнему. Все как-то не то, все неправильно. Но теперь Господь, так как Он умер, и мы умерли в Нем, то Он воскрес, и чтобы мы ходили в обновленной жизни. Поэтому это новая жизнь. У нас светлые мысли, чистые желания. У нас... Такие божественные стремления, мечты, новая жизнь, новые ожидания, ожидания веры, молитва о ком-то, о чем-то. И это неописуемая жизнь, которую невозможно описать вот в двух словах. Это жизнь, которая называется «Кто во Христе, тот новое творение». Старое прошло, теперь все новое. Кто будет обвинять избранных Божьих? Павел говорит, кто будет обвинять избранных Божьих? Христос умер, но и воскрес. То есть, раз Он воскрес, Он одесную Бога, и Он ходатайствует за нас. Никто не может обвинить, потому что наш Искупитель жив, наш ходатай, Он жив. Он стоит рядом с Отцом. Представляете, Павел, это глубочайший богослов, конечно, Павел. Мы пытаемся понять его откровение, но это действительно откровение. Он говорит, кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Чем Он нас оправдал? Воскресением Иисуса Христа из мертвых. Если мы покаялись, то наши грехи ушли в смерть Господа, и наш дух ожил для новой жизни. Поэтому верующие – это новые люди. Не отождествляйте себя с миром. Библия говорит, не отождествляйте себя, то есть не сообразуйте себя с веком сим. Мир пытается немножко утянуть нас, отвлечь нас новостями, своими событиями, своей критикой, своей ненавистью и так далее. Не будем на это отвлекаться. Не будем себя с этим отождествлять. Мы принадлежим к другой партии, партии христиан, партии свободных. Мы принадлежим к Иисусу Христу, к телу Господа, потому что мы выкуплены от суетной жизни. Аллилуйя! Слава Богу, дадим Ему большую славу! Аллилуйя! Аллилуйя! Что же нам мы получили из воскресения? Павел говорит Римлянам 8:11. Если Дух того, кто воскресил Христа из мертвых, Дух Святой, живет в вас, то ожививший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Готовьтесь. Будем готовиться, потому что наше тело – это храм Святого Духа. И когда мы будем с вами, если мы будем умирать до прихода Христа, то наш храм, он будет восстановлен в нетленный храм. Аллилуйя! В нетленной красоте. И поэтому Господь написано, что Духом Святым, живущим в нас, Он оживотворит. Поэтому нам важно быть исполненными Духа Святого. Это чудесно. Итак, Римлянам 8:11. Если Дух того, кто воскресил Христа из мертвых, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Святым, живущим в вас. Поэтому умирающие говорят, «Аллилуйя, я скоро увижу моего Господа! Аллилуйя!» Некоторые женщины пожилые говорят, «Спасибо, Иисус!» Американцы, некоторые, американка пошла, «Jesus, I will see you soon!» «Иисус, я увижу тебя скоро!» Но некоторые даже такие дерзновенные, «Аллилуйя!» Потому что мы живем верой, мы ходим верой. Что мы приобрели в воскресении? Мы приобрели жизнь силы и могущества. Ефесянам 1:19. Чтобы мы познали, какое величие могущества Его в нас, верующих в действие державной силы, которой Он воскресил Христа из мертвых. Итак, Бог воскресил Христа такой силой, которая написана, чтобы мы познали, что это могущество в нас. Поэтому чудеса и знамения. Чудеса и знамения, прорыв, победа. Дух Святой будет действовать через вас, потому что в Дух Святой в вас Дух воскресения.

Не, это дух силы. Это дух могущества. Об этом часто говорили проповедники в 90-е годы. По-гречески «динамис». «Динамис» — это энергия, мощь, это сила. Поэтому на велосипедах в Советском Союзе стояли такие динамики, мы называем, да. Вращалось колесико об колесо. И оно создавало электрическое поле. И светил фонарик. Назывался «динамик». Но это греческое слово, от слова «динамис». Сила, динамит, мощно. Так вот, это сила. Это сила воскресения. И благодаря тому, что Христос воскрес, каждый верующий может находиться в силе Духа Святого, которая взята от силы воскресения Христа, то есть от силы Духа Святого. Ефесянам 1:19. Слава Господу Иисусу Христу. Отец, мы благодарим Тебя. Я хочу пригласить нас помочь.

0: Здравствуйте, я Руслан Кухарчук, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Пока вы смотрите эту программу, где-то в невидимом духовном мире происходит активная борьба, и нет ни одного человека, не вовлеченного в эту борьбу. Кто с кем воюет, на чьей стороне находитесь вы лично, когда верующие работают на противника? Ответы на эти и другие вопросы сегодня в этой программе. С нами в студии традиционно координатор интернет-ресурса «Поиск Бога», учитель-методист ассоциации «Эммануил» Андрей Долганов. Андрей, приветствую.
1: Здравствуйте.
0: Тема звучит у нас устрашающе. Договор с сатаной. Почему ты решил эту тему затронуть сегодня? В чем ее актуальность? Актуальна ли она сегодня как никогда? Или это та тема, с которой люди сталкивались во всю историю человеческой цивилизации?
1: Да, эта тема очень актуальна, и неспроста в Библии мы находим очень много мест, где упоминается о сатане, и о нем говорится под различными именами. Вообще, каждое имя в Библии имеет определенный духовный смысл, то есть оно раскрывает определенный характер и образ действий. И вот о сатане говорится, ну прежде всего, ну сатана – это противник. Дьявол, то есть тот, кто перечеркивает или пытается с соблазном обмануть человека. Древний дракон, змей, то есть можно перечислять или перечислять. То есть Библия реально показывает, что есть в духовном мире невидимая ежесекундная, ежедневная духовная битва. И апостол Павел уже в послании к Ефесянам однозначно пишет, что наша брань, то есть наша битва не против плоти и крови, то есть не против людей как личности, а против духов злобы поднебесной, против мироправителей.

0: То есть Павел показывает, на чем верующие должны акцентировать свое внимание, когда разговор говорится о духовной битве.
1: Когда мы говорим о духовной борьбе, речь идет о том, что кто-то в духовном мире за нас.

0: определенное время передал власть, ну, сатане. Иисус называет его князь этого мира. То есть Иисус говорит о нем, что тот, который имеет определенные полномочия и права. Но что происходит? Чтобы Бог обращается к сердцу верующему человеку. И человек, если принимает эту волю, соглашается с ней и начинает поступать так, тогда ангелы Божии, они на стороне этого человека, они ведут духовную битву за этого человека. Но тоже касается о сынах противления, как Писание говорит. Если человек, который неверующий, который осознанно противится Богу, то через его волю, через его жизнь активизируются падшие ангелы, которые используют этого человека, его слова, его поступки или его тело для того, чтобы противостоять воле Божьей здесь на земле.
1: Если говорить о бесовском демоническом мире, как ты думаешь, против кого этот мир воюет в первую очередь? Против Бога или против человека? Кто главный объект их агрессии?
0: Против человека, конечно, потому что однозначно, что Бог есть Творец всего, и против Него никто не может противостоять. Это однозначно.
1: Ну, в общем-то, попытка была много лет назад, когда на небесах произошла война.
0: Но он был низвержен, сейчас клеветник. И он находится на уровне поднебесья. То есть Писание как бы говорит, что есть несколько уровней духовных небес. Павел говорит об третьем уровне, что знаю человека в теле или вне тела, был восхищен до третьего неба и слышал слова, которые невозможно человеку передать. И говорится о том, что князь этого мира, который господствует в поднебесье. То есть, поэтому.
1: Как ты думаешь, отличается ли тактика демонического влияния, адресованная на верующего человека и на неверующего человека?
0: Да, конечно же.
1: И как?
0: Отличается, ну, прежде всего, неверующий человек, который не верит в Бога, он как бы является собственностью этого мира. И поэтому он не так опасен, ну, сатане. Но в тот момент, когда человек кается и примиряется с Богом и становится дитем Божьим, он становится врагом, ну, сатаны, потому что через него, через жизнь верующего, сатана может потерять власть конкретно в жизни этого человека, в жизни этой семьи, в жизни этого города, в жизни этого народа и, ну, в целой стране. И поэтому сатана начинает применять особую тактику, чтобы искусить верующих. И поэтому Иисус Христос, когда пророчествовал о последнем времени, он многократно как бы упоминает, что в последнее время появится много лжепророков и лжехристов, которые будут являть ложные чудеса с какой целью, чтобы прельстить даже избранных. Угу. То есть верующие люди, они верят в сверхъестественное, что Бог может вмешаться в нашу обычную жизнь и явить определенные чудеса. И сатана, понимая это, пытается иногда искусить верующих и явить ложное чудо. И апостолы предупреждают, что сатана может принять вид ангела света. Поэтому Писание очень четко предупреждает нас, чтобы мы не гонялись за сверхъестественными вещами и проявлениями, чтобы мы искали лица Божьего, Его совершенной воли, а не внешних каких-то сверхъестественных проявлений, потому что очень легко можно податься под такое искушение.
1: Если конечная цель дьявола – навсегда погубить бессмертную душу человека, то герой сегодняшней истории был в шаге от погибели. Что его остановило? Давайте посмотрим.
2: Больше всего мне нравилось чувствовать со сцены власть над толпой. Я видел, что фаны буквально поклоняются мне и хотят быть похожими на меня.
3: Будучи лидером хэви-метал-группы, Кирк Мартин имел имидж злого бунтаря.
2: Я заставлял тысячи людей кричать со мной ругательства и балдел от этого.
3: За сценой Кирк также был групп с людьми.
2: Во мне было столько ненависти, что я изливал ее на кого придется. Во время гастроли двое членов нашей группы настолько устали от моих приступов гнева, что заявили о своем уходе.
3: Но тексты песен Кирка привлекали молодых слушателей.
2: Я пел о том, что нужно верить в себя, стремиться к достижению своих целей и сметать всех, кто станет у вас на пути.
3: Кирк прекрасно понимал, где источник его успеха.
2: Однажды я опустился на колени, стал рыть руками землю и молиться сатане. «Если ты сделаешь меня Богом, дашь мне женщин, наркотики и славу, позволишь мне подчинять себе людей, то я буду служить тебе до конца света». Через два дня студия звукозаписи предложила мне контракт.
3: Но, стремясь к славе и богатству, Кирк глубоко в душе скрывал одну тайну.
2: Когда мне было лет 8,

0: Соседские мальчишки постарше развращали меня, издевались надо мной. Они неоднократно меня мучили. Я никогда никому об этом не рассказывал.
1: Позже сексуальное насилие над женщинами стало неотъемлемой частью жизни самого Кирка.
0: То, что надо мной издевались в детстве, заставило меня насиловать женщин, когда я вырос.
1: Когда же Кирк собирался подписать контракт, ради которого продал душу дьяволу, он встретился с одним загадочным незнакомцем.
0: Однажды, примерно в 9 часов утра, я сидел в маленьком кафе. Вдруг туда зашел какой-то мужчина и сел прямо напротив меня, хотя там было много других свободных мест. Я посмотрел на него со злостью и ненавистью и спросил: «В чем дело, папаша?» Он перестал помешивать ложкой кофе, взглянул на меня и сказал: «В чем дело, папаша?» Я вскочил с места, уставился прямо ему в лицо и стал его проклинать, как только мог. Обрушил на него поток самых грязных ругательств. А он сказал: «Бог послал меня сказать тебе, что он тебя любит. Бог хочет, чтобы ты знал, не его вина в том, что тебя в детстве растлили те мальчики». И что самое потрясающее, он назвал их имена, а затем добавил: «Иисус ждет, когда ты вернешься домой». Когда незнакомец вышел, я вскочил и погнался за ним, но он как будто растворился в воздухе.
1: Вскоре после этого гастрольный автобус группы, в котором спал Кир, вдруг стало трясти посреди ночи.
0: Вдруг меня как будто осветил прожектор с неба, и автобус наполнил дух самого Бога. В одно мгновение вся моя ненависть к Богу улетучилась. Я ощущал одну лишь любовь. Я вновь почувствовал себя маленьким мальчиком, таким, каким я был до того, как меня растлили. Я сказал: «Иисус, измени или уничтожь меня. Я больше не хочу оставаться таким». Я осознал, что в присутствии Божьем не может быть места греху, ненависти и всякой мерзости. Все это должно уйти, и действительно, мое сердце стало от этого освобождаться.
1: Кирк плакал, пока не заснул. А утром, когда он проснулся, все вокруг казалось другим.
0: Трава стала зеленее, небо синее, облака пушистее. И я сам стал совершенно другим.
1: Кирк так и не подписал контракт на запись своей музыки в стиле хэви-метал.
0: Все, о чем я так мечтал, уже почти было у меня в руках. И вдруг мне это стало не нужно. Я от всего этого отказался раз и навсегда.
1: Кирк стал ходить в церковь и все больше укреплялся в вере. Христианский психолог посоветовал ему отыскать тех парней, которые его когда-то совратили, и простить их.
0: И я их нашел. Когда я их спросил, почему они так со мной поступили, они рассказали мне о том, что их тоже кто-то совратил. Когда же один из них увидел журнал с порнографией, то предложил другому поиздеваться надо мной. Наша беседа закончилась тем, что они оба отдали свои сердца Христу. Мы вместе плакали, обнимались, молились. Так я расстался с прошлым.
1: Кирк начал развивать свой музыкальный талант в другом направлении. Теперь он сочиняет и исполняет песни прославления. Со своей семьей он ездит по стране, рассказывая всем о том, как чудесно изменилась его жизнь.
0: У меня замечательная жена. Моя семья – это великое свидетельство Божьей милости и благодати. Я никогда не думал, что буду так благословен. Когда я понял, что Бог не хочет меня наказывать, я стал замечать Его благословение. Я был зависим от наркотиков, секса, насилия и ненависти. Своей музыкой я нес людям зло. Но Бог все это изменил себе во славу.
2: Аллилуйя, слава Богу, действительно такое явление Божьей славы и доказательство, что Бог любит каждого человека.
3: Особенно интересный этот случай с неизвестным мужчиной, который откуда-то появился и назвал такие вещи, которые
2: самую
3: мало кто знал.
2: Самую глубинную, ключевую духовную проблему его.
3: В контексте этой истории, которая уникальная, удивительная, на самом деле, в каждом своем элементе, в каждой детали, я хотел бы обратить внимание на два аспекта. Первое – это то, что даже мирские люди называют «продать душу дьяволу». Да?

0: То есть он рассказал об эпизоде, когда он ради земной человеческой славы стал и помолился сатане и сказал, что посвятил фактически свою жизнь сатане в обмен на успех в этой жизни. Насколько я знаю, в общем-то, это не такое уж и редкое явление, особенно в мире шоу-бизнеса, в музыкальном мире. Или все-таки это такие средневековые мифы?
1: Нет, это реальность. И опять же, я иногда вижу этих рок-музыкантов или слышу коротко, о чем они поют или говорят.
0: То есть рок это и популярный,
1: да,
0: могут быть.
1: Я понимаю, что они получили определенные откровения из сферы Поднебесья. Вот особенно музыканты, творческие личности, художники, поэты, они особенно чувствительны к духовным вещам. Ведь у поэтов даже есть такое понимание, и муза посетила. То есть, вот, читая того же Пушкина и так далее, мы видим, как они ждали вот этого периода сверхъестественного откровения, вдохновения, когда слово течет, когда они записывают и так далее. И некоторые музыканты, они используют определенные психотропные вещи, там, определенные таблетки или там, наркотики, или алкогольное опьянение,
0: для расширения сознания,
1: да, чтобы говорят, получить вот это сверхъестественное определенное откровение, какую-то мелодию или какой-то стих или какую-то картину. И, то есть можно реально...
0: Слушай, сказать, что... и это действительно помазание. Потому
1: да,
0: что...
1: конечно.
0: Помазание, потому что действительно толпы людей на это приходят. А люди, аудитория, они чувствуют, когда есть что-то где-то в этом сверхъестественное. Или божественное сверхъестественное, да, или демоническое сверхъестественное.
1: Многие,
0: что, конечно, привлекает...
1: Да, многие известные рок-музыканты прямо говорят, что в определенные моменты концерта они чувствуют, что просто выходят из своего тела, или чувствуют, что их пальцами кто-то руководит. Mm-hmm. То есть это уже сверхчеловеческие способности, быстрота или так далее. То есть они осознанно это говорят, что происходит определенное сверхъестественное вмешательство в их рок-концерт и так далее. Но опять же, Бог до последнего будет бороться за спасение каждого человека. Бог уважает свободу выбора каждого человека. Но апостол Петр говорит, что Бог не желает, чтобы кто-либо погиб. Но Бог желает, чтобы все пришли к спасению. И Бог ищет любую возможность, любую эту соломинку, чтобы протянуть к падшему человеку, как вот в случае с Кирком. Человек пришел и сказал вот ту слабость и откровение, что Бог любит тебя. Бог любит, был рядом с тобой и в тот момент, когда был в детстве, и сейчас, и желает его спасения.
0: Даже в тех случаях, когда происходит то, что мы называем продать душу дьяволу, Бог, оказывается, дает такому человеку шанс раскаяться даже за это. Хотя это кажется как бы грех, который не подлежит прощению, но Бог прощает даже за это. Каким искушениям мы с вами подвергаемся каждый день, и что мы, как верующие, можем противопоставить этим искушениям? Об этом дальше в нашей программе. Не пропустите, это важно знать. Вы смотрите «Клуб 700 Интерактив», и сегодня мы говорим о духовной борьбе и искушениях. В первой части мы поговорили о духовной борьбе, о конфликте между человеком и сатаной. В этой части хотелось бы поговорить больше о более распространенном таком понятии, как искушения. Даже воцерковленные, невоцерковленные люди часто об этом упоминают. Библия начинается с того, что змей искусил Еву, женщину. В общем-то, это люди, которые были совершенно безгрешны, они были идеальными творениями. Почему, тем не менее, они подверглись этому искушению? Уж что тогда о нас говорит?
1: Ну, что интересно, когда Бог сотворил человека, ну, сказано, что до момента творения человека, после каждого акта, Бог говорил оценку такую «хорошо». Но когда он сотворил человека, там очень интересная такая игра слов «хорошо весьма». То есть Бог не говорит окончательно хорошо, а хорошо весьма. Как бы показывает, что есть еще определенный момент недозавершенности. И он говорит, сотворим человека по образу и подобию нашему. Одни из толкователей Библии говорят, сотворим вместе. То есть обоюдная ответственность Бога и человека сотворить нас по образу и подобию Божьему. Угу. И Бог это показал, что дал нам свободу выбора, право выбора. И желание Бога было в том, чтобы человек сотворял себя по образу Божьему в сотрудничестве с Богом. То есть именно в общении с Богом человек должен был получить понимание различия добра и зла. Но когда искуситель приступил к жене Адама, он сыграл на этом внутреннем конфликте. То есть желание человека своими силами это сделать. Mm-hmm. То есть жена как бы показала, я не вполне согласна с той позицией, которую я имею сейчас. Я хочу большего, я хочу быть ближе как бы к Богу, но хочу это сделать своими усилиями. Угу. И вот сатана воспользовался вот этим внутренним конфликтом, и пришло вот это искушение. Вообще, точно такое определенное слово «искушение» – это испытание твердости нашей веры. То есть, когда происходит определенная внешняя ситуация или внутренний конфликт, человек становится перед выбором. Либо пойти на поводу своих низменных там, инстинктов, своей тело, плоть, либо остаться верным Божьим заповедям и Божьей воле. Угу. Вот это приходит искушение, испытание твердости нашей веры. И поэтому Адам, он не выполнил это искушение, он вкусил от древа познания добра и зла, и вот эта греховная природа сейчас передается каждому человеку.
0: Спасибо Адаму и Еве. Как принято винить уже 6 тысяч лет наших прародителей.
1: Но и спасибо Богу во Христе, за Иисуса Христа. Иисусе. Поэтому, как Писание говорит, в Адаме все согрешили, так и в Иисусе Христе, во втором Адаме, мы получаем оправдание.
0: Во Христе Иисусе мы можем освободиться от этого проклятия первородного греха, то, что известно уже больше в богословской такой
1: литературе. И преодолевать все искушения.
0: Искушения. Смотри, в данном случае, когда мы говорим о бытие, в данном случае речь идет о прямом контакте между сатаной и человеком, да? Но в более таком популярном понимании слово «искушение» воспринимается с чем-то таким, что мне хочется сделать какой-то поступок, который, скорее всего, является греховным, а посему он противоречит Библии и Священному Писанию. Где берет подпитку искушение? В нашей греховной человеческой плоти или же это все-таки демоническая связь?
1: Нет,
0: в том числе?
1: Прежде всего это берет корень в нашей греховной природе. То есть, когда произошло грехопадение, человек как бы этим актом сказал: «Бог, я буду сам господином своей собственной жизни, я сам буду своим божеством». То есть определять, что такое добро, что такое зло. И даже когда человек уверовал, все равно происходит вот эта внутренняя борьба между желаниями плоти и тем, что Бог открывает нам, когда мы пребываем в Слове и получаем откровение от Него. Павел говорит об этой внутренней духовной борьбе. И искуситель, зная это, через обман пытается нас искусить, то есть подвергнуть испытанию твердость нашей веры.
0: Если человек хочет в супермаркете украсть что-то, товар в кармане вынести, или совершить грех прелюбодеяния, или обмануть, это его бес толкает в прямом смысле этого слова? Или это все-таки какое-то греховное плотское побуждение?
1: Это греховное плотское желание, которое еще в сердце человека, но лукавый может направить мысль в разум человека, как огненную стрелу от первого лица. Я хочу эту вещь, я хочу эту женщину. Угу. Если человек вовремя не откажется от этой мысли, но примет ее как свою, да, тогда эта мысль начнет завоевывать его воображение, все его помыслы и так далее. И в конце концов мысль потом может реализоваться в поступок. Есть даже такая последовательность. Мысль, зачавшая, рождает желание. Желание, зачавшее, рождает поступок. Поступок, зачавший, рождает характер. А характер уже судьбу. Mm-hmm. То есть вот определенная такая последовательность.
0: Хотя многие богословы утверждают, что когда человек начинает регулярно практиковать какой-то грех, это чревато также демонической зависимостью.
1: Да, уже в прямом смысле этого слова. И мало того, есть тоже предупреждение, что совесть человека может быть сожженной. То есть Писание mm-hmm. говорит о людях, у которых уже совесть сожжена, и Бог как бы уже утрачивает возможность хоть как-то коснуться сердца человека, чтобы он остановился.
0: Смотри, с греховными искушениями все понятно, мне кажется, даже не воцерковленному человеку. Но есть еще такое понятие, как «очень хочу ту машину», «очень хочу новый телефон», «очень хочу этот костюм», хотя, в общем-то, у меня что-то есть уже подобное. Когда вот такие наши желания, они переходят грань греховного? Или все-таки здесь нельзя перейти эту грань, и они всегда будут безгрешными?
1: Очень интересно, как бы апостол Иоанн говорит, все, что в мире все-таки в этом, плоть такая, все, что в этом отчасти. Мире, он как бы перечисляет три основных момента. Это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Угу. Он говорит, это все от этого мира, не от Бога. И вот слово похоть происходит от, по своему хотению, по страстному желанию. То есть, когда человек видит определенную вещь, и весь мир суживается до этой вещи или до обладания этим материальным. И человек перестает о чем-либо думать, он теряет мир, покой, его страсть просто, желание получить это. В книге «Царств» есть такой пример Ахаз, который захотел получить от виноградника, а владелец не хотел продать. Угу. Написано, что он потерял сон и так далее. И тогда его жена Изавель просто ему сказал, убей этого человека и забери. То есть, и есть вот эта определенная граница, апостол Павел об этом пишет, что все мне позволительно, но не все полезно.
0: Ну, наверное, у каждого человека своя граница.
1: Да, ничто здесь не должно обладать мной. Если я, допустим, думаю, нужна ли мне машина или нет, для чего? Если я понимаю, что машина нужна, и это будет благословение для моей семьи, для моего бизнеса, да, я ее покупаю. Но если я думаю, что, о, я сейчас сяду в эту машину, и все соседи будут завидовать,
0: для статуса, да.
1: Я должен показать, кто я такой. То есть я должен сразу исследовать свое сердце. Мотив, ради чего я покупаю эту вещь, или я достигаю определенной позиции там, в бизнесе или там, в политике.
0: Мы говорили о начале Ветхого Завета, книга «Бытие», да. Но в начале Нового Завета, книга «Матфея», 4 глава, если мне не изменяет память, речь идет также о том, что Христос был подвержен искушению, когда Он начал свое служение на земле, Он был в пустыне, искушаемо дьявола, так и написано, искушаемо дьявола, не ел 40 дней и ночей. Это неминуемая судьба для каждого человека. Раз уж Христу также удосужилось проходить через эти искушения, какой урок мы можем почерпнуть из примера Иисуса Христа?
1: Да.
0: Ева была подвержена искушению,
1: да, мы видим,
0: и
1: как
0: она
1: бы,
0: поддалась.
1: Эти параллели.
0: Христос
1: ведь, ну, когда
0: по-другому повел себя.
1: Перед тем, как Ева действительно вкусила этот плод, написано, и увидела жена, что дерево хорошо для пищи, приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. То есть, как бы похоть плоти, желание поесть, да, похоть очей, какое оно красиво, и вожделение, гордость. То есть, я хочу стать таким, как Бог. И Иисус и был испытан как бы вот в этих направлениях.
0: Подобную ведь мотивацию он, сатана,
1: да,
0: Христу,
1: конечно,
0: предложил.
1: Ведь мы видим,
0: поклонись,
1: что Иисус
0: съешь.
1: 40 дней ничего не ел. И он приступил к нему. И очень интересно, в Евангелии от Матфея говорится, когда Матфей описывает поступки дьявола, он употребляет дьявол. А Иисус ему говорит сатана. То есть ты мне противник. Как бы вот игра вот этих имен тоже показывает мотивацию, то есть как это происходило. То есть первое, говорит, если ты сын Божий, то вот скажи этим камням, пусть они станут хлебом, и ты сейчас поешь. Ты удовлетворишь желание своего тела, похоть своей плоти. Но Иисус отвечает, написано, не хлебом единым будет жив человек, а всяким словом, исходящим из уст Божьих. Следующее искушение тоже очень интересно, когда дьявол берет его на крыло храма и говорит, ну, если ты сын Божий, бросься, и искушает опять же Божьим обетованием. Ибо написано, он цитирует обетование из книги Псалмов, 90-й Псалом. Ангелам заповед, и ногой не ударишься о камень. Тут очень интересный момент. Сатана говорит, если ты сын Божий, ты сам как бы Бог, и ты можешь использовать свою волю, не посоветовавшись с Богом Отцом. Жизнь твоя, ты можешь сам ее употреблять.
0: И третье, это поклонись для того, чтобы славу приобрести.
1: Да, получить всю эту славу. И вот в этом свидетельстве Кирка мы как бы видим, он этого и просил. То есть я хочу быть знаменитым, я хочу иметь наркотики, хочу иметь женщин, денег и так далее.
0: И то есть, вспомню то, что написано в послании к евреям, мы имеем не такого первосвященника, который не может помочь нам в наших бедах и
1: искушениях. Но который был искушен во всем. Искушение может нас понять.
0: Точно он, такие же искушения.
1: Да, Иисус
0: точно
1: понимал
0: же,
1: природу
0: человека.
1: Искушений. И вот это внутренней борьбы и испытаний вот этой веры, твердости, послушания Богу в человеческом теле. Здесь,
0: спасибо, Андрей. Вернемся ровно через минуту. В программе мы будем молиться о духовных нуждах наших телезрителей. Вы смотрите «Клуб 700 Интерактиве». С вами по-прежнему я, Руслан Кухарчук, и наш эксперт Андрей Долганов. Говорим об искушениях и о победе над искушениями. Андрей, программа завершается. Последний вопрос. Что верующим делать, чтобы побеждать в искушениях? Это актуальный вопрос во все века.
1: Необходимо подражать Иисусу Христу. То есть Иисус в пустыне показал, как необходимо противостоять. То есть необходимо знать Слово Божие и волю Божию для своей собственной жизни. И когда мы сталкиваемся с этими искушениями, мы просто провозглашаем послушание воли Божией. Писание говорит, смиритесь пред Богом. В чем смирение? Я принимаю Божью волю. И противостаньте дьяволу. То есть не принимать его предложение, даже дискуссии с ним не проводить, а просто отказываться.
0: Андрей, но для этого должна быть внутренняя мотивация.
1: Конечно.
0: Что внутри меня мотивировать должно поступать именно так? Это боязнь наказания, вечной погибели, что-то еще другое?
1: Прежде всего, Божья любовь. То есть, как любящий сын, ты не хочешь чем-либо огорчить своего небесного Отца. Вот я думаю, что это должен быть самый основной мотив у верующего. Ну и следующим, конечно, боязнь наказания. Писание говорит о других страхом спасайте.
0: Все-таки не без
1: Писание
0: этого.
1: Открыто нам говорит об участи грешников после суда.
0: Хорошо, Андрей, у нас время уже заканчивается, поэтому я предлагаю, чтобы мы совершили молитву о телезрителе, как и обещали.
1: Да, прежде всего мы помолимся за неверующих людей, чтобы у них есть прекрасная возможность сейчас, ибо сегодня день спасения, покаяться пред Богом и призвать имя Иисуса Христа в свою жизнь. Отец Небесный, я благодарю Тебя за всех телезрителей, которые еще не уверовали в Тебя. Я прошу Тебя, даруй им дар покаяния, чтобы они могли исповедаться пред Тобой в своих грехах и призвать Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Благослови их. Я также молюсь за всех верующих, которые сейчас проходят через сложные испытания или искушения. Боже, пусть их внимание будет сконцентрировано.

0: на Иисусе Христе, который пережил все и который смог все устоять, Господь, и сохранить послушание Тебе. Укрепи их во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Мы прощаемся с вами до следующей встречи и оставляем вас со стихом из Библии. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей».

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, директор и основатель Музея свидетельств сотворения в Гленроузе, штат Техас. Эта программа предназначена для того, чтобы познакомить вас с деталями, которые вы, возможно, не узнали бы. Они жизненно необходимы для вашей жизни и для понимания истории Вселенной, истории человека, истории планеты Земля. И они помогут ответить вам на четыре важных вопроса жизни.

Я часто упоминаю о них в нашей программе, потому что каждый момент вашей жизни связан с этими четырьмя вопросами. Кто я? Откуда я появился? Какова моя цель здесь? И куда я направляюсь? Для того, чтобы ответить на эти жизненные вопросы, четыре очень важных вопроса, вам необходимо кое-что знать об ископаемых. Сегодняшняя программа называется «Ископаемые, датирование углерода и отсутствующие звенья». Как объясняют ископаемые? Если вы объясняете это как что-то происходящее на протяжении длинного геологического периода времени, это значит, вы склонны верить в эволюционный процесс. Или в лучшем случае в то, что Бог следил за процессом развития живых систем. Если это так, это значит, что библейские записи недостоверны, потому что в Библии сказано, что сам Бог, Иисус, сотворил все. Ведь Библия утверждает, что Он там был с самого начала. То, что Он сотворил мужчину и женщину, и также и дом для них. В Исходе Моисей написал, «За шесть дней, за шесть буквальных дней», на иврите это слово «йом», «Господь сотворил небеса и землю и море, и также все, что у них есть». Таким образом, если ископаемое образовалось на протяжении длительных геологических периодов в процессе эволюции, тогда эти отрывки Писания совершенно не имеют никакого смысла. И тогда и слова Иисуса, когда Он говорил, «Ничего не появится, пока это не осуществится», также и Его слова не были правдой. Они не представляли нам фактов. Это значит, что Он не был ни Творцом, ни Спасителем, ни Богом. Это значит, что тогда мы с вами в огромном затруднении. Как же можно объяснить ископаемые? Я надеюсь, что сегодня вы прислушаетесь к правдоподобным библейским и научным ответам. Ископаемые очень интригующие. Я работаю с ними, у меня нет ученой степени в палеонтологии, но зато у меня есть обширный опыт в области ископаемых. Многие из тех, которые регулярно смотрят нашу программу, уже знают, что я раскапываю динозавров. Фактически, мне выпала привилегия обнаружить одного из главных динозавров, не только тираннозавра Рекса, и он редкостная селекционная реплика, вот эта реплика Су, самого большого и полного скелета тираннозавра Рекса в настоящее время. Мне также выпала привилегия быть директором раскопок пока самого большого в мире акроконтозавра. И он похож на тираннозавра Рекса. Мы также раскопали самого большого стегозавра и других динозавров, в целом пока 9. В данное время мы раскапываем на частной территории. Длина одной найденной нами плечевой кости динозавра чуть больше 1,5 метра. Это большой динозавр. Это приводит меня к вот такому выводу. Большинство людей еще не понимают, все, что мы раскапываем, намного больше этих современных видов. Ведь сегодня не найдешь ни ящериц, ни рептилий с плечевыми костями в 1,5 метра, не найдешь стрекоз, таких как Мегадеропсис, которая также была найдена как ископаемая. Это ее модель, это ее рисунок, сделанный Бреттом Вазиром, одним из наших прекрасных консультантов. Ее-то натуральная величина, размах крыла почти 1 метр. Но уже были найдены стрекозы с размахом крыла в 1,5 метра. И это очень важные ископаемые. Очень важные. Я был в более чем 20 странах мира, и обычно я сразу спрашиваю, а каковы размеры ваших стрекоз? И мне отвечают, что самые большие где-то 10-12 сантиметров. Ну что ж, они просто миниатюрные по сравнению вот с этим видом. Но это не оригинал, это репродукция. Продолжайте смотреть нашу программу, потому что мы собираемся познакомить вас с настоящими, редкостными и очень ценными ископаемыми. Позвоните своим друзьям, скажите им, что сегодня в эфире «Сотворение в 21 веке» и на этой передаче что-то особенное. Вам необходимо об этом знать, потому что я собираюсь ответить вам на очень важные жизненные вопросы. Таким образом, прежде всего, раскопки подтверждают, что когда-то все было намного более
более большим. Я также хочу, чтобы вы знали, что очень часто детали ископаемых просто невероятны. У нас также есть намного

Много меньше репродукция вот этой стрекозы. На ней также можно рассмотреть даже перепонки. Они тонкие, как бумага, но все равно они сохранились. Это приводит нас к еще одному выводу, что это не могло пролежать целыми днями, неделями или месяцами, а затем только оказаться под покровом. Чтобы что-то так хорошо сохранилось, просто необходимо, чтобы это было сохранено, закрыто моментально. Это чрезвычайная деталь. Давайте перейдем к следующей фотографии. Это подлинная фотография, она увеличена. Это фотография одного вида из нашего ископаемого. Мы называем его Unesis. Он замечательный в деталях. Здесь представлены как шея, так и позвоночник, ребра, когти. И здесь они не показаны. Это увеличенное изображение. Как видите, можно рассмотреть и всю черепную систему, большие глазные впадины. И даже зубы. В некоторых случаях сохранились даже мягкая ткань, такие, например, как волосы или усы. Однажды по национальному светскому телевидению показали окаменелый четвертый палец девушки, как ископаемые. И было видно кожу, и сам стержень, ноготь, даже хрящевые связки. Все три сустава, все три кости — и два сустава, все было очень четко видно. Фактически, если посмотреть, там было три сустава. Это четвертый палец левой руки девушки. Специфическим является то, что это можно было определить. Сохранилась даже мягкая ткань. Теперь, окаменелые следы довольно обычные для города Гленроуз, штат Техас. Мы находим их там. Там есть следы акроконтозавра. Пойдемте вместе со мной по этим следам. Как оказалось, это самая длинная тропа следов динозавра на всем североамериканском континенте. Другие бывают и дольше, но они прерваны. А на этой тропинке 156 непрерывных следов динозавра. Они переходят даже вот сюда, в самую верхнюю часть. И мы обнаружили это всего лишь несколько месяцев назад. Обычно вся эта местность залита водой, но в Гленроузе, штат Техас, у нас была засуха, и благодаря этому мы обнаружили эти следы. Я хочу подчеркнуть, что сохранение отдельных окаменелостей просто феноменально. А часто даже прекрасно сохраняется и мягкая ткань. При помощи компьютера мы очень часто можем воспроизвести все ископаемое в целом. Специальные препараты, специальные программы чудесно восстанавливают все это. И это ископаемое очень редкостное и довольно ценное. Это окаменелость двух змей в смертельной схватке. Одна из них — это гремучая змея, и другая — довольно большая змея. Вот это голова гремучей змеи. Можно различить ее рот и даже верх. Вот здесь она была ранена. По всей вероятности, человек пронзил ее копьем или еще чем-нибудь острым. Я вам это кратко покажу. Рана вот здесь, сверху. Но подождите минутку. Это ископаемое было найдено в штате Вайоминг, в скале, которой по определению эволюционистов 150 миллионов лет. Тогда, как же тогда насчет ранения этой змеи человеком? Как она оказалась в этой скале? Мы обнаружили, что все геологические пласты отложились во время глобального периода, известного всем как потоп Ноя. Это необыкновенно важная иллюстрация по следующей причине. Иногда змеи, особенно во время электромагнитного беспокойства, начинают смертельную схватку. Я имею в виду таких змей, как гремучие змеи и змеи-цари. Как видите, они прямо переплетены в этой борьбе, в этой схватке, ни одна не хочет уступить. Они дерутся, как дети замороженные. Мы знаем, что одна гремучая змея, она выпустила свои трещотки, она показана здесь, мы здесь видим их.

Видите, мы увидели, что они трясутся, они двигаются. Это значит, что то, что убило этих змей, произошло настолько быстро, что это застало их еще в живом действии. Они даже не успели отделиться друг от друга, прекратить драться. Это также значит, что это очень хороший пласт, образовался очень быстро. То же самое относится к этому редкому ископаемому. Мы одолжили его у господина Муди, он нашел это в одном из своих карьеров. Эволюционисты считают, что этому камню 150 миллионов лет. Но не забывайте, что этих возрастов на самом деле не существует. Их просто приписывают по теории эволюции, чтобы подтвердить ее. Позвольте мне повторить это еще раз. Когда мы говорим об эволюционных периодах, о Юрском, о Рогообразном, о Миссисипском, Пенсильванском, Кимбрийском, Миосинском, Триасском и так далее, мы говорим о геологических рамках, о таких эрах, как Палеозойская, Мезозойская, Синозойская. Все они определены эволюционной прогрессией. Я хочу, чтобы вы знали, что нигде в мире не найдено совершенно неповрежденной окаменелости. Они всегда в чем-то переплетены. Фактически, среди них мы находим и человеческие останки, и то, что было изобретено или сделано человеком. Так что геологическая колонна, прогрессия или временная линия существует только в воображении эволюционистов. И наверняка для вас это новая информация. Между прочим, в этой программе мы предоставляем вам фактическую, библейскую и научную информацию в целом. А теперь об этом особенно очень значительным ископаемым. Большинство в нем — это просто уголь. Эволюционисты оценили, что этому камню 150 миллионов лет. Опять-таки, это просто предположение, потому что этих лет там нет. Я покажу вам, почему. Итак, это ископаемое фрукта. Это образовалось совсем недавно, потому что семена еще сохранились там. Сохранилась даже мягкая ткань по краям. Вот этот фрукт. Я не знаю, какой именно. Судя по семени, которая внутри, может быть, это персик. И верхняя кожица была бы намного толще, если бы можно было определить. В первоначальном мире, как мы уже знаем, живые системы были намного плодороднее. Это было еще перед потопом Ноя. По своей природе тогда все было намного энергичнее, все было питательнее, плодороднее. И как раз этот случай подтверждает это. Кстати, помните, я упомянул о геологических периодах. Как же они определяются? Как приписывается возраст определенным ископаемым? Мы читаем как в газетах, так и в технических публикациях о тех или иных ископаемых, которым приписана определенная углеродная дата. И общественность, люди в большинстве случаев не знают о специфических условиях датирования углеродом. Например, чтобы что-то могло обуглиться в результате извержения вулкана или загрязнения, измененный углерод 14 образовался в результате метеорического вторжения. Совсем другой вид углерода 14 появляется в результате экстразвездной деятельности, деятельности звезд и планет и радиации Солнца. Как же они определяют дату углерода? Слушайте внимательно. Углерод 14 радиоактивный, он неестественный для живых систем. В живых системах планеты Земля преобладает углерод 12 и углерод 13. Это необходимо знать. Углерод 14 образовывается искусственно, а не естественно. А в живых системах его нет, и он радиоактивен. И примерно за 5600 лет углерод-14 теряет половину своей массы. Я говорю примерно, потому что разные факторы могут на это влиять и изменить, такие как давление, отсутствие радиации или изменение температуры. Таким образом, 5600 лет — полжизни для углерода-14. Принцип заключается вот в чем. Если мы находим какую-то
обугленность или углерод, в которой только половина углерода 14, тогда мы ожидаем, что этому ископаемому 5600 лет с небольшими вариациями. Если в ней только 1/4 углерода 14, то тогда примерно 10 тысяч лет, 1/8 более 20 тысяч лет, 1/16 40 тысяч лет и так далее, постоянно умножая на полжизни углерода 14. Это очень популярный метод определения возраста ископаемых предметов. Но послушайте внимательно. Мы знаем, что углерод 14, естественно, в живых системах не появляется. Радиация Солнца, космические лучи, особенно ультрафиолетовые лучи, разрушают азот в верхней атмосфере. Об этом необходимо знать. Азот подвергается атакам кратких волн радиации, особенно ультрафиолетовых, в верхней части атмосферы. В результате цепной реакции и образовывается углерод-14 из того же самого азота, каждый атом которого атакован радиацией. Тогда все это падает на землю и впитывается травой. Коровы ее едят, мы едим коров. Это впитывается и в другие системы, скажем, даже во фрукты. Мы также едим их. Таким образом, и в живых системах появляется углерод 14. Когда мы умираем, наш возраст определяется по количеству углерода 14 в нашем теле. Но вот что важно знать. Углерод 14 создается искусственно в верхней части атмосферы в результате вторжения коротких волн радиации, особенно ультрафиолетовых. Но прислушайтесь вот к чему. Перед потопом Ноя над землей был определенный покров. И вы видите это на этой графической иллюстрации Стива Миллера. Этот покров мог состоять полностью из воды или другого кристаллизированного вещества, но эффект получился бы таким же. 1 метр воды отфильтровывает всю коротковолновую ультрафиолетовую радиацию. Если это парообразная оболочка, то толщина должна быть больше, чем 1 метр. Если это кристаллизированная оболочка, то это могла бы быть очень тонкая оболочка, и этот покров назывался ракия, небесный свод. Тогда его очень тонкий слой мог бы отфильтровать всю коротковолновую ультрафиолетовую радиацию. Так или иначе, в атмосфере перед потопом радиации почти не было, возможно, даже не было совсем. Это значит, что в остатках и везде не было бы углерода 14. Понимаете, к чему я веду? Если мы находим что-то, в чем нет или очень мало углерода 14, это не значит, что этот экспонат чрезвычайно стар. Это просто значит, что он из периода до потопа Ноя. И чем ближе мы приближаемся к настоящему времени, тем меньше остается этой оболочки, меньше этих паров. Мы теряем электромагнитное поле Земли. Мы все знаем об озоновом покрове. Мы не теряем его из-за выхлопов каких-то флуорохлоральных углеродов, а прежде всего из-за потери электромагнитного поля, которое удерживает этот озон. Вот почему мы теряем озоновый покров. Итак, сегодня у нас есть огромный приток коротковолновой радиации, особенно ультрафиолетовых лучей. Нам необходимо это учитывать. Но позвольте мне еще раз сказать вам. Если какая-то кость или вещество содержит в себе очень мало углерода 14, это вовсе не значит, что им более десятков тысяч лет. Это просто значит, что они из периода до потопа Ноя, потому что тогда не было углерода 14. А как же еще и об отсутствующих звеньях? Теория эволюции утверждает, что переходных звеньев от простых живых систем к высшим очень много.
Фактически, придерживаясь их логики, их должно быть миллиарды. Но микробиология открывает нам потрясающий факт. Он заключается

заключается в том, что невозможно увеличить генетическую информацию. Ее можно разнообразить внутри какого-то конкретного вида, но никогда ее невозможно увеличить. При изменениях она только уменьшается. Таким образом, у нас совершенно нет никаких доказательств того, что один вид может переходить в другой. Каждая жизненная система сотворена по особенному образцу нашим Творцом во всей ее необыкновенной сложности, которая указывает только на Него. Но вот уже более столетия говорят об известном отсутствующем звене, о птице-рептилии, которую называют Археоптерикс. Это великолепная репродукция этой птицы. Вот здесь, посмотрите. Фактически, некоторое время назад я был в знаменитом институте музея Смитсониан. Я должен сказать, что наша репродукция намного лучше, чем там, этих мастеров мирового класса. Я говорю это не для того, чтобы их дискредитировать, просто мы пытаемся хорошо работать во всех областях наших исследований. И вот эта репродукция, эта модель была сделана специально для вас. Я хочу, чтобы вы заметили, что зубы и голова, и клюв Археоптерикса, у птицы были зубы, вы говорите, посмотрите на крылья. На них также есть и когти. При их помощи он сидит на этой ветке. Да, птица с когтями. Обратите внимание на перья ее хвоста. Они могут раскрываться примерно на 90 градусов под углом к задней части этой птицы-рептилии, если можно ее назвать птицей. Вот так делали эти перья. Таким образом, они называют это отсутствующим звеном. Это самое лучшее доказательство до сего времени. До этого их совсем не было. И это все, что у них есть. Я хочу вам вот что показать. Сегодня я принес с собой в студию просто бесценный экспонат. Этот археоптерикс принадлежит музею сотворения. Это Sinovavis, принадлежащий к той же категории. У него не такой длинный хвост, но согласно теории эволюции, со временем он укоротился. Но у него есть хвост, здесь есть все характерные черты, голова. Можно даже рассмотреть и зубы, и когти на крыльях. И даже есть остатки перьев. То есть у него были и перья, и хвост, и когти на крыльях, и зубы. Но я хочу, чтобы вы заметили, что это все-таки птица, не что-либо другое. Обратите внимание на структуру костей. Мне нужно быть осторожным, чтобы не прикасаться, это очень ценный экспонат. Костевая структура птицы. В центре она пустая, ведь у рептилий нет пустых костей. В заключение нашей программы я хочу ответить вам на вопрос. В Южной Америке есть птица Хватсон. Это птица, не что другое. В ранней стадии развития у нее есть на крыльях когти, как у археоптерикса. У страуса также когда-то были когти, но он также птица. Чтобы в его задней части были перья, нужно просто удлинить хвост. Это очень простое прямое объяснение. Таким образом, тогда он полностью был бы птицей, и у птиц есть определенный спинной хребет. Таким образом, это удлинение не проблема. Но приверженцы эволюции говорят, ну подождите минутку, хотя у ископаемых птиц и были зубы, у современных птиц зубов нет. Но это неправда. Не так давно в журнале National Geographic было написано о том, что ученые в Эквадоре обнаружили маленькую птицу, колибри, которая весила примерно 40 граммов. И в клюве маленькой колибри было 48 зубов. 48 зубов. Не презирая ничего маленького,
Не всегда только гигант убивает гиганта.

гиганта. Иногда это может сделать и маленькая птичка калибри. Я пытался показать вам сегодня, что мир по-прежнему в руках Бога, что ничто не подтверждает ни эволюции, ни отсутствующих звеньев. Это просто не существует. В биологическом смысле это невозможно. Все свидетельствует о сотворении.

рассказывают историю об одном прорабе. Он отработал достаточно долгое время на ту корпорацию строительную, в которую вложил много усилий и труда. И вот вы знаете, когда пришло время для того, чтобы завершить свою карьеру, он почувствовал, что уже пора уйти на пенсию. Он пришел к главе компании и сказал о том, что хотел бы выйти на пенсию уже в этом месяце. Конечно же, глава компании сказал о том, что для них очень жалко потерять такого ценного и нужного сотрудника. И тогда было заключено

следующее соглашение. Глава компании сказал: давайте так, вы сделаете еще один жилой небольшой домик для небольшой семьи, и это будет завершающим аккордом всего вашего труда, всего, всей вашей

экономить. Он стал торопиться с тем, чтобы закончить это строение как можно быстрее. Он экономил на одних материалах, он экономил на квалифицированных рабочих, иногда нарушал технологию процесса возведения здания. И вот с большим темпом, с большой отдачей он реализовал этот проект для того, чтобы в самые кратчайшие сроки его закончить. И вот тогда, когда уже были все готовы к тому, чтобы открыть это здание и передать его для будущих жильцов, прораб позвонил в свою компанию и пригласил генерального директора пройти с приемкой этого объекта. Генеральный директор сказал: обязательно давайте назначим день, в который состоится приемка. И вот настал этот день, прораб ожидал комиссию. К домику подъехал целый автобус людей, по сути дела, все руководство компании присутствовало здесь, и он сразу не мог понять, в чем дело, почему такое представительство, но затем, когда все прошли по всем комнатам, прошли по территории этого дома, руководитель компании обратился к нему и сказал: «Нам нравилось сотрудничать с вами». Мы хотели от имени нашей компании для вас сделать большой подарок. И мы решили, что вашим последним заданием будет построить дом, который впоследствии станет вашим жильем. Поэтому от компании мы дарим вам этот дом. Вы можете пользоваться им и радостно прожить все годы своей старости. Конечно же, прораб краснел. Ему было очень тяжело понимать, что весь тот процесс, все те нарушенные технологии, все те скрытые дефекты, недоделки, которые были спрятаны от глаз комиссии, его наследство. То, что он получил от компании, казалось большим подарком. И все сотрудники смотрели на этого краснеющего прораба и думали: наверное, этот человек такой стеснительный и робкий, поэтому он молчит и не говорит ни слова. И только ему самому было понятно, что он сделал самую страшную ошибку в своей жизни. Потому что все то, что было сделано наспех, все то, что было сделано некачественно, теперь придется исправлять именно ему. А все могло быть иначе, если бы он отнесся к этому делу столь же скрупулезно, как относился ко всем своим объектам до этого момента. И тогда мне хочется перевести ваш взгляд от этого прораба, который получил для себя в наследие вот этот не очень правильно сделанный дом, на вопросы нашей веры. Потому что когда мы задаем вопросы веры, когда мы строим свой духовный дом, когда мы складываем здание своего взаимоотношения с Богом, важно, чтобы мы не нарушили никаких принципов устройства этого здания. Потому что наше отношение с Богом – это то, что связано с нашим будущим, с нашей вечной участью, это то, что связано с нашей перспективой, которая будет исчисляться взаимоотношениями с Небесным Отцом. Здесь не может быть спешки. Мы должны быть внимательны к каждому действию. Но вместе с тем, ошибки в выборе в этот момент присутствуют и очень известных людей. Я приглашаю вас посмотреть на Евангелие от Иоанна, 21 главу. Мы будем читать с вами текст, который расположен именно здесь. После событий, связанных с воскресением Иисуса Христа. После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Завидеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Пошли, и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. Когда мы с вами смотрим на эту историю, она кажется нам удивительной. Люди, которые последовали за Христом,
Именно те, которых Христос призвал для того, чтобы они распространяли Слово Божье по территории всего окружающего мира. Именно те люди, которые

их он призвал для того, чтобы сделать их ловцами человеков. Когда Иисуса Христа не стало рядом, почему-то отложили эту главную цель, которая перед ними стояла. Они почему-то озадачились другими вопросами. Евангелист Иоанн в 21 главе говорит, после этого Иисус Христос приходит к тем ученикам, которые сидят вместе, которые общаются, и которые почему-то от высоких и важных вопросов духовного возрождения всего Израиля и остального мира перешли к простым бытовым вопросам. Где взять рыбу для того, чтобы кормить своих детей, свои семьи? Они перешли к тому, в чем видели свое изначальное предназначение до встречи со Христом. И поэтому сейчас, когда мы смотрим на них, стоящих рядом, слышащих призыв Петра «иду ловить рыбу», они соглашаются с его решением. «Идем и мы с тобою». Куда приглашает их Петр? На самом деле неправильное решение, решение, которое ведет к заблуждению, оно может прийти в сознание и весьма опытных людей. Садятся в лодку, отплывают, ловят всю ночь, и в итоге, в завершении этой ночи, итог печальный. Священное Писание говорит, и не поймали в ту ночь ничего. Разочарование. Знали как, знали где, умели этим заниматься, были профессиональными рыбаками, решили с помощью рыбалки теперь вернуться в обычный размеренный ритм своей жизни, направляются на озеро и не ловят ничего. Почему такое разочарование? Почему Бог допускает это в опыте Петра? То же самое случается и в нашей жизни, дорогие друзья. Когда, избирая неверный путь, неверную дорогу, мы теряем главный приоритет. Мы теряем цель, свое предназначение в этом мире. Мы теряем ее из виду и идем совершенно в неверном направлении. И вот здесь, когда Иисус Христос видит их такими разочарованными, которые понимали о себе, что они сделали правильный выбор, не оставляет их такими. В этом есть проявление великого Учителя, любящего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Ему не безразлично состояние и переживание его учеников. Он хотел бы, чтобы его ученики могли для себя понять интерес со стороны Бога к каждому из них. И именно поэтому евангелист Иоанн продолжает это описание и говорит нам в 4 стихе. «А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус». Воскресший Господь, видя разочарованность своих уставших от ночной рыбалки учеников, приходит к ним для того, чтобы встать на берегу. Посмотрите, как красиво дальше развиваются события. Иисус Христос не просто встал здесь. После того, когда Иоанн описывает нам, где находится Иисус Христос, он говорит следующее. Иисус говорит им, «Дети, есть ли у вас какая пища? Вы сделали свой выбор. Вы думали о том, что теперь вы будете заботиться о своих детях, вы их будете кормить и обеспечивать всем необходимым, а долгими зимними вечерами вы будете рассказывать истории, как вы ходили вслед за Иисусом Христом по Галилее, по Иудее, проповедовали, как люди обращались, как люди слышали слово. Вы думали, что вы таким образом сможете дать пищу, но Христос призвал вас не для этого». Христос призвал вас для того, чтобы вы дали пищу духовную для людей. Именно поэтому Христос обращается к ним и говорит, «Дети, а есть ли у вас какая пища? Задумайтесь, вы достигли той цели, которую вы ставили перед собой. Вы думали, что это зависит от вас, успех в вашей работе зависит от вас. Но теперь вы разочарованы. Ночь прошла, профессионалы уставшие, немножечко разозленные этим обстоятельством.

обстоятельствам, раздраженные, неудача. Есть ли у вас какая пища? Они отвечали ему: нет. Нелегко дался им этот ответ. Потому что идея, ради которой они собрались и сели в лодку, решение, которое казалось им очень правильным, на самом деле не принесло ожидаемого результата. Наши решения в нашей жизни, в отношении строительства духовных ценностей, в отношении возведения здания, которое могло бы отражать нашу веру и наши отношения с Богом. Неверное решение, неверный поворот в этом деле может привести нас к разочарованию. Потому что мы много усилий приложили для строительства бытовых вопросов. А как мы отнеслись к тому, что определяет нашу вечность? Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сеть от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь!» Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбою. Когда мы читаем с вами этот отрывок, мы можем обнаружить в его повествовании очень четкий уклад событий, которые подчеркивают авторскую задумку. Как Христос приходит к разочарованным людям? Как Он желает открыть Себя для разочарованных людей? Он говорит им о том, что есть Тот, кому не безразлично их состояние. Тот, к которому они должны были обратиться сразу. Тот, у кого они должны были попросить благословения для каждого шага. Тот, от которого зависит все благословение. Он рядом. Он стоит на берегу. Он ждет, что к нему обратятся. Но его не замечают, потому что заняты своими переживаниями. И поэтому сейчас, когда они обратили на него внимание, они заметили того, от кого зависит всякий успех в жизни. Заброшена сеть, и теперь она настолько полна, что ее невозможно поднять, потому что невозможно увидеть весь объем той рыбы, которая поймана по слову Иисуса Христа. Те люди, которые должны были стать ловцами человеков, смогли поймать рыбу. Но они смогли поймать рыбу только благодаря тому, что Господь Иисус Христос повелел им сделать это действие. Потому что все зависит от Его благословения. Бог дает для нас в этом уроке, в этом евангельском отрывке великие назидания. Все в нашей жизни зависит от доверия Ему. Но прежде всего Он ожидает, что мы потратим свои усилия на строительство духовных вещей. Ведь если бы они поставили задачу провозглашать и проповедовать о Христе, распространять Царство Божие, конечно же, Иисус Христос позаботился бы о том, чтобы в их доме дети были накормлены. Но как важно поставить правильный приоритет. В этом было их упущение. И поэтому теперь, когда это все случилось, Петр бросается в воду, он плывет для того, чтобы встретить Иисуса Христа воскресшего. Это величайшая встреча, это величайшая радость, которая отражает заинтересованность учителя в своих учениках. Ему не безразличны их эмоции, ему не безразличны их переживания, но он заинтересован в том, чтобы они обрели для себя четкое понимание того, ради чего он приходил на эту землю, для чего он призывал их следовать за собой, почему они, именно они стали свидетелями всех этих событий исцелений, всех этих событий, связанных с проповедью, всех этих фактов, которые были открыты в описании характера Божьего. Почему это все было сделано именно для них? Потому что они должны стать носителями Его истины. И когда они являются этими носителями Его истины, они передают, открывают Царство Божие для окружающих людей. Когда мы с вами смотрим на продолжение этой истории
она является потрясающей картиной любви. Потому что Иоанн записывает в 9 тексте и говорит: «Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб». Другими словами, Иисус Христос, пришедший на берег, понимал, что рыбалка у них там будет неудачной. Но Он любящий Учитель, Он любящий Бог, который хотел бы преподать урок. И этот урок состоит в следующем. Если вы доверитесь Богу, если вы отдадите свою жизнь в Его руки, если вы будете полагаться на Него, то даже когда случится неудача, знайте, что Бог позаботится о вас. Потому что когда ученики выходят из лодки, обратите внимание, как Иоанн четко прописывает эту деталь. Когда они выходят на берег, что они видят перед собой? Уставшие мужчины, которые провели так много времени в очень ограниченном пространстве лодки, которые пережили состояние неудачной рыбалки, которые разочарованы в своем выборе, но увидевшие Иисуса Христа, что они видят перед собой? Мы читаем, здесь написано так: «Разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб». Иисус Христос позаботился о прекрасном завтраке, который мог бы стать подкреплением сил для Его учеников. Он хотел, чтобы сейчас, когда они вышли на берег, они увидели, если вы доверяете Богу, если вы доверяете Его Слову, если вы призваны для служения и распространения Его Царствия, можете следовать за Ним, знайте, будет тот, кто позаботится, чтобы у вас был завтрак. Даже сейчас, когда вы прошли испытание этой ночи, сам Иисус Христос приносит вам завтрак. Он готовит его на огне для того, чтобы вы имели рыбу и хлеб. Это то, что необходимо для того, чтобы насладиться и подкрепить свои физические силы. Он заинтересован в том, чтобы эти силы были подкреплены с радостью. Он приготовил для них завтрак. Почему? Потому что Он любит их, как никто другой. Он заинтересован в их миссии, как никто другой. И Он хотел сделать это для того, чтобы их дух взбодрился, чтобы они ощутили себя важными, нужными, людьми, которые должны посвятить свою жизнь проповеди Евангелия. Они должны были донести эту весть до краев земли. Именно к этому Он их призывал. И поэтому сейчас, когда они не видели Иисуса Христа рядом с собой, они сделали неправильный выбор. Они приняли неправильное решение в своей жизни. Но Он не пришел их обличать за их решение. Обратите внимание, как красиво и изящно Иисус Христос настраивает эти отношения. Как часто мы в отношениях со своими детьми, со своими родными и близкими используем более короткий путь четкого назидательного разговора. Но Христос делает не это. Когда человек разбит, разочарован, когда он находится в нужде, мы должны ответить ему так, как отвечает воскресший Христос своим детям, своим ученикам, тем людям, которым он посвятил так много времени. Он приходит к ним, дает им рыбу и хлеб, чтобы они могли подкрепить свои силы. Мы далее читаем с вами этот отрывок, и здесь написано: «Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им: придите, обедайте. Из учеников никто не смел спросить его: кто ты, зная, что это Господь». Для нас с вами очевидная ситуация. Когда Иоанн записывает эту историю, он тщательно, детально подчеркивает, что рыба, которая находится на костре, это то, что для них приготовил Христос. Все, что было поймано, оно отдельно, оно посчитано, оно собрано. Все это огромное благословение. Благословение очевидное, понятное, что оно пришло не от человека, а от Бога. Но главное, что делает Иисус Христос? Он говорит о том, чтобы они могли пообедать. Из учеников же никто не смел просить его: кто ты, зная, что это Господь? Иисус
приходит, берет хлеб.

и дает им также и рыбу». Когда мы с вами читаем эти слова, мы видим, что Иоанн, прописывая все детали, подчеркивает, что Иисус Христос совершает действие, которое было знакомо для них. Это действие отражает момент, связанный с тем опытом преломления хлеба, который был понятен для них в верхней горнице. Именно там, преломляя хлеб и раздавая ученикам, Иисус Христос делился с ними благословением. И теперь здесь, когда Иоанн описывает Иисуса Христа, он говорит, приходит, берет хлеб и дает им также и рыбу. Христос, подавая им хлеб и рыбу, угощая, заботясь о них, передавал этим жестом, своим действием, то, что никогда они не останутся одинокими. Они никогда не будут теми людьми, которые потеряли всякую опеку со стороны Иисуса Христа. Он всегда будет рядом. Он не оставит их одних на этой земле. Но главное, они должны делать правильный выбор в своей жизни. Они должны последовать тому призыву, к которому призвал Он их когда-то, пригласив от этого постоянного занятия, от этой рыбалки, которой они посвящали свою жизнь. Он пригласил их для того, чтобы они проповедовали и благовествовали весть этому миру. Они должны были рассказать о действиях Христа, о чудесах Иисуса Христа, о любви Христа, проявленной к нуждающимся и слабым людям. Они должны были представить его характер этому миру, потому что он нуждался в том, чтобы его представили. Они должны были убедить людей последовать за Христом. Для этого призывал Иисус Христос своих апостолов. Давайте посмотрим на этот отрывок, чтобы сделать несколько важных выводов для нас. Оказывается, мы можем принимать решения под влиянием бытовых вопросов, бытовой ситуации не в пользу главного приоритета. Людям свойственно прежде всего думать о том, что является их насущной нуждой. Но Иисус Христос, передавая для нас это слово через Иоанна, показывает, что главным приоритетом для человека должны быть духовные ценности. Духовные ценности – это то, ради чего мы должны жить. Потому что приоритетом христианина должно быть рассказывать о своем Господе. Вера христианина должна отразиться и наполниться опытом провозглашения о тех действиях, которые Христос совершил именно для вас. Именно поэтому здесь в Евангелист Иоанн говорит для нас эту важную весть. Подчеркивает ее в передаче информации. Воскресший Христос приходит к ученикам для того, чтобы еще раз побудить их сделать правильный выбор. Более того, когда мы с вами смотрим на продолжение этой истории, мы видим, что Иисус Христос не только говорит им о правильном выборе, не только через Иоанна показывает, что выбор был неверен. Иисус Христос не ругает их, как тех, которые поступили неверно. Он не делает что-то такое, что могло бы унизить или оскорбить их. Наоборот, Иисус Христос приходит рано утром на этот берег для того, чтобы спросить у них и задать им один вопрос. Вы удовлетворены своей рыбалкой? Есть ли, дети, у вас какая-то пища? Можете ли вы поделиться этой пищей? Ведь ради этого вы садились в лодку и отплывали на глубину. Но пищи не было. Не была удовлетворена та цель, ради которой они приняли это решение. Потому что пища и духовная, и физическое зависит от Божьего благословения. И поэтому, когда они принимают Иисуса Христа, когда они видят Его, когда они радуются тому, что Он пришел к ним, воскресший, живой, реальный Господь, тогда они готовы принять дары, которые Он приготовил для них. Что делает Иисус Христос? Он делает то, в чем они больше всего сейчас нуждаются. Он делает для них то, в чем у них самая большая потребность. Они хотят подкрепить свои силы. Именно поэтому здесь рыба и хлеб. Все продумано. Обо всем позаботился любящий Господь, чтобы все это было накрыто на стол, чтобы они могли ощутить Его внимание именно к себе. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресении своем из мертвых.

Иоанн ведет статистику. Он описывает первую встречу Христа с воскресшего с учениками, вторую, и вот теперь уже третью встречу он описывает. И он говорит нам через эти встречи с воскресшим о том, что Господь Иисус Христос не только открыл характер Божий в своем земном служении, Он также показал нам свою любовь. Он представил эту любовь. И третье, что очень важное, Он обеспечил нас всем для того, чтобы мы могли сделать правильный выбор в своей жизни и последовать за Ним. Потому что в Нем есть спасение. Потому что Он дает нам надежду, и Он вселяет особые реальности Царствия Своего в нашу жизнь.

0: Здравствуйте. Джефф Томлин попробовал наркотики, когда ему было всего 12 лет. И эта первая доза привела к 30 годам зависимости. В последующие десятилетия он не раз оказывался на улице и в тюрьме. У Джеффа не было никакой надежды. Он думал, что выхода нет.
1: Я был очень жадным. Мне не было дела ни до кого. Меня не волновали даже деньги, только наркотики. Большую часть своей жизни Джефф Томлин провел в мире наркотиков и криминала. А представление о религии у него сложилось еще в детстве. Я считал, что люди, верящие в Бога, глупые. И думал, что все это чепуха. Родители не водили меня в церковь. У меня были друзья, которые посещали богослужения, и я считал их странными. В 12 лет Джефф начал работать у соседа. Ему нравилось внимание и наркотики, которые они принимали вместе. Ему было около 30. Он был владельцем лодочного магазина и любил устраивать вечеринки. Благодаря ему у меня был доступ к любым наркотикам. Я начал нюхать кокаин в 12 лет. Потом перешел на метамфетамин. Все началось с любопытства. Моя жизнь была не такой уж и плохой. Мне не нужно было от чего-то прятаться, я просто хотел получить кайф. Наркотики привели Джеффа к 30 годам зависимости, насилия, преступлений и арестов. В 16 лет начались неприятности. Мы с друзьями были под действием ЛСД и избили ветерана-инвалида. Избили очень сильно, и нас арестовали. Это был мой первый арест. Джефф был несовершеннолетним, поэтому его выпустили на поруки. Судья посмотрел на меня и при моих родителях сказал: «Я уверен, к 21 году ты окажешься в тюрьме». Джефф понимал, что ему нужны перемены. Я хотел избавиться от наркотиков, но они были так заманчивы, что я снова к ним возвращался. Я пошел к армейскому вербовщику, который жил недалеко, и он сказал: «Думаю, мы сможем помочь тебе». Так я попал в армию. Армейская структура и дисциплина помогли Джеффу какое-то время продержаться без наркотиков, но после травмы Джефф снова запрыгнул в вагон наркотической зависимости. Я едва не потерял ногу. Мне сделали операцию на колене, потому что оно воспалилось. После операции я стал зависимым от обезболивающих таблеток. После ухода со службы Джефф быстро вернулся к старым зависимостям. Мне казалось, что гулянки – это то, чем больше всего я хочу заниматься. После увольнения из армии я получил небольшую компенсацию. Это было не так уж много – 10 тысяч долларов. И я потратил все на вечеринки. Мне больно говорить об этом. Но я обожал мэт. Джефф продолжал продавать наркотики и все больше погружался в жизнь без смысла. В мире наркотиков все врут и обманывают друг друга. Я делал это очень хорошо. У меня были враги, на меня наставляли оружие, угрожали застрелить, и я говорил им: «Давай, избавь меня от этого ужаса. Я и так не живу». Я не думал о том, существует ли Бог, потому что меня это не интересовало. У Джеффа родился ребенок, но наркотики были на первом месте. После одного из арестов за продажу и хранение сокамерник рассказал Джеффу про Иисуса. Я сидел с ним полтора года, и каждый день он рассказывал мне про Иисуса. Цитировал стихи из Библии и тому подобное. Мне было это непонятно. Я сказал ему: «Не хочу слушать твои загадки и вымыслы». Однако семена веры...

0: Пары были посеяны. Но когда Джеффа выпустили, он начал жить на улице. Я был бездомным. Мне не давали даже талоны на еду. Я не верил в Бога и не мог понять, почему сейчас все так плохо. Я пошел в центр помощи, и там мне помогли. Там ко мне отнеслись как к человеку. Мама, которая тогда еще не была христианкой, дала Джеффу то, что стало огоньком надежды в его жизни. Она подарила мне маленькую оранжевую Библию, и я начал ее читать. Когда я дошел до 39-го псалма, то прочитал: «Вот иду, в свитке книжном написано о мне. Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Там рассказывается о том, как Бог поднимает тебя из грязи, из ужасной ямы. В тот момент моя жизнь была ужасна. Я думал, что это конец. Но я понял, что Бог реален, и у Него есть план на мою жизнь. Я понял, что Иисус Христос – мой Господь и Спаситель. Джефф протрезвел после лечения. Вскоре он помирился со своими родителями и привел их ко Христу. Я был готов ограбить своих родителей и кого угодно, чтобы получить метамфетамины. Сначала это кажется весело, но в итоге несет лишь разрушение. В 2015-м он познакомился с Патрицией и женился на ней. Он смог получить право опеки на сына. Сейчас он заканчивает обучение на магистра консультирования, и теперь его жизнь имеет смысл. Я хочу менять этот мир, хочу помогать другим в роли соцработника. Ведь когда я встретился с Иисусом Христом, я понял, что Он благ ко мне. Моя жизнь изменилась. Иногда я фокусируюсь на плохих вещах, но знаю, что Бог простил меня. Он больше не видит плохого. Не имеет значения, что вы сделали на земле. Если вы примете Иисуса Христа как Спасителя, то получите прощение. И если Он простил меня, то простит и вас.
1: В этом Джефф прав. Вы можете начать все заново с Иисусом. Где еще вы можете найти такое? Этот человек любил наркотики. Он наслаждался тем, что покидал реальность. Он гулял, веселился и не искал смысл в жизни. А потом он открыл Слово Божье. У Бога есть планы и цель для каждого. Его слово говорит, что мы сотворены с замыслом. Он видел вас и меня, когда мы еще формировались в утробе матери. Он видел все дни нашей жизни. Жизнь — это дар. Что вы делаете с этим даром, который Бог дал вам? Если постоянно ищете возможности повеселиться, то вскоре почувствуете пустоту. Это похоже на то, когда у вас нет топлива. Это бессмысленная жизнь. Иногда вы можете зависеть от наркотиков, как это было с Джеффом. Он начинал с того, что просто хотел повеселиться, но вскоре то, что он контролировал, начало контролировать его. Он делал вещи, о которых сейчас говорит: «Как я мог это делать? Я крал у своих родителей, чтобы купить наркотики». Библия говорит, что у нашей души есть враг, который ненавидит Бога. Он хочет стереть образ Божий из нашей жизни. Сказано, что он ходит как рыкающий лев, пытаясь уничтожить нас. Он не говорит, что он враг Бога. Он принимает вид, например, наркотиков. «Просто попробуй. Будет классно. Ты чудесно проведешь время», а потом начинает контролировать вас, потому что он враг Бога. Он уничтожает образ Бога в вас, уничтожает любую идею о нем. Меня всегда поражает то, что Дух Святой нас не оставляет. Он идет за нами. Даже когда мы потеряны и пусты, Бог идет за нами. Потому что мы не просто кровь и плоть. Мы сотворены с Духом, который призван проводить вечность с Ним. Бог хочет встречи с вами. Он создал вас. Он любит вас, несмотря на всю вашу глупость и неправильные решения. Нам тяжело поверить в это, потому что больше такой любви не существует. Но вот в чем дело. Когда он приходит, он не просто прощает ваши грехи, но и забывает их, отдаляет как восток от запада. Вы бы хотели переживать такую любовь в своей жизни, такое принятие и искупление? Все это произойдет, если вы пригласите Иисуса в свою жизнь. Все это очень просто. Он терпеливо ждет, когда мы дойдем до предела своих сил, чтобы восстановить нас и напомнить, для чего Он создал нас. Вы готовы пригласить Его сейчас? Тогда я попрошу вас помолиться со мной. Скажите просто: «Иисус, я грешник, который нуждается в Спасителе. Боже, искупи меня, прости мои грехи, измени мою жизнь, покажи мне, какой ты, научи меня жить ради тебя, измени мое мышление, измени мою жизнь, дай мне дар жизни вечной. Я хочу знать Тебя. Я благодарю Тебя за то, что Ты ждал меня. Я молюсь во имя Иисуса».
0: Анна и ее семья жили в маленьком городке в Латвии и оказались на линии огня. Прошло 80 лет, а она до сих пор помнит взрывы и тела на улицах. Семье пришлось спасаться в том, чем были. Но они верили, что Бог приведет их в безопасное место.
1: Там царил настоящий хаос. Люди бежали, а вокруг были трупы. Над головами летели самолеты и сбрасывали бомбы. Это был просто ужас.
0: Для 8-летней Анны Кейкулас это было страшное время. Годом ранее, в 1940-м, русские оккупировали ее городок Пемполи в Латвии. Теперь на него шла армия Гитлера. Отец Анны Арвиц сказал, что их семья должна бежать.
1: Всю ночь мы слышали, как приближался фронт. Окна тряслись страшно.
0: Они планировали сесть на поезд и поехать на запад к Балтийскому побережью, чтобы скрыться от боевых действий. Станция находилась в 30 километрах, и им нужно было пройти полпути до фермы друзей. Отец Анны работал в лесничестве и был пастором небольшой домашней церкви. Он повел по снегу свою жену, старшего сына, дочь Анну и трех младших дочерей. Это было очень холодное и опасное путешествие.
1: Нам говорили, чтобы мы шли осторожно. Отец объяснял так: если мы пойдем налево, в нас может попасть бомба. Если направо, тоже может попасть бомба. У нас был лишь один вариант – идти с Господом в спокойствии и не паниковать.
0: Придя на ферму, они увидели, что там уже были нацисты. Они использовали ее как пункт связи в сотни метров от передовой, где воевали русские и немцы. Солдаты позволили семье Анны и другим остановиться в хлеве.
1: Я открывала глаза от каждого взрыва и смотрела на лица родителей. Они были спокойны, словно все в порядке. И мы старались быть, как они, спокойными. Это придавало нам уверенности в том, что Бог с нами. Только так.
0: Анна говорит, что было много других знамений того, что Бог был с ними. Одно из них они увидели, когда у них закончилась еда.
1: Папа пошел в лес рано утром, чтобы помолиться. «Хлеб наш насущный, дай нам». И когда он закончил молиться, то на пеньке увидел хлеб. Он принес его, и мы поблагодарили Господа за то, что Он дал нам хлеб на этот день. На следующее утро он снова пошел в лес, чтобы помолиться. На протяжении следующих 20 дней Господь обеспечивал нас.
0: Вскоре Анне и ее семье снова пришлось спасаться бегством. Русские прорвались через линию фронта, и людям с фермы пришлось эвакуироваться. После того, как отец Анны отвел всю семью в лес, он вернулся назад, чтобы помочь другим.
1: Когда он пришел туда, там все было разрушено. Не выжил абсолютно никто.

0: Благодаря Бога за защиту, они продолжили свой 15-километровый путь к железнодорожной станции через охваченную войной Латвию. Замерзшие, голодные и истощенные, они прибыли на станцию и отправились в дом бабушки, который находился у Балтийского моря. Несколько месяцев они жили в относительной безопасности, но в ноябре того же года нацисты арестовали их, потому что у них не было паспортов. Анну и ее семью отправили в немецкий лагерь в Чехословакии. 5 месяцев они страдали от голода, ужасных условий и заболеваний. Анна хорошо запомнила все эти ужасы и особенно болезнь сестры Эльзы.
1: Она была очень маленькой и не могла вставать или говорить. Она просто просила кушать. Качалась... туда-сюда. Вот так.
0: Но как бы плохо ни было, родители продолжали говорить им о том, что нужно доверять Богу.
1: Мне было 10 лет. Я шла работать рано утром. Однажды я спросила отца: «Папа, почему Бог не отвечает на наши молитвы?» Я думала о своих сестрах. Я знала, что они не выживут. Всегда, когда мы задавали папе серьезный вопрос, он брал нас за подбородок, чтобы мы посмотрели ему в глаза. Вот так. Он сказал: «Дитя, дождь падает на праведных и нечестивых, но не забывай, что у нас есть Отец Небесный». Вот все, что он сказал. Эти слова так утешили меня, что я вернулась в тот темный барак, забралась на свою койку и сразу же уснула, несмотря на пустой желудок.
0: 8 мая 1945 года война в Европе закончилась полной капитуляцией Германии. Вся семья Анны выжила. Родители смогли собрать достаточно денег, чтобы купить билет на поезд в Западную Германию, которую тогда оккупировали американцы. Они провели 4 года в лагере для беженцев и в 1949-м отплыли на корабле в Америку. Они поселились в Филадельфии. Отец Анны стал пастором русскоговорящей общины.
1: Нас учили доверять Господу и любить Его, и поэтому для нас было естественно благодарить Его.
0: В свои 90 лет Анна говорит, что прожила чудесную жизнь. Она уже 65 лет в браке со своим мужем Гарри, мама, бабушка и прабабушка. Она рассказывает о том, как Бог всегда был с ней, даже в самые тяжелые времена.
1: Мы не просто выжили. Мы прожили и вышли из этого больше, чем завоевателями, потому что любовь Божья излилась на нас Духом Святым. И поэтому мы не отчаиваемся. Никогда. А теперь настало время писем. Ты готов?
0: А ты?
1: Я готова.
0: Не ожидала такого поворота?
1: Нет.
0: А все может быть.
1: Да. Итак, первое письмо от Марии. Она пишет: «Привет, Гордон. Необходимо ли нам, современным ученикам Христа, следовать старым законам Ветхого Завета? Я считаю, что это были правила для иудеев, а Новый Завет для нас».
0: Мария, в Ветхом Завете написано 613 правил. Раввины сосчитали их и объясняют их. Вопрос не в том, чтобы соблюсти их, а хотя бы запомнить для начала. А про соблюдение я вообще молчу. И в контексте этого мы начинаем понимать, что Иисус сделал для нас. На горе Преображения к Иисусу пришли Илия и Моисей, чтобы показать нам, что Он стал для нас законом и пророками, исполнением всего. Мне нравится изучать еврейских богословов, раввинов, их учения. Это помогло мне в жизни, потому что у них много мудрости, и мне это нравится. Но когда я бреюсь утром, то думаю, а можно ли делать это согласно Торе? Вот почему я люблю послание к Галатам. Павел

рассказывает нам о том, каким рьяным иудеем он был, как сильно он пытался исполнять закон. А потом он говорит: «Стойте в свободе, которую вам дал Христос». Это одно из величайших заявлений в мире. «Иисус – ваше спасение». Сам Бог сказал: «Я спасу вас». И это происходит не через исполнение закона, а через веру в Него. И когда она у вас есть, вы хотите исполнять 10 заповедей, вы хотите угождать Ему и любить Его еще больше. А закончим мы стихом из притч. «Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Будьте благословенны».

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном служителе, который умер. Он оказался перед жемчужными воротами. Человек, стоявший впереди него, был одет в футболку и джинсы. Святой Петр спросил: «Как тебя зовут?» Тот ответил: «Я Джо Коэн, таксист из Нью-Йорка». Петр проверил список и выдал ему золотой посох и шелковую мантию, сказав: «Добро пожаловать на небеса». Потом подошел служитель. Он сказал: «Я преподобный Джозеф Сноу, пастор собора Святой Марии». Петр проверил список и выдал ему деревянный посох и тряпочную мантию. Он сказал: «Это несправедливо. Обычному таксисту дали золотой посох, а я получил вот это». Петр сказал: «Сэр, мы оцениваем по результатам. Когда вы проповедовали, люди спали, а когда он вел автомобиль, люди молились». Сегодня я хочу поговорить о родовых благословениях. Каждый правильный выбор, который вы совершаете, облегчает жизнь следующему поколению. Когда вы живете целостной жизнью, делаете, что можете, помогаете другим, то эти семена не только сделают вашу жизнь более насыщенной и благословенной, но ваши дети и внуки будут благословлены тем, как вы жили. Никакой человек не живет и не умирает сам по себе. Выбор, который вы делаете, повлияет на вашу семью и на несколько поколений вперед. Я хочу, чтобы мои родные совершали в жизни великие дела мне на благо, а не во зло. Нашим детям и так много предстоит преодолеть, чтобы еще разбираться и с нашими ошибками. Ваша жизнь может стать ступенькой вверх для вашей семьи или камнем преткновения, который будет сдерживать ее. Негативные вещи, возможно, и передались вам по наследству, но Бог поднял вас, чтобы вы разобрались с этим. Вы можете стать тем, кто все изменит. Мы слышим много о родовых проклятиях, но есть и такое понятие, как родовые благословения. В Писании говорится о том, что вы можете собирать милость для ваших детей и будущих поколений. Я знаю, что я там, где я есть сегодня. Возможно, благодаря тому, как жили мои родители, бабушка и дедушка, я пожинаю урожай тех семян, которые они сеяли. Недавно я встретился с мужчиной, который рассказал, что в молодости он сбился с пути. Он жил в городе недалеко от центра. Мой отец вышел из гостиницы, увидел этого парня и подошел, чтобы поговорить с ним. Этот молодой человек мечтал о том, чтобы стать врачом, но потерпел неудачу. Он не смог найти денег на обучение, а еще он надеялся получать стипендию. Мой отец вручил ему купюру $100 и сказал: «Продолжай верить. В будущем Бог приготовил для тебя великие дела». Сегодня этот человек очень уважаемый и успешный хирург.

зашел в церковь и сказал: «Джоэл, я не был бы здесь без вашего отца». Я не успел сказать ему спасибо, но сейчас я хотел бы сказать спасибо вам. Он вручил мне чек на существенную сумму.

70-х один молодой служитель посещал конференции благодарения, которые мой отец проводил здесь, в церкви. Этот молодой человек только начинал свое служение. Он учился пасторству. Ему очень нравился мой отец. Он слушал его записи и так учился. Вот уже почти 20 лет, как мой отец отошел к Господу. Теперь я пытался научиться служению. Все было новым для меня. А тот молодой человек был одним из моих любимых служителей. Это Джентезен Фрэнклин. Я часто слушал его записи и был очень вдохновлен ими. Это помогло мне начать служение. Мой отец сеял в его жизнь, а теперь он сеял в мою жизнь. Мой папа не пожал этот урожай, но его пожал я. Есть семена, которые вы сеете. Это люди, которым вы помогаете, но урожай, от которого вы не пожнете. Бог запланировал эту жатву для ваших детей и внуков. Это родовое благословение. Вы не сами стали тем, кто вы есть теперь. Кто-то молился за вас, кто-то жертвовал, кто сеял добро, и у вас произошел прорыв в жизни. Вы думали, что это совпадение? Нет, это случилось потому, что ваша мать молилась. Ваш дедушка всегда помогал людям. Прадед, которого вы никогда не видели, жертвовал. Он усердно трудился, и теперь вы пожинаете урожай этих семян. В Писании говорится, что иметь доброе наследие лучше большого богатства. Вы можете оставить детям деньги, автомобили, здания. Это отлично. Я обеими руками за. Но когда вы оставляете им благочестивое наследие, когда вы служите примером чести и благородства, то это стоит больше, чем любая материальная вещь, которую вы могли бы оставить им. Благословение Божие поможет им пройти дальше в жизни, чем если бы они имели все деньги в мире. Вы можете не иметь много, но с родовым благословением ваши возможности, умножение и правильные люди будут притягиваться к вам. Вы оглянетесь и скажете: «Как я достиг этого? У меня не было связи, ресурсов, таланта. Как это случилось?» Вы вошли в родовое благословение. В Ветхом Завете Иисус Навин и израильтяне вели бой с амаликитянами. Моисей стоял на холме, подняв вверх свой жезл. Пока его руки были подняты, израильтяне побеждали. Когда он уставал и руки опускались, амаликитяне начинали побеждать. Несколько человек, увидев это, подбежали и помогли Моисею держать руки поднятыми. Я хочу, чтобы мы увидели кое-что. Иисус Навин побеждал. Он не понимал, что причина его победы в том, что Моисей поднимал руки. Если бы Моисей не сделал свою часть, то израильтяне были бы побеждены. Легко думать: «Я успешен, потому что я умный. Я хорошо живу, потому что я упорно тружусь и очень талантлив. Вот поэтому я благословлен, Джоэл». Да, частично это правда, но вы не сделали всего этого сами. Вы умны, потому что унаследовали мудрость ваших отцов. Она передалась вам. Вы талантливы, потому что ваша мать и бабушка упорно трудились, чтобы развивать свои дары. Они уделяли время, чтобы учить и созидать вашу веру. У вас произошел прорыв. Вы получили повышение или новый дом не потому, что какие-то люди решили быть добрыми к вам. Кто-то в вашем роду почитал Бога. Кто-то, кого вы и не видели, поднял свои руки. Возможно, это было 100 лет назад. Они собирали милость, а теперь вы пожинаете плоды. Они побеждали, чтобы и вы могли победить. Я призываю вас жить так, чтобы помогать другим побеждать. Каждым правильным выбором, который вы совершаете, поднимаете руки. Каждый раз, когда вы сопротивляетесь искушению, вы совершаете победу для своих детей. Каждый раз, когда вы помогаете другим, приходите в церковь, даете, служите, этим вы накапливаете милость. Много лет спустя ваши дети, внуки или кто-то в вашем роду увидит благодать Божию в своей жизни благодаря тому, как вы жили. В послании к евреям говорится о том, что человек по имени Леви дал десятину и пожертвование, находясь еще в чресле своего дедушки. Другими словами, прежде чем он родился, прежде чем он появился на свет, Бог засчитал ему десятины и пожертвования, потому что его дедушка был даятелем. Когда вы даете, Бог не только благословит вас, но и воздаст вашим детям и внукам.
У меня есть небольшая тетрадь, в которой мой дедушка вел учет всех своих пожертвований. Более чем за 50 лет он записал каждое даяние. Вы можете прочитать. 1963 год. $7 в строительный фонд.

Лейквуд. 10 долларов в Центральной Баптистской Церкви. Снова и снова. Неудивительно, что сегодня я благословлен. Неудивительно, что я вижу благодать Божию. Передо мной шел даятель. Теперь Бог благословляет меня благодаря Ему. Я могу сказать «Спасибо, дедушка». «Спасибо, бабушка. Вы платили цену. Теперь я благословлен». Моей матери исполнился 81 год. Недавно был ее день рождения. Она воспитала 5 детей. Моего брата Пола воспитывать было сложнее, чем остальных детей. Но вот что я подумал. Сколько тысяч порций еды она приготовила для нас. Я хочу сказать, что разогревать обеды быстрого приготовления было очень сложно. Но серьезно, мы никогда не шли в школу ни позавтракав, без того, чтобы она помолилась о нашей защите и милости к нам. Каждый день я видел, как мои родители читали Библию. Теперь все мы, их дети, читаем Библию. Наши дети не выходят из дома без благословения. Это родовое благословение продолжает передаваться. Я могу сказать «Спасибо, мама». Самостоятельно мы не дошли бы сюда. У Бога были люди, которые заботились о вас до вашего рождения. Когда вы были в утробе матери, то врачи и медсестры заботились о вас. Возможно, ваши родители верили и молились, ждали вас за многие годы до того, как вы еще были в планах. Бабушка и дедушка и другие родственники тяжело трудились, приносили жертвы, зная, что однажды их внучка, их правнук появится на свет. Вы — ответ на их молитву. Вы живете в это время, о котором они мечтали. Они хотели, чтобы ваша жизнь была лучше. Не считайте заплаченную ими цену своей заслугой. Благодаря им вы переживаете родовые благословения. Это должно вдохновлять нас на лучшие дела, на освобождение от того, что сдерживает нас, на большие мечты, и чтобы радоваться каждому дню. Они передали нам эстафету. Давайте не снижать планку. Давайте не соглашаться на выживание и посредственность. Давайте идти вперед. Давайте расширять пределы. Давайте преодолевать преграды, которые сдерживают нас. Вы можете не видеть их, но прямо сейчас в духовном мире идет война. В том великом облаке свидетелей стоят родители, бабушка и дедушка, поколения, которые были до вас. Они говорят, иди дальше, покоряй новые вершины, установи новый стандарт. Сегодня твой день, это твое время, все то, чем мы были, теперь в тебе. И не позволяйте жертвам, которые они принесли, пропасть впустую. Пусть они гордятся вами, они смотрят на вас. Мой отец мечтал об этом здании. Он говорил о том, что однажды построит зал на 20 тысяч мест. Он жертвовал и трудился. В течение более 50 лет он и моя мать упорно служили, но мой папа не смог построить такое здание. Когда он отошел к Господу, то все выглядело так, будто мечта умерла. Но когда вы почитаете Бога, когда вы живете жизнью веры, вы сохраняете милость для ваших детей. Спустя 4 года после того, как папа умер, мы нуждались в большем помещении. Все сошлось. Мы смогли приобрести это здание, бывший компакт-центр. Иногда, когда я стою здесь, то чувствую, что стою в зале моего отца. Все те годы, что он молился, верил, служил, он собирал милость. Бог определил ему заложить основания, а его сыновьям войти в это. Бог всегда будет показывать вам больше того, куда вы можете дойти. Он даст вам видение, которое нельзя достичь за время вашей жизни. Он даст видение на поколение вперед. То, о чем вы мечтаете, то, что видите своими глазами веры, это Бог помещает в ваше сердце, чтобы вы могли заложить основание. Молитесь, верьте, простирайтесь вперед, делайте все возможное, но не расстраивайтесь, если что-то не происходит. Значит, это для ваших детей. Так же, как вы получили родовые благословения, милость и увеличение, над которыми вы не трудились, вы сеете семена родовых благословений. Это то, что случилось с Давидом. У него была мечта построить храм. Он заготовил ливанские кедры, собрал капитал, все приготовил. Но Бог сказал, «Давид, я вложил эту мечту в тебя, чтобы положить основание. Я хочу, чтобы твой сын Соломон построил его». Давид видел дальше того, куда мог дойти. Соломон вступил в родовое благословение и построил храм.
Я не знаю, что сделало бы меня более счастливым, чем видеть то, как мои дети идут дальше меня. Видеть, что они делают.

большее, чем я. Каждый раз, когда вы молитесь, верите, помогаете другим, приносите жертвы, это записывается на счет не только вам, но и вашим детям и внукам. Вот почему враг так сильно сражается против наших детей. Он знает, что наши дети — следующие в линии благословения. Молодые люди, вы несете ответственность. Ваши родители, ваши бабушка и дедушка тяжело трудились. Есть благословения, которые они не получили, потому что Бог сохранил их для вас. Они копились на вашем счете. Вам 8 или 80 лет, не будьте ленивы, безразличны, не поддавайтесь на компромисс. Ваша семья слишком много трудилась, чтобы быть безразличными и не ценить то, что досталось вам. Некоторые из них трудились на поле, к ним плохо относились. Они переживали несправедливость, бессонные ночи. Они приносили жертвы, которые нам не нужно приносить сегодня. Не считайте заплаченную ими цену как само собой разумеющееся. Вы несете ответственность не только за то, чтобы наслаждаться благословениями, но и идти дальше. Божья мечта, чтобы каждое поколение росло. Недостаточно пройти путь, который прошли ваши родители, бабушка и дедушка. Это легкий путь. Гены мудрости, настойчивости, упорного труда переданы вам. Наши прародители трудились без кондиционеров, телефонов, без красивых зданий, без интернета. Нам нет никакого оправдания в том, если мы не двигаемся дальше. Когда мой отец умер, я принял церковь. Мне было только 36 лет. Большинство пасторов в этом возрасте пытались бы купить свое первое здание, чтобы заложить основание. У меня были друзья-пасторы, которые собирались в школьных залах, имея пару сотен людей. Но мой отец подтолкнул меня на 40 лет вперед. Я не должен был начинать на пустом месте. У нас уже было здание на 8 тысяч мест. Люди приходили. Плюс церковь была без долгов, и папа оставил нам большой капитал в банке. Когда мы подписали договор аренды этого места, то это стоило 12 миллионов долларов. Мы заплатили наличными, благодаря тому, что эти деньги собрал мой отец. Мой папа вырос во время Великой депрессии. Его отец собирал хлопок, чтобы прожить. Его мать зарабатывала 10 центов в час, стирая чужую одежду. Так они жили. Трудолюбивые и посвященные люди. Мой отец рос в бедности и нужде. Он был очень скромным и консервативным. Он обходил вечером залы и офисы в старой церкви, проверяя, выключен ли свет. Если он видел скрепку на полу, то подбирал ее, не выбрасывал, а клал на чей-то стол. Благодаря его жертвам и жертвам многих членов церкви, которые они приносили, сегодня мы находимся в этом красивом здании. Это родовое благословение. Когда мы только въехали в это здание в 2005 году, то мои друзья-пасторы хотели приехать и посмотреть на это. Мне было неловко, ведь здание такое огромное, такое красивое. Я был моложе многих из них. Я не хотел, чтобы это выглядело, как будто мы хвалимся. Поэтому я пытался это как-то преуменьшить. Но однажды я понял, во-первых, я хвалюсь не собой. Я хвалюсь величием Бога. Во-вторых, мои родители, бабушка и дедушка трудились слишком тяжело, чтобы преуменьшать то, что сделал Бог. Они жертвовали многим, зарабатывая 10 центов в час. Они собирали хлопок, пока не начнут кровоточить мозоли. Они верили, не видя прорыва. Молились о финансах. Я знаю, что мы не должны извиняться за благодать Божию. Принимайте свои благословения. У вас есть родные, которые переносили большие трудности, чтобы ваша жизнь могла стать лучше. Мама, которая пожертвовала своей мечтой, чтобы вложить в вас лучшее. Родители, которые не покупали себе то, что они хотели, чтобы отправить вас в колледж. Папа, который работал на двух работах, чтобы сводить концы с концами. Не приносите извинений за то, что сделал Бог. Ваши родные тяжело трудились, проливая пот и слезы, чтобы привести вас туда, где вы находитесь. Принимайте свои благословения. Иногда это напоминает людей, которые приходят к концу фильма. Они видят то, где вы сейчас. Что вы благословенны, преуспеваете, живете своей мечтой. Проблема в том, что они не видели первую часть фильма. Вы скажете: «Джоэл, Бог благословил вас большой церковью, у вас большое служение». Да, но вы не видели, как моя бабушка и дедушка зарабатывали 10 центов в час. Вы не видели, как мой отец проповедовал 90 прихожан,

Ливаном год за годом в старом складе. Вы не видели, как я и мои братья убирали церковь. В книге Исаия написано, что Бог даст вам украшение вместо пепла. Иногда люди видят ваше украшение и завидуют. Я не думаю, что они заслуживают этого. Я убежден, если бы они увидели ваш пепел, то были бы рады за ваше украшение. Если бы они могли видеть, как предыдущее поколение жертвовало, давало, когда многого они не имели, как они помогали другим, когда сами нуждались в помощи. Если бы эти люди могли увидеть ваш пепел, то они радовались бы тому, что Бог сделал в вашей жизни. В книге Иоэля говорится о том, что мы должны получить ранний и поздний дождь. Поздний дождь — это благословение Божье, потому что вы используете свои дары, таланты, максимально используете свои возможности и делаете свою часть. Это поздний дождь. Пришло время начать верить в ранний дождь. Это благословение, которое накапливала ваша семья. Это милость, которая предназначалась вашим родным, но они не получили ее. Я верю, что сейчас получаю воздаяние за то, что мои бабушка и дедушка тяжело работали и так мало получили. Они не получили того, что заслужили, но Бог справедлив. Теперь их внуки получают то, что должно было принадлежать им. Члены вашей семьи почитали Бога. Вы, возможно, никогда не видели их, но это были люди, которые собирали милосердие, благодать, честь, умножение. Все это копилось на вашем счете. Наше отношение должно быть таким. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты высвобождаешь все, что принадлежит моей семье. Во Второзаконии сказано, «Господь, Бог отцов ваших, да умножит вас в 1000 крат против того, сколько вас теперь». Заметьте, Бог ваших отцов. Когда вы имеете благочестивое наследие, Бог может увеличить вас так, как вы и не думали. Если ваша мать молилась, то вы должны благодарить Бога каждый день. Если ваши бабушка и дедушка водили вас в церковь, когда вы росли, возможно, вам это не нравилось, и вы думали, что впустую тратили свое время. Правда заключается в том, что это собирало благословение на ваш счет. Эти семена Бог собирается использовать сейчас, чтобы увеличить вас в 1000 раз, и скоро вы увидите благословение и благорасположение. Вы будете думать, откуда это все? Я не заслужил этого. Это ранний дождь. Это Бог высвобождает родовые благословения. Вы будете мудры. Люди будут спрашивать, как он стал таким умным? Откуда он знает это? Это не только книги, не только университет. Это мудрость ваших отцов помогает вам подняться на новый уровень в жизни. Вы достигнете той мечты, которая не была вашей, как и я с этим зданием. Умножение и милость, потому что близкий человек заложил основание. Это здание, которое вам не пришлось строить. Это виноградники, которые вы не насаждали. Бог собрал родовые благословения, которые высвободит в вашей жизни. Вы скажете, «Джоэл, это все звучит хорошо, но я не знаю никого из моих родных, кто почитал Бога. Я не думаю, что это произойдет со мной, но вы можете стать первыми. Бог поднял вас, чтобы вы это начали». В этом ключ. Тот, кто разрушает проклятие, получает все, что должно стать вашим. Не соглашайтесь на то, что может удерживать вас. Зависимость, компромисс, легкий выход. Измените что-то, подведите черту и скажите «все». Сегодня новый день. Я и дом мой будет служить Господу. В Ветхом Завете говорится о Боге Авраама, Исаака и Иакова. Они знали силу родовых благословений. Это очень важно, когда три поколения почитают Бога. В Писании говорится, нитка, втрое скрученная, не скоро порвется. Если вы, ваш отец и сын, если вы, ваша мать и бабушка, когда есть трое, то благословение умножается. Мой отец вырос в семье, которая ничего не знала о Боге. Они были хорошими, трудолюбивыми людьми, но у них не было никакого духовного воспитания. В возрасте 17 лет, когда мой папа шел домой из ночного клуба в 2 часа ночи, он принял решение: «Я не собираюсь так больше жить. Я отдам свою жизнь Иисусу». Он был первым в нашей семье, кто почитал Бога.

Теперь все его дети и внуки почитают Бога. Благодаря решению, которое он сделал, теперь и я могу сказать, он Бог Джона Остина, Бог Джоэла Остина и моего сына, Бог Джонатана Остина. Когда есть трое подряд, то это сильно. Если вам нужно устройство, прорыв, то скажите: «Бог, мой отец почитал тебя, я почитаю тебя, мой сын почитает тебя». Это привлекает внимание Бога. Теперь вам надо сделать это для своей семьи, как и мой отец для нашей. Ваше задание заключается в том, чтобы продолжить это в вашей семье. Ваши родители, бабушка и дедушка почитали Бога. Вы хотите это прекратить? Вы хотите усложнить жизнь своим детям? Не сходите с дистанции. Слишком многое заложено. Они тяжело трудились, чтобы привести вас туда, где вы находитесь. Своим решением вы поможете детям, будущим поколениям, стать более обеспеченными и пройти дальше вас. Или вы хотите сражаться и преодолевать трудности, которые вы можете победить прямо сейчас. У вас есть власть, чтобы положить конец тому, что удерживает вас. Нет такой зависимости, которую вы не можете преодолеть. Нет такого врага, который был бы слишком сильным. Нет такого препятствия, которое слишком высокое. Самая мощная сила во Вселенной внутри вас. Встаньте за свою семью. Кто-то сделал это для вас, точно так же, как Моисей поднимал руки ради Иисуса Навина. Поднимите свои руки, чтобы кто другой мог победить. Псалмопевец сказал, что наша жизнь как пар. Мы здесь на мгновение, и нас нет. Вы не можете позволить себе откладывать это. Настало время вступить в свою судьбу. Ваши родные ободряют вас и говорят: «Давай, девочка, давай, парень, порадуй меня, сделай что-то великое, постарайся». Я знаю, что многие из вас почитают Бога. Вы были верны. Вы видели поздний дождь, но вы еще ничего не видели. Бог собирается пролить ранний дождь, увеличение, благодать, прорывы. Все это накопилось на счете вашей семьи. Я верю и провозглашаю, что родовые благословения приближаются. Приготовьтесь к увеличению. Приготовьтесь к новым уровням. Приготовьтесь к обилию своей судьбы. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, то вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.

0: Израильскую землю часто называют «Святой землей» или «Пятым Евангелием», так как большинство событий, описанных в Библии, произошли именно здесь. Некоторые библейские события имели такое огромное значение, что нашли отражение в календарной жизни разных народов и стали частью их культуры и традиций. Так у финнов четверг перед праздником Пасхи имеет особое название – «Кирос Торстай», то есть «Четверг очищения». А в русских традициях его называют «Великий» или «Чистый» или «Страстной четверг». Чтобы приоткрыть историческую завесу этих причинных событий, мы отправились в наше путешествие в Гефсиманский сад. Название сада на иврите звучит как «Гат Шманим», что означает «масличный пресс», потому что там исторически выращивали оливы и получали масло. Гефсимания находится у подножия западного склона Елеонской горы в долине Кедрон, и добираться туда на автомобиле не очень-то и просто. С учетом одностороннего движения у восточной стены Старого Иерусалима необходимо двигаться от Явских ворот по часовой стрелке вокруг стен Старого города. И на 417-й трассе напротив Золотых ворот сделать резкий поворот налево и двигаться вверх по крутому склону Елеонской горы. Желательно, чтобы мотор у автомобиля был мощным, а покрышки в хорошем состоянии. Тогда вы будете себя чувствовать более уверенно на крутых подъемах.
1: Отсюда, из Гефсиманского сада, начался последний путь Иисуса Христа, который закончится на Голгофе. Здесь он молился у камня. Здесь он был взят под стражу после предательского поцелуя Иуды. И отсюда его доставят к первосвященнику Каиафе на Синедрион, чтобы вынести ему последний приговор. И этот путь мы с вами проследуем сегодня с израильским гидом Мариной Затульской.

Перед нами открывается вид сейчас на Иерусалим, на Храмовую гору. И мы видим с вами стена старого города, зубчатая стена старого города. И также можно видеть на Храмовой горе два здания. Один с золотым куполом, называется «Купол скалы», и второе здание с серым куполом называется «Мечеть Эль-Акса». Итак, оба эти здания находятся на Храмовой горе, там, где стоял иудейский храм. И вот, собственно, где золотой купол, там находился иудейский храм. И об этом как раз говорил Иисус, что «я каждый день учил в храме, и вы не брали меня». То есть там, где было много людей, там, где могло быть возмущение в народе, там его не арестовывали. Арестовали его в Гефсиманском саду ночью, когда он был один, и это у подножия Елеонской горы, вот там, где заканчивается кладбище, белая постройка, это надгробие иудейского кладбища, там был Иисус арестован. Мы также видим с вами православный русский храм Марии Магдалины, храм с золотыми куполами, так называемая русская Гефсимания. Итак, там Гефсимания, там

Иисус молится Отцу, если возможно, доминует чаша сия меня. Там он арестован и оттуда веден сюда, на гору Сион, где был дом первосвященника Каиафы.

0: Мы находимся на территории церкви, так называемая Питер Ингаликант, или церковь петушиного крика. И здесь не только великолепное здание с его мозаиками и витражами, не только руины византийского храма, но также раскопки Иерусалима времен Христа. И я сейчас нахожусь возле улицы, настоящая улица, Иерусалимская улица того времени, первый век нашей эры, и по этой улице люди спускались с более высокой части горы Сион, спускались вниз, в Кедронскую долину. Мы с вами сейчас видим барельеф, где изображается, как Иисус с учениками по этой улице спускается после того, как они приняли вечерю, совместную вечерю, то, что называется Песах. И они спускаются вниз, чтобы пойти туда, в сторону Елеонской горы, чтобы пойти в место Гефсиманского сада для молитвы. По этой же улице Иисуса будут поднимать, и мы видим уже следующий барельеф, где показывается арестованный Иисус из Гефсиманского сада. По этой же улице поднимается в город, чтобы быть приведенным сюда, в дом Каиафы. Мы находимся сейчас во дворе дома Каиафы. И не случайно здесь эта скульптурная композиция «Петр, который греется у костра, и к нему подходит служанка». Давайте мы прочтем из Евангелия от Матфея. «Петр же сидел вне на дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала: „И ты был с Иисусом Галилеянином“. Но он отрекся пред всеми, сказав: „Не знаю, что ты говоришь“. Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там: „И этот был с Иисусом Назареем“. Он опять отрекся с клятвой, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: „Точно, ты один из них, ибо и речь твоя обличает тебя“. У галилеян был особый акцент, и можно было понять, что человек из Галилеи, из северной части страны. Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека, и вдруг запел петух. Мы с вами видим, что поверх колонны обязательно поставлен петух, который напоминает о том петушином крике, о котором говорил Иисус. Иисус об этом говорил в горнице. Мы говорили с вами об этом. Когда Иисус принимает вечерю с учениками, Он заранее говорит Петру: «Не пропоет петух, ты отречешься от меня трижды». Друзья, это происходит здесь, сейчас.
1: Мне кажется, ты один из них.
2: Нет, я не из них.
3: Сегодня вечером в карауле стоять. С подружкой не увижусь.
4: Слушайте, и этот был с Иисусом, ибо он галилеянин.
3: А, прекрати.
5: Я не понимаю, о чем ты говоришь.

0: тебе нагрешил. О, как я нагрешил. Господи.
1: Как мог ученик Иисуса, избранный ученик Иисуса, избранный из апостолов, ты скала, Петр, на всей скале я построю церковь мою, как он мог отречься от Христа? И, в общем-то, Иисус об этом знал заранее. Что произошло, друзья? Давайте немножко попробуем понять, что происходит с Петром. Мы с вами сейчас находимся на фоне Елеонской горы. И там был въезд Христа в Иерусалим. Мы с вами говорили, вербное воскресенье, торжественный въезд Христа в Иерусалим. Иисус спускается с той горы, его приветствует масса людей, а ученики Иисуса находятся рядом с ним. И они, знаете, о чем они говорят между собой? Кто из них будет первым в Царстве Небесном?
2: Прикажи ученикам своим замолчать.
3: Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют.
1: Друзья, ученики, которым Иисус заранее говорил, я иду в Иерусалим, меня арестуют, меня убьют, я воскресну, когда они входят в Иерусалим, их окружает масса людей, которые приветствуют Иисуса, они между собой рассуждают и говорят, кто из нас будет первым в Царстве Небесном? То есть кто из нас будет князем? Тот, которому Иисус даст полномочия. И сейчас, когда Петр сидит здесь у костра и греется, учителя арестовали там, где в Гефсиманском саду. Учителя привели в этот дом, где здесь был дом Каиафы. Синедрион присуждает ему смертную казнь. И все, учителя отдают на казнь. И теперь, может быть, Петр говорит сам себе, может быть, он и не Мессия? Может быть, мы ошиблись? Разве Мессия умирает? Разве Мессия может умереть? Друзья, это то, что ученики будут усваивать. Еще займет у них время, пока не усвоят, что Христос пришел в этот мир для того, чтобы мир спасен был через него и чтобы принести эту жертву, искупительную жертву за грехи многих людей. И ученики поймут, что прежде всего Мессия приходит для исполнения первой части пророчеств, говорящих о Мессии страдающем и умирающем. И только во второе пришествие, которое ожидается, может быть, оно уже очень близко, он придет как потомок Давида, чтобы установить царство Бога на земле. Итак, друзья, мы с вами видим, как Петр сидит у костра и как он отказывается. Я никогда не знал этого человека. Итак, друзья, мы находимся в храме отречения Петра, так называемый храм Питер ин Галиканто, или церковь петушиного крика. И в центральной апсиде храма мы видим с вами центральную тему, центральную сцену суда над Иисусом. Я напомню, друзья, Христа арестовали в Гефсиманском саду, его привели в дом первосвященника Каиафы, и спешно ночью собирают Синедрион. Синедрион – это высшая правительственная и судебная власть того времени для иудеев. Я напомню, после Вавилонского плена у евреев уже не было своего царя, не было своего князя, были уполномочены со стороны персидской власти, потом греческой власти, римской власти, но царя уже не было. И поэтому Синедрион изначально был орган, регулирующий религиозную жизнь иудеев, принимает на себя практически функцию правительства. И вот ночью Иисус уже находится здесь, в доме Каиафы, быстро, спешно собирает членов Синедриона, чтобы судить Христа. Дело в том, что Каиафа, первосвященник, он сказал эти слова. «Слишком много народа идет за ним. Как бы ни сделалось волнение в народе, как бы ни пришли римляне и не взяли города, лучше пускай умрет один за всех, чем народ умрет из-за одного». и не знал, что пророчествует, потому что был в тот год первосвященником. И так было постановлено на Синедрионе, что Иисуса нужно будет арестовать, когда он будет один, чтобы не было волнения в народе, чтобы не поднялся мятеж против религиозных лидеров. И вот ночью арестованного Христа приводят сюда и спешно собирает Синедрион.
4: Скажи, значит, ты есть Христос?
5: Если скажу, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией.
4: Так значит, ты Сын Божий?
5: Ты говоришь, что я.
6: Овен, Овен.
7: Его мы сами слышали из его.
6: Пилат его. Правильно, судить его нужно.
8: Какое же свидетельство еще нам нужно?
9: Иное, мы сами слышали из его уст.
4: Отведем его к Пилату.
1: Трагедия заключается в том, что он стоит здесь, среди них. И они своими устами говорят: «Ты Христос, Сын Бога Живого», но при этом не видят в нем ни Христа, ни Сына Бога Живого и осуждают его на смерть. Суд над Иисусом происходит здесь. Синедрион выносит смертный приговор, видя в словах Иисуса богохульство. Вынести смертный приговор не имеет власти, поэтому идет к Понтию Пилату, чтобы добиться от него смертного приговора.
10: Я ничего достойного смерти не нашел. Я велю высечь его и отпустить.
11: Ты должен помиловать одного узника по случаю праздника.
4: Отпусти нам Вараву.
12: Вараву, Вараву.
4: А этого казни.
12: Вараву, Вараву, Вараву.
1: Находимся в нижнем этаже храма Отречения Петра, и то, что говорят нам историки, то, что говорят археологи, что это хозяйственная часть дома первосвященника. Стены, окна внутри стен. Может быть, здесь были складские помещения, может быть, здесь даже содержали животные. Может быть, вполне может быть, Иисуса содержали здесь перед заседанием Синедриона. Вы сами говорили, что Иисуса привели из Гефсиманского сада ночью, и нужно было ночью созвать членов Синедриона. Конечно же, это заняло какое-то время, хотя бы несколько часов, я думаю. И поэтому вполне может быть, что Иисуса содержали здесь, в этих подвальных помещениях дома первосвященника, перед тем, как его вывели на заседание суда. Мы сейчас видим скульптуру Иисуса, когда он здесь находится в доме Каиафы до суда, и как он взывает к Отцу, продолжает взывать Отцу. И здесь приводится цитата из пророка Исаии, 53 глава, 12 стих. То, что Господь говорит о Мессии, о страдающем Мессии, что за то, что он предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, когда, как он понес на себя грех многих, и за преступников сделался ходатаем. Друзья, он уже здесь, на этом месте, ходатайствует о тех, кто уверует в него, ходатайствует своему отцу. Раб Господень. И мы видим с вами сейчас еще место, на которое хочу обратить ваше внимание. Мы видим с вами постройку монастыря, обнесенного стеной. Это то, что называется Акелдама, земля крови. Друзья, на 30 серебряников Иуды приобретается эта земля для захоронения странников. Итак, Иуда идет к старейшинам, первосвященникам, может быть, здесь, в этот дом, где мы были, в дом Каиафы, и говорит, сколько денег вы дадите мне? И ему дают 30 серебряников. Исполняется пророчество Захарии. Вот цена оценивших меня 30 серебряников. Что можно было купить на 30 серебряников? Люди говорят, что, чего стоили эти деньги? Изначально в законе Моисея описывается, 30 серебряников – это цена мертвого раба. Итак, если у господина погиб раб по чьей-то вине, нужно было заплатить за этого мертвого раба 30 серебряников. С другой стороны, это деньги, на которые можно было купить участок, и монастырь располагается на том месте, где приобретают землю для захоронения странников. Деньги крови не могли внести в сокровищницу храма, поэтому приобретается земля для тех паломников, которые приходили в Иерусалим на поклонение и могли и умереть. Есть многие люди, пожилые, в пожилом возрасте, могли взойти в Иерусалим и могли просто умереть в святом городе, поэтому для захоронения странников. Куплено на деньги Иуды.
13: В завершение этой телепрограммы «Путеводитель по Израилю» хочется сказать, что это небольшое путешествие от Гефсиманского сада в местечко Галиканту, который так и переводится как «крик петуха», напоминает нам о различии значения человеческих и божьих слов. Петр обещал Христу, что никогда не отречется от него, но петух не успел пропеть дважды, как Петр трижды отрекается. А Иисус говорил Петру, что ему надлежит пострадать от рук человеческих и на третий день воскреснуть. Так это и произошло.
14: В этом путешествии мне было очень интересно побывать в тех же самых местах, где был Иисус Христос в свои последние дни, в свои последние часы жизни здесь на земле. Очень интересно было увидеть оливковые деревья в Гефсиманском саду. Они такие корявые, фактурные, но очень интересные в тот же момент. И возле церкви мне было интересно увидеть дорогу, по которой вот шел Иисус Христос. Эти камни. Интересно прикоснуться к этой истории, увидеть это своими глазами. И также я вам рекомендую обязательно посетить эти места и увидеть историю вживую.
1: Друзья, мы находимся в храме Отречения Петра, так называемый храм Питер и Галиканта, или церковь Петушиного крика. И в центральной апсиде храма мы видим с вами центральную тему, центральную сцену.
15: Слушайте, и этот был с Иисусом, ибо он галилеянин.
16: Прекрати.
17: Я не понимаю, о чем ты говоришь?

Знаете, в Евангелии от Марка описывается одна история. Я назвал сегодняшнюю проповедь «Прикосновение к Всевышнему». Вот эта история в Евангелии от Марка, 5 главы, описывается, когда Иисус проходил вот очередное его служение. Он был приглашен начальником синагоги помолиться за его дочь. И вот множество людей собралось вокруг него. Он пробираясь через это множество людей, которые хотели увидеть его, послушать его, знаете, ну, приобщиться к этому учению. И вот написана одна женщина, которая 12 лет страдала болезнью, в конце концов было ясно, неизлечимой болезнью, она потратила много средств на лечение, но ничего не помогло, становилось только хуже. И вот написано, она решает сама внутри себя, она говорит, мне надо увидеть, мне надо прикоснуться к этому учителю. И она говорила, написано, она говорила сама в себе снова и снова, если я прикоснусь хотя бы к краю его одежды, если я затрону его, если я прикоснусь к нему, тогда я обязательно выздоровлю. И вот она пробирается сквозь множество людей, касается края одежды, и знаете, что-то высвобождается, она получает, она понимает, что она здорова, она понимает, что болезнь ушла, болезнь отступила. И тут Иисус оборачивается к своим ученикам и говорит, послушайте, а кто прикоснулся ко мне сейчас, кто меня затронул? И ученики, друзья, вот ученики в недоумении, смотрите, как здесь написано, ученики ответили ему, ты же видишь, что толпа теснит тебя со всех сторон, что же ты спрашиваешь, кто к тебе прикоснулся. Но Иисус обводил толпу взглядом, чтобы увидеть ту, которая это сделала. Знаете, Иисус знал, что произошло, Иисус знал, что случилось, и продолжал искать ту, которая прикоснулась к Нему не так, как другие, которые теснили Его. И вот, вы знаете, я думаю, что в этом, наверное, смысл сегодня прикоснуться. Она не просто прикоснулась к Иисусу человеку, она не просто прикоснулась к Иисусу учителю, знаменитому проповеднику, она прикоснулась к Всевышнему Богу, прикасаясь к Его одежде, прикоснулась к самому Богу, Господу сил. И, знаете, как-то я в воскресенье молился, ну, обычно я прихожу пораньше перед собранием в церковь и молюсь в воскресном собрании, и как-то, ну, я молюсь и готовлюсь к служению, и просто мне представляется, как люди идут в церковь, как церковь наполняется людьми, как это, ну, происходит каждое воскресенье. И вдруг, как знаете, как будто в моем разуме картинка расширилась, и я увидел, что вот воскресный день, и люди по всей земле идут в церковь, в разные церкви, разных традиций, деноминаций, разного прославления. По всей земле люди идут тысячами, сотнями тысяч, идут в церковь поклоняться Господу. И знаете, вдруг такая ясная внутри мысль, что вот сегодня кто-то в это воскресенье прикоснется к Всевышнему, и его жизнь будет радикально изменена раз и навсегда. Просто вот она будет радикально изменена. И это не будет зависеть от, знаете, традиции, которые придерживает Стайна Эля и церковь, формы прославления, формы поклонения. Даже не будет зависеть от того, насколько яркая проповедь была. В какой-то церкви, может быть, проповедник выйдет и вообще запутается к концу проповеди, и сам не поймет, что он хотел сказать. Но знаете, но в это же время люди прикоснутся, кто-то прикоснется к Всевышнему, и его жизнь будет радикально изменена, то есть раз и навсегда. И знаете, вот эта мысль вдруг, интересно, а что же, ну что зависит от нас? Вот точно так же мы сегодня, как написано, они все теснили Христа, написано, со всех сторон. Почему теснили? Хотели прикоснуться, хотели увидеть, хотели послушать. Вот мы сегодня приходим в церковь, все молимся, все обращаемся, все говорим что-то Богу. По всей земле сегодня люди собираются, что-то говорят, о чем-то молятся. Но кто-то прикасается к Всевышнему при этом. Знаете, кто-то не просто... Я не просто в церкви, я не просто, да, все хорошо, друзья, здорово, что я в церкви, здорово, что мы молимся, прославляем, поклоняемся. Но кто-то в это время прикасается к Всевышнему, и вдруг его жизнь начинает меняться, вдруг его жизнь начинает преображаться. Знаете, вдруг здоровье начинает умножаться в теле, в душе, в семье, знаете, в разных сферах. Вдруг происходит умножение здоровья. Друзья, вот знаете, когда я размышлял об этой женщине, о исцелении церкви, вот 2000 лет назад эта история произошла, ну, плюс-минус, да. 2000 лет назад произошла эта история. Знаете, что интересно? Вот на протяжении всего этого времени разные деноминации, разные учения, христианские учения по-разному смотрели, почему возникают болезни, почему люди болеют,

Это всегда. И вот что бы ни думали, как бы ни трактовалось, но всегда, всякий раз мы можем быть уверены, друзья. Вот я могу сегодня 100% быть уверен, и мы видим это подтверждение, что всякий раз, когда мы прикасаемся к Иисусу, всякий раз, когда Иисус входит в нашу жизнь, мы касаемся Его, здоровье умножается в наших телах. Знаете, непременно человек, который живет со Христом, человек, который наполнен Христом, он быстрее выздоравливает, он легче переживает болезнь. С нами всякие разные вещи случаются, друзья. Все же то же самое случается. Но ясно, что человек, который живет со Христом, его здоровье умножается. И вот как только я прикасаюсь к Иисусу, здоровье начинает умножаться во мне. То есть здоровье, я начинаю выздоравливать. И выздоравливать, друзья, не просто телесно, выздоравливать душевно, потому что некоторые болезни, они с нашим сознанием, мышлением связаны. Мое мышление начинает выздоравливать. Кому-то нужно, знаете, финансовое выздоровление. Нужно, чтобы мышление изменилось. Кому-то нужно восстановление в браке, в отношениях, в семье. И вот как только мы призываем Иисуса, знаете, Иисус говорит, это Царство Божие подобно на маленькому семечку, которое попадает в наше сердце. И вот сначала оно незаметное, но потихонечку оно растет, оно развивается внутри нас, распространяется, начинает заполнять вот все сферы жизни. И вдруг мы начинаем выздоравливать, мы начинаем изменяться, мы начинаем преображаться. Царство Божие просто растет, распространяется, знаете, заполняет наш внутренний мир. И, друзья, вот сегодня тема или вот эта мысль прикосновения к Всевышнему, именно к Всевышнему, к всемогущему Богу, Богу сил, к которому мы прикасаемся, и вдруг начинаем выздоравливать, вдруг начинаем преображаться. Книга Откровения, это 3 глава, 20 стих. Знаете, такой известный отрывок мы читаем. «Вот я стою у дверей и стучу, кто услышит и отворит, к тому войду, и написано, и буду ужинать с ним». Я новый русский перевод использую. «И буду ужинать с ним, а он будет ужинать со мной». Друзья, вот мне интересно, я обратился к Богу в 90-м году, знаете, в таком, все-таки вокруг окружали атеисты, атеистическое общество. И вот, ну, размышляя о Боге, и тогда вот обратившись к Господу, знаете, вот этот стих был очень популярен вот в моей христианской молодости. Его постоянно приводили, мы постоянно о нем проповедовали, говорили. И была такая убежденность, что вот кто услышит и откроет дверь, ну, знаете, такая идея была, что это к атеистам, именно к людям, которые вот не знают, не слышат Бога, а вот кто услышит, отворит дверь, к тому он войдет, и его жизнь изменится. И, друзья, это правда, это истина, это так работало и так было. И я много лет жил с этим убеждением и понимал всегда, и сам многим и проповедовал, и говорил. Но, знаете, проходит время, и мы начинаем углубляться где-то, углубляться больше в понимание того, что Бог говорит, в понимание вот нашего мышления. И я вдруг обращаю внимание книги Откровений, когда мы читаем, а к кому обращено это слово? Интересно, это слово обращено не к атеистам, не к людям, которые, ну, просто живут без Бога. Это слово обращено к людям верующим. Это слово обращено к людям не просто верующим, а к людям церковным. И не просто церковным, если вы посмотрите начало главы, обращено к людям, которые хорошо знают Писание, которые хорошо, у них уже есть все ответы, которые знают, как надо молиться, как надо прославлять, которые утверждены в христианской жизни, которые ни в чем не имеют уже, казалось бы, у них все хорошо, все у них замечательно. И при этом, посмотрите, Господь говорит, вот я стою и стучу в сердце, и кто услышит, друзья, и отворит свое сердце, он говорит, я к тому войду и буду ужинать с ним. И знаете, и дальше, и надеюсь, что он будет ужинать со мной. Знаете, Господь говорит, вот я хочу войти и буду ужинать с ним, а он будет ужинать со мной. Он стучит в сердце. Вот представьте, вот мы сегодня идем в церковь, мы сегодня на собрание, а он в это время стучит в наше сердце, чтобы те, кто услышит и отворят свое сердце, чтобы войти и кушать вместе с тобой, разговаривать, и чтобы ты вместе с ним тоже кушал и тоже разговаривал. Понимаете, интересно, это действительно удивительный момент. Знаете, как-то вот череда снов мне начали сниться с одним и тем же образом. Сны были чуть разные, но образы одни и те же. Вы верите, что Бог говорит через сны?
Слава Богу, друзья, Бог говорит через сны, через обстоятельства, через священное

Писание и сны, в принципе, достаточно легко, легко толковать, достаточно легко понимать. Знаете, Бог говорит с нами через вот язык нашего внутреннего мира, нашего подсознания. И как только ты вникаешь, ты легко понимаешь, о чем сон. Как-то с своим младшим сыном мы разговаривали о снах. Он говорит: «Пап, ну да, на днях мне приснился сон, но это же не от Бога сон, точно». Я говорю: «Ну а почему не от Бога? Ну, пап, ну знаешь, мне приснилось, что я играю в компьютерную игру». «Ну а почему не от Бога?» «Ну, пап, ну разве Богу интересно, ну, компьютерные игры, ну ты чё?» Я говорю: «Слушай, но а о чем сон-то был?» Он говорит: «Ну, мне снилось, что вот я играю в компьютерную игру, и там прошел какое-то задание, и вот мне выпал сундучок такой непривлекательный, ничего хорошего из этого сундучка я не ждал, и вот я во сне его открываю, а оттуда вылетает просто столько всего хорошего, я даже не ожидал». Я говорю: «Слушай, и как ты думаешь, что Бог хочет тебе сказать через этот сон?» Знаете, вот дети, они так всегда реагируют резко, наивно. Он говорит: «А, я понял, просто Бог хочет мне показать, Он меня готовит, что в моей жизни будут такие моменты, когда, казалось бы, мне нечего ожидать особо хорошего, а Бог мне вдруг даст что-то очень удивительное». И слава Господу, друзья! И знаете, вот этот момент действительно, а Богу интересно то, что мы делаем, на компьютерная игра. Но вернемся чуть позже относительно снов. И вот, знаете, сны, они побуждают размышлять, побуждают о чем-то думать. И я начал молиться и спрашивать: «Господь, а что ты хочешь сказать? Вот очередной сон с похожим образом. О чем ты хочешь сказать? О чем ты хочешь, ну, что ты хочешь показать?» Знаете, вдруг Господь говорит, просто внутри эти мысли, они очень ясно так возникают. И вдруг Господь говорит: «Я хочу больше участвовать в жизнях моих людей». Знаете, вот это слово «больше участвовать в жизнях моих людей», «больше участвовать, принимать участие в твоей жизни». Вот «больше принимать участие в твоей жизни». Знаете, что интересно? Вот написано: «Он стоит и стучит в сердце человека». Да? «Кто услышит, отворит, к тому войдет и будет ужинать с ним». И Господь говорит: «А он со мной». А вот, друзья, интересно, знаете, мы молимся, мы обращаемся к Богу, мы просим Его о той ситуации, о той, мы ищем Его лица, а Он в это время ищет встречи с нами. Просто вот подумайте, а что происходит? Я ищу встречи с Ним, я молюсь, я обращаюсь к Нему, а Он ищет в это время встречи со мной. Он ждет, когда я услышу и открою свою дверь, а я остаюсь на своей волне. И Он говорит: «Я хочу больше принимать участие в твоей жизни. Я хочу, чтобы ты услышал. Я хочу прийти и разговаривать с тобой». Просто, знаете, о чем мы разговариваем за ужином, приглашая близкого человека или собираясь со своей семьей? Знаете, говорить о каких-то вещах очень, ну, для нас понятных, ясных, не знаю, вдохновляющих. О чем мы? Ну, о чем мы говорим? Он говорит: «Я хочу больше участвовать в твоей жизни». И вот интересно относительно семьи, если вот такой образ, знаете, семьи посмотреть. А о чем в браке люди общаются? Один человек, который много лет проработал в ресторане, ресторан, который специально вот ориентировался для таких романтических встреч, и люди заказывали там новобрачные, люди, которые праздновали годовщину свадьбы. Ну все, вот знаете, такая атмосфера. И он говорит: за много лет работы в этом ресторане я увидел и легко научился отличать людей, которые только что начали строить взаимоотношения, только поженились и только в начале своих взаимоотношений, и людей, которые уже давно в браке. Просто это видно сразу. Люди, которые только начинают строить взаимоотношения, только вступили в брак, они садятся за столик, они активно друг другу что-то рассказывают о себе, общаются, разговаривают. А люди, которые давно в браке, они просто приходят, кушают, ну, несколько слов делятся. Знаете, кто-то говорит: «Может, они понимают друг друга с полуслова?» Но нет, в этом молчании есть некоторое напряжение. И вот, друзья, я думаю, вот в этот момент, когда Господь говорит: «Я стою и стучу», Он говорит: «А я хочу более глубоких взаимоотношений, а я хочу просто больше участвовать в твоей жизни, в том, что тебе интересно, то, чем ты увлечен, то, чем ты живешь. Я хочу больше принимать участие в твоей жизни». Знаете, почему люди, которые давно в браке, почему они молчат? Это больше, конечно, негативные, друзья, пример. Но молчат почему? Человек думает: ну,

начнешь сейчас вот об этой теме говорить, я уже знаю мнение своего собеседника. Но вот эта тема, она слишком болезненная для моего собеседника. Вот эта тема слишком скользкая по краю. Вдруг сейчас еще поссоримся. Лучше спокойно, молча, знаете, не заходить на какие-то, не касаться острых тем. Аккуратненько поели, поговорили и пошли домой с чувством выполненного долга, отпраздновали очередную годовщину, и все хорошо. Друзья, я вдруг начал видеть, что иной раз так с нашими взаимоотношениями с Богом бывает. Господь говорит, я хочу, я ожидаю, что твои отношения будут углубляться, я ожидаю, что ты будешь двигаться, ты будешь дальше развиваться в этом. И вот этот стих, я стою и стучу у дверей. Кто услышит? Вот, кто услышит? Друзья, вот мы должны понимать, это не вопрос, что Бога нет в нашем сердце, Он есть. Это не вопрос, что что-то прямо у нас так плохо, нет, все хорошо, все замечательно. Но в браке, вот если мы берем брак, то в браке мы можем либо прогрессировать, либо развиваться в наших взаимоотношениях, углубляться, и тебе всегда есть о чем поговорить, и еще больше хочется говорить. Либо брак может сходить, становиться очень формальным. Да, люди остаются вместе, да, вроде все хорошо, но поговорить не о чем. Почему? Потому что, ну, буду говорить об этом, не поймет, буду говорить об этом, ну, как-то отреагирует неправильно. Но когда брак выстраивается, вот я в 20 лет я женился, и, знаете, тогда я вот слышал многих проповедников, которые уже много лет в браке, и они говорили, о, мы сейчас так любим друг друга, так здорово. Но когда я женился, я чувствовал себя просто, знаете, ну вот такая эйфория влюбленности с полной уверенностью, что ты встретил просто самую красивую девушку на планете, самую лучшую вообще, самую яркую, просто повезло неслыханно, и она согласилась еще стать моей женой, ну просто все, знаете, все пазлы сошлись в мире, просто ты живешь и радуешься. Когда я слышал проповедников, я думаю, ну может у них не такая хорошая им жена досталась, может быть не так удачно началось что-то. А знаете, вот сейчас время прошло, и на следующий год мы будем 30 лет праздновать нашего брака. И знаете, вдруг я понимаю, что отношения стали гораздо глубже, ярче, мне есть с чем сравнивать. И ты понимаешь, что это просто нечто другое, нечто более глубокое, что, может быть, люди пропускают. И вот то же самое в наших взаимоотношениях с Богом, то же самое с чтением Писания. Вот мы читаем книгу Откровений, кто услышит и откроет сердце, к тому Господь войдет. И я читал это в начале своей христианской жизни. Я думал, все, что связано, я услышал Бога, я открыл свое сердце, Он вошел в мою жизнь. Моя жизнь преобразилась. И действительно, друзья, слава Господу. Но вдруг проходит время, и Господь начинает говорить, а я хочу еще больше участвовать в твоей жизни. А я хочу пойти дальше, я хочу пойти глубже. Я хочу, чтобы ты услышал сейчас стук в сердце. Знаете, чтобы мы услышали, а к чему, куда Он направляет нас, к чему Он нас ведет. И вот, друзья, вот понимаете, о чем речь? О чем молится средний христианин? О чем средний христианин общается с Богом? Или возьмем среднюю семью, то есть, которые, ну, где-то отношения стали... О чем они общаются? Они общаются о бытовых вопросах, они общаются о как дела у их детей в школе, они общаются о коммунальных платежах, о каких-то финансовых расходах, знаете, о общем таком домовладении, рабочие вопросы обсудили. И знаете, вдруг я думаю, о чем... молится средний, обычный христианин. Молимся о проблемах, о нуждах. На малых группах всегда, знаете, традиционно, братья всегда молятся за работу и финансы, сестры всегда молятся за семью и мужей. Знаете, ну и те, кто чем старше человек, тем больше молитв за здоровье. Знаете, как будто вот вся... И когда мы слышим, что нужно открыть свое сердце для Бога, знаете, вдруг я увидел, большинство людей думают, открыть свое сердце для Бога – это еще честнее с Богом говорить о своих грехах. Знаете, как будто Богу все, что интересно, это твои грехи. И чем больше ты будешь о них рассказывать, и чем больше ты будешь откровеннее с Ним, тем охотнее Он с тобой общается. Знаете, друзья, что грустно, что, конечно, да, и Господь говорит, ну хорошо, если ты хочешь общаться только о твоих грехах, ну давай о твоих грехах. Хорошо, это тоже общение. Хорошо, ты хочешь общаться только о своих проблемах, ну давай общаться о твоих проблемах. И вдруг Господь говорит, ну я хочу больше принимать участие в твоей жизни, не только говорить о твоих грехах,

не только о твоих проблемах. Мы не только, знаете, обращаемся и просим Бога: Господь, сделай то, Господь, сделай это, Господь, приди сюда, Господь, прости мне вот этот грех, Господь, я нуждаюсь вот в этом. И знаете, так как будто вот есть моя собственная жизнь, в которой я живу, а есть где-то моя жизнь с Богом, то есть вот я живу перед Богом. Вот в воскресенье я прихожу, вот здесь в воскресенье моя жизнь перед Богом, я поклоняюсь Господу, поднимаю руки, прославляю. Это хорошо и правильно, друзья, и здорово. И Господь при этом говорит: а я хочу больше принимать участие в твоей жизни, а я хочу пойти с тобой дальше, я хочу углубить эти отношения. Знаете, я всегда задумывался, вот молитва перед едой. Это хорошая традиция и правильная, и, знаете, она замечательная. Но всегда какая-то мысль была у меня. Вот молитва перед едой. Вот в кафе собирается компания, кто-то припоздал, приходит, и ему говорят: мы уже помолились, садись, ешь, уже все. Знаете, как будто с чувством, что нас пытаются постоянно кто-то отравить или какую-то мы ужасную пищу едим. Мы молимся, знаете, вот просто произнесли какие-то слова, все, она осветилась, и теперь все пошло на пользу, и все полезные углеводы только в ней сразу же превратились, все лишние калории связываются молитвой, и мы: слава Господу, теперь я могу спокойненько есть, все. Знаете, время с Богом закончено, и теперь начинается прием пищи. Апостол Павел говорит: послушайте, когда вы едите или пьете, делайте это для Господа, делайте это во славу Господа. Знаете, и совсем другой момент, вот совсем другая мысль. Он говорит: делайте это с благодарением, и когда ты вкушаешь пищу с благодарением, пишет апостол Павел, вот тогда, знаете, что-то происходит, вот с благодарением. Ты садишься кушать, ты испытываешь чувство аппетита. Ты смотришь, и ты понимаешь, это вкусная еда. Ты начинаешь кушать. И внутри себя ты благодаришь Бога. Ты говоришь: спасибо, Господь, что ты создал меня способным воспринимать вкусную пищу. Кто-то может приготовить ее. И внутри себя ты ешь с благодарением. Ты впускаешь Бога не просто в молитву перед едой, но внутри, в своем сердце, ты просто благодаришь Господа. И ты говоришь: Господь, мне нравится эта пища. И ты говоришь с Богом о том, что тебе нравится, о том, какая пища тебе нравится, о том, что хорошего ты. И внутри себя ты просто благодаришь. И знаете, он говорит: вкушайте с благодарением. Друзья, я уверяю вас, когда ты начинаешь вкушать с благодарением, здоровье умножается. Знаете, это гораздо полезнее вдруг становится, когда внутри себя ты с благодарением. Вот в послании к Колоссянам апостол Павел говорит: в принципе, вы, если вы начнете размышлять на эту тему, вы увидите во всем Новом Завете эти слова. В послании к Колоссянам он говорит: все, что вы делаете словом или делом, делайте все во имя Господа. Делайте все для Него. И через Него благодарите Всевышнего Бога. То есть через Него обращайтесь. Вот, друзья, смотрите, все, что вы не делали и не говорили, делайте все во имя Господа Иисуса, благодаря через Него Бога Отца. Вот все, что мы словом или делом, все, что мы делаем, мы можем кушать с благодарением и через это благодарить Создателя, благодарить, как все Бог дивно устроил. Ты просто приглашаешь Бога в свою жизнь. Вот как мой сын говорит: папа, разве Богу компьютерные игры интересны? И я бы тогда хотел бы каждого из вас спросить: а разве интересно? А можно играть в компьютерные игры для Господа? Но это уже сейчас я так радикально, знаете, друзья. А можно ли кататься на велосипеде для Господа? Знаете, я говорю: а ты не пробовал? Вот у тебя столько много времени, ты на велосипеде катаешься, а ты не пробовал на велосипеде для Господа кататься? А, пастор, что ты имеешь в виду? Ну, я на велосипеде катаюсь просто для себя, просто для здоровья. Да, или на мото, да, или на мотоцикле, или еще что-то. Друзья, посмотрите, просто, он говорит, просто для здоровья, просто для себя. А Иисус говорит: а я хотел бы больше принимать участие в твоей жизни. Понимаете? Друзья, посмотрите, мы думаем, что я могу прославлять Бога в воскресенье, когда я использую музыку, пение, слова, я рукоплещу Господу, я поднимаю руки для Господа, а ездить на велосипеде или на мотоцикле. Друзья, для Господа. И вот тут мы, знаете, мы раз, то есть, а как? А я привык, что это вот только вот, ну, вот моя жизнь.
А Бог, оказывается, желает говорить с нами о наших мечтах, о наших желаниях, знаете, что увлекает нас, что вдохновляет нас, что мы хотим. Не просто говорить о наших проблемах и

Иногда это, друзья, это правильно, когда мы молимся о нуждах. Это правильно. Это правильно в семье, когда мы вместе обсуждаем какие-то проблемы. Но согласитесь, если общение в семье только остается на уровне бытовых вопросов, друзья, но это очень печально, очень грустно. Согласны со мной? И то же самое в взаимоотношениях с Богом. Все, что вы не делаете, словом или делом, все, что... и вдруг вся твоя жизнь начинает звучать для Бога, вся твоя жизнь начинает звучать для прославления Господа. Когда ты начинаешь говорить Богу, просто у тебя есть какое-то хобби, ты занимаешься, и ты говоришь, это хобби, я просто отвлекаюсь, это просто для души. А вдруг Господь говорит тебе, я хочу поговорить с тобой о твоем хобби, о том, что тебя увлекает, что тебе нравится. Я хочу делать чудеса в этой сфере твоей жизни. Знаете, что я увидел? Вот человек в болезни, болеет, и, может быть, какое-то угнетение испытывает, молится, сомневается, верит или не верит. Но вдруг в один момент он просто начинает говорить с Богом о своем хобби, о своих мечтах, о своих планах на жизнь, то, что он хотел бы. Знаете, просто вот смотрит на свой дом и решает сделать ремонт и рассказывает Богу: Господь, вот что я хотел бы сделать, вот о чем я мечтаю, вот так бы я хотел, чтобы выглядела моя комната, вот что я хочу. И начинает делиться с Богом. И вдруг, знаете, начинает выздоравливать гораздо быстрее, чем до этого он, знаете, активно молился, провозглашал. Хотя это тоже правильно, друзья. То есть это тоже правильно и верно, когда мы молимся, когда мы провозглашаем. Но Господь говорит, я хочу больше принимать участие в твоей жизни. Знаете, сколько семейных пар, сколько семейных союзов, в принципе, страдают, мучаются. Я имею в виду христиане, но никогда не говорили с Богом, а чего они на самом деле хотят. Вот девушка, которая никак не знает, как объяснить своему мужу, что она хочет, какой романтики она ожидает, что она, знаете, где-то сама не может понять, но никогда не говорила с Богом, а какого мужа она хочет, какие изменения она хотела бы увидеть, что она хотела бы увидеть. Знаете, муж, который никогда не говорил с Богом, а какую жену он хотел увидеть, то есть что бы он хотел увидеть. И знаете, вот представьте, вот сейчас вы размышляете, сколько сфер жизни есть, которые, о которых вы с Богом говорите только вот очень формально, то есть вот молитесь о семье, Господь, вот благослови семью, благослови вот это, но никогда не говорили Богу о своей мечте, о своем желании, о том, о чем вы мечтаете, когда вы вступали в брак, что вы ожидали, что вы думали, знаете, поговорить с Господом об этом. И кто-то говорит, но это же просто мои взаимоотношения. Знаете, есть люди, которые много лет верующие, христиане, но никогда не молились и не обращались к Богу, не молились о интимной сфере в своих взаимоотношениях в браке. Я просто думаю, это же вообще далеко. Но мы открываем Библию, мы открываем книгу «Песнь песней», и мы видим, как образ, знаете, это образ взаимоотношения Бога и человека. Но когда мы читаем книгу «Песнь песней», центральная книга в Ветхом Завете была всегда была признаваема, читаема. И знаете, мы видим очень откровенные взаимоотношения, очень откровенные взаимоотношения между влюбленными. И когда в книге «Песнь-песни» мы читаем, обратите на это внимание, мы читаем, когда они восхищаются друг с другом перед Богом, когда они делают комплименты друг другу. Вы увидите, они не восхищаются там душой друг друга, они не восхищаются характером друг друга. Они восхищаются тем, как они выглядят, и очень откровенно описывается это. Они восхищаются тем, как они пахнут, тем, как они чувствуются. Знаете, и вдруг ты открываешь, а неужели для Бога это важно? Знаете, и вдруг в нашей голове что-то происходит, и Господь говорит, я хочу больше участвовать в твоей жизни. Господь говорит, я создал этот мир, я поместил тебя в этот мир, возделывать этот Эдемский сад. Я поместил тебя, знаете, развивать этот сад, чтобы он рос как Царство Божие, чтобы это выздоровление, знаете, происходило, росло, умножалось. Как, друзья, вот, знаете, мы читаем, что Господь создал Адама и Еву, поместил их в Эдемский сад и сказал им, теперь заботьтесь об этом саде, возделывайте его. Я почему-то раньше никогда особо не задумывался об этом, но какая-то картина такая представлялась. Вы видели вообще такие вот производственные фруктовые сады? Знаете, такие бесконечные вот череда деревьев. Яблони, груши, вишни.

Знаете, такие бесконечные, конца и края нет, вот такими квадратами. Я всегда, мне всегда так казалось, но у меня вот образ такой был всегда этих садов. В моем детстве много мы вот в этих садах были. И вот, вы знаете, казалось, что как будто Адам, вот на, Адам, вот тебе лопата, грабли, и вперед, возделывай, Адам, то есть занимайся. Друзья, но Господь же не об этом говорит, Он же говорит о Эдемском саде, знаете, не просто давай, Адам, вот тебе трудотерапия, и вперед, и занимайся. Друзья, но это случилось после грехопадения, это случилось в результате грехопадения. А когда Бог поместил Адама, Он сказал: Адам, ну вот разукрась, внеси свои краски, мне будет интересно, как ты разукрасишь свой сад. И знаете, что написано? И тогда Он приходил к Адаму, и они вместе прогуливались по Эдемскому саду. И Господь говорит сегодня: я хочу сегодня гулять по твоему саду, который ты возделаешь. Я хочу гулять сегодня по твоей жизни, которую ты разукрашиваешь своими красками, в своем браке, в своем хобби, в своих мечтах, в том, что у тебя получается, в том, что тебе нравится, на все, что ты делаешь, словом или делом. Господь говорит: а я хочу прогуляться с тобой по твоему саду и поговорить о твоих мечтах, поговорить о том, что тебя вдохновляет, о том, что тебя воодушевляет, о том, что у тебя получается или не получается. Я хочу участвовать больше в твоей жизни, говорит Господь. Знаете, друзья, вот наша жизнь, поистине Эдемский сад, если мы ее разукрашиваем, если мы вносим вот эти краски, если мы приглашаем, прикасаемся к Всевышнему и приглашаем Его в нашу жизнь и говорим: Господь, я хочу, мне нравится эта идея, я хочу вместе с Тобой возделывать Эдемский сад. И мы прикасаемся к Нему, прикасаемся к самому Всевышнему, и вдруг ты начинаешь выздоравливать в своих мечтах, начинаешь выздоравливать в своей жизни, вдруг ты чувствуешь, внутри что-то исцеляется, твой брак начинает выздоравливать, твои взаимоотношения начинают выздоравливать. Друзья, и это потрясающе, когда мы можем не просто в воскресенье поклоняться Господу, но поклоняться Богу всей своей жизнью, поклоняться Богу всем, за что мы можем Его благодарить, поклоняться Богу, когда мы кушаем вкусное пирожное и благодарить Господа. Тот, кто не ест пирожное, тоже этим благодарит Господа и говорит: Господь, смотри, как у меня хорошо уже получается. Я целый месяц не ел никаких пирожен. Слава Господу! И твое сердце радуется для Него. Ты идешь и катаешься на велосипеде, и благодаришь Бога и говоришь: Господь, как я чувствую себя хорошо. Ты общаешься в своей семье, со своими детьми, в своем браке, и ты говоришь: Господь, спасибо Тебе, что Ты дал мне детей, с которыми сегодня мне так хорошо, замечательно проводить время. Господь, спасибо Тебе. Знаете, и вдруг расширяется, Царство Божие расширяется в нашей жизни. Аминь. Слава Иисусу! Давайте мы помолимся вместе сегодня с вами. Я верю, что сегодня, когда Господь стучит в наши сердца, я верю, что мы услышали сегодня что-то. Может быть, я понимаю не все ответы и больше, может быть, даже вопросов, и скажешь: ну а как? Но знаете, ну услышать Господа, услышать и сказать: Господь, я хочу. Господь, давай будем говорить с Тобой. И, может быть, друзья, есть сферы вашей жизни, которые сейчас вы увидели, вы думали: ну да, я никогда об этом не говорил с Богом. Я никогда не делился с Богом. Я всегда думал: ну это разве Богу интересно компьютерные игры? Разве ему может быть интересно? Ты посмотрел интересный фильм, интересное кино, тебе оно понравилось, ты готов его обсуждать с друзьями. Господь говорит: а я хочу с Тобой поговорить. А что тебя так затронуло в этом фильме? И ты вдруг начинаешь говорить с Богом: Господь, знаешь, вот в этом фильме меня так это затронуло, вот в этой книге, которую я прочитал, вот в этой истории, которую я услышал. Ты просто провел с друзьями время и веселый. Внутри себя, может быть, знаете, ты думаешь: классно, что у меня есть такие хорошие друзья, что я могу просто сидеть и общаться. И внутри с благодарением ты говоришь: спасибо, Господь, за моих друзей. А потом ты идешь домой и внутри себя думаешь: Господь, а что мне понравилось? Что меня затронуло? Что мне нравится в моих друзьях? Что мне нравится в близких людях? И вдруг твое сердце начинает звучать благодарением. Знаете, мы прикасаемся к Всевышнему и начинаем выздоравливать. Аминь. Давайте мы встанемся вместе. Аллилуйя. Господь, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя за слово, которое сегодня Ты посылаешь в жизнь каждого из нас. Я благодарю Тебя, Господь, Боже, за эту истину, которую Ты открываешь для нас. Я благодарю Тебя, Господь, за вечность, которую Ты вдохнул в наши жизни. Господи, спасибо Тебе. Боже, я молюсь, чтобы сегодня нам поистине услышать, Господь, услышать, как Ты стучишь в наши сердца. Боже, и Ты приглашаешь нас прогуляться по
этому

тенистому саду нашей жизни, Господи, то, что мы разукрасили, то, что мы создали, Господь, то, что радует нас, то, что вдохновляет нас, Господи, во имя Твое. Сегодня, Господь Иисус, мы приглашаем Тебя, в наш внутренний мир. Господи, мы приглашаем Тебя в мир наших увлечений, в мир нашей радости, то, в чем мы благодарны Тебе и благодарим Тебя, Господь. Отец, во имя Твое я молюсь, во имя Твое, Господи, всемогущий Бог, сегодня я прошу Тебя, пожалуйста, наполни, Господь, каждую сферу нашей жизни своим присутствием. И сегодня мы хотим услышать Тебя, Отец Небесный. Боже, я молюсь, чтобы сегодня мы оказались способны ужинать с Тобой, как Ты говоришь, что Ты будешь ужинать с нами. Боже, во имя Твое мы выбираем Тебя, Господь, как нашего Небесного Отца, нашего Спасителя, Дух Святой, Ты, который пришел в нашу жизнь, Господи, во имя Твое, чтобы научить нас, наставить нас, вдохновлять нас. Господь, мы молимся, чтобы нам развить эти дружеские отношения с Тобой, Господи, знать, слышать Тебя и все, что мы делаем, все, что вдохновляет нас в нашей жизни, Господь. Пусть это звучит для Тебя. Боже, все, что мы делаем, все, что приносит нам радость, Господи, пусть это будет в благодарение Тебе, Отец, во имя Иисуса, что бы мы ни делали, словом или делом, Господи, сегодня мы располагаем свои сердца, чтобы прославлять Тебя, поклоняться Тебе и благодарить Тебя. Господь, во имя Твое я молюсь, во имя Твое, Господи, я ходатайствую сегодня. Пусть Твоя слава явится, Господь. Боже, пусть Твое царство, Господь, умножится в нас. Боже, да умножается здоровье в наших телах, в наших сердцах, в наших мыслях, Господь. Боже, да умножается здоровье, которое Ты даровал нам. Боже, во имя Твое мы благодарим Тебя, Господь, за жизнь каждого из нас, Боже. Благодарим Тебя, Господь, за этот Эдемский сад, Господь, в который Ты поместил нас. Во имя Твое, Господи. Спасибо Тебе, Отец. Да будет имя Твое благословенно. Да будет имя Твое прославлено, Господь. Да будет имя Твое возвеличено. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь, друзья. Аминь. Пусть Бог благословит вас.

0: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады приветствовать сегодня здесь каждого из вас. Мы рады и всем вам, кто присоединился к нам через нашу прямую трансляцию на YouTube и в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, скажите, доводилось ли кому-то из вас в жизни переживать предательство? Чувства, которые мы переживаем в этот момент, они, наверное, запоминаются надолго. На первом этапе предательство опустошает душу, затем приходит обида, гнев, и лишь спустя некоторое время может прийти прощение. Предательство часто вызывает ассоциации с ударом в спину. Подобный поступок вызывает боль и шок. Что делать, если мы оказались в подобной ситуации? Как исцелиться? Многие люди, претерпев предательство, они видят лишь в нем негативные последствия. Отчасти это так и есть. Но как предательство может сделать нас сильнее и успешнее? Давайте мы эту тему разберем на примере одного библейского героя – Иосифа. И для этого я приглашаю на эту сцену священнослужителя, доктора практической теологии Дмитрия Булатова. Встречайте! Дмитрий, привет.
1: Да, Вадим, здравствуй.
0: Итак,
1: здравствуйте.
0: Как выйдя из предательства, можно стать успешнее?
1: Ну, на самом деле, кто-то может стать успешнее, кому-то это может оказать содействие его становлению как личности. Для кого-то это может быть слишком сильным ударом, у всех по-разному. Но, наверное, мы вот и поговорим сегодня о том случае, когда предательство помогло человеку стать другим немножечко.
0: Отлично. Ребята, будьте активными, задавайте свои вопросы, поднимайте руки, либо вы можете свои вопросы записывать у себя на листочках, а позже в рубрике «Вопрос-ответ» сможете их задать. Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете написать нам свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого в прямом эфире мы эти вопросы обязательно передадим нашему ведущему и постараемся на них ответить. Ну что, Дмитрий, я передаю тебе слово.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Друзья, мы сегодня вместе с вами разберем одну библейскую историю. Это достаточно большая библейская история, мы поговорим лишь только о ее части сегодня. Наверняка вы слышали о таком человеке, как Иосиф, библейском герое, как Иосиф. Слышали, читали, у него очень интересная судьба. И мы вместе с вами сегодня будем читать книгу «Бытие», 37 глава, и посмотрим, что с ним случилось и как то, что с ним случилось, помогло ему вырасти, помогло ему стать другим человеком. А может быть, он уже и был таким человеком, просто помогло ему возрасти немножечко. Как вы, наверное, читали в Библии, Иосиф – это сын Иакова, один из младших его сыновей. Вообще, судьба его достаточно была непростая. Он родился в семье, где не все было идеально. Вы помните, что Иаков однажды обманывает своего отца, обманывает своего брата. Он был достаточно тогда уже взрослым человеком, ему было около 70 лет. Иаков, это отец Иосифа. Но он совершает вот этот обман, он пытается силой получить благословение, после чего его родной брат хочет его убить, и он вынужден бежать. И он бежит к дальним своим родственникам и останавливается у них, и там, как говорится, встречает свою судьбу. Он работает, соответственно, человек, прежде чем создать семью, должен был что-то иметь, а поскольку он убежал как беглец вообще практически ни с чем. 7 лет он работает, потом он там полюбил девушку, Рахиль он полюбил, как вы помните, ее отец Лаван в день

свадьбы подменял. Вместо Рахили дал в жен свою другую дочь, старшую дочь Лию. И потом, вы помните, что Яков должен снова был 7 лет работать, отработать для того, чтобы все-таки жениться на той девушке, которую он любил. И когда

вот от Лии были, от служанок. В общем, это была не лучшая семейная ситуация, это был не лучший, так скажем, момент. То есть вот это вот соперничество, в котором рождается Иосиф. И вы понимаете, что в связи с тем, что Иосиф рождается от любимой женщины, рождается при вот, вот в момент вот этих вот обстоятельств, когда Рахиль не могла долго родить, и все. И поэтому он особым образом относится к Иосифу, особо его любит. И вот, ну, это ребенок такой, которого с детства начинает... Что начинает? Как обычно родители к таким детям относятся? К своим любимчикам? Да, они их балуют, да? Получается, что на фоне других Иосиф постоянно выделяется, Иосифу все, а другим чуть меньше, Иосиф, Иосиф, Иосиф, а все другие тоже хорошо, но Иосиф, вот. И, конечно, когда подросток растет вот в такой атмосфере, он вырастает каким человеком? Хорошим, да? Но мы посмотрим, каким действительно вырос Иосиф. 37 глава книги Бытие. «Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле Ханаанской. И вот житие Иакова. Иосиф, 17 лет, пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Валы, сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их». Вот эта история, которую я сейчас прочитал, она уже происходит спустя, как вы поняли, 17 лет, с момента, как Иосиф родился, да? Уже Иаков вернулся в то место, откуда он убежал после того, как обманул отца в момент благословения. Он возвращается туда, он вот только вернулся. Получается, что прошло достаточно много времени уже, да, получается, вот, ну, как бы вот вернувшись на это место, вот история происходит там. И написано, что он пас вместе с братьями своими, да, сыновьями Валы, сыновьями Зелфы, и сыновья Лии тоже там были. Получается, вот, что... А он как бы вот здесь описывается один, а все другие братья, получается, братья родные по отцу, но не родные по матери. И еще здесь как бы такой момент интересный в конце этого стиха. Говорится, что доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. Хороший был человек, да? Надежный. Отец его любил, потому что все, что нужно... Ну, во-первых, что это говорит? Во-первых, если он доводил худые слухи, значит, было что доводить. Согласитесь? Раз он доводил худые слухи, значит, было что говорить. Братья Иакова, дети Иакова, старшие братья Иосифа, они не были святыми людьми, они были... Не знаю, что они там делали, но если ему 17, они были намного старше, видать, было. И, в общем... Иосиф их постоянно сдавал своему отцу. Но с третьего стиха мы читаем, что Израиль любил Иосифа. Вот третий текст красиво, да? «Любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его». Я упустил одну такую деталь, очень важную. Мама Иосифа к этому времени уже умерла. По дороге, когда они возвращались из дома Лавана, очень долго возвращались, жили еще в других местах. И вот когда они шли уже в то место, откуда Яков убежал, мама родила еще одного сына, это Вениамин, брат Иосифа, но в природах она умерла. Получается, что Иосиф еще уже на данный момент живет без мамы. И вот, и, конечно, Израиль любил Иосифа. Почему? Да потому что сын старости, потому что сын от любимой женщины, да потому что мама его умерла, да потому что все... С Иосифом вот это, ну вот бывает такое, что родители так вот выделяют какого-то ребенка. И я не говорю, что они правильно делают. Наверное, ребенку не совсем от этого и хорошо в будущем становится. Вот. И написано, что сделал ему, в третьем стихе, сделал ему разноцветную одежду. Получается, что отец еще и выделил его, ну, если у всех, ну, это сегодня мы, у кого какая одежда, все, как, все кому как нравится, тот так и одевается. А раньше одежда была более-менее однотипной, да, там, и вот он ему шьет особую одежду, разноцветную одежду, как, может быть, какому-то князю, может быть, так сравнить, если вот, ну, такую можно привести аллегорию, как бы, сравнение. И в четвертом стихе мы читаем, что, конечно, такое отношение отца к Иосифу, оно не могло не вызвать... Как вы считаете, братья, как относились к Иосифу? Плохо.

0: Ну вот если бы у вас был такой брат, которого папа очень сильно любит, и ему все, а вам чуть меньше, как бы вы относились? Да, во всяком случае, какое-то чувство несправедливости, как минимум какое-то чувство несправедливости, вот оно бы наполняло наше сердце. И мы читаем, что «И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно». Жестко, правда? Родной брат ведь все-таки. Написано «возненавидели». Не просто там какое-то чувство несправедливости, а так серьезно. Так возненавидели, что не могли говорить с ним дружелюбно. Но интересно, что происходит дальше. Дальше история развивается еще более, так скажем, радикально, не в пользу Иосифа. Написано, что «и видел Иосиф сон». Дальше вмешивается Господь, и кажется, что почему Бог именно вот таким образом вмешивается? «И видел Иосиф сон и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более». Получается, Бог дает Иосифу какой-то сон, он его братьям рассказывает, братья послушали, сказали, «Да что, вообще, что ли?» И в 6 стихе мы читаем, далее с 6 стиха мы читаем, какой был сон. «И сказал им, выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, а вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу». Получается, ну, снопы там, сено они складывали, запасали, да, там они вот как. И получается, что его сноп стал прямо, а все остальные снопы. И братья поняли, что вот этот сноп кто? Иосиф, а они? И что? И, конечно, они возмутились, и, конечно же, им это все не понравилось. Интересно, что... Вот я сейчас скажу такую мысль, что эти сны были пророчеством о спасении. Потому что если мы смотрим на эту историю чуть в будущем, мы видим, что эту семью ожидали серьезные проблемы, ожидал большой голод всех людей. И вот эти сны, они рассказывали, каким образом Бог спасет эту семью. Но получается, что эти сны были пророчеством о спасении, но были восприняты как оскорбление теми, о чем спасении они говорили. То есть братья Иосифа, они должны были быть спасены Иосифом в будущем, будут спасены Иосифом в будущем. Они придут поклоняться, мы будем разбирать это чуть позже вместе с вами. Но сегодня этого никто не видит. Сегодня эти сны были восприняты как оскорбление. Ты что, Иосиф, ты вообще что ли, как ты? И ты говоришь, что это Бог тебе это видение дал. И ты хочешь сказать, что это от Бога сны? Да ты вообще, у тебя совсем крыша не съехала, не слишком ли... Ты вообще возгордился, не слишком ли ты вообще... Ты как к нам относишься? Мы твои старшие братья, ты себе такие вещи позволяешь. Вот. Но на самом деле сны были от Бога. И на самом деле сны были провокационными. Сны провоцировали, правда? Сны провоцировали братьев, по-другому никак. И эти сны допустил Бог. И чуть позже мы скажем, почему и как они помогли Иосифу стать другим человеком. Продолжаем читать. С 9 стиха. «И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим». Иосиф был открытый человек. Нет бы промолчал. «Ну, раз тебе такое снится, ну, помолчи там спокойно». Нет, он такой. «А вот мне еще сон приснился». И говорит, говоря, «Вот я видел еще сон. Вот солнце и луна, и 11 звезд поклоняются мне». И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его и сказал ему, что это за сон, который ты видел? Неужели я и мать твоя, и твои братья придем и поклонимся тебе до земли? Всем было понятно, что символизировали эти сны, да? Луна, солнце, звезды, 11. Если братьев было всего 12, а Иосиф, да, и все остальные братья ему поклоняются. Вот, тем не менее, Бог избрал Иосифа и дал ему эти сны для того, чтобы возвестить, что будет в будущем. Но даже отец его побронил, никакой поддержки он не нашел, братья досадовали на него, а отец заметил, да, 11 текст, братья досадовали на него, отец заметил это слово. Несмотря на то, что братья, несмотря на то, что братья возненавидели, даже отец побронил, отец заметил, обратил внимание на это слово и где-то там у себя его в сознании сложил. Вот у меня в связи с этим вопрос такого характера. Вот интересно, что думал Иосиф, когда видел эти сны? Что чувствовал Иосиф, когда одевал вот эту одежду? Когда, ну вот, может быть, по простоте душевной, а может быть, умышленно, Бог меня выделил, Отец меня выделил, и он с искренней радостью или, может быть, с какой-то внутренней незрелостью или, может быть, даже гордостью идет к братьям. Как он ходил в этой одежде перед ними? Вы бы вообще, если были Иосифом, одевали бы такую одежду перед своими братьями, которые вас прям только и ждут момента, когда разделаются с вами или как чего. Интересно, что вот эта вся история говорит о том, что что-то говорит нам об Иосифе. И конкретно я вот предлагаю вам такую мысль, что сердце 17-летнего подростка, Иосифу было 17 лет, оно не может быть свободно в подобной ситуации от естественной гордыни. Вот эта вот некая незрелость Иосифа, она здесь прослеживается. И хотя он был искренен, хотя, и, может быть, он это воспринимал, «О, Господи, это от тебя, отец меня любит, это и вот ты мне такие сны не спаслал». И все это, конечно, не могло не спровоцировать зависти, злобы. И теперь, как мы уже сказали, в будущем всю эту территорию, всю вот эту местность, где они жили, ждал серьезный кризис. Теперь, чтобы спасти семью Иакова от будущего голода, нужно было спасти Иосифа от гордыни. Чтобы в будущем спасти семью Иакова. А вот вообще, почему эта семья, немножко отвлечемся, я вам скажу, почему вообще эта семья в Библии имеет особую роль. Вообще семья Иакова. Потому что из семьи Иакова потом появится позже Божий народ. Народ израильский. И зачем Богу нужен был Божий народ, народ израильский? Потому что из этого народа на нашей земле должен был появиться Мессия. Должен был родиться Иисус Христос. Он должен был прийти именно из этой семьи. И вообще, когда Бог сначала призвал Авраама, и потом у него появился там один сын, потом вот Иаков, потом 12 колен от Иакова, это была Божья задумка, чтобы через этот народ в будущем пришел Христос. Поэтому здесь все вот так вот замешано. Бог не просто так вот. Эта история не просто о семье Иакова, это семье. Это история о Божьем спасении, которое он позже осуществит через этот народ. Ну, мы читаем с вами дальше. В общем, мы увидели контекст, увидели, немножечко попытались прочувствовать, в какой обстановке рос Иосиф, ну, вообще, какое у него было детство, какие, может быть, он травмы в детстве психологические получал, и как вот у него сейчас вот это все было. И дальше мы читаем. «Братья его пошли пасти скот отца своего в Сихем, и сказал Израиль Иосифу, братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним. И отвечал ему, вот я. И сказал ему, пойди, посмотри, здоровы ли братья твои и цел ли скот, и принеси мне ответ. И послал его из долины Хевронской, и он пришел в Сихем». Интересно, что братья, значит, пасут скот, а Иосиф где? Дома
1: отдыхает.
0: Иосиф дома. Что это говорит еще раз? О чем это еще раз говорит? Ну, это говорит о том, что вот как отец к нему относился. Не отпускал он его. Вот сына Рахили, которую он любил, он вот просто не отпускал. Но братья так долго задержались, что он стал за них волноваться. Но на самом деле было о чем волноваться. Во-первых, это чужая земля, чужие народы. А во-вторых, это пустыни, хищники, там все что угодно могло произойти. И он посылает его. Вот здесь написано, что из земли Хевронской в Сихем. Я попытался по

карте посчитать, сколько это было километров. И мне показалось, может быть, я немножко ошибся, но мне показалось, что это около 150 километров. 150 километров. Он туда поехал. Не на автомобиле. И не на самокате. И даже не на верблюде. Он туда пошел пешком. Сколько нужно времени 17-летнему подростку, чтобы пешком по жаре пройти 150 километров? То есть вы можете представить себе, как они жили. Братья пошли пасти в Сихем. 150 километров от дома они ушли. А ушли они, соответственно, со стадами. И поэтому их дома не было уже достаточно долго. Достаточно долго. Может быть, уже вообще сезон пасти кончился. Они должны были уже вернуться. А вот они еще пока задерживаются. В общем, он прошел эти 150 километров. А когда он пришел, он увидел... Что далее мы читаем, что нашел он некого блуждающего в поле и спросил его, и нашел его некто блуждающим в поле, Иосифа нашел, и спросил его тот человек, говоря, чего ты ищешь? Он сказал, я ищу братьев моих, скажи мне, где они пасут. И сказал тот человек, они ушли отсюда, да, ибо я слышал, как они говорили, пойдем в Дофан. И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане. Я считал, это еще где-то 20 километров. Нормально, да, 150 километров прошел, их там не нашел. И еще 20 километров. Ну, в общем, он шел, понятно, до туда не один день. Конечно же, наверное, у него была с собой еда. Наверное, у него была с собой вода. Наверное, они знали места, где это можно все было пополнить, где можно было там налить воды дополнительно. Но тем не менее, наверное, Иосиф все-таки устал, когда он наконец-то увидел своих братьев. Но написано, что не просто он их увидел. С 18 стиха начинается развязка этой истории. «И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его». Вот она, развязка. Иосиф со всей добротой, со всей своей наивностью, идет за 150 километров, потом еще 20. Возможно, он забыл где-то лишний раз перекусить для того, чтобы побыстрее побежать к братьям и знал, что они там его, конечно же, накормят. Но когда они его увидели, они сказали друг другу, вот идет сновидец, пойдем, теперь убьем его и бросим его в какой-нибудь ров и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов. Интересно, есть такой автор, Иосиф Флавий, написал книгу «Иудейские древности и иудейская война». И вот в книге «Иудейские древности» он предполагает такую мысль, что братья специально не вернулись домой вовремя. Братья специально задержались, вынуждая отца послать Иосифа к ним. И на самом деле они как бы его ждали. Они ждали, что вот сейчас он должен прийти, и они ему отомстят. То есть братья вот эту месть затаили уже давно. Разноцветная одежда, сны, отношение отца к нему, как к любимчику, все это спровоцировало Ну, отомстить ведь можно по-разному, правда? Ну, можно как? Можно не разговаривать, можно там, ну, что угодно можно сделать. Но убить родного брата, задумать это, уйти там где-то, что никогда отец не проверит, никогда не найдет, конечно, он не пойдет в Сихем там куда-то искать, проверять, когда братья скажут ему обо всем этом. Вот такая история. 21 текст. «И услышал сие Рувим и избавил его от рук их, сказав, не убьем его. И сказал им Рувим, не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки на него не налагайте. Сие говорил он, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его». Получается, ров, который они кинули, это, скорее всего, была такая цистерна, специально выбитая или сделанная в скале, может быть, в какой-то, которая во время дождя наполнялась водой. Но написано, что она была без воды.
И они его туда бросили, ему, скорее всего, было трудно оттуда выбраться самому без подручных средств, без лестницы, там, без веревки, там, вот как-то вот. И они его туда бросили, жара. Понятно, что он там тоже, ну, тоже мог прожить какой-то определенный короткий отрезок времени без воды. Но Рувим, вот он предположил, что он его спасет. Вот у меня возникает вопрос, почему он жестко-то сразу не обрезал и не сказал, нет, мы его не убьем. Рувим был старший, самый старший, он первый, кто родился среди братьев. Он мог сказать, и в принципе все послушали. А он там какой-то хитрый план придумал, сказал сам в уме, там, нет, я его спасу. Но с братьями конфликтовать не хотел. Так, да, тоже такой стиль людей, который всем хочет угодить. Или, может быть, он боялся, что братья его не послушают. Но в любом случае Рувиму бы точно ничего не сделали. Точно бы ничего не сделали. Вот. И когда Иосиф пришел к братьям своим, а Иосиф еще об этом ничего не знает, это вот он подходит, они издалека его разноцветную одежду увидели, о-о-о, идет, пестренький, весь сейчас, да, и в общем это все дело задумали. И когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, он в разноцветной одежде туда пошел, за 150 километров, не знаю каким путем, он пошел туда, но вот о чем он думает? Одежду мне там дал мне отец, я буду ее носить во всех обстоятельствах своей жизни. Да? Когда Иосиф пришел к братьям своим, сняли они одежду, его одежду разноцветную, которая была на нем, взяли его, бросили его в ров, ров тот был пуст, воды в нем не было, и сели они есть хлеб. О, братец голодный, жаждущий, уставший, и его туда, а сами сидят и... И хорошо им, мы сделали это. Там сновидец, гад. Теперь от его снов. Почему они так боялись? Может, они правда боялись? А вдруг сны-то его сбудутся, и эта мысль им покоя не давала, им придется пойти и поклониться. Так они же не переживут этого. Как они этому любимчику еще пойдут и поклоняться? Боялись они, что сны-то на самом деле от Бога? Удивительно, что получается, что эта история о том, как люди делают все со своей стороны, чтобы избежать, уйти от предначертанного Богом, да? Иногда даже прибегая к радикальным мерам, как здесь. А на самом деле всеми своими действиями они, наоборот, исполняли Божий замысел. Но так происходит. Они думают, что они вот избавляются вот от этого, а на самом деле они исполняют Божий замысел. Они как раз делают то, что попытался, ну, то, что задумал Бог, а им даже это в голову не приходит. Ну, далее мы читаем, что они сели есть и взглянули, увидели, вот идет из Галаада караван, смотрите, караван измаильтян, верблюды их несут там, стираксу, бальзам, ладан, идут они отвезти это в Египет. То есть идет определенный караван торговый, и они идут в Египет, чтобы продать там какой-то товар. И сказал Иуда, еще один человечек появляется. Иуда, это брат. Он четвертым родился, да? Но тоже от Лии, как и Рувим. И сказал Иуда братьям своим, что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Ну, на самом деле, Иуда тоже, может быть, не намного старше был. Иосиф, он же родился другой мамы. Но он родился четвертым, тоже, может быть, вот вскоре после него как раз рождается Иосиф. Рувим был намного старше. Вот и он дает им умный совет. Что пользы, если мы убьем брата нашего, скроем кровь его? Пойдем продадим его измаильтянам. А руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша. По каким мотивам Иуда это говорит, непонятно. То ли он хочет спасти Иосифа, зная, что Иосиф во рве этом погибнет. Он же не знает, что Рувим задумал. Он же не знал, что Рувим-то хочет его тоже спасти. Может быть, он тоже как-то... Лучше пусть он в рабстве, но останется живым. Мы хотя бы руки свои не замараем в нем. А может быть, он просто задумал, ну а что пропадать добру? Продадим хотя бы выгоду какую-то. Ну, в общем, он предложил такой план. Вот. И написано, что они его осуществили. И когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измаильтянам за 20 серебряников. И они отвели Иосифа в Египет. За 20 серебряников. Такая интересная фраза. За сколько предали Христа? За 30 серебряников. А Иосифа продали за 20. Вы знаете, вообще на самом деле Иосиф
во многом является неким прообразом Христа. Потому что Иосиф сейчас попадает в землю страдания. Египет для него был землей страдания, потому что он там парень, подросток, его в рабстве. И он страдает для того, чтобы в определенный момент стать спасителем для своего народа. Как и Христос пришел на нашу землю, землю страданий, чтобы потом спасти людей. Ну, в общем, они его продали. Хочется отметить, что вот этот караван, который состоял из мадианитян и измаильтян, тоже были родственники. На самом деле это был двоюродный, троюродный. В общем, Авраам, после того, как у него умерла Сара, умерла супруга, он женился еще раз на Хитуре, и у него вот от Хитуры произошли мадианитяне, а от Агари произошли измаильтяне. То есть фактически караван. И вот это вот автор, парадокс вот этот подмечает. Он говорит, посмотрите, вот народы, которые, которые не избраны Богом для спасения, вот эти два народа, они идут вместе, они не ссорятся друг с другом, они идут вместе в Египет, они уже... А эти родные братья, от одного отца фактически они продают Иосифа. Вот так вот бывает. Ну и на самом деле Рувим же появляется. Рувим же пришел, он где-то, оказывается, был, не кушал с ними. Рувим пришел опять ко рву, и вот нет Иосифа. Разодрал одежды свои, возвратился к братьям своим, сказал, отрока нет, а я куда денусь? И взяли одежду Иосифа, закололи козла, вымазали одежду кровью и послали разноцветную одежду и доставили к отцу своему и сказали, не это ли? Вот мы это нашли, посмотри, сына ли твоего одежда или нет. Вот и все. И, конечно, Яков страшно расстроился, у него большое горе. И узнал ее и сказал, это одежда сына моего. Хищный зверь съел его, верно, растерзан Иосиф. Разодрал Яков одежды свои, возложил в речище на чресла свои, оплакивал сына своего многие дни. И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его. Но он не хотел утешаться и сказал, с печалью сойду к сыну моему в преисподнюю. И так оплакивал его отец его. Мадинтяне же продали Иосифа Потифару, царедворцу фараонову, начальнику телохранителей. Вот так, кажется, закончилась эта история, этот эпизод в этой большой истории. На самом деле это лишь только начало. И вот вопрос, с которого мы начали, потому что мы говорим об успехе в жизни Иосифа. Получается, Иосиф, будучи подростком, незрелым подростком, выпендрежником своего рода, ну, может быть, по наивности, а может быть, по убеждению, не знаю, как. Но он не мог таким оставаться долго, да? С другой стороны, братья. Нет, нельзя оправдать поступок братьев, как бы Иосиф не выпендривался и не перегибал палку, но он же младший их брат. А где понимание, где сострадание, где, в конце концов, некая зрелость? Ну, в общем, получилось то, что получилось. И вопрос, а где здесь успех? Где здесь успех в жизни Иосиф? Как вот то, что с ним произошло, помогло ему стать успешней? И это вопрос очень, очень непростой. Я хочу прочитать один текст, который лично мне помогает ответить на этот вопрос. Он уже не из 37 главы, он из 39 главы, 4 текст, 39 глава, 4 текст. И мы на этом тексте, разобрав этот текст, мы закончим и встретимся уже в следующей передаче. Тоже будем продолжать говорить о жизни Иосифа. Когда Иосифа продали, соответственно, в Потифару, мы прочитали об этом, да, снискал Иосиф благоволение в очах его, написано, и служил. Вот, друзья, хочу на это слово обратить особое внимание. Написано, служил ему, и он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал в руки его. То есть через какое-то время Иосиф, он становится не просто рабом, он становится управляющим в этом доме. Он, с одной стороны, раб, но у него огромные привилегии, у него все есть, но не это главное, вот это слово «служил». Написано, что «служил». Интересно, что вот это же самое слово употребляется в Ветхом Завете, когда речь идет о служении в скинии. То есть в скинии были священнослужители, и они в скинии служили, да? И
написано, что Иосиф, по отношению к Иосифу написано, что он тоже служил. То есть получается, что Иосиф, он вот

0: Он в рабстве, но он не воспринимает себя как раба, он воспринимает себя как служителя. Интересно, что Христос когда-то сказал, что когда его спросили, кто из вас хочет быть большим, да, кто из вас, кто больше в Царстве Небесном, его спросили, и он сказал, кто больше служит, тот и больше. Царство Божие немножечко по-другому вот все эти градации выстраивает. Из перспективы Божией, с Божьей точки зрения, больше тот, кто служит. Интересно, что Иосиф воспринимает все, что с ним делается в доме Потифара, все, что он делает в доме Потифара. Он делал там наверняка не сразу у него такое привилегированное положение. Может, он и грязную какую-то работу выполнял. Но он воспринимает это как служение. Подход к бытовым вопросам, как к служению, это очень ценное мировоззрение человека. Очень ценное, и далеко не многие его разделяют. По факту, Иосиф слуга или Иосиф раб, да? А по жизненному мировоззрению Иосиф слуга, в смысле служитель, как священник, служитель. В современной жизни часто бывает наоборот. По факту мы все свободные, но по отношению к жизни, по мировоззрению, очень часто мы рабы. Потому что нас то не устраивает, это не устраивает. Мы от этого зависим, от того зависим. Мы не хотим, ну, воспринимать себя как... Вот такой момент, даже это вот к вопросу определения в жизни, да? Очень правильно, когда мы выбираем профессию или когда мы выбираем основной род деятельности и воспринимаем это как то, что у нас хорошо получается, как то, что этим мы делаем определенный вклад в общество. Мы служим обществу. Мы не просто работаем за деньги, мы служим. Вот такое мировоззрение было у Иосифа. И я думаю, что то, что он пережил, это предательство, оно помогло Иосифу все это переосмыслить. И помогло Иосифу вот так вырасти. Из мальчика выпендрежник, из мальчика, который щеголяет в разноцветной одежде и перед всеми на понтах, как говорится, он переходит к человеку достаточно зрелому, который теперь, что бы он ни делал, чем бы он ни занимался, он воспринимает как то, что он приносит людям или тому Потифару, которому он служит, приносит пользу, как служитель. Вот, друзья, эта история. Вы сами судите. Может ли предательство как-то повлиять положительно на кого-то или нет? Я думаю, что ответ, наверное, очевиден. Да? Кому-то может. А кому-то, друзья, не обязательно переживать предательство, чтобы стать лучше. Потому что переживать предательство – это все-таки тяжело, правда? Но на этом мы закончим с вами нашу первую беседу.
1: Дмитрий, спасибо большое за эту тему. Нам пришли некоторые вопросы, которые мы сейчас тебе передадим и зададим. Также вы тоже можете готовить, ребят, свои вопросы. Итак, первый вопрос. Получается, что успех достигается только через какие-то жизненные трудности?
0: Вот я в конце, вкратце, по-моему, постарался об этом чуть-чуть сказать, что, наверное, не обязательно. Не обязательно. Не для всех. Вот в жизни Иосифа получилось именно так. Но, например, я убежден, не обязательно всем переживать какие-то трудности, чтобы вырасти. Хотя трудности способствуют росту. Опять-таки, не для всех. Кто-то может пережить трудности, но лучше и не станет, и не вырастет из-за этого.
1: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста.
2: Получается, что в случае с Иосифом предательство — это был Божий план. То есть Бог все так простроил, чтобы потом Иосиф через это, пройдя, стал более успешнее. А можно ли сказать, что сегодня люди, которые переживают предательство, это тоже Божие такое видение, то есть Бог им это посылает, чтобы они стали сильнее? И как насчет тех, кто с этим предательством не справляется? То есть...
0: Лично мне очень тяжело согласиться с этой формулировкой, что предательство Иосиф — это был Божий план. Но я больше склоняюсь к тому, что Бог допустил предательство. Вот с этой точки зрения, с точки зрения того, что Бог допускает это предательство, это Божий план. А не с точки зрения, что Бог это предательство.

0: обстоятельства запланировал. Вот. И действительно, может быть, в чьей-то судьбе сегодня, вот с этой точки зрения, тот путь, которым человек проходит, и те переживания, те предательства, которые в его жизни происходят, это тоже допущено Богом для его роста.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос. Я тоже младшая в семье. И я считаю, что мои родители меня любят больше, чем моих старших братьев. Они очень часто меня обижают из-за этого. Как мне наладить с ними отношения? Я их очень люблю и стараюсь не гордиться так, как Иосиф.
0: Ну, я думаю, что уже ответ уже в этом вопросе отчасти заложен. Не надо вести себя как Иосиф. Да?
1: Я очень люблю и стараюсь не гордиться так, как Иосиф.
0: Вы знаете, наверное, я думаю, вот, что старшие братья там, или сестры, я не знаю.
1: Два брата старших.
0: Насколько они старше? Ведь, несмотря на то, что Иосиф тоже был младшим, ведь братья были старшие, но, может быть, тоже не совсем зрелые. Но вообще это нормально, когда в семье... Ну как, я не говорю, что это так должно быть, но это естественно, что когда в семье происходят вот такие моменты. Наверное, братьям тоже нужно дать шанс вырасти. Угу. И когда они вырастут, они переосмыслят. Обычно люди, когда взрослеют, и становятся зрелыми, то отношения выравниваются.
1: Становятся умнее.
0: И не обязательно опыт Иосифа в этом повторять, да?
1: Спасибо. Еще один вопрос. Гордость — это страшный порок, это грех? И как Бог относится к гордости?
0: Ну, считается, что вообще гордость — основа греховности, потому что даже Люцифер, когда изначально был Божьим творением именно из-за гордыни, из-за зависти по отношению к Богу, из-за гордости, которую он имел, то есть это действительно страшный порок, и это большая проблема. Вопрос, наверное, подразумевает, а вот Иосиф, он же там, гордился, да, получается, он сам типа виноват, наверное, так. Я бы различал бы гордость зрелую от гордости подростка все-таки. Ну, мне кажется, что это немножко разные вещи. Но на самом деле гордость — это плохо. Очень плохо.
1: Спасибо
0: большое. Но от нее никто не свободен.
1: Угу. Есть еще вопросы? Да, пожалуйста. Да.
2: Если мы ставим себя выше других, всегда ли это является гордостью?
0: Не всегда. Ну, а что значит «ставим выше других»? Смотря как. Вот что ты подразумеваешь под «ставим себя выше других»?
2: Ну, вот, допустим, человек может попытаться кого-то научить чему-то, и получается, он ставит себя выше других, а человек, которому он учит, может неправильно это понять и, допустим, подумать то, что этот просто загордился и считает его умней.
0: Да, но человек действительно может быть более образованным, человек действительно может быть более умелым в чем-то. Это же естественно. И когда один учит другого, например, мастер учит подмастерье, там учитель учит ученика, подразумевается, что учитель в чем-то более продвинут, в чем-то что-то он лучше, больше знает, поэтому пытается передать эти знания. И вот здесь совершенно не обязательно, что присутствует элемент гордости или превозношения. Мы ходим все в школу, ходили в школу. Это не значит, что все учителя гордятся перед нами. Они, наоборот, делают все с своей стороны возможное, чтобы нас чему-то научить. Гордимся порой мы, когда идем. То есть я думаю, что есть ситуация, когда совершенно не обязательно. Но бывает и обратно. Человек может думать, что он больше знает, поэтому... Это делает его гордым. Но вот здесь как раз... Вот это я называю незрелостью.
1: Ну, все, наверное, больше зависит от каждой конкретной ситуации.
0: Конечно, да. От каждой конкретной ситуации.
1: Еще один вопрос, который к нам пришел. Если Бог не хочет, чтобы какой-то человек стал успешным, то как бы человек этого не хотел, он ничего не добьется?
0: Да, это вопрос очень такой философский. Я думаю, что почему Бог должен хотеть, чтобы человек не стал успешным?
1: Ну, например, хорошо, не так категорично.

0: лично не сейчас, например.
1: Я думаю, во многом мы сами решаем свою судьбу. Мы сами вот, ну, делаем выбор и относительно успешности тоже. То есть, ну, о каком успехе мы сейчас говорим? Вот тоже о каком-то там успехе в жизни финансовом, там, то, что в обществе принято считать успехом. Вот. Иосиф стал успешным в обстоятельствах, которые не принято считать успехом было в том обществе, да, вот. Но бывают обстоятельства, которые от нас не зависят. Иногда мы можем родиться в тот период истории, в контексте каких-то событий, ну, где просто невозможно развить какие-то определенные навыки, может быть, невозможно получить какое-то образование и так далее. То есть, но все равно мы можем с точки зрения истории Иосифа, успех — это мировоззрение слуги, да? Мировоззрение, когда ты все, что ты делаешь это, потому что это приносит пользу другим, пользу обществу. Такого успеха можно всегда в любых обстоятельствах добиться.
2: Спасибо большое. Есть ли еще вопросы из студии?
3: У меня есть вопрос. То есть мы делаем такой небольшой вывод, что у Иосифа была завышенная самооценка. Отчасти, возможно, потому что он все-таки... Ну, я в этом уверена для себя, не знаю, как остальные решат. А какая должна быть самооценка умеренная у человека, который пытается чего-то достичь? То есть она не должна, наверное, быть такой заниженной. То есть все-таки если бы, ну, Иосиф был как все, он бы вряд ли бы смог выполнить ту миссию, которая ему была предназначена. И какая в итоге должна вот эта быть золотая середина, чтобы она не была супер возвышена и не была занижена?
1: Я думаю, что у Иосифа был какой-то внутренний стержень, очень серьезный внутренний стержень. Он и проявился в обстоятельствах, когда он оказался в рабстве, оказался в Египте, в доме Потифара, и будет проявляться в дальнейших обстоятельствах, о которых мы чуть позже с вами поговорим. И, возможно, та самооценка была она завышенная или заниженная у него. Да? Это как раз было тем элементом его незрелости. Он был незрелым человеком. Я бы не связывал его поведение с самооценкой. Ну, напрямую. Может быть, конечно, и с самооценкой, но он был незрел. Но, тем не менее, вот этот стержень у нем был. Поэтому говорить о какой... Конечно, такая как бы золотая середина, здравая самооценка. Самооценка, когда ты себя не уничижаешь и не возвышаешь, а относишься к себе так, как Бог к тебе относится, да? Ну, это, конечно, хорошо. Золотая середина всегда хорошо, но не всегда это возможно. Потому что мы родом из семей, где, как и у Иосифа было.
2: Спасибо большое, Дмитрий, спасибо за эту тему. Это были все вопросы к этому времени.
1: Спасибо.

0: TBN из студии А, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях джазовая группа New Vision, президент Ansel Records Скотт Блэквелл, записывающая артистка Ansel Gina, Private Boys и Limit X. А сейчас оторвемся с Леоном Патилом. Слава Господу! Снова мы славим Господа, того, у кого есть все ответы на все вопросы жизни, на все то, что вы ищете в своей жизни. И церковь сегодня на марше. Тело Христово больше не в нерешительности. Мы агрессивно берем то, что Господь хочет от нас. Сегодняшние гости нашей программы готовы доказать это. А сейчас эта песня посвящается вам. Слушайте.
1: Christian soldiers cross the land. We're joining together, hand in hand. Full of power, full of grace. We're here to save.

Это наше свидетельство. Писание говорит, что мы победим сатану кровью Агнца и словом нашего свидетельства. Вы должны написать мне, я бы хотел прочитать некоторые из ваших писем здесь, на передаче, чтобы многие могли стать спасенными, услышав ваше свидетельство. И тогда сатана уступит место Господу Иисусу Христу. У нас сегодня много групп. Я говорю вам, мы будем сегодня славить Господа. Церковь действительно на марше. Я хочу, чтобы вы встретились с моим первым гостем. Он как будто бы стоит над всеми этими группами, он ими руководит. Поприветствуйте Скотт Блэквелл. Скотт Блэквелл. Как у тебя дела? Господь действительно дал тебе ответственность, да? Все эти группы... Они уже были у меня в программе, так что я хочу тебе сказать, каждый раз, когда они выступают, мы получаем письма, в которых говорится, что мы хотим, чтобы они снова вернулись. И поэтому вы здесь, все три группы. Да. Бог благословил нас людьми, которые действительно Его любят. Странным образом. У тебя есть название новое для этого евангельского стиля. Да, прежде всего, это Ansel Records. И если посмотреть словарь Ansel, значит «воодушевлять». Я не знаю, что может больше воодушевить души, чем Иисус. И я благодарен своей жене за то, что она придумала это название. Она сегодня не здесь. Она готовится к завтрашней свадьбе. Ее подруга выходит замуж, так что... Да, она бегает повсюду, ничего не делает, да? Я шучу. Да, у нас освященное танцевальное название. Танцевальная музыка — это как будто последняя граница христианской музыки. Эта область музыки еще не до конца открыта для христиан. Это замечательная область, что мы можем танцевать. Конечно, это индивидуальный вопрос. Наша цель — не заставлять церковь верить точно так же, как и мы. Но мы обеспечиваем музыкой, которую слушают подростки и молодые люди. И чем ближе мы к концу века, и мы довольно близко, я чувствую, что... Нужно больше делать, чтобы привлечь больше людей. И мы распространяем нашу музыку, как только можем. Я вот что тебе скажу. Мой первый альбом назывался «Станцуй еще один танец». И все просто радовались, знаешь. Знаешь, у меня есть небольшая история. Когда я был простым парнем в Нью-Йорке, где-то 7 или 8 лет назад, я зашел в христианский магазин. Я зашел в магазин и, просматривая альбом, я натолкнулся на один из твоих. И на нем было написано «Иисус и гром». И я смог найти только этот альбом. И с задней стороны на нем были нарисованы барабаны и клавишные инструменты. И я купил этот альбом. И я исполнял это в Палладиуме. Да, в Нью-Йорке в 5 или 6 часов утра, когда вечера, когда все успокаивались. Это было утром, кстати, да. Я играл эту пластинку. Да, это здорово, этим мы связаны. Да, фактически я пытался достать один из твоих концертов, но я не мог их найти. Здорово. Мы хотим пригласить твою первую артистку. Это Джина Фолио, ей 18 лет, и она из Южной Калифорнии. И когда я впервые ее услышал, я просто воскликнул: здорово, Бог сделал так, что мы стали с ней записываться. И она пела в Nitro Praise. Это запись восхваления, которую мы сделали 6 месяцев назад. Это современный... песни танцевального стиля, поп-музыка. Итак, Джина!

0: Don't let it pass you by.
1: All right, go ahead. All right, Gina.
2: Хорошо, я в первый раз увидел их в живой записи. Да, мы только прошлым вечером заменили несколько вокалов, это хорошо. Здорово, что вы стараетесь сделать все безукоризненно, ребята. Требуется очень много работы, чтобы все это отрегулировать, конечно. Многие просто приносят свои записи и говорят, я здесь вот для Господа только делаю. Но вы стремитесь к некоторым вещам, которые очень хорошего качества, и это здорово. Мы особенно благословлены с Gina и Limit X и Private Boys. Все эти три группы, они как раз здесь сегодня, все они из Южной Калифорнии. И мы не соперники, у нас нет конкуренции, мы не соревнуемся за то, чтобы продать больше записей. Мы просто выступаем перед молодежью и пытаемся самым лучшим образом показать качественную музыку. Да, Private Boys выступают следующими. Да, опять-таки, когда-то я ходил в диско-клуб Flipside, христианский танцевальный клуб. И в пятницу вечером я увидел этих ребят. И я просто сказал, здорово, потому что Бог соединил все эти группы. Потому что это не моя заслуга, это только Он. И эти ребята веселые, задорные, сильные. И недавно, несколько недель назад, мы выступали в церкви. И это прекрасно. Итак, Private Boys. Out of the

0: Jesus Christ the Son, you don't go to work.
1: Я устаю только от того, что смотрю на них. Я говорю тебе, старина, это круто. Таким образом, мы получаем послание тоже. Это то, что нам надо делать. Нам нужно работать, старина. Я живу здесь, в Лос-Анджелесе, но время от времени я чувствую, что мне хотелось бы жить где-то вблизи небольших домов по приемных, по принятию детей, и купить небольшую ферму и успокоиться, знаешь. Но Господь говорит, что мы успокоимся, когда умрем. Но сейчас у нас должно быть время работать, так что иногда, знаешь, я очень устаю и так далее. Но Господь продолжает присылать таких ребят, как Private Boys. И мы принимаемся за работу. У нас еще одна группа. Она из Уганды, из Восточной Африки. Да, эта программа, эта группа была у нас на программе раньше, это называется Limit X. И благодаря Господу мы... Знаешь, мы были в 12 дюймах от записи, которую они выпустили в Англии где-то 2 года назад. А мой друг, который сейчас работает на нас, прислал эту запись нам из Англии на 12-дюймовом диске. И он сказал нам, нам нужно проверить этих ребят, кто они такие. И сейчас группа Limit X. Мы все из Африки, но мы славим Господа в Америке. Аминь. И вот как мы это делаем.
2: Malebongwe. Ikamalai kosi malebongwe.

Спасибо тебе большое, Скотт, за то, что ты пришел сюда и привел с собой такие группы. И Господь говорит: «Придите ко мне все те, которые тяжело трудятся, и я дам вам покой». Он говорит: «Отдайте мне свое бремя и возьмите мое». Представьте себе сильного, опытного вола, и вола послабее. Впрягайтесь вместе с ним, не пытайтесь делать это сами по себе. Присоединяйтесь к Царю Царей и Господу Господь. Благословит вас Господь. До следующей встречи.

Speed!

Дамы и господа, на днях я видел письмо, которое написал молодой человек перед тем, как застрелить себя. И он сказал: «Я не хочу больше быть бесчувственным, опустошенным, одиноким, разочарованным и печальным». И он подставил пистолет к своей голове и в возрасте 17 лет вышибил себе мозги пулями. Брэд Тоттл, подойди сюда. Друг, ты чувствуешь? Что ты чувствуешь, когда ты видишь вытекающую кровь из головы парня? Прежде чем Брэд Тоттл стал христианином, 4 или 5 лет назад он работал в больнице, в скорой помощи. Однажды ночью он увидел страшную картину. И, дамы и господа, и то, о чем он расскажет, случается 20, 30, 40 раз в день в Америке. Послушайте. Однажды я работал в третью смену в скорой помощи, и примерно в 2 часа ночи нам позвонили и сообщили, что скоро доставят 12-летнего мальчика, который только что застрелил себя в голову. Они доставляли его для того, чтобы реанимировать его. Через 10 минут раскрылись двери неотложной комнаты, и они переложили парня на коляску, отвезли его в неотложную комнату, переложили его на стол. И 12-летний мальчик лежал с полотенцем вокруг его головы. Оно было полностью пропитано кровью. Когда убрали с головы полотенце, я скажу, я посмотрел его лицо, и мне было трудно поверить, что там действительно была рана от пули, которую он сам себе всадил. Они положили его на стол в неотложной комнате. Я был там, я стоял рядом с ним и наблюдал, как врачи принялись делать этому молодому парнишке массаж сердца. Врачи вливали лекарства в его тело и кровь. Я видел, как трудились над ним медсестры. Я видел, как все усердно трудились над ним, чтобы сохранить ему жизнь. И эти ребята, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 лет, они еще и не начали жить. Еще многое можно успеть. И они трудились над ним 3 часа, над 12-летним мальчиком. Я никогда не видел, чтобы они так долго работали над кем-то. Через 3 часа этот молодой человек умер. И мне нужно было прикрепить ярлык его большому пальцу, написать его имя и завернуть его тело в одну из этих саванов. И мне нужно было переложить его на другую тележку, отвезти его в коридор больницы. Мне нужно было войти в лифт и отправиться в подвальное помещение больницы с телом 12-летнего мальчика, который был мертв лишь потому, что он выстрелил себе в голову, потому что его потрясла жизнь. У него не было надежды, потому что ему не хотелось жить. Двери лифта открылись в подвальном этаже, и мне нужно было вести его через коридор. И мой разум постоянно задавал вопрос: «Почему? Почему?» Я подошел к двери. На ней было написано «Морг». Я взял ключи, чтобы открыть дверь, и я толкнул каталку с ним вовнутрь. И когда заходишь в морг, там так жутко и холодно. Я вошел туда, двери закрылись, и я подошел к морозильнику высотой 2 метра и шириной более 1,5 метра. Я взял ручку, и ручка холодильника была холодной. Я потянул ее, я открыл ее. Я взял тележку с телом 12-летнего мальчика, который только что выстрелил себе в голову, и я втолкнул ее в огромный холодильник. И я вышел оттуда. Я закрыл двери холодильника. И после того, покинув морг, я шел по коридору, и я начал размышлять. Ведь не должно быть так. Молодые люди не должны сами лишать себя жизни. И для этого я здесь сегодня. Потому что я гарантирую, что если хоть один человек в этой школе, который подумал: «Моя жизнь не стоит этого, я хочу умереть. Я хочу умереть». Я хочу, чтобы эта стена из бетона символизировала самоубийство. И пусть эта кипа будет пристрастием к порнографии, к никотину, пристрастием к алкоголю. Зачем вы позволите этим химикатам, извращениям руководить и править вами и разрушить вашу жизнь?

Кто может остановить эту боль? Недавно я был в школе, и ко мне подошла девушка и сказала: «Посмотрите, Джон Джейкобс». Она подняла рукава и показала мне самое омерзительное зрелище, которое я когда-либо видел. Ее руки выглядели, как будто они были изрезаны бритвой. Я спросил, что случилось? И она ответила: «Мне было так больно, что я порезала себя. Я пыталась убить». Она взяла огромную бритву и пыталась порезать все свое тело. Не удивляйтесь, в этом месяце я получил 5 писем от ребят, которые пытались порезать себя бритвой. Вы знаете, что они говорят? Кто может остановить боль? Вы слушаете меня? Вы знаете, что мы живем в болезненном обществе? Эти ребята проходят через большую боль. Мне кажется, что все ребята в команде прошли через боль в сердце, или это от наркотиков, алкоголя, одиночества, или еще чего-то, разочарования, депрессии. Я знаю, что многие ребята сейчас смотрят эту запись и размышляют, и они думают: «Моей жизни стоит продолжения». Мы сталкиваемся с сообщениями о самоубийстве практически во всех школах, куда бы мы ни приходили. Молодой человек подойдет к записке о самоубийстве, я даст ее нам. «Я собрался покончить с собой вчера вечером, но из-за того, что вы пришли и сказали мне, что я чего-то

стою. Я не собираюсь этого делать. Не будьте в шоке. 50 миллионов семей ежегодно причиняют вред и наносят раны друг другу. Кто может остановить боль? Давайте будем откровенны. Вы слушаете меня? 7 миллионов детей бросили школы в возрасте от 10 до 15 лет. Вы знаете, что они говорят? Кто может остановить боль? Я каждый день бываю в школах. Почему вы думаете, они себя убивают? Боль настолько сильна. Кто из вас знает, что сегодня в обществе мы живем, которое заставляет вас соревноваться? Конкуренция. Со времен рождения ребенка все пытаются посмотреть, кто же красивый. Вы знаете, в старших классах, если вы покажете лучший результат на городском экзамене, вы лучше. И если у ваших родителей есть деньги, то они богаты и знамениты, и вы лучше, чем кто-то другой. Если вы в спорте лучше, то вы лучше. Вы знаете, что соревнования, конкуренция порождает боль. Наше общество говорит, если вы будете богаты и будете иметь деньги, то вы будете счастливы. Но почему же так много несчастных среди богатых людей? Они говорят сами себе, я богат, но я несчастен. Кто может остановить эту боль? Вы знаете, что более 90% спортсменов разводятся, как только они выходят на пенсию. Знаете, 90% спортсменов разводятся после выхода на пенсию. Знаете почему? Слава — это не все. Кто-то сегодня спросит, кто может остановить эту боль?

Вы понимаете, что каждый человек в этой комнате, кто здесь сегодня находится, спросил, кто может остановить эту боль? Кто может остановить эту боль? Вы знаете, что разрушаются браки. Вы знаете, что люди не созданы для развода. Люди созданы для брака. Ведь люди говорят, «Боже мой, кто же может остановить эту боль?» Я посмотрел в глаза молодому человеку. Его только что оставила жена. Он совершил попытку самоубийства. Он сказал, «Я не могу жить!» Он говорит, «Боже мой, Джон Джейкобс, кто может остановить эту боль?» Дьявол вложил дух самоубийства, дух извращения уже давно в этот мир. И мы не нуждаемся в очередном семинаре или собрании. Что нам нужно сделать, это начать войну, чтобы совершить суд над дьяволом, чтобы он не смог украсть это поколение. Это не поколение потерянных, это поколение восставших. И я заявляю это во имя Иисуса. Когда я сломаю эти биты, я хочу, чтобы вы поверили, что вы не уйдете отсюда такими же, как и пришли. Что Бог сделает что-то в вашей жизни, и что ваша вера будет выше, ваши отношения с Богом будут прочнее. Когда я буду отдавать все свои силы, я хочу, чтобы вы поверили, что Бог тронет сегодня вашу жизнь. И когда вы отсюда уйдете, вы уже никогда не будете прежними. Ваша жизнь изменится к лучшему. Довольно часто у молодых людей бывает представление о христианстве как о религии, которая совершенно нерадостная. Я не могу этого сделать, я не могу это сделать. Вот так они чувствуют. Я не,

хочу этой религии. Но мы для этого здесь и делаем это все. Это почти как мой отец за меня, и никто другой не может быть против меня. Понимаете, во всем, что я делаю. Он воодушевляет меня в моих отношениях. Моя любовь к Господу растет, и она переполняется. И поэтому сейчас я действительно знаю, что такое жизнь. Я знаю, что делает меня счастливым. Это не религия. И не мир делает меня счастливым. Это истинный Христос. Я двигаюсь вперед и никогда назад. Я употреблял наркотики, алкоголь, профессиональный спортсмен, карьера профессионального футболиста мне не помогла. И мы находимся здесь в Орландо для только для одной цели, чтобы повлиять на этот город. Повлиять на этот город, когда мы покинем его, чтобы посеянные семена здесь проросли. В Библии сказано, чтобы мы не стыдились Евангелия Иисуса Христа. Я хочу встать перед вами в Орландо и перед телеаудиторией. Те из вас, кто находится у себя дома, я хочу исповедать, что Иисус Христос есть Господь моей жизни. Но знаете что? Не всегда было так. Как и многие среди вас, которые сегодня пока не знают Иисуса, 23 года я жил вдали от Бога. Как уже сказал Джон, мой отец покинул меня, когда мне было 6 месяцев. Мой отчим издевался надо мной, пока мне не исполнилось 13 лет. Потом мои родители развелись. И знаете, я видел, что причинил дьявол семьям, и мне это противно. Но во имя Иисуса это должно прекратиться. Я пытался заполнить пустоту в своем сердце. У меня не было отца. Я рос без отца, а тот, который был рядом, я о нем говорил, почему он ко мне так относится. Я всегда искал отца. Я много занимался спортом, и каждый сезон у меня был новый тренер, который становился словно отцом. Я искал в нем поддержки и руководства, воодушевления. Но когда сезон заканчивался, он не возвращался вместе со мной домой. Мне приходилось идти к своей семье, моя семья тогда уже была разрушена. Поэтому я и начал употреблять наркотики еще в 9 классе. Однажды я подумал, я просто немного выпью первый раз, ничего страшного. Мои друзья это же делают, я хочу быть принятым ими. Но первый раз приводит ко второму, и второй приводит к 10-му. А 10-й раз уже входит в привычку, от которой я долго не мог отвыкнуть. Я делал то же самое с марихуаной и с кокаином. Около 3 недель назад в Далласе, Техасе, я увидел наклейку на автомашине. Там было сказано «В поисках вечного алкоголя». Вот что мы ищем. Мы ищем что-то, что будет долго, а не просто несколько часов. То, что будет продолжаться вечно.

Сегодня мы задаем вам вопрос. Для кого вы живете? Когда вы встаете утром, кому вы отдаете и посвящаете свой день? Посвящаете ли вы свой день Господу в молитву? В молитве? Господь, который умер на кресте ради вас? Или вы встаете в вашем энергичном деловом дне и вы проживаете его без единой мысли об Иисусе, без единой мысли о том, что Он умер ради вас на кресте? Сегодня многие из вас должны принять решение. И сегодня мы просим вас задуматься о том, кто отдал свою жизнь ради вас. Задумайтесь об Иисусе и о ваших с Ним отношениях. Все, кто здесь

здесь находится и слышит меня, повторите эту молитву за мной. Повторите эту молитву и примите Иисуса и спасение. Скажите: «Иисус, стань чемпионом моей жизни». Вы не будете прежними, если вы будете иначе относиться к своей жизни. И вы увидите перемены в своей жизни. Вы встретите лучшего друга, который никогда вас не предаст. Вы встретите учителя, которого нет в школе. Все повторите за мной. Все скажите: «Господь, Ты мне нужен. Я не могу это сделать без Тебя. Прости мне все мои неудачи и ошибки. Я исповедую мои грехи. Я знаю, что Ты не позволишь мне проиграть, но Ты поможешь мне победить. И сегодня я выбираю победу. И я исповедую своими устами. И я верю своим сердцем, что Иисус Христос есть Господь. Иисус, стань чемпионом в моей жизни. Иисус, сделай меня чемпионом. Я заявляю это новое время. Это вечер нового начала. Царство Бога, войди в мою жизнь. И пусть воля Бога будет в моей жизни. Иисус, стань Господом в моей жизни. Во имя Иисуса я никогда не буду прежним. Господь Бог, прикоснись рукой к моей жизни. Этот мир не мой источник. Бог является моим источником. И если Бог за меня, да кто же может быть против меня? Если Бог мне помогает, кто же может меня остановить? И с сегодняшнего дня я принадлежу Богу. Я чемпион. Во имя Иисуса. Аминь. Лого силовой команды, возможно, видели картинку моряков, несущих флаг на холм. Вы видели это изображение? Есть картина силовой команды, несущей крест на холм, где говорится: самоубийство, извращение, оккульт, насилие, убийство. И мы говорим: вторжение. Мы хотим, чтобы вы вошли в будущее вместе с нами. Я имею в виду, что мы не можем это сделать без вашей помощи. Я что-то узнал, знаете, мы не будем сидеть сложа руки и наслаждаться устроительством приятных встреч в церквях по всей Америке. Несмотря на мою любовь к церквям и несмотря на то, что мы должны ходить в церковь, но мы должны вторгаться на территорию дьявола. Мы должны входить в противостояние с ним. Вы что думаете, что я позволю только группам тяжелого рока входить в определенные противостояния? Ни за что. Бог дал нам инструмент. Я хочу вам сказать, что недавно один из владельцев большой компании тяжелого рока, он сказал мне: «Джон Джейкобс и силовая команда». Он сказал: «Я поверить в это не могу. У них есть потенциал обогнать все эти группы». И, дамы и господа, он сказал: «Я никогда в жизни не чувствовал себя ближе к Богу». И он сказал: «Спасибо вам. Спасибо, что вы смотрели. Благословит вас Бог».

Настоящее посвящение — это когда вы остаетесь верны Иисусу, даже когда это становится скучно. Вы заставляете себя быть возгретыми даже в холодной атмосфере. Потому что если у вас нет серьезного настроя, то вы не сможете называться настоящими искателями Бога.

Евангелии от Марка во второй главе говорится о том, что Иисус не был в Капернауме несколько дней. И затем, когда Он вернулся, слух об этом быстро разнесся, и слышно стало, что Он в доме. Я с большим воодушевлением читал о такой реакции горожан. Его не было какое-то время, и затем, когда Он вернулся в городе, начался праздник. Я верю, что люди радовались Его присутствию потому, что когда Его не было, люди ожидали Его присутствия.

Другими словами, когда конференция закончится и вы вернетесь домой, вам все равно нужно ожидать великого Божьего присутствия, Божьего движения, даже если вы не услышите колокольчиков и дудочек, которые вы слышали на этой неделе. Самое трудное, что вам предстоит дома, это в буквальном смысле заставить себя быть возгретым внутри, в этом светском обществе. Конференция RAMP может быть лучшим, что было в вашей жизни, но она может быть наихудшим, что было в вашей жизни, если ваше служение Иисусу будет целиком зависеть от всего того, что есть здесь. Когда вы вернетесь домой, заставляйте себя слушать музыку поклонения, заставляйте себя быть возгретым в холодной атмосфере. Вернувшись домой, вы можете встретить религиозных людей, которые будут не рады тому, что вы восхищены Иисусом. Служения в вашей церкви могут быть скучными, поклонение может быть не таким, как здесь, но вы должны поддерживать внутренний огонь, даже когда внешне все не так здорово, как было здесь. В вашей церкви не будет Перри, который возлагал на всех руки. Танцевальная группа «Избранные» тоже не поедет в ваш город. Поэтому заставляйте себя хранить этот огонь. Я знаю, что это самое трудное. Настоящее посвящение — это когда вы остаетесь верны Иисусу, даже когда это становится скучно. Это когда вы просыпаетесь, молитесь целый час, но ничего не чувствуете. Но на следующее утро вы снова просыпаетесь и молитесь целый час. Вы продолжаете молиться даже тогда, когда нет никакого восторга и воодушевления, какие бы ни были конференции. Потому что если у нас здесь нет такого серьезного настроения, то мы не можем называться настоящими искателями Бога. Библия говорит, что слух о возвращении Иисуса разнесся очень быстро, и дом, где он остановился, наполнился людьми до отказа. И вот четверо друзей принесли парализованного человека, но, подойдя к двери, они не смогли пройти внутрь сквозь толпу людей. Когда я читаю эту историю, я всегда возмущаюсь тем, что люди даже не подумали о том, что нужно дать пройти этим друзьям. Они не озаботились тем, чтобы помочь этим людям. Они совершенно не были обеспокоены тем, чтобы пропустить этих людей, которые пробирались не просто так. И далее мы читаем, что в доме было много книжников и фарисеев. Дом был наполнен людьми, настолько ослепленными собственной религией, что они даже и не подумали дать дорогу настоящим искателям Божьего присутствия, людям, которые в данный момент наиболее всего нуждались в Боге. Я хочу, чтобы сегодня вы запомнили одну очень важную вещь. Когда вы вернетесь к себе домой, и множество религиозных людей закроют вам дверь к Иисусу, у вас будет два варианта действий. Вы либо остановитесь и уйдете, либо найдете другой вход в дом. Четверо друзей забрались на крышу, разобрали эту крышу и спустили больного вниз через крышу. И затем они получили то, что им было нужно. Вернувшись домой, вам, возможно, придется искать другой вход. Вашему пастору может не понравиться, что вы громко воздаете хвалу в церкви. И вам придется либо сдаться, либо искать другую дверь. Я помню, как я был крещен Святым Духом. Я постоянно молился на иных языках, и вот я пришел в свою церковь. А там мне сказали, что это не Святой Дух, а дьявольский. Там мне сказали, что я одержим демонами, и мне срочно нужна госпитализация. А родители думали, что я просто сошел с ума. Друзья в школе больше не хотели со мной дружить. Товарищи из баскетбольной команды больше не хотели иметь со мной никаких дел. У меня было два варианта — либо все бросить, либо найти другую дверь. И если я не могу делать это в церкви, то я буду молиться у себя в доме, в машине, я буду молиться в лесу. Я могу делать это один, в тайне. Кому-то из вас придется искать другой вход, потому что найдутся те, кому не понравятся перемены, произошедшие в вас. Также, если вам постоянно будут нужны костыли, такие как большие конференции, громкая музыка и хороший проповедник, то это значит, что вы даже

близко они подошли к вере. Ваша вера должна основываться не на конференциях, а на том, что Иисус Христос из Назарета коснулся вас. Конференции проходят, но нельзя переставать поиски Бога. Поэтому вам нужно определиться еще до того, как вы будете поставлены перед выбором. Когда вы вернетесь домой, вы можете столкнуться с тем, что ваши друзья отвернутся от вас. Знаете, как вместо друзей получить врагов? Нужно просто загореться любовью к Богу. И они станут врагами. Я возвращаюсь к той истории. Люди не хотели давать им дорогу к Иисусу. Иногда, когда люди не освобождают место, вы сами должны найти какой-то путь. Я часто прошу, чтобы люди рассказали мне о своих молодежных ячейках. И они рассказывают. Я привез своих ребят на конференцию, Бог коснулся их, они зажглись всю дорогу домой, они молились и постились, потому что тратили все свои деньги на книги. Но все же, когда они заходили в автобус, многие люди падали от Божьего помазания. Бог двигался, и это было чудесно. Но когда они в воскресенье пошли в церковь, пастор с диаконом запретили им там молиться. Именно так. И когда вся молодежная ячейка ушла из церкви, это была катастрофа. Послушайте, это несерьезно. Если вы по-настоящему зажглись до костей, то никто не сможет отговорить вас. Никто. Я ищу в этом зале именно таких людей, кто получил не просто легкое эмоциональное прикосновение, а кто получил огонь Божий в своем сердце и в свои кости. И совершенно неважно, поддерживают вас или нет, вы будете служить Иисусу. Рады вам будут или не рады, вы все равно будете служить Иисусу. Никто не сможет погасить этот огонь. Легкое эмоциональное прикосновение можно легко вышибить, но если он коснулся ваших костей, никто не сможет выключить это. Когда вы вернетесь домой, вам нужно будет делать только одну вещь. Вам нужно постоянно подбрасывать дрова, чтобы огонь не погас, подбрасывать дрова. Хождение с Богом — это совсем не сложно. Нужно просто каждый день подключаться к этому огню, подключаться к тому, что Бог сделал для вас. Даже если Бог дал вам мечту сегодня утром, подключайтесь к ней каждый день. И даже если все, кто с вами был на этой конференции, затем сойдут с пути, не поддавайтесь их примеру, оставайтесь верны. Если все бросят это дело, вам нужно следить за огнем. Делать это гораздо сложнее, чем просто говорить об этом. Если уже не будет так весело, как было, если все друзья отпадут, что вы будете делать тогда? Как вы тогда отреагируете? На конференции все замечательно. Все друг друга любят и все плачут. Но что вы будете делать, если потом все ваши друзья отпадут? Как вы на это отреагируете? Вы тоже упадете вместе с другими или все-таки вы немножко поборетесь? Я вам гарантирую, Иисус сотрясет все, что может быть сотрясено, чтобы то, что не пошатнется, осталось. Я научился тому, что если в нашей жизни кто-то сотрясается и отпадает, значит, нам не нужно для нашей судьбы, чтобы этот человек шел с нами дальше по жизни. Господь убирает только те вещи, которые вам не будут нужны. Итак, я рассказываю историю дальше. Четверо друзей каким-то образом забрались на крышу, и они затащили туда своего парализованного друга. И когда его опустили к ногам Иисуса, он исцелился. Интересен факт, что когда Иисус увидел этого паралитика, он даже не упомянул о его болезни. Он сказал: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». То есть, другими словами, еще до того, как я дам тебе то, о чем ты просишь, я хочу исправить твои отношения со мной. Иисус сказал: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». И сразу же религиозные люди начали думать: «Он богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Тогда Иисус повернулся и сказал: «Я докажу вам, что имею право прощать грехи». И он сказал паралитику: «Встань и иди». И затем он спросил, что легче, сказать ли расслабленному «прощаются тебе грехи» или сказать «встань

«Возьми свою постель и ходи». Этим исцелением он доказал свою власть прощать грехи. Так вот, если вы начнете ходить с Господом так, как никогда ранее, это докажет реальность того, что Бог действительно произвел в вас чудесную работу. И вам не обязательно ждать следующей конференции, чтобы воздать Иисусу хвалу. Вы можете сделать это у себя дома, в комнате, без этой толпы. И прямо сейчас вы можете это сделать. Ведь наша цель не собрать толпу, а заразить любовью к Иисусу. С нами и без нас. Вы можете говорить людям, что Бог коснулся вас и сделал с вами чудесные вещи. И люди смотрят все-таки не на слова, а на ваше хождение с Богом, которое изменилось. Потому что свидетельство не так сильно, когда кто-то рассказывает о нем. Свидетельство гораздо сильнее, когда вы видите перемены в жизни этого человека и видите их невооруженным глазом. В книге «Деяний» есть история, как один человек, хромой с рождения, сидел у красных ворот храма. Мимо проходили апостолы Иоанн и Петр, и он попросил у них милостыню. Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени, и, вскочив, встал и ходил, и вошел с ними в храм, ходя и скача и хваля Бога. А вы знаете, этому человеку было 40 лет, и он ходил хромым с рождения. Когда я размышляю об этом случае, то я думаю, каким образом человек, который вообще мог ходить еле-еле, он не просто начал делать маленькие шажки, а начал бегать и прыгать. И у меня, для сравнения, есть две маленькие дочки. Они родились абсолютно здоровыми. И они долго учились ходить, потому что они не умели этого делать. Это каким же сильным было это Божье прикосновение, что тот человек пропустил процесс обучения и сразу же пошел, побежал. Ему не пришлось учиться несколько месяцев, чтобы научиться держаться на ногах. И я верю, что если вы позволите Богу глубоко коснуться вас, то вы тоже мгновенно сможете стать такими, какими Бог хочет видеть вас. Тот человек, он никогда не ходил, но благодаря одному прикосновению он начал ходить так, словно он всю жизнь был здоров, и никогда не было с ним этой проблемы. И я верю, что Бог настолько сильно коснулся вас, что когда вы вернетесь домой, вам не придется иметь дело с постоянными падениями и спотыканиями, с которыми вы сталкивались многие-многие годы. Я верю, что одно это прикосновение поможет вам ходить так, словно вы были здоровы всю жизнь. Я верю, что Бог ускорит ваше обучение. Аллилуйя! И напоследок, я хочу рассказать еще одну историю исцеления из 8 главы Евангелия от Матфея. К Иисусу подошел прокаженный и сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить?» Господь сказал ему: «Хочу, очистись». Мгновенно прокаженный очистился, и Иисус сказал: «Теперь пойди, покажи себя священнику». Я думал о том, почему он сказал пойти показаться священнику, ведь обычно священник осматривал человека, чтобы подтвердить, что он прокаженный и не может жить в общем стане. И вот Иисус очищает прокаженного и говорит: «Иди, покажись тому, кто объявил тебя нечистым, чтобы он увидел, что я сделал для тебя». Подобно ему, когда вы вернетесь домой, вы встретите каких-то людей, которые знали вас как нечистого. И эти люди увидят, что вы стали чистым. Люди, которые знали вас в прошлом, начнут называть вас чистым. И все это благодаря тому, что Иисус коснулся вас и очистил вас на этой конференции. Кто из вас верит, что Бог изменит мнение тех людей, которые знали вас как нечистого? Потому что они увидят, что вы очистились.

благотворящий бедному, дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Евангелие повествует о том, что когда на земле родился Иисус Христос, почтить его, как родившегося царя, пришли с востока три волхва. Они принесли дары – золото, ладан и смирну. В Библии не указаны их имена, но есть предание, которое говорит о том, что их звали Каспар, Мельхиор и Бальтазар. Написано, что они увидели на небе звезду, появление которой возвещало о рождении великого царя. Но кроме повествований об этих трех мудрецах, есть легенды, и не одна, о том, что якобы был еще четвертый волхв. И в одном из повествований его зовут Артабан. Артабан. И вот легенда повествует о том, что Артабан был человеком богобоязненным и не мог не поклониться великому царю. Он мечтал увидеть его лик. И вот он договорился встретиться с другими волхвами, чтобы вместе с ними отправиться в далекий путь. А дело в том, что в те времена путешествия были опасными, и лучше было бы все-таки ехать вместе. И вот, договорившись о месте встречи, Артабан продал свое имение и на вырученные деньги купил три драгоценных камня – сапфир, рубин и жемчужину. Громадной цены были эти камни. Итак, взяв их с собой, он отправился на место встречи, чтобы поехать туда, куда указывала звезда на небе. Ехать до места встречи было несколько дней, и вот, когда осталось проехать несколько верст, его конь вдруг встал, как вкопанный. Не поняв, в чем дело, мудрец слез с коня и увидел, что под его ногами лежит

полуживой человек. Несчастный оказался больным евреем, которого свалила лихорадка. Артабан не мог ехать один, не мог оставить больного, это не позволяло ему его совесть. И он уделил больному довольно много времени, чтобы его исцелить. Наконец еврей встал на ноги. «Кто ты?» – молвил он. «За кого я и моя семья будем благодарить Бога до конца наших дней? Куда ты направляешься? И отчего лицо твое так печально? Какое горе смущает тебя?» Артабан с грустью поведал, кто он, куда и едет. И, наверное, что говорит, теперь уж опоздал, и не получится ему увидеть великого царя. «Не грусти, благодетель, — сказал еврей. В священных книгах написано, что обещанный царь должен родиться в иудейском городе Вифлееме. Поезжай туда, и если Мессия родился, ты найдешь его там». О том, чтобы одному человеку ехать через пустыню, не могло быть и речи. Пришлось продать сапфир, чтобы снарядить караван верблюдов, нанять проводников. Но мудрец не унывал. Он ведь знал, что у него есть еще рубин и жемчужина. Да, когда Артабан пришел в Вифлеем, он узнал о том, что его друзья давным-давно уже были здесь и уже ушли. Мудрец не знал, где искать царя, как вдруг на улице он увидел, как воины убивали детей. Один воин отнимал у матери ребенка, чтобы убить его. Мать кричала, стараясь вырвать дитя из рук солдата, неистово звала на помощь. Ну, недолго думая, Артабан показал солдату рубин, обещая отдать его за женщину и ее ребенка. Солдат взял камень, отпустил женщину и ее сына. Благодарная мать! Не знала, как благодарить мудреца. Она рассказала, что воины искали как раз вот того маленького царя, к которому шел Артабан, и что его мать с мужем и сыном убежали в Египет. Так отправился мудрец искать царя в Египет. Искал он его 30 лет. Через 30 лет оказался он в Иерусалиме и увидел толпу людей, которая куда-то двигалась. И узнал, что люди спешат на Голгофу. Там сегодня распинают великого царя, некоего Иисуса из Назарета, который исцелял людей и называл себя Сыном Божиим, царем иудейским. Артабан решил было, что опоздал, но вдруг подумал о том, что у него ведь есть еще жемчужина. Он может ведь эту жемчужину предложить как выкуп за царя, к которому Артабан так долго шел. Но по дороге он встретил воинов, которые вели женщину. И узнав, что ее отдают в рабство за неуплату долгов, он не выдержал и отдал последнюю жемчужину, решив, что недостоин он предстать пред царем, коли Бог посылает ему страдальцев на пути. Как только он отдал жемчужину, раздались гром, молнии, свет осветил его с неба, и волхв услышал с небес голос, который говорил слова благодарности. «То, что ты сделал ближним своим, ты сделал мне», – сказал Господь и забрал его в свое царство. Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Конечно, это легенда, но слова о том, что если мы что-то сделали своим ближним, то сделали Богу, они записаны в Священном Писании. Давайте прочтем это место. Это Матфея, 25 глава. Там написано: «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет

сядет на престоле славы своей, и соберутся пред ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую сторону, а козлов по левую. И тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Но когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, был болен, и в темнице, и не посетили меня. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Вот два вида людей. Чем они отличаются? Мы видим, жизнь одних была наполнена добрыми делами, а другие таких порывов не имели. Причем при первом прочтении создается впечатление, что если я не помогаю кому-то, то с Богом у меня общего ничего нет, и надо постараться затянуть поясок, поискать в себе силы и желания, чтобы стать меценатом, благотворителем, и, делая вот такие дела, я буду спасен. Причем, да, конечно, о делах Библии говорит много, они должны быть, но вот в чем дело. Апостол в своих посланиях говорит, что добрыми делами не спасется никто. Об этом написано в послании к Ефесянам во 2 главе. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Смотрите, что пишет Павел: делами не спастись. Так важны дела или нет? Давайте посмотрим на одно обстоятельство. Дело в том, что там же в Евангелии от Матфея описаны люди, которые в самом деле стремились делать дела. Ну, например, 7 глава. «Многие, написано, скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем мы бесов изгоняли? И не Твоим ли именем чудеса многие творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Здесь говорится о людях, которые, ну, как минимум, служители. Смотрите-ка, они даже творили чудеса, но нельзя сказать, что они ничего не делали. Им есть что сказать, и они это говорят. Смотрите, чудеса творили? Творили. Бесов изгоняли? Да. Пророчествовали? Что значит пророчествовали? Проповедовали от имени Бога. В чем же дело? Ну, давайте попробуем проанализировать, сравнить тех людей из притчи Христа и этих из 7 главы Матфея. Ну вот скажите, если вы что-то специально сделали для Бога, чтобы угодить Ему, вот будете ли вы об этом помнить? Я думаю, да. Ну хорошо, возьмем не Бога, а вашего начальника на работе. Вот вы захотели как-то отличиться и делаете что-то для того, чтобы ваш начальник на работе вас выделил и, наверное, прибавил вам жалование или повысил в должности. Вот будете вы помнить о ваших стараниях? Ну вот посмотрим, как вы будете себя вести, если в конце концов кто-то попробует вас дискредитировать
в глазах начальства и будет пытаться сказать о ваших недостатках и промахах. Я представляю, как вы скажете что-то вроде того: «Да что вы говорите? А вы пробовали то и другое, ну, скажем, не спать по ночам или торчать день и ночь за компьютером? Ну да, вы же знаете, чего стоили ваши старания». А теперь посмотрим на тех людей, которым Иисус говорит, что они что-то сделали для меньших его. Как там написано? «Тогда праведники скажут ему в ответ: Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили?» Смотрите, они не помнят. А почему? А не потому ли, что они делали это вовсе не для того, чтобы выслужиться перед Богом или спастись? Они все это делали потому, что не могли не делать в силу своих человеческих качеств. Вот как же так получилось, что они приобрели эти качества? Пожалуй, в процессе богопознания, в процессе того, как Бог меняет человека, и он становится другим, и приобретаются эти качества. Плод Духа Святого вырастает постепенно. Любовь, радость, мир, долготерпение. Тут важно поливать, культивировать. Посаженное в душе вот это семя, которое есть Слово Божие. И оно дает свои всходы, и человек постепенно меняется и приобретает какую-то новую сущность. Важно не стремление пытаться задобрить Бога, пытаясь делами как-то создать впечатление о себе. Важно стать новым творением, а дела, ну... Дела, они появятся как бы сами собой. Вот Павел-то и говорит, что делами не оправдается перед ним ни одна плоть. А интересно, что написано дальше. Это 10 стих. Буквально продолжение такое: «Ибо мы, его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам выполнять». Вот и все. Делами не спасаются, дела просто делают в силу человеческих качеств, которые должны быть. Надо не стремиться делами оправдаться, а познать Бога, и вот в этом процессе человек уподобляется своему предназначению от Бога. Ну, хотел ли мудрец из легенды задобрить Бога делами? Нет, отнюдь. Он желал увидеть царя и почтить его. Дела, они случились сами собой в силу его характера. Господь говорит: благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Ну, еще хочется сказать несколько слов о деньгах. Но ведь часто добрый поступок требует пожертвований в материальном смысле. Хотя далеко не всегда. Вопрос: деньги – это добро или зло? Ну, говорят, деньги – это зло. И шутят: ну как же зла-то не хватает? Или говорят: деньги не пахнут. Кто-то может упрекнуть за то, что мы живем только ради денег. А кто-то возразит и скажет: а что, я поработал, простите, теперь хочу получить. И он прав. Разговором о деньгах часто спекулируют. Я вспоминаю, когда увлекался театром, режиссер наш, глядя на этюды, которые мы разыгрывали, на сцене как-то грустно на нас смотрел. И однажды он прямо сказал, что мы играем полную ерунду. Ну, надо показать жизнь. А она не такая простая. И знаете, что он сделал? Он раздал каждому по 6 спичек и попросил составить из них 4 треугольника. Как мы ни пытались, у нас ничего не получилось. Режиссер терпеливо ждал, и в конце концов мы сдались. Он положил 3 спички треугольником, а еще 3 поставил стоймя в виде пирамидки. И тут стало понятно,
что мир не такой простой, в котором мы живем.

Мы привыкли все видеть в одной плоскости, а пространство, между прочим, трехмерное, и жизнь тоже непростая. И если этого не учесть, то мы будем судить обо всем слишком предвзято, не учитывая многие «за» и «против». Так деньги – это хорошо или плохо? Это и не хорошо, и не плохо. Если, во всяком случае, речь идет о деньгах, они имеют ценность. Но не все можно на них купить. Есть вещи важнее. И надо это учесть. Возможно, помощь человеку может и заключается в том, что нужно расстаться с деньгами. Хотя, добавляю, далеко не всегда. И это тоже надо правильно понять и представить. Их попросту может не быть. Есть люди, у кого денег предостаточно. А это то, чем кого-то можно спасти. Вот как Иисус однажды отнесся к одному богатому юноше. Здесь он, пожалуй, противоположность тому Артабану, о котором мы говорили. Так вот, однажды к Иисусу подошел богатый юноша и спросил, что сделать, чтобы наследовать вечную жизнь. Иисус обратил его внимание на закон Божий. Но юноша уверил Иисуса в том, что закона он не нарушал. И Иисус сказал ему, «Ну, если ты хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим, «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще, говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Заметьте, не сказано, что невозможно. Сказано, что трудно. И нам надо понять, в чем же заключается трудность. В чем проблема богатого юноши? В том ли, что ему посчастливилось иметь много денег, в то время как у других их нет? Я думаю, что нет. Я в Евангелии, например, прочитал о том, что были состоятельные люди, которые своими деньгами послужили самому Иисусу Христу. Вот, посмотрите, это Евангелие от Луки, 8 глава. Там написано, что некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиной, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Смогли бы эти люди послужить Иисусу Христу, если бы у них не было имения? Вопрос риторический. Хоть мы и не знаем, сколь велико было их имение, каждая из этих женщин, но все-таки оно было. И тут не написано о том, что Иисус просил все продать и раздать нищим, как он это сказал богатому юноше. В чем же тут дело? Давайте продолжим читать, что сказал Иисус после разговора с богатым юношей. 19 глава от Матфея. Услышав это, ученики весьма изумились и сказали, «Кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им, «Человеком это невозможно. Богу же все возможно». Видите, юноша на такое не способен. Я бы удивился, если бы этот юноша тотчас побежал продавать имение. Он на это не способен. Важно, на что способен не человек, а Бог. Он может изменить человека по своему образу и подобию, сделать совершенно таким, каким задумал его при творении. Бог сделает его новым творением, только к нему нужно стремление. Правда, что говорить? Стремление к Богу, кстати, у этого юноши было, иначе бы он не подошел ко Христу. И я очень рад, и можно верить, что со временем Бог его и изменит. Ну, если тот, конечно, позволит Богу это сделать. Сейчас я хочу сказать об одной богоугодной возможности инвестирования средств. Ну, вообще,

Надо сказать, инвестирование сегодня распространено. Хотя, надо сказать, связано с риском. Можно в один час лишиться всего. Это нужно иметь смелость это делать, и что говорить? Наверное, ум и талант, что ли. Но есть один банк, в который Иисус Христос даже советует делать вклады. Да, только не все хотят стремиться к совершенству. Ведь для этого его надо поставить на самом верху в системе ценностей жизни. Как пишет апостол Павел, человек изменяется, когда взирает на его славу. Да, так он и пишет, что мы, взирая на его славу, преображаемся от славы в славу, как от Господня Духа. Сегодня молодежь, да и не только, любит взирать на всякое. Ну, например, на дисплей компьютера. Там всякие игры или развлечения, или фильмы с самым разным содержанием. И, конечно же, иногда становится не по себе, в какой же образ они преображаются, и к каким делам будет благоволить их душа. Как важно взирать на Бога, который сделает совершенными душу и помыслы. И вот тогда открывается возможность инвестировать средства в небесный банк Иисуса Христа. Не с целью задобрить Бога, мы об этом поговорили. А сам Господь обещал хорошие дивиденды. Где этот банк? На небе, где же еще? Как туда сделать вклад? Как открыть брокерский счет? Давайте прочитаем в Евангелии от Матфея в 19 главе. Иисус сказал: «Пойди, раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, и следуй за мной». Господь говорит, что если сделали меньшему моему, то сделали мне. Вот он, брокерский счет. Вот как делается вклад. И Иисус призвал, в Евангелии от Матфея об этом записано: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше». И Господь обещает дивиденды. Только где и когда ими пользоваться? Ну как где? В его царстве, после воскресения. Там ведь наше с вами сокровище. Благотворящий дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Это Господь обещал, он это выполнит.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, директор и основатель Музея свидетельств сотворения в Гленроузе, штат Техас. Эта программа предназначена для того, чтобы познакомить вас с деталями, которые вы, возможно, не узнали бы. Они жизненно необходимы для вашей жизни и для понимания истории Вселенной, истории человека, истории планеты Земля. И они помогут ответить вам на 4 важных вопроса жизни. Я часто упоминаю о них в нашей программе, потому что каждый момент вашей жизни связан с этими 4 вопросами. Кто я? Откуда я появился? Какова моя цель здесь? И куда я направляюсь? Для того, чтобы ответить на эти жизненные вопросы, 4 очень важных вопроса, вам необходимо кое-что знать об ископаемых. Сегодняшняя программа называется «Ископаемые, датирование углерода и отсутствующие звенья». Как объясняют ископаемые? Если вы объясняете это как что-то происходящее на протяжении длинного геологического периода

времени, это значит, вы склонны верить в эволюционный процесс. Или в лучшем случае в то, что Бог следил за процессом развития живых систем. Если это так, это значит, что библейские записи недостоверны, потому что в Библии сказано, что сам Бог, Иисус, сотворил все. Ведь Библия утверждает, что Он там был с самого начала. То, что Он сотворил мужчину и женщину, и также и дом для них. В Исходе Моисей написал, «За шесть дней, за шесть буквальных дней», на иврите это слово «йом», «Господь сотворил небеса и землю и море, и также все, что у них есть». Таким образом, если ископаемое образовалось на протяжении длительных геологических периодов в процессе эволюции, тогда эти отрывки Писания совершенно не имеют никакого смысла. И тогда и слова Иисуса, когда Он говорил, «Ничего не появится, пока это не осуществится», также и Его слова не были правдой. Они не представляли нам фактов. Это значит, что Он не был ни Творцом, ни Спасителем, ни Богом. Это значит, что тогда мы с вами в огромном затруднении. Как же можно объяснить ископаемые? Я надеюсь, что сегодня вы прислушаетесь к правдоподобным библейским и научным ответам. Ископаемые очень интригующие. Я работаю с ними, у меня нет ученой степени в палеонтологии, но зато у меня есть обширный опыт в области ископаемых. Многие из тех, которые регулярно смотрят нашу программу, уже знают, что я раскапываю динозавров. Фактически, мне выпала привилегия обнаружить одного из главных динозавров, не только тираннозавра Рекса, и он редкостная селекционная реплика. Вот эта реплика Су, самого большого и полного скелета тираннозавра Рекса в настоящее время. Мне также выпала привилегия быть директором раскопок пока самого большого в мире акроконтозавра. И он похож на тираннозавра Рекса. Мы также раскопали самого большого стегозавра и других динозавров. В целом пока 9. В данное время мы раскапываем на частной территории. Длина одной найденной нами плечевой кости динозавра чуть больше 1,5 метра. Это большой динозавр. Это приводит меня к вот такому выводу. Большинство людей еще не понимают, все, что мы раскапываем, намного больше этих современных видов. Ведь сегодня не найдешь ни ящериц, ни рептилий с плечевыми костями в 1,5 метра, не найдешь стрекоз, таких как Мегадеропсис, которая также была найдена как ископаемая. Это ее модель, это ее рисунок, сделанный Бреттом Вазером, одним из наших прекрасных консультантов. Ее-то натуральная величина, размах крыла почти 1 метр. Но уже были найдены стрекозы с размахом крыла в 1,5 метра. И это очень важные ископаемые. Очень важные. Я был в более чем 20 странах мира, и обычно я сразу спрашиваю, а каковы размеры ваших стрекоз? И мне отвечают, что самые большие где-то 10-12 сантиметров. Ну что ж, они просто миниатюрные по сравнению вот с этим видом. Но это не оригинал, это репродукция. Продолжайте смотреть нашу программу, потому что мы собираемся познакомить вас с настоящими, редкостными и очень ценными ископаемыми. Позвоните своим друзьям, скажите им, что сегодня в эфире «Сотворение в 21 веке» и на этой передаче что-то особенное. Вам необходимо об этом знать, потому что я собираюсь ответить вам на очень важные жизненные вопросы. Таким образом, прежде всего, раскопки подтверждают, что когда-то все было намного более большим. Я также хочу, чтобы вы знали, что очень часто детали ископаемых просто невероятны. У нас также есть намного меньшая репродукция вот этой стрекозы. На ней также можно рассмотреть даже перепонки. Они тонкие, как бумага, но все равно они сохранились. Это приводит нас к еще одному выводу, что это не могло пролежать целыми днями, неделями или месяцами, а затем только оказаться под покровом. Чтобы что-то так хорошо сохранилось, просто необходимо, чтобы это было сохранено, закрыто моментально.
Это чрезвычайная деталь. Давайте перейдем к следующему.

Светскому телевидению показали окаменелый четвертый палец девушки, как ископаемое. И было видно кожу, и сам стержень, ноготь, даже хрящевые связки. Все три сустава, все три кости и два сустава, все было очень четко видно. Фактически, если посмотреть, там было три сустава. Это четвертый палец левой руки девушки. Специфическим является то, что это можно было определить. Сохранилась даже мягкая ткань. Теперь, окаменелые следы довольно обычные для города Гленроуз, штат Техас. Мы находим их там. Там есть следы акроконтозавра. Пойдемте вместе со мной по этим следам. Как оказалось, это самая длинная тропа следов динозавра на всем североамериканском континенте. Другие бывают и дольше, но они прерваны. А на этой тропинке 156 непрерывных следов динозавра. Они переходят даже вот сюда, в самую верхнюю часть. И мы обнаружили это всего лишь несколько месяцев назад. Обычно вся эта местность залита водой. Но в Гленроузе, штат Техас, у нас была засуха, и благодаря этому мы обнаружили эти следы. Я хочу подчеркнуть, что сохранение отдельных окаменелостей просто феноменально. Часто даже прекрасно сохраняется и мягкая ткань. При помощи компьютера мы очень часто можем воспроизвести все ископаемое в целом. Специальные препараты, специальные программы чудесно восстанавливают все это. И это ископаемое очень редкостное и довольно ценное. Это окаменелость двух змей в смертельной схватке. Одна из них — это гремучая змея, и другая — довольно большая змея. Вот это голова гремучей змеи. Можно различить ее рот и даже верх. Вот здесь она была ранена. По всей вероятности, человек пронзил ее копьем или еще чем-нибудь острым. Я вам это кратко покажу. Рана вот здесь, сверху. Но подождите минутку. Это ископаемое было найдено в штате Вайоминг, в скале, которой по определению эволюционистов 150 миллионов лет. Тогда, как же тогда насчет ранения этой змеи человеком? Как она оказалась в этой скале? Мы обнаружили, что все геологические пласты отложились во время глобального периода, известного всем как потоп Ноя. Это необыкновенно важная иллюстрация по следующей причине. Иногда змеи, особенно во время электромагнитного беспокойства, начинают смертельную схватку. Я имею в виду таких змей, как гремучие змеи и змеи-цари. Как видите, они прямо переплетены в этой борьбе, в этой схватке. Ни одна не хочет уступить. Они дерутся, как дети замороженные. Мы знаем, что одна гремучая змея, она выпустила свои трещотки, она показана здесь, мы здесь видим их. Видите, мы увидели, что они трясутся, они двигаются. Это значит, что то, что убило этих змей, произошло настолько быстро, что это застало их еще в живом действии. Они даже не успели отделиться друг от друга, прекратить драться. Это также значит, что это очень хороший пласт, образовался очень быстро. То же самое относится к этому редкому ископаемому. Мы одолжили его у господина Муди, он нашел это в одном из своих карьеров. Эволюционисты считают, что этому камню 150 миллионов лет. Но не забывайте, что этих возрастов на самом деле не существует. Их просто приписывают по теории эволюции, чтобы подтвердить ее. Позвольте мне повторить это еще раз. Когда мы говорим об эволюционных периодах, о Юрском, о Ракообразном, о Миссисипском, Пенсильванском, Кимбрийском, Миосинском, Триасском и так далее, мы говорим о геологических рамках, о таких эрах, как палеозойская, мезозойская, синозойская. Все они определены
эволюционной прогрессии. Я хочу, чтобы вы знали, что нигде в мире

не найдено совершенно неповрежденной окаменелости. Они всегда в чем-то переплетены. Фактически, среди них мы находим и человеческие останки, и то, что было изобретено или сделано человеком. Так что геологическая колонна, прогрессия или временная линия существует только в воображении эволюционистов. И наверняка для вас это новая информация. Между прочим, в этой программе мы предоставляем вам фактическую, библейскую и научную информацию в целом. А теперь об этом особенно очень значительном ископаемом. Большинство в нем — это просто уголь. Эволюционисты оценили, что этому камню 150 миллионов лет. Опять-таки, это просто предположение, потому что этих лет там нет. Я покажу вам, почему. Итак, это ископаемая фрукта. Это образовалось совсем недавно, потому что семена еще сохранились там. Сохранилась даже мягкая ткань по краям. Вот этот фрукт. Я не знаю, какой именно. Судя по семени, которая внутри, может быть, это персик. И верхняя кожица была бы намного толще, если бы можно было определить. В первоначальном мире, как мы уже знаем, живые системы были намного плодороднее. Это было еще перед потопом Ноя. По своей природе тогда все было намного энергичнее, все было питательнее, плодороднее. И как раз этот случай подтверждает это. Кстати, помните, я упомянул о геологических периодах. Как же они определяются? Как приписывается возраст определенным ископаемым? Мы читаем как в газетах, так и в технических публикациях о тех или иных ископаемых, которым приписана определенная углеродная дата. И общественность, люди в большинстве случаев не знают о специфических условиях датирования углеродом. Например, чтобы что-то могло обуглиться в результате извержения вулкана или загрязнения, измененный углерод 14 образовался в результате метеорического вторжения. Совсем другой вид углерода 14 появляется в результате экстразвездной деятельности, деятельности звезд и планет и радиации Солнца. Как же они определяют дату углерода? Слушайте внимательно. Углерод-14 радиоактивный. Он неестественный для живых систем. В живых системах планеты Земля преобладает углерод-12 и углерод-13. Это необходимо знать. Углерод-14 образовывается искусственно, а не естественно. А в живых системах его нет, и он радиоактивен. И примерно за 5600 лет углерод-14 теряет половину своей массы. Я говорю примерно, потому что разные факторы могут на это влиять и изменить, такие как давление, отсутствие радиации или изменение температуры. Таким образом, 5600 лет — полжизни для углерода-14. Принцип заключается вот в чем. Если мы находим какую-то обугленность или углерод, в которой только половина углерода 14, тогда мы ожидаем, что этому ископаемому 5600 лет с небольшими вариациями. Если в ней только 1/4 углерода 14, то тогда примерно 10 тысяч лет, 1/8 более 20 тысяч лет, 1/16 40 тысяч лет и так далее, постоянно умножая на полжизни углерода 14. Это очень популярный метод определения возраста ископаемых предметов. Но послушайте внимательно. Мы знаем, что углерод-14, естественно, в живых системах не появляется. Радиация Солнца, космические лучи, особенно ультрафиолетовые лучи, разрушают азот в верхней атмосфере. Об этом необходимо знать. Азот подвергается атакам кратких волн радиации, особенно ультрафиолетовых, в верхней части атмосферы. В результате цепной реакции и образовывается углерод-14 из того же самого азота, каждый атом которого атакован радиацией. Тогда все это падает на землю и впитывается травой,
Коровы ее едят, мы

им коров, это впитывается и в другие системы, скажем, даже во фрукты, мы также едим и их. Таким образом, и в живых системах появляется углерод-14. Когда мы умираем, наш возраст определяется по количеству углерода-14 в нашем теле. Но вот что важно знать. Углерод-14 создается искусственно в верхней части атмосферы в результате вторжения коротких волн радиации, особенно ультрафиолетовых. Но прислушайтесь вот к чему. Перед потопом Ноя над землей был определенный покров. И вы видите это на этой графической иллюстрации Стива Миллера. Этот покров мог состоять полностью из воды или другого кристаллизированного вещества, но эффект получился бы таким же. 1 метр воды отфильтровывает всю коротковолновую ультрафиолетовую радиацию. Если это парообразная оболочка, то толщина должна быть больше, чем 1 метр. Если это кристаллизированная оболочка, то это могла бы быть очень тонкая оболочка, и этот покров назывался ракия, небесный свод. Тогда его очень тонкий слой мог бы отфильтровать всю коротковолновую ультрафиолетовую радиацию. Так или иначе, в атмосфере перед потопом радиации почти не было, возможно, даже не было совсем. Это значит, что в остатках и везде не было бы углерода 14. Понимаете, к чему я веду? Если мы находим что-то, в чем нет или очень мало углерода 14, это не значит, что этот экспонат чрезвычайно стар. Это просто значит, что он из периода до потопа Ноя. И чем ближе мы приближаемся к настоящему времени, тем меньше остается этой оболочки, меньше этих паров. Мы теряем электромагнитное поле Земли. Мы все знаем об озоновом покрове. Мы не теряем его из-за выхлопов каких-то флуорохлоральных углеродов, а прежде всего из-за потери электромагнитного поля, которое удерживает этот озон. Вот почему мы теряем озоновый покров. Итак, сегодня у нас есть огромный приток коротковолновой радиации, особенно ультрафиолетовых лучей. Нам необходимо это учитывать. Но позвольте мне еще раз сказать вам. Если какая-то кость или вещество содержит в себе очень мало углерода-14, это вовсе не значит, что им более десятков тысяч лет. Это просто значит, что они из периода до потопа Ноя, потому что тогда не было углерода-14. А как же еще и об отсутствующих звеньях? Теория эволюции утверждает, что переходных звеньев от простых живых систем к высшим очень много. Фактически, придерживаясь их логики, их должно быть миллиарды. Но микробиология открывает нам потрясающий факт. Он заключается в том, что невозможно увеличить генетическую информацию. Ее можно разнообразить внутри какого-то конкретного вида, но никогда ее невозможно увеличить. При изменениях она только уменьшается. Таким образом, у нас совершенно нет никаких доказательств того, что один вид может переходить в другой. Каждая жизненная система сотворена по особенному образцу нашим Творцом во всей ее необыкновенной сложности, которая указывает только на Него. Но вот уже более столетия говорят об известном отсутствующем звене, о птице-рептилии, которую называют Археоптерикс. Это великолепная репродукция этой птицы. Вот здесь, посмотрите. Фактически, некоторое время назад я был в знаменитом институте музея Смитсониан. Я должен сказать, что наша репродукция намного лучше, чем там, этих мастеров мирового класса. Я говорю это не для того, чтобы их дискредитировать.

Просто мы пытаемся хорошо работать во всех областях наших исследований. И вот эта репродукция, эта модель была сделана специально для вас. Я хочу, чтобы вы заметили, что зубы и голова, и клюв Археоптерикса, у птицы были зубы, вы говорите, посмотрите на крылья. На них также есть и когти. При их помощи он сидит на этой ветке. Да, птица с когтями. Обратите внимание на перья ее хвоста. Они могут раскрываться примерно на 90 градусов под углом к задней части этой птицы-рептилии, если можно ее назвать птицей. Вот так делали эти перья. Таким образом, они называют это отсутствующим звеном. Это самое лучшее доказательство до сего времени. До этого их совсем не было. И это все, что у них есть. Я хочу вам вот что показать. Сегодня я принес с собой в студию просто бесценный экспонат. Этот археоптерикс принадлежит музею сотворения. Это Sinovavis, принадлежащий к той же категории. У него не такой длинный хвост, но согласно теории эволюции, со временем он укоротился. Но у него есть хвост, здесь есть все характерные черты, голова. Можно даже рассмотреть и зубы, и когти на крыльях. И даже есть остатки перьев. То есть у него были и перья, и хвост, и когти на крыльях, и зубы. Но я хочу, чтобы вы заметили, что это все-таки птица, не что-либо другое. Обратите внимание на структуру костей. Мне нужно быть осторожным, чтобы не прикасаться, это очень ценный экспонат. Костевая структура птицы. В центре она пустая, ведь у рептилий нет пустых костей. В заключение нашей программы я хочу ответить вам на вопрос. В Южной Америке есть птица Хватсон. Это птица, не что другое. В ранней стадии развития у нее есть на крыльях когти, как у археоптерикса. У страуса также когда-то были когти, но он также птица. Чтобы в его задней части были перья, нужно просто удлинить хвост. Это очень простое прямое объяснение. Таким образом, тогда он полностью был бы птицей, и у птиц есть определенный спинной хребет. Таким образом, это удлинение не проблема. Но приверженцы эволюции говорят, ну подождите минутку, хотя у ископаемых птиц и были зубы, у современных птиц зубов нет. Но это неправда. Не так давно в журнале National Geographic было написано о том, что ученые в Эквадоре обнаружили маленькую птицу, колибри, которая весила примерно 40 граммов. И в клюве маленькой колибри было 48 зубов. 48 зубов. Не презирая ничего маленького. Не всегда только гигант убивает гиганта. Иногда это может сделать и маленькая птичка колибри. Я пытался показать вам сегодня, что мир по-прежнему в руках Бога, что ничто не подтверждает ни эволюции, ни отсутствующих звеньев. Это просто не существует. В биологическом смысле это невозможно. Все свидетельствует о сотворении.

обжигает страх. И там глубоко, в океане боль, в твоих необъятных, пронзенных руках. Такая любовь.

предлагаем вашему вниманию программу Music Village. Сегодня с нами Anthem Lights.

0: Привет, ребята. Мы Anthem Lights. Меня зовут Калев. Я Кайл, а я Ален.
1: А меня зовут Чет. Спасибо, что присоединились к нам. Мы хотим представить вам некоторые песни из нашего нового альбома. Рады, что вы с нами. Надеемся, что вы можете узнать нас получше. Следующая песня, которую мы споем, называется «Хочу познать тебя так». Она говорит о том, как можно получить вдохновение от веры другого человека. У меня есть подруга по имени Кэдди. У нее болезнь под названием рефлекторная симпатическая дистрофия. Она имеет это заболевание, которое поразило ее тело, чувствует боль, если к ней просто прикоснуться, если на нее упадет, например, капля дождя. Но она служит в церкви, любит детей, это такое большое вдохновение для меня. Она заставляет меня говорить: «Боже, хочу познать Тебя». Надеюсь, вам понравится эта песня.

Эта песня описывает моменты, когда вы просто застряли в грехе. Вы стараетесь, стараетесь выйти, но никак не можете выбраться. Время покориться Богу и отдать Ему все под контроль. Позвольте Его сверхъестественной благодати и силе изменить вас изнутри. Песня называется «Круги».

Привет еще раз, с вами Anthem Lights. Мы так благословлены происходящим в этом году. У нас была возможность играть вместе с прекрасными музыкантами. Мы смогли поделиться со многими людьми посланием, которое нам дал Бог. Что для нас очень важно, так это причина, по которой мы занимаемся всем этим. Это две страсти. Во-первых, это неверующие. Так печально видеть людей, которые идут по этой жизни без цели. Мы знаем, что цель и смысл во Христе. И есть много людей, которые этого не знают. Они просыпаются по утрам, стремятся достичь чего-то, что им кажется, что у них уже есть какие-то достижения, власть, деньги и карьера. Они ложатся спать вечером, и утром все повторяется. Дни складываются в недели, недели в месяцы, месяцы в годы. Они не знают, что тратят свою жизнь напрасно. Но мы-то знаем этот ответ. У нас есть надежда во Христе Иисусе, и наше дело рассказать им об этом. Это наша страсть рассказывать неверующим о Христе, о том, что есть смысл и цель. Но также мы идем к верующим. Если мы выросли в церкви, мы дети пастора, а Чет сын диакона, что в принципе одно и то же. Мы всегда были в этой церкви, когда там открыты двери. С раннего возраста мы слышали истину из Библии, всегда имели правильные ответы. Но в определенный момент нашей жизни все мы должны были осознать, что наша вера — это не просто вера наших отцов и вера не в знании всех ответов. Вот почему, когда богатый молодой правитель пришел ко Христу и сказал, «Я хочу следовать за тобой», тот ответил, «Иди и продай все, что имеешь, и возвращайся и следуй за мною». Эта вера требует, чтобы мы отдавали абсолютно все. Помню, когда мне было 17, я вел поклонение в нашей молодежной группе, и посреди песни, которая называется «Тебе я поклоняюсь», я осознал, почему же я во все это верю, почему именно это моя вера. В тот момент я решил, мне нужно утвердиться в моей вере. Мы, как верующие, должны знать, что эта вера должна стать для нас всем. Она должна проникнуть во все аспекты нашей жизни и влиять на каждое принимаемое нами решение. Так что я надеюсь, что мы передаем верующим послание о том, как Иисус Христос должен стать всем для нас и как проникнуть во все аспекты нашей жизни. Он должен это сделать, Иисус Христос. Мы выросли в церкви, владели всеми ответами, но нам нужно было осознать, что это должно стать всем, проникнуть во всю нашу жизнь. Вот наша страсть. Рассказать неверующим, что есть Христос, и рассказать верующим, что Христос должен стать во главе всего. Наша музыка очень вдохновляет нас. Бог дал нам песни для этого альбома. Следующая песня называется «Ты всегда со мною». Наверное, это моя любимая песня в альбоме, потому что там есть момент поклонения, где мы просто говорим Богу, «Боже, благодаря тому, что Ты сделал для меня на кресте, и тому, что Ты сделал сегодня, и собираешься сделать для меня завтра, благодаря всему этому, Боже, я всегда в Твоей любви». Это простой ответ на то, что Бог сделал лично для вас.

наши песни здесь, в студии. Еще с большим удовольствием мы бы исполнили для вас эти песни вживую. Так что, когда мы будем рядом с вами, обязательно приходите. Вы можете спросить, а как мы узнаем, что вы где-то рядом? Заходите на anthemslides.com. Там наверху есть кнопка, которая называется «Туры». Нажмите и увидите наше расписание. Так что, если мы есть на расстоянии автомобильного пути, сколько это автомобильный путь? 4, 5 или 10 часов? Мы хотим, чтобы вы пришли, мы хотим, чтобы вы встретились с нами, провели время, и, конечно же, мы хотим исполнить для вас наши песни вживую. Мы также хотим связаться с вами через Facebook или Twitter, anthemlights.com или блоги. Мы хотим услышать ваши истории о том, какое впечатление оставили на вас наши песни, так что заходите туда, и мы поговорим. И мы всегда отвечаем, когда кто-то пишет нам в Twitter или Facebook. Мы любим беседовать. Еще раз спасибо за то, что вы сегодня были с нами. Мы здорово провели это время. У нас есть еще одна песня, которая называется «Вне себя». Надеюсь, она вам понравится.

рассказывают историю об одном прорабе. Он отработал достаточно долгое время на ту корпорацию строительную, в которую вложил много усилий и труда. И вот вы знаете, когда пришло время для того, чтобы завершить свою карьеру, он почувствовал, что уже пора уйти на пенсию. Он пришел к главе компании и сказал о том, что хотел бы выйти на пенсию уже в этом месяце. Конечно же, глава компании сказал о том, что для них очень жалко потерять такого ценного и нужного сотрудника. И тогда было заключено следующее соглашение. Глава компании сказал: давайте так, вы сделаете еще один жилой небольшой домик для небольшой семьи, и это будет завершающим аккордом всего вашего труда, всей вашей работы, и для нашей компании это будет очень важным событием. Ну а вас мы обязательно отблагодарим хорошей премией. У прораба были внуки. Желание было быстрее закончить с работой. И, конечно же, человек, который всегда скрупулезно относился к своим заданиям, вдруг решил немного экономить. Он стал торопиться с тем, чтобы закончить это строение как можно быстрее. Он экономил на одних материалах, он экономил на квалифицированных рабочих, иногда нарушал технологию процесса возведения здания. И вот с большим темпом, с большой отдачей он реализовал этот проект для того, чтобы в самые кратчайшие сроки его закончить. И вот тогда, когда уже были все готовы к тому, чтобы открыть это здание и передать его для будущих жильцов, прораб позвонил в свою компанию и пригласил генерального директора пройти с приемкой этого объекта. Генеральный директор сказал: обязательно давайте назначим день, в который состоится приемка. И вот настал этот день, прораб ожидал комиссию, к домику подъехал целый автобус людей, по сути дела все руководство компании присутствовало здесь, и он сразу не мог понять, в чем дело, почему такое представительство, но затем, когда все прошли по всем комнатам, прошли по территории этого дома, руководитель компании обратился к нему и сказал: нам нравилось сотрудничать с вами. Мы хотели от имени нашей компании для вас сделать большой подарок. И мы решили, что вашим последним заданием будет построить дом, который впоследствии станет вашим жильем. Поэтому от компании мы дали...

Дарим вам этот дом. Вы можете пользоваться им и радостно прожить все годы своей старости. Конечно же, прораб краснел. Ему было очень тяжело понимать, что весь тот процесс, все те нарушенные технологии, все те скрытые дефекты, недоделки, которые были спрятаны от глаз комиссии, его наследство. То, что он получил от компании, казалось большим подарком. И все сотрудники смотрели на этого краснеющего прораба и думали, наверное, этот человек такой стеснительный и робкий, поэтому он молчит и не говорит ни слова. И только ему самому было понятно, что он сделал самую страшную ошибку в своей жизни, потому что все то, что было сделано наспех, все то, что было сделано некачественно, теперь придется исправлять именно ему. А все могло быть иначе, если бы он отнесся к этому делу столь же скрупулезно, как относился ко всем своим объектам до этого момента. И тогда мне хочется перевести ваш взгляд от этого прораба, который получил для себя в наследие вот этот не очень правильно сделанный дом, на вопросы нашей веры. Потому что когда мы задаем вопросы веры, когда мы строим свой духовный дом, когда мы складываем здание своего взаимоотношения с Богом, важно, чтобы мы не нарушили никаких принципов устройства этого здания. Потому что наше отношение с Богом – это то, что связано с нашим будущим, с нашей вечной участью, это то, что связано с нашей перспективой, которая будет исчисляться взаимоотношениями с Небесным Отцом. Здесь не может быть спешки. Мы должны быть внимательны к каждому действию. Но вместе с тем, ошибки в выборе в этот момент присутствуют и очень известных людей. Я приглашаю вас посмотреть на Евангелие от Иоанна, 21 главу. Мы будем читать с вами текст, который расположен именно здесь. После событий, связанных с воскресением Иисуса Христа. После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Завидеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им, «Иду ловить рыбу». Говорят ему, «Идем и мы с тобою». Пошли, и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. Когда мы с вами смотрим на эту историю, она кажется нам удивительной. Люди, которые последовали за Христом, именно те, которых Христос призвал для того, чтобы они распространяли Слово Божье по территории всего окружающего мира. Именно те люди, которых Он призвал для того, чтобы сделать их ловцами человеков. Когда Иисуса Христа не стало рядом, почему-то отложили эту главную цель, которая перед ними стояла. Они почему-то озадачились другими вопросами. Евангелист Иоанн в 21 главе говорит, после этого Иисус Христос приходит к тем ученикам, которые сидят вместе, которые общаются, и которые почему-то от высоких и важных вопросов духовного возрождения всего Израиля и остального мира перешли к простым бытовым вопросам. Где взять рыбу для того, чтобы кормить своих детей, свои семьи? Они перешли к тому, в чем видели свое изначальное предназначение до встречи со Христом. И поэтому сейчас, когда мы смотрим на них, стоящих рядом, слышащих призыв Петра «иду ловить рыбу», они соглашаются с его решением. «Идем и мы с тобою». Куда приглашает их Петр? На самом деле неправильное решение, решение, которое ведет к заблуждению, оно может прийти в сознание и весьма опытных людей. Садятся в лодку, отплывают, ловят всю ночь, и в итоге, в завершении этой ночи, итог печальный. Священное Писание говорит,
и не поймали в ту ночь ничего. Разочарование. Знали как, знали где, умели этим заниматься, были профессиональными рыбаками, решили с помощью рыбы.

нашей жизни, дорогие друзья, когда, избирая неверный путь, неверную дорогу, мы теряем главный приоритет. Мы теряем цель, свое предназначение в этом мире. Мы теряем ее из виду и идем совершенно в неверном направлении. И вот здесь, когда Иисус Христос видит их такими разочарованными, которые понимали о себе, что они сделали правильный выбор, не оставляет их такими. В этом есть проявление великого Учителя, любящего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Ему не безразлично состояние и переживание его учеников. Он хотел бы, чтобы его ученики могли для себя понять интерес со стороны Бога к каждому из них. И именно поэтому евангелист Иоанн продолжает это описание и говорит нам в 4 стихе. «А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус». Воскресший Господь, видя разочарованность своих уставших от ночной рыбалки учеников, приходит к ним для того, чтобы встать на берегу. Посмотрите, как красиво дальше развиваются события. Иисус Христос не просто встал здесь. После того, когда Иоанн описывает нам, где находится Иисус Христос, он говорит следующее. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Вы сделали свой выбор. Вы думали о том, что теперь вы будете заботиться о своих детях, вы их будете кормить и обеспечивать всем необходимым, а долгими зимними вечерами вы будете рассказывать истории, как вы ходили вслед за Иисусом Христом по Галилее, по Иудее, проповедовали, как люди обращались, как люди слышали слово. Вы думали, что вы таким образом сможете дать пищу? Но Христос призвал вас не для этого. Христос призвал вас для того, чтобы вы дали пищу духовную для людей. И именно поэтому Христос обращается к ним и говорит: «Дети, а есть ли у вас какая пища? Задумайтесь, вы достигли той цели, которую вы ставили перед собой. Вы думали, что это зависит от вас. Успех в вашей работе зависит от вас. Но теперь вы разочарованы. Ночь прошла, профессионалы, уставшие, немножечко разозленные этим обстоятельством, раздраженные, неудача. Есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Нелегко дался им этот ответ. Потому что идея, ради которой они собрались и сели в лодку, решение, которое казалось им очень правильным, на самом деле не принесло ожидаемого результата. Наши решения в нашей жизни, в отношении строительства духовных ценностей, в отношении возведения здания, которое могло бы отражать нашу веру и наши отношения с Богом, неверное решение, неверный поворот в этом деле может привести нас к разочарованию. Потому что мы много усилий приложили для строительства бытовых вопросов. А как мы отнеслись к тому, что определяет нашу вечность? Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сеть от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь!» Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбою. Когда мы читаем с вами этот отрывок, мы можем обнаружить в его повествовании очень четкий уклад событий, которые подчеркивают авторскую задумку. Как Христос приходит к разочарованным людям? Как Он желает открыть Себя для разочарованных людей? Он говорит им о том, что есть Тот, кому не безразлично их состояние.
Тот, к которому они должны были обратиться сразу. Тот, у кого они должны были попросить благословения для каждого шага. Тот, от которого зависит все благословение –

рядом. Он стоит на берегу. Он ждет, что к нему обратятся. Но его не замечают, потому что заняты своими переживаниями. И поэтому сейчас, когда они обратили на него внимание, они заметили того, от кого зависит всякий успех в жизни. Заброшена сеть, и теперь она настолько полна, что ее невозможно поднять, потому что невозможно увидеть весь объем той рыбы, которая поймана по слову Иисуса Христа. Те люди, которые должны были стать ловцами человеков, смогли поймать рыбу. Но они смогли поймать рыбу только благодаря тому, что Господь Иисус Христос повелел им сделать это действие. Потому что все зависит от Его благословения. Бог дает для нас в этом уроке, в этом евангельском отрывке великие назидания. Все в нашей жизни зависит от доверия Ему. Но прежде всего Он ожидает, что мы потратим свои усилия на строительство духовных вещей. Ведь если бы они поставили задачу провозглашать и проповедовать о Христе, распространять Царство Божие, конечно же, Иисус Христос позаботился бы о том, чтобы в их доме дети были накормлены. Но как важно поставить правильный приоритет. В этом было их упущение. И поэтому теперь, когда это все случилось, Петр бросается в воду, он плывет для того, чтобы встретить Иисуса Христа воскресшего. Это величайшая встреча, это величайшая радость, которая отражает заинтересованность учителя в своих учениках. Ему не безразличны их эмоции, ему не безразличны их переживания, но он заинтересован в том, чтобы они обрели для себя четкое понимание того, ради чего он приходил на эту землю, для чего он призывал их следовать за собой, почему они, именно они стали свидетелями всех этих событий исцелений, всех этих событий, связанных с проповедью, всех этих фактов, которые были открыты в описании характера Божьего. Почему это все было сделано именно для них? Потому что они должны стать носителями Его истины. И когда они являются этими носителями Его истины, они передают, открывают Царство Божие для окружающих людей. Когда мы с вами смотрим на продолжение этой истории, она является потрясающей картиной любви. Потому что Иоанн записывает в 9 тексте и говорит: «Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб». Другими словами, Иисус Христос, пришедший на берег, понимал, что рыбалка у них там будет неудачной. Но Он любящий Учитель, Он любящий Бог, который хотел бы преподать урок. И этот урок состоит в следующем. Если вы доверитесь Богу, если вы отдадите свою жизнь в Его руки, если вы будете полагаться на Него, то даже когда случится неудача, знайте, что Бог позаботится о вас. Потому что когда ученики выходят из лодки, обратите внимание, как Иоанн четко прописывает эту деталь. Когда они выходят на берег, что они видят перед собой? Уставшие мужчины, которые провели так много времени в очень ограниченном пространстве лодки, которые пережили состояние неудачной рыбалки, которые разочарованы в своем выборе, но увидевшие Иисуса Христа, что они видят перед собой? Мы читаем, здесь написано так: «Разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб». Иисус Христос позаботился о прекрасном завтраке, который мог бы стать подкреплением сил для Его учеников. Он хотел, чтобы сейчас, когда они вышли на берег, они увидели, если вы доверяете Богу, если вы доверяете Его Слову, если вы призваны для служения и распространения Его Царствия, можете следовать за Ним, знайте, будет тот, кто позаботится, чтобы у вас был завтрак. Даже сейчас, когда вы прошли испытание этой ночи, сам Иисус Христос приносит вам завтрак. Он готовит его на огне для того, чтобы вы имели рыбу и хлеб. Это то, что необходимо для того, чтобы насладиться и подкрепить свои физические силы.

Он заинтересован в том, чтобы эти силы были подкреплены с радостью. Он приготовил для них завтрак. Почему? Потому что он любит их, как никто другой. Он заинтересован в их миссии, как никто другой. И он хотел сделать это для того, чтобы их дух взбодрился, чтобы они ощутили себя важными, нужными, людьми, которые должны посвятить свою жизнь проповеди Евангелия. Они должны были донести эту весть до краев земли. Именно к этому он их призывал. И поэтому сейчас, когда они не видели Иисуса Христа рядом с собой, они сделали неправильный выбор. Они приняли неправильное решение в своей жизни. Но он не пришел их обличать за их решение. Обратите внимание, как красиво и изящно Иисус Христос настраивает эти отношения. Как часто мы в отношениях со своими детьми, со своими родными и близкими используем более короткий путь четкого назидательного разговора. Но Христос делает не это. Когда человек разбит, разочарован, когда он находится в нужде, мы должны ответить ему так, как отвечает воскресший Христос своим детям, своим ученикам, тем людям, которым он посвятил так много времени. Он приходит к ним, дает им рыбу и хлеб, чтобы они могли подкрепить свои силы. Мы далее читаем с вами этот отрывок, и здесь написано: «Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им: „Придите, обедайте“. Из учеников никто не смел спросить его: „Кто ты?“, зная, что это Господь». Для нас с вами очевидная ситуация. Когда Иоанн записывает эту историю, он тщательно, детально подчеркивает, что рыба, которая находится на костре, это то, что для них приготовил Христос. Все, что было поймано, оно отдельно, оно посчитано, оно собрано. Все это огромное благословение. Благословение очевидное, понятное, что оно пришло не от человека, а от Бога. Но главное, что делает Иисус Христос? Он говорит о том, чтобы они могли пообедать. Из учеников же никто не смел просить его: „Кто ты?“, зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу. Когда мы с вами читаем эти слова, мы видим, что Иоанн, прописывая все детали, подчеркивает, что Иисус Христос совершает действие, которое было знакомо для них. Это действие отражает момент, связанный с тем опытом преломления хлеба, который был понятен для них в верхней горнице. Именно там, преломляя хлеб и раздавая ученикам, Иисус Христос делился с ними благословением. И теперь здесь, когда Иоанн описывает Иисуса Христа, он говорит: приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу. Христос, подавая им хлеб и рыбу, угощая, заботясь о них, передавал этим жестом, своим действием, то, что никогда они не останутся одинокими. Они никогда не будут теми людьми, которые потеряли всякую опеку со стороны Иисуса Христа. Он всегда будет рядом. Он не оставит их одних на этой земле. Но главное, они должны делать правильный выбор в своей жизни. Они должны последовать тому призыву, к которому призвал он их когда-то, пригласив от этого постоянного занятия, от этой рыбалки, которой они посвящали свою жизнь. Он пригласил их для того, чтобы они проповедовали и благовествовали весть этому миру. Они должны были рассказать о действиях Христа, о чудесах Иисуса Христа, о любви Христа, проявленной к нуждающимся и слабым людям. Они должны были представить его характер этому миру, потому что он нуждался в том, чтобы его представили. Они должны были убедить людей последовать за Христом. Для этого призывал Иисус Христос своих апостолов. Давайте посмотрим на этот отрывок, чтобы сделать несколько важных выводов для нас. Оказывается, мы можем принимать решения под влиянием бытовых вопросов, бытовой ситуации не в пользу главного приоритета. Людям свойственно прежде всего думать о том, что является их насущной нуждой. Но Иисус Христос, передавая для нас это слово через Иоанна, показывает,
что главным

приоритетом для человека должны быть духовные ценности. Духовные ценности – это то, ради чего мы должны жить. Потому что приоритетом христианина должно быть рассказывать о своем Господе. Вера христианина должна отразиться и наполниться опытом провозглашения о тех действиях, которые Христос совершил именно для вас. Именно поэтому здесь в Евангелист Иоанн говорит для нас эту важную весть, подчеркивает ее в передаче информации. Воскресший Христос приходит к ученикам для того, чтобы еще раз побудить их сделать правильный выбор. Более того, когда мы с вами смотрим на продолжение этой истории, мы видим, что Иисус Христос не только говорит им о правильном выборе, не только через Иоанна показывает, что выбор был неверен. Иисус Христос не ругает их, как тех, которые поступили неверно. Он не делает что-то такое, что могло бы унизить или оскорбить их. Наоборот, Иисус Христос приходит рано утром на этот берег для того, чтобы спросить у них и задать им один вопрос. Вы удовлетворены своей рыбалкой? Есть ли, дети, у вас какая-то пища? Можете ли вы поделиться этой пищей? Ведь ради этого вы садились в лодку и отплывали на глубину. Но пищи не было. Не была удовлетворена та цель, ради которой они приняли это решение. Потому что пища и духовная, и физическая зависит от Божьего благословения. И поэтому, когда они принимают Иисуса Христа, когда они видят Его, когда они радуются тому, что Он пришел к ним, воскресший, живой, реальный Господь, тогда они готовы принять дары, которые Он приготовил для них. Что делает Иисус Христос? Он делает то, в чем они больше всего сейчас нуждаются. Он делает для них то, в чем у них самая большая потребность. Они хотят подкрепить свои силы. Именно поэтому здесь рыба и хлеб. Все продумано, обо всем позаботился любящий Господь, чтобы все это было накрыто на стол, чтобы они могли ощутить Его внимание именно к себе. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых. Иоанн ведет статистику. Он описывает первую встречу Христа с воскресшего с учениками, вторую, и вот теперь уже третью встречу он описывает. И он говорит нам через эти встречи с воскресшим о том, что Господь Иисус Христос не только открыл характер Божий в Своем земном служении, Он также показал нам свою любовь. Он представил эту любовь. И третье, что очень важное, Он обеспечил нас всем для того, чтобы мы могли сделать правильный выбор в своей жизни и последовать за Ним. Потому что в Нем есть спасение. Потому что Он дает нам надежду, и Он вселяет особые реальности Царствия Своего в нашу жизнь.

0: Здравствуйте. Джефф Томлин попробовал наркотики, когда ему было всего 12 лет. И эта первая доза привела к 30 годам зависимости. В последующие десятилетия он не раз оказывался на улице и в тюрьме. У Джеффа не было никакой надежды. Он думал, что выхода нет.
1: Я был очень жадным. Мне не было дела ни до кого. Меня не волновали даже деньги, только наркотики. Большую часть своей жизни Джефф Томлин провел в мире наркотиков и криминала. А представление о религии у него сложилось еще в детстве. Я считал, что люди, верящие в Бога, глупые. И думал, что все это чепуха. Родители не водили меня в церковь. У меня были друзья, которые посещали богослужения, и я считал их странными. В 12 лет Джефф начал работать у соседа. Ему нравилось внимание и наркотики, которые они принимали вместе. Ему было около 30. Он был владельцем лодочного магазина и любил устраивать вечеринки. Благодаря ему у меня был доступ к любым наркотикам. Я начал нюхать кокаин в 12 лет. Потом перешел на метамфетамин. Все началось с любопытства. Моя жизнь была не такой уж и плохой. Мне не нужно было от чего-то прятаться, я просто хотел получить кайф. Наркотики привели Джеффа к 30 годам зависимости, насилия, преступлений и арестов. В 16 лет начались неприятности. Мы с друзьями были под действием ЛСД и избили ветерана-инвалида. Избили очень сильно, и нас арестовали. Это был мой первый арест. Джефф был несовершеннолетним, поэтому его выпустили на поруки. Судья посмотрел на меня и при моих родителях сказал: «Я уверен, к 21 году ты окажешься в тюрьме». Джефф понимал, что ему нужны перемены. Я хотел избавиться от наркотиков, но они были так заманчивы, что я снова к ним возвращался. Я пошел к армейскому вербовщику, который жил недалеко, и он сказал: «Думаю, мы сможем помочь тебе». Так я попал в армию. Армейская структура и дисциплина помогли Джеффу какое-то время продержаться без наркотиков, но после травмы Джефф снова запрыгнул в вагон наркотической зависимости. Я едва не потерял ногу. Мне сделали операцию на колене, потому что оно воспалилось. После операции я стал зависимым от обезболивающих таблеток. После ухода со службы Джефф быстро вернулся к старым зависимостям. Мне казалось, что гулянки – это то, чем больше всего я хочу заниматься. После увольнения из армии я получил небольшую компенсацию. Это было не так уж много – 10 тысяч долларов. И я потратил все на вечеринки. Мне больно говорить об этом. Но я обожал мэт. Джефф продолжал продавать наркотики и все больше погружался в жизнь без смысла. В мире наркотиков все врут и обманывают друг друга. Я делал это очень хорошо. У меня были враги, на меня наставляли оружие, угрожали застрелить, и я говорил им: «Давай, избавь меня от этого ужаса. Я и так не живу». Я не думал о том, существует ли Бог, потому что меня это не интересовало. У Джеффа родился ребенок, но наркотики были на первом месте. После одного из арестов за продажу и хранение сокамерник рассказал Джеффу про Иисуса. Я сидел с ним полтора года, и каждый день он рассказывал мне про Иисуса. Цитировал стихи из Библии и тому подобное. Мне было это непонятно. Я сказал ему: «Не хочу слушать твои загадки и вымыслы». Однако семена веры были посеяны. Но когда Джеффа выпустили, он начал жить на улице. Я был бездомным. Мне не давали даже талоны на еду. Я не верил в Бога и не мог понять, почему сейчас все так плохо. Я пошел в центр помощи, и там мне помогли. Там ко мне отнеслись как к человеку. Мама, которая тогда еще не была христианкой, дала Джеффу то, что стало огоньком надежды в его жизни. Она подарила мне маленькую оранжевую Библию, и я начал ее читать. Когда я дошел до 39-го псалма, то прочитал: «Вот иду, в свитке книжном написано о мне, я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Там рассказывается о том, как Бог поднимает тебя из грязи, из ужасной ямы. В тот момент моя жизнь была ужасна. Я думал, что это конец. Но я понял, что Бог реален, и у Него есть план на мою жизнь. Я понял, что Иисус Христос – мой Господь и Спаситель. Джефф протрезвел после лечения. Вскоре он помирился со своими родителями и привел их ко Христу. Я был готов ограбить своих родителей и кого угодно, чтобы получить метамфетамины. Сначала это кажется весело, но в итоге несет лишь разрушение. В 2015-м он познакомился с Патрицией и женился на ней. Он смог получить право опеки на сына. Сейчас он заканчивает обучение на магистра консультирования, и теперь его жизнь имеет смысл. Я хочу менять этот мир, хочу помогать другим в роли соцработника. Ведь когда я встретился с Иисусом Христом, я понял, что Он благ ко мне. Моя жизнь изменилась. Иногда я фокусируюсь на плохих вещах, но знаю, что Бог простит меня. Он больше не видит плохого. Не имеет значения, что вы сделали на земле. Если вы примете Иисуса Христа как Спасителя, то получите прощение. И если Он простил меня, то простит и вас.
0: В этом Джефф прав. Вы можете начать все заново с Иисусом. Где еще вы можете найти такое? Этот человек любил наркотики. Он наслаждался тем, что покидал реальность. Он гулял, веселился и не искал смысл в жизни. А потом он открыл Слово Божье. У Бога есть планы и цель для каждого. Его Слово говорит, что мы сотворены с замыслом. Он видел вас и меня, когда мы еще формировались в утробе матери. Он видел все дни нашей жизни. Жизнь — это дар. Что вы делаете с этим даром, который Бог дал вам? Если постоянно ищете возможности повеселиться, то вскоре почувствуете пустоту. Это похоже на то, когда у вас нет топлива. Это бессмысленная жизнь. Иногда вы можете зависеть от наркотиков, как это было с Джеффом. Он начинал с того, что просто хотел повеселиться, но вскоре то, что он контролировал, начало контролировать его. Он делал вещи, о которых сейчас говорит: «Как я мог это делать? Я крал у своих родителей, чтобы купить наркотики». Библия говорит, что у нашей души есть враг, который ненавидит Бога. Он хочет стереть образ Божий из нашей жизни. Сказано, что он ходит как рыкающий лев, пытаясь уничтожить нас. Он не говорит, что он враг Бога. Он принимает вид, например, наркотиков. «Просто попробуй, будет классно. Ты чудесно проведешь время», а потом начинает контролировать вас, потому что он враг Бога. Он уничтожает образ Бога в вас, уничтожает любую идею о нем. Меня всегда поражает то, что Дух Святой нас не оставляет. Он идет за нами. Даже когда мы потеряны и пусты, Бог идет за нами. Потому что мы не просто кровь и плоть. Мы сотворены с Духом, который призван проводить вечность с Ним. Бог хочет встречи с вами. Он создал вас. Он любит вас, несмотря на всю вашу глупость и неправильные решения. Нам тяжело поверить в это, потому что больше такой любви не существует. Но вот в чем дело. Когда Он приходит, Он не просто прощает ваши грехи, но и забывает их, отдаляет как восток от запада. Вы бы хотели переживать такую любовь в своей жизни, такое принятие и искупление? Все это произойдет, если вы пригласите Иисуса в свою жизнь. Все это очень просто. Он терпеливо ждет, когда мы дойдем до предела своих сил, чтобы восстановить нас и напомнить, для чего Он создал нас. Вы готовы пригласить Его сейчас? Тогда я попрошу вас помолиться со мной. Скажите просто: «Иисус, я грешник, который нуждается в Спасителе. Боже, искупи меня, прости мои грехи, измени мою жизнь, покажи мне, какой ты, научи меня жить ради Тебя. Измени мое мышление. Измени мою жизнь. Дай мне дар жизни вечной. Я хочу знать Тебя. Я благодарю Тебя за то, что Ты ждал меня. Я молюсь во имя Иисуса».
1: Анна и ее семья жили в маленьком городке в Латвии и оказались на линии огня. Прошло 80 лет, а она до сих пор помнит взрывы и тела на улицах. Семье пришлось спасаться в том, чем были. Но они верили, что Бог приведет их в безопасное место.
0: Там царил настоящий хаос. Люди бежали, а вокруг были трупы. Над головами летели самолеты и сбрасывали бомбы. Это был просто ужас.
1: Для 8-летней Анны Кейкулас это было страшное время. Годом ранее, в 1940-м, русские оккупировали ее городок Пемпали в Латвии. Теперь на него шла армия Гитлера. Отец Анны Арвиц сказал, что их семья должна бежать.
0: Всю ночь мы слышали, как приближался фронт. Окна тряслись страшно.
1: Они планировали сесть на поезд и поехать на запад к Балтийскому побережью, чтобы скрыться от боевых действий. Станция находилась в 30 километрах, и им нужно было пройти полпути до фермы друзей. Отец Анны работал в лесничестве и был пастором небольшой домашней церкви. Он повел по снегу свою жену, старшего сына, дочь Анну и трех младших дочерей. Это было очень холодное и опасное путешествие.
0: Нам говорили, чтобы мы шли осторожно. Отец объяснял так: если мы пойдем налево, в нас может попасть бомба. Если направо, тоже может попасть бомба. У нас был лишь один вариант – идти с Господом в спокойствии и не паниковать.
1: Придя на ферму, они увидели, что там уже были нацисты. Они использовали ее как пункт связи в сотни метров от передовой, где воевали русские и немцы. Солдаты позволили семье Анны и другим остановиться в хлеве.

0: Я открывала глаза от каждого взрыва и смотрела на лица родителей. Они были спокойны, словно все в порядке. И мы старались быть, как они, спокойными. Это придавало нам уверенности в том, что Бог с нами. Только так.
1: Анна говорит, что было много других знамений того, что Бог был с ними. Одно из них они увидели, когда у них закончилась еда.
0: Папа пошел в лес рано утром, чтобы помолиться. «Хлеб наш насущный, дай нам». И когда он закончил молиться, то на пеньке увидел хлеб. Он принес его, и мы поблагодарили Господа за то, что Он дал нам хлеб на этот день. На следующее утро он снова пошел в лес, чтобы помолиться. На протяжении следующих 20 дней Господь обеспечивал нас.
1: Вскоре Анне и ее семье снова пришлось спасаться бегством. Русские прорвались через линию фронта, и людям с фермы пришлось эвакуироваться. После того, как отец Анны отвел всю семью в лес, он вернулся назад, чтобы помочь другим.
0: Когда он пришел туда, там все было разрушено. Не выжил абсолютно никто.
1: Благодаря Богу за защиту, они продолжили свой 15-километровый путь к железнодорожной станции через охваченную войной Латвию. Замерзшие, голодные и истощенные, они прибыли на станцию и отправились в дом бабушки, который находился у Балтийского моря. Несколько месяцев они жили в относительной безопасности, но в ноябре того же года нацисты арестовали их, потому что у них не было паспортов. Анну и ее семью отправили в немецкий лагерь в Чехословакии. 5 месяцев они страдали от голода, ужасных условий и заболеваний. Анна хорошо запомнила все эти ужасы и особенно болезнь сестры Эльзы.
0: Она была очень маленькой и не могла вставать или говорить. Она просто просила кушать. Качалась туда-сюда, а вот так.
1: Но как бы плохо ни было, родители продолжали говорить им о том, что нужно доверять Богу.
0: Мне было 10 лет. Я шла работать рано утром. Однажды я спросила отца: «Папа, почему Бог не отвечает на наши молитвы?» Я думала о своих сестрах. Я знала, что они не выживут. Всегда, когда мы задавали папе серьезный вопрос, он брал нас за подбородок, чтобы мы посмотрели ему в глаза. Вот так. Он сказал: «Дитя, дождь падает на праведных и нечестивых, но не забывай, что у нас есть Отец Небесный». Вот все, что он сказал. Эти слова так утешили меня, что я вернулась в тот темный барак, забралась на свою койку и сразу же уснула, несмотря на пустой желудок.
1: 8 мая 1945 года война в Европе закончилась полной капитуляцией Германии. Вся семья Анны выжила. Родители смогли собрать достаточно денег, чтобы купить билет на поезд в Западную Германию, которую тогда оккупировали американцы. Они провели 4 года в лагере для беженцев и в 1949-м отплыли на корабле в Америку. Они поселились в Филадельфии. Отец Анны стал пастором русскоговорящей общины.
0: Нас учили доверять Господу и любить Его, и поэтому для нас было естественно благодарить Его.
1: В свои 90 лет Анна говорит, что прожила чудесную жизнь. Она уже 65 лет в браке со своим мужем Гарри, мама, бабушка и прабабушка. Она рассказывает о том, как Бог всегда был с ней, даже в самые тяжелые времена.
0: Мы не просто выжили. Мы прожили и вышли из этого больше, чем завоевателями, потому что любовь Божья излилась на нас Духом Святым. И поэтому мы

0: не отчаиваемся. Никогда. А теперь настало время писем. Ты готов?
1: А ты?
0: Я готова.
1: Не ожидала такого поворота?
0: Нет.
1: А все может быть.
0: Да. Итак, первое письмо от Марии. Она пишет: «Привет, Гордон. Необходимо ли нам, современным ученикам Христа, следовать старым законам Ветхого Завета? Я считаю, что это были правила для иудеев, а Новый Завет для нас».
1: Мария, в Ветхом Завете написано 613 правил. Раввины сосчитали их и объясняют их. Вопрос не в том, чтобы соблюсти их, а хотя бы запомнить для начала. А про соблюдение я вообще молчу. И в контексте этого мы начинаем понимать, что Иисус сделал для нас. На горе Преображения к Иисусу пришли Илия и Моисей, чтобы показать нам, что Он стал для нас законом и пророками, исполнением всего. Мне нравится изучать еврейских богословов, раввинов, их учения. Это помогло мне в жизни, потому что у них много мудрости, и мне это нравится. Но когда я бреюсь утром, то думаю, а можно ли делать это согласно Торе? Вот почему я люблю послание к Галатам. Павел рассказывает нам о том, каким рьяным иудеем он был, как сильно он пытался исполнять закон. А потом он говорит: «Стойте в свободе, которую вам дал Христос». Это одно из величайших заявлений в мире. Иисус – ваше спасение. Сам Бог сказал: «Я спасу вас». И это происходит не через исполнение закона, а через веру в Него. И когда она у вас есть, вы хотите исполнять 10 заповедей, вы хотите угождать Ему и любить Его еще больше. А закончим мы стихом из притч. «Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Будьте благословенны».

0: Израильскую землю часто называют «святой землей» или «пятым Евангелием», так как большинство событий, описанных в Библии, произошли именно здесь. Некоторые библейские события имели такое огромное значение, что нашли отражение в календарной жизни разных народов и стали частью их культуры и традиций. Так у финнов четверг перед праздником Пасхи имеет особое название «Кирос Торстай», то есть «четверг очищения». А в русских традициях его называют «великий» или «чистый» или «страстной четверг». Чтобы приоткрыть историческую завесу этих причинных событий, мы отправились в наше путешествие в Гефсиманский сад. Название сада на иврите звучит как «Гат Шманим», что означает «масличный пресс», потому что там исторически выращивали оливы и получали масло. Гефсимания находится у подножия западного склона Елеонской горы в долине Кедрон, и добираться туда на автомобиле не очень-то и просто. С учетом одностороннего движения у восточной стены Старого Иерусалима необходимо двигаться от Явских ворот по часовой стрелке вокруг стен Старого города. И на 417-й трассе напротив Золотых ворот сделать резкий поворот налево и двигаться вверх по крутому склону Елеонской горы. Желательно, чтобы мотор у автомобиля был мощным, а покрышки в хорошем состоянии. Тогда вы будете себя чувствовать более уверенно на крутых подъемах.
1: Отсюда, из Гефсиманского сада, начался последний путь Иисуса Христа, который закончится на Голгофе. Здесь он молился у камня. Здесь он был взят под стражу после предательского поцелуя Иуды. И отсюда его доставят к первосвященнику Каиафе на Синедрион, чтобы вынести ему последний приговор. И этот путь мы с вами проследуем сегодня с израильским гидом Мариной Затульской.